Невыдуманные рассказы. Поединок. Когда Ромка уже в школу ходил, лектор к ним в деревню приехал. В сельский клуб буквально гнали всех, говоря, что это строгое распоряжение председателя колхоза. Доярок даже с дойки забрали. Они заканчивали ее, дойку, уже после лекции, 2 часами позже. А всех учеников организованно, строем, прямо из школы в клуб отвели. И там в первых рядах посадили. Лекция в канун Пасхи, в аккурат на антирелигиозную тему оказалась. Лектор-атеист уже больше часа всем рассказывал, что Бога нет. Это советскими учеными уже научно доказано. Это попы обманывали неграмотный народ. Чудес на свете не бывает, как нет и будущей вечной жизни. Раньше всему этому верили, потому что темными, необразованными были, а сейчас наука далеко вперед продвинулась, даже спутники искусственные в небо запускают, но Бога так и не сфотографировали, потому что нет его. Все появилось и образовалось само собой, и человек, а не Бог, хозяин вселенной, и Христа никогда не было». Тем более из мертвых воскресшего. Все это поповские сказки и бредни, и вообще. Внезапно лектор прервал свою речь. Неизвестно, сколько времени он еще продолжал бы свою антирелигиозную обедню, как вдруг с задних рядов поднялся сельский пастух Евсей Семенов. Это был крепкий мужик, лет 60, еще не старый, но совсем седой, отчего он казался старше своих лет. В деревне его больше уважительно называли по отчеству Савельич. Твердой походкой, чуть припадая на правую ногу, Савельич без приглашения направился не к выходу, а прямо на сцену. «Я вышел не состязаться с тобою, сынок», — дружелюбно сказал он, — открыто и даже ласково, глядя на лектора. И говорить так красиво и складно, как ты, не научен, поскольку образования не имею и гимназии не заканчивал. Но одно тебе скажу, заблуждаешься ты. Бога в космосе не увидели. Так, может, ваши аппараты без пленки были? Саркастически усмехнулся старик. А потом серьезно продолжил. Да разве можно Бога на пленку заснять, фотоаппаратом увидеть? Его надо сердцем, внутренностью чувствовать, душой. Если ее на безверие, безбожие, бесстыдство и срам не променяли, если она еще в человеке осталась, лицо старика сделалось серьезным. А в Бога мы веруем по святому Евангелию, которое он нам оставил. В деревне уважали Савельича. Жил он после войны один. Когда он был на фронте, фашисты угнали его семью в Германию, жену, сына и маленькую дочь. Теперь неизвестно было, остался ли кто в живых. Будучи еще мужчина лет 45, он не обзавелся новым гнездом. Так и остался один. Это был добрый, отзывчивый мужик. Он охотно помогал вдовам-солдатам.

Евсей. А бабы и сами, сидя у кого-нибудь на завалинке дома, в редко свободный воскресный вечер, лузгая семечки и перемывая косточки всем проходящим, вспоминали, как любил Евсей свою Василису. Часто, бывало, возьмет ее на руки и носит, как ребенка малого, по избе. Очевидцы про то сказывали. В бедре у него сидел немецкий сувенир, как говорил Савельич, осколок вражеского снаряда. Перед непогодой нога принималась так болеть, что Савельич начинал хромать. — Ну, бабы, сгребайте сено, — говорил он, — дождь будет. — Какой дождь? — недоуменно спрашивали женщины, поглядывая на ясное безоблачное небо. — Кто тебе сказал об этом? — Мой барометр о том сказывает, — отвечал он, показывая на ногу. Его барометр никогда не ошибался. В деревне Савельича уважали еще и за то, что он был на редкость трезвым мужиком. Он никогда не пил, как его не уговаривали, ни по какому поводу, даже по праздникам. Он пас скот односельчан, за что и столовался по очереди в каждой семье. И с собой обед ему обязаны были дать. Как пастух он был незаменим. Он постоянно выискивал все новые и новые пастбища, отчего коровы давали много молока. Зимой он работал на ферме или колхозным сторожем. Жил Евсей в маленькой, но крепкой избе у самого леса. — Я тебе вот что скажу, мил человек, — продолжил Савельич. — Бог он завсегда был, он и теперь таким же остался, никуда он не делся, и Христос был. И сейчас живой, хоть и убили его. Воскрес он из мертвых. И все это правда. Сколько ты ни говори по-другому. Вот я сейчас у народа спрошу. И неожиданно, повернувшись в зал, которому все время стоял спиной, разговаривая с лектором, произнес. «Милые мои, Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» — единодушно, как один, ахнул зал, вставая. «Вот они тебе, мил человек, все и сказали!» — проговорил Савельич, возвращаясь на свое место. Растерянный и смущенный оратор не знал, что возразить. Его антирелигиозная лекция на том и закончилась. Савельича никто не сдал, может, пожалели, а может, побоялись, что не найдут больше такого хорошего пастуха, и лектор в их деревню больше не приезжал. Владимир Шмунг, США.

«Экология души». К творчеству меня побудила вера в Господа Иисуса Христа. Новые мысли и чувства стали переполнять сердце. Так появились стихи, рисунки, наблюдения, размышления. Буду рад, если материал подойдет для вашего издания «Во славу Господа». Юрий Воробьев, Россия. Не пишется мне в деревне. По комнате разбросаны рисунки, бумага, тетради, книги. Когда приходят гости, я пытаюсь все это убрать, но скоро все возвращается на свои места. Любая бумажка всегда должна быть под рукой. Книги люблю читать те, которые говорят о жизни правду, какой бы горькой она ни была. Люблю читать небольшие рассказы Чехова, Бунина, Толстого. Стихи читаю Блока, Есенина, Заболоцкого, Рубцова. Но особенно люблю читать Библию, которая и правду о жизни пишет, и называет вещи своими именами. Убийство – убийством, воровство – воровством, блуд – блудом. И не ищет какого-то оправдания преступным деяниям, а призывает всех к покаянию. А вот телевизора у меня нет. На это почти сразу обращают внимание мои гости, особенно те, кто приходит впервые. Сочувствуют мне, жалеют. Некоторые не могут понять, как же это можно жить без телевизора. Тем более, если большую часть времени из-за своей инвалидности не могу ходить, вынужден проводить в одиночестве, в маленькой комнате. А это же окно в большой мир. Телевизор когда-то был, потом сломался, ну и хорошо. Когда бываю у мамы в деревне, то никуда от него не денешься, особенно в плохую погоду. Домик у нас маленький, а телевизор работает почти не переставая. То брат что-то смотрит, то мама сделала свои дела по хозяйству, зашла в комнату и первым делом его включает. И даже если я его не смотрю, все равно лежу на кровати за шкафом у печки, и мне все слышно. Однажды, помнится, приехал я под Новый год его вместе с родными встретить и пробыл здесь от одного Рождества, нового католического, до другого, старого православного. Насмотрелся и наслушался. Мне тогда не только расхотелось самому заниматься творчеством, что-то писать, рисовать, но и жить тоже расхотелось. И не вера моя запрещает мне смотреть телевизор, а совесть. Не хочу думать о людях плохо, всех подозревать в чем-то, видеть мир таким, как его показывают по телевидению, и жить в таком мире тоже не хочу. И когда мне попадается в руки газета с программой, и я смотрю анонс, краткое содержание фильмов, то воспринимаю это уже не как рекламу, а как предостережение. Мне такие фильмы смотреть нельзя. Если в Слове Божьем сказано «не убей, не укради, не прелюбодействуй», то здесь же именно на таких сюжетах построено большинство фильмов. У Бога есть свое слово, Евангелие, призывающее нас к святости, чистоте. У дьявола свои средства массовой информации, зовущие в рай для грешников, сулящие успех, процветание. Говорят, ложкой дегтя можно испортить целую бочку меда. Здесь же все в обратной пропорции. Для тех наивных и доверчивых людей, которые говорят, что и хорошее тоже показывают. Может быть. Но когда мне что-то и захочется дослушать интересное до конца, родные все равно переключают на другой канал, где начинается очередной сериал. Пробую иногда поговорить со своими племянниками. «Как же вы можете это смотреть?» «Не нравится? Не смотри», – отвечают. «Это же показывают, значит, можно». «Подождите, а разве вам нравится?» «Что нравится?» «Как на ваших глазах убивают?» «Как тетя с дядей свои отношения выясняют?»
молчат. Как грабят, насилуют. Когда мама с папой ругаются, вам это нравится? Сказать нечего. Тогда племянница, пятиклассница, вдруг говорит. Тут сейчас одной девочке день рождения будут справлять. Значит, если вас унизили, оскорбили, наплевали в душу, а потом пригласили в гости, то вы все равно пойдете. Не так ли получается и с телевизором? Люди возмущаются, негодуют, но все равно смотрят, этим самым делая свой выбор. Никто бы, никакая компания не стала производить эту продукцию, эти фильмы, если бы они не пользовались спросом. Разорились бы быстро. Значит, критикуя и возмущаясь, мы сами снабжаем их деньгами. Отдаем свое внимание, а все остальное забирают помимо нашей воли, мысли, душу, сердце. Остается только удивляться тому, как быстро в нашем сознании поменялись нравственные понятия, произошла переоценка ценностей. И если допустить, что нет верного критерия, проверенного временем, то получается, что человека можно склонить к чему угодно. Порок, грех становится нормой. «Ах, вы не любите смотреть боевики, фильмы ужасов?» – говорят нам. «Там слишком много крови. Вот вам мыльные оперы, где много любви, где все друг друга любят, и совершенно непонятно, кто кому брат, сестра, где муж, жена, мать, сын. Тотальная любовь». В деревенских домах и сейчас можно наблюдать такую картину. В одном углу висят иконы, а в другом напротив стоит телевизор. Ох и насмотрятся божьи угодники, ох и насмотрятся. Люди часами не открывают свой взгляд от экрана. И, может быть, только минут 5 в день посмотрят в этот уголок. Так кому, выходит, кому больше поклоняются? Как же можно вырасти настоящим нормальным человеком, если с детства питался такой духовной пищей? Не знаю. Мне в деревне и творчеством трудно заниматься, и Библию читать, и молиться. Юрий Воробьев, Россия.

Резонанс. Не осудите меня, люди. Номер 1, 2013 год. Раньше и я судила. Встретиться с мамами, у которых были здоровые дети, а потом по причине болезни, аварии, употребления наркотиков, стали душебольными и находятся в психиатрических клиниках. Я не хочу соглашаться с теми, кто считает, что люди, потерявшие разум, навеки погибли, и теперь у них лишь одна доля – носить клеймо сумасшедшего здесь, на земле, и вечные муки в аду, в вечности. Прочитала письмо мамы Татьяны из Америки, и стало очень тревожно на сердце, и решила я на него ответить. Кто из нас имеет право осудить вас за откровение? Разве боль матери можно осуждать? Вы набрались мужества и написали так, как есть. А многие скрывают свое горе и делают вид, что все хорошо. Может быть, боятся осуждения и боятся потерять друзей. Но так они и загоняют себя в тупик. Пытаются сами справиться с проблемой и сохранить свой статус. Получается двойная нагрузка. Это прямая дорога в депрессию. Конечно, здесь большую роль играет общество, то есть окружающие люди. Если бы люди не осуждали, не искали виноватых, не тыкали пальцами и не говорили бы, что, мол, сам виноват или это им за грех, то любую ношу было бы легче нести. Если кто-то не хочет или не может помочь, то не осуждай. Это еще будет помощь, хоть и пассивная. Часто у людей такое понятие, что если что-то случилось, то это наказание за грехи. Они сами что, никогда не грешили? Если бы Бог наказывал нас таким образом, разве не всех бы ему пришлось наказать? Будьте благодарны, что горе обошло вас. Пишу так, потому что сама прошла через подобное. Судила, когда у меня было все хорошо. А когда горе вошло в дом, старалась своими силами справиться и впала в ужасную депрессию. И в церкви никому не могла довериться. Когда я это поняла, то решила уйти. Но нашлась одна верующая сестра, которая увидела мое состояние и сама, нуждаясь в понимании и молитвенной поддержке, начала со мной общаться. С тех пор мы дружим, молимся за нужды других, молимся за нужды друг друга и, конечно, не забываем за все благодарить Бога. Теперь будем молиться за сестру Татьяну и ее сына. Я тоже не соглашаюсь с тем, что люди, потерявшие разум, навеки погибли. Надо за них молиться и верить в их спасение. Пусть сын слышит наши молитвы и надейтесь, что он их поймет и примет. Хелена Н.

Резонанс, когда дважды два не четыре. Номер 10, 2012 год. Не случайно в воскресенье. Возникает вопрос. Все люди читают одну и ту же Библию. По какой же причине столь большое разномыслие? Ведь законы математики, физики остаются одними и теми же. Например, дважды два равняется четыре. И никто не будет этого оспаривать. А вот слово живого, неизменного Бога все трактуют по-разному. Как человек здравомыслящий, я полагаю, что необходимо изучить этот важный вопрос и в соответствии с изложением Библии прийти к единому пониманию. Детство мое прошло в семье верующих, и когда душа моя потянулась к Богу, я стала искать церковь, куда бы могла ходить. Рядом с моим домом был дом молитвы, и я пошла туда. Услышала, что говорят о любви, призывают делать добро, и стала регулярно посещать собрания. Там я научилась молиться, но читая Библию и размышляя над прочитанным, стала замечать несоответствие их служения со Словом Божьим. Мне трудно было беседовать, потому что я очень плохо слышу людей. А Господа я с каждым днем слышала все яснее и яснее. Посещать собрания в этом доме я начала в мае, уже после Пасхи. И вот прошел год. Я вдруг узнала, что Пасху они не признают, не празднуют, как спасение, дарованное нам, воскресшим Христом. Воскресение для них – ничто. Я стала беседовать с людьми, приводя им слово из Писания. Но руководители, узнав об этом, запретили мне. Они сказали, что я говорю ересь и развращаю стадо. Уходить было больно, я со многими подружилась, но истина дороже. Уходя, я написала стихотворение одному верующему из этой общины, который сказал, что Господь Иисус случайно воскрес в воскресенье, что Он мог бы воскреснуть и в другой день. У Бога случайным ничто быть не может. В день первый воскрес наш Спаситель, Сын Божий. И это совсем, ну совсем не случайно, исполнилось Богом пророчеств всех тайна. Был солнцем земным день начала недели. Над ним пролетали дожди и метели. Но вот день настал, и Спаситель пришел, и вечное солнце над нами взошло. Сияет для каждого ласковым светом, кто дни наполняет все новым заветом, в чем сердце для злого не сыщется места, кто может всей жизнью сказать «Он воскрес». Валентина Пермякова, Казахстан.

Я ждала 17 лет. Все, кто читает Библию, знаком с притчей Иисуса Христа о блудном сыне. Этот сын потребовал у отца причитающуюся ему часть наследства и ушел из родного дома. Ушел в дальнюю, чужую страну. Отец не отказал ему, не гневался, не возмущался, а отдал то, что сын требовал. Думаю, каждый любящий родитель поймет, как больно было отцу смотреть вслед уходящему ребенку. Ушел сын. Стал жить распутной жизнью. Промотал все, нажитое отцом. Остался совершенно один в чужой стране, без гроша в кармане, голодный и бездомный. Пришлось ему искать работу, и он был рад, что ему позволили пасти свиней. Тут он надеялся питаться хотя бы рожками, которыми кормили животных. Но и это ему запретили, и только тут он вспомнил отчий дом. В Библии написано: «Придя же в себя, сказал, сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Луки 15, 17 по 19 стих. Отец принял сына с великой радостью. Как долго он ждал возвращения заблудшего сына! Как ждал! И многие наши дети повторяют эту ошибку. Уходят из-под защиты Божьих крыл. Им хочется окунуться в тот неведомый мир, который так манит их. Они не знают, не понимают еще, какую ошибку совершают. Не верят, что, посеяв ветер, они пожнут бурю. Грех обманчиво блестит, и дети попадают в его паутину. И вот уже закружил их водоворот греха, вихрем несет к погибели. И только по милости своей и непрестанным молитвам родителей хранит Бог таких наших детей от смерти. Родители верят в обетование неба: веруй, спасешься ты и весь дом твой. Наш старший сын до 16 лет посещал со мною церковь. Ходил с неохотой, в мире имел больше друзей, чем в церкви. Однажды муж, будучи сам еще неверующим, сказал ему: «Сын, ты уже взрослый, решай сам, ходить тебе в церковь или нет». И наш старший ушел. Что делать? Со слезами приносила я эту нужду к престолу Бога. 17 лет я молилась и верила. Муж, уверовав, каялся в своих словах, сказанных однажды сыну. Теперь мы вдвоем молились о сыне. Сколько автомобильных аварий было за это время, но Господь хранил от смерти. 17 лет я верила и ждала, и мой Отец Небесный вернул сына. Сегодня смотрю на нашего старшего мальчика, и теперь из моих глаз льются слезы радости. Мой сын вернулся на дорогу жизни, и его жена, ее родители, сестра. Это награда за слезы, за молитвы, за веру и надежду. Нам с мужем предстоит еще много молиться. Наш младший сын не на пути к спасению. Две дочери уже тоже вернулись в отчий дом, и за эту милость я благодарю непрестанно. Нам надо поступать с нашими детьми так, как Отец Небесный, не упрекать, прошлого не вспоминать, ведь и Бог бросает наши согрешения в пучину морскую. Мне было утешением помнить, что каждое испытание от Бога, и что оно содействует мне ко благу. Если мы хотим видеть своих детей среди спасенных, то нам для этого надо много молиться, и слез тут не избежать.
Один только Бог знает, как достучаться до сердец наших детей. Только Он знает, как спасти их от вечной погибели. Он будет усмирять непокорных, растопит лед обледеневших душ. Знаю, что сила наша, сила родителей в молитве. Это тяжелый труд, но это выход и наша надежда. Молитесь. Людмила Франц.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие слушатели, для вас звучат песни христиан.

0: Ну вот и все, друзья. Мне пора. Сестричка, подайте гитару.
1: Бьют часы

бьют часы. Я жажду с миром сим расстаться. Бьют часы, но здесь я тяжко

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

Дни рисуют на висках сединки, как художник, ну, не дать не взять. Дни летят, не глядя на морщинки, дни летят, чтоб не вернуться вспять. Дни летят, в неумолимом беге, унося с собою все, чем мы живем, и у тех, кто жизнь проводит в неге, и у тех, кто с нищетой знаком.

Действительно, время изменяет очень многое. Изменяет также многих. То, что вчера было хорошо, сегодня неприемлемо. Говорят, устарело. То же, что вчера было нехорошо, сегодня популярно, мягко сказать. Злободневные проблемы, ими перегружены пресса, эфир. Но что же действительно злободневно? Сегодня христианский мир, позвольте мне так говорить ввиду того, что уж мало остается называющих или считающих себя неверующими, большинство наоборот, далеко не идет ни в какие сравнения, скажем, с христианством прошлого столетия. Ну, какие могут быть сравнения и стоит ли их делать? Мы живем в другое время, почти 21 век. Но что же действительно изменилось? Современный жизненный уровень требует немалого усердия от своих подопечных. Учеба, место работы, при этом, ах, беда, безработица, перспектива, имидж, мода и прочее. Вечный круговорот, оглянуться некогда. Но что же действительно важно в жизни? Вниманию любознательных и всех желающих, ежемесячный аудиожурнал «Христианин сегодня». Единственной целью создания подобного журнала явилось желание обратить внимание всякого среди современников, исповедующего Господа Иисуса Христа, на Его желания и Слово, которые в наши последние дни также являются Словом и желанием Бога, как и в первые дни существования христианства. Печально, что гонка и спешка, которыми сопровождается вся современность, застилает от нашего духовного взора желания и мысли Бога и для наших дней. Но ведь Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. А это значит, что и для современников остается в силе призыв подвязаться за веру, однажды преданную святым. Да благословит Господь Иисус каждое сердце, скорбящее о том, что происходит среди христиан сегодня, и откроет свою волю для нас в эти последние дни через свое, однажды данное человечеству, слово, сияющее посреди ночи неверия и отступления, как светильник, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших.

Жаль, никогда не вернешь упущенное. Как хотелось бы многим начать жизнь заново. Чего-то не делать, что-то наоборот. Направить русло жизни по другому пути. А значит, это во власти человека? Действительно ли во власти? Может ли человек, перед которым лежит, как на картинке, его собственная жизнь, изменить ее? Или все это, хорошее и плохое, что настигает человека, во власти лишь слепой судьбы? Где найти ответы на все эти вопросы? И можно ли их вообще найти? И стоит ли их в таком случае искать? Верующие говорят в Библии, но действительно ли Библия дает исчерпывающие ответы на все вопросы? Если да, то почему так многие люди все снова и снова остаются при своих вопросах и возникают новые? Увы, очень печально, но современники утратили главное – принципиальный подход к Библии. В лучшем случае многие сегодня держат в руках историческую книгу, преклоняясь перед тем, сколько ей пришлось пережить. Ее сжигали, всячески уничтожали, прятали, но она, слава Богу, дошла до наших дней. Другие сегодня видят в Библии свод христианской атрибутики, заповедей и правил, которых, по их мнению, никто не выполняет. Для третьих Библия представляет из себя нечто вроде талисмана, призванного служить успеху или благополучию. Но такую позицию с уверенностью можно назвать суеверием, то есть тщетной, напрасной верой. И, наконец, есть такие, которые говорят, что Библия писана не для нас, она устарела. Увы, но многие, называющие себя христианами, находящиеся в различных конфессиях, не обращаются вообще к Библии. Много есть таких, которые читают ее, забывая при этом, что это Слово Бога. «Слово мое не подобно ли огню?» Говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Цитата из книги пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. Если позволите, отсюда все проблемы современников. Библия – это живое слово Бога к людям. Именно такой подход – единственное разрешение всех проблем и ясные ответы на все волнующие человечество вопросы. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Знакомо, думаю, да, для многих. Это я процитировал Библию, послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Не стоит ожидать другого в жизни, если посеяли плохое. Не стоит возмущаться неурядицам, проблемам, дефициту веры и различным неустройствам, если сами тому способствовали. Библия говорит еще большее. Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Это книга пророка Осии, 8 глава, 7 стих. Перед современниками сегодня, как и всегда, лежит все тот же выбор. Бог и его слово, с одной стороны, эгоизм и все, что проистекает отсюда, с другой. И Бог со своей стороны, как это прекрасно, не берет человека за шиворот и не подчиняет себе. Он предоставил выбор. Что же выбираешь ты? Уровень жизни сегодня резко отличается от уровня жизни прошлого столетия, например. Но для этого необходимо, как принято говорить, крутиться. Под этим подразумевается все. И честное вращение, и нечестное. Но ведь хочется иметь все и иметь самое лучшее. Напомню, на весы суждения положены принципы Бога и принципы нашего эгоизма. Может быть, не так уж плохо иметь все. И это, наверное, даже очень хорошо. Плохо ли, когда экономится время, если есть автомобиль? Или же есть все необходимое в квартире для того, чтобы не чувствовать зависимость от кого-то или чего-то? Плохо ли, если есть хорошие связи, друзья, с кем можно хорошо и продуктивно провести досуг и сделать интересную совместную работу? На все эти вопросы можно ответить однозначно. Очень хорошо.

Думаю, правильнее сказать, что средства массовой информации явились ключом к открытию многих сердец и их содержимого. Иисус сказал: «Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, злоба, коварство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит». Это цитата из Евангелия Марка, 7 глава, 21 по 23 стихи. «Что посеет человек, то и пожнет». Но что же сегодня является главным? Бог говорит: «Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим». Это цитата из книги Иеремии, 6 глава, 16 стих. Главное, очевидно, остановиться и разобраться. Свобода, евангелизация, организация различных мероприятий христианской жизни и культуры – все это очень хорошо, но когда оно на своем месте? Когда все эти позиции не прячут от человека главного, его личных отношений с Богом? Ведь от этих отношений зависит вечное будущее, верит ли в это человек или нет. Бог говорит: «Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Цитата из первой книги Царств, 2 глава, 30 стих.

Только правильные отношения с Богом принесут так желаемый многими мир и покой сердцам. Мы процитировали: «И найдете покой душам вашим». Все искания человеческого сердца остаются на своем месте. Ничто не приносит удовлетворения до тех пор, пока человек не обретет мир, успокоение. Часто перед взором в розовом свечении предстает очередная иллюзия покоя, будь то человек, какая-то вещь, занятие, цель и так далее. Но все это в итоге остается лишь недосягаемым горизонтом. Где же действительно можно успокоиться? Может быть, это келья монастыря или уподобленная ей уединенная жизнь, оторванная от реальности? Может быть, напротив, предаться с головой заботам жизни, делать деньги, вертеться, как говорится, крутиться, чтобы забыться? Может быть, желанный покой придет при погружении в иллюзорный мир фантастики, компьютерных игр, виртуальной реальности или, назовем все своими именами, виртуальной трансмедитации, хуже алкоголя, наркотиков? Где же действительно можно найти покой в бушующем море жизни, и можно ли его найти?

все труждающиеся и обремененные, я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко, так сказал Иисус Христос.

Прогресс, удобство, комфорт не дали желаемого человеку. В душе остается неиссякаемый источник исканий. Чего же еще не достает современникам? Пьянство и наркомания остаются черными пятнами на современном обществе. Применяемые средства напрасны или не приносят желаемого результата. Семьи верующих также не обошла эта беда. Есть ли выход из создавшегося тупика? Сегодня христианами в нашей стране являются, за малым исключением, почти все. Во всяком случае, так о себе говорят. К сожалению, среди подавляющего большинства так мало тех, кто спокоен и уверен в своем завтра. Нестабильность жизни, проблемы с заработной платой, высокий жизненный уровень – все это внушает также и тем, кто представляет из себя христианство сегодня, тревогу и внутреннее неустройство. Чего же недостает христианину сегодня для полного

0: «Я был подданным сатаны», рассказывает бывший наркоман, «и не мог жить без героина. Это редкий продукт, поэтому доставать его приходилось воровством и контрабандой. Постоянное стремление к кайфу не раз приводило меня в тюрьму, где я пробыл в общей сложности много лет. В промежутках между тюремными сроками я постоянно находился в бегах от милиции, что очень часто приводило меня к отчаянию. Меня неоднократно лечили, но все напрасно. Был ли выход из этой беды?» «Я был страшным пьяницей», рассказывает о себе один представительный человек. «Моим коллегам по работе я об этом не говорил, всегда лгал. Моя жена очень страдала от этого. Мои дети из-за моего порока рано покинули родительский дом. Я не мог остановиться, хотя хорошо понимал, что делаю ужасно. Когда был пьян, становился зверем. Кто мог помочь мне в этой беде?»
1: «Мне 14 лет. Я ушла из дома, так как не могла больше переносить домашней атмосферы. Мой старший брат стал наркоманом, но я его не виню за это. Жизнь такая. А что ему оставалось делать? Работать негде, родители его съедали за это. Вот и сел на иглу. Я тоже не смогла жить с родителями. Они постоянно ругаются, ссорятся из-за пустяков. Смешно слушать. А еще верующие соблюдают все праздники. Ушла жить к подруге. Потом ее мать нагнала меня, пришла на вокзал, а оттуда с помощью милиции вот сюда, в психушку. Кто еще может мне помочь?»
0: Это несчастные случаи, когда человек, оказываясь в беде, нуждается в помощи. Необходим кто-то, кто мог бы помочь, кто желал бы помочь и кто помог бы. К сожалению, многие ищут помощь не там, где ее нужно искать. Очень часто случается, что, получив какую-то помощь, человек впадает в страшную зависимость от человека, который с удовольствием использует эту зависимость в корыстных целях. Таковы люди. Но если в таком случае выход из создавшегося положения, кажущегося критическим, кто же действительно может помочь? «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Цитата из Евангелия Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Бог захотел мне помочь по своей милости», продолжает бывший наркоман. «В одном из лагерей, где я находился, отбывая срок лишения свободы, Бог свел меня с заключенными, которых освободил Господь Иисус. Первый раз в моей жизни я услышал, что Он является спасителем всех людей, подверженных страстям. Когда это узнал, я признался Ему не только в своей греховной жизни, но и в том ужасном падении, из которого Он затем и поднял меня. Поверив Ему, я понял, что Бог за меня осудил Иисуса Христа. Он мне дал полный покой и освободил меня от наркотиков».

Я много раз бросал пить. Я продолжаю читать свидетельство представительного человека, о котором начал выше. Много раз давал слово себе и моей жене, что больше этого никогда не повторится. Но, увы, в последнее время не мог прожить и двух дней без бутылки. Мне даже стыдно теперь признаться в этом. Когда узнали, мои друзья и коллеги стали презирать меня, ведь я постоянно врал. Моя жена несколько раз договаривалась с врачами о лечении. 3 раза меня лечили, но не проходил и месяц, как все повторялось заново. Однажды, когда я был в больнице с заболеванием сердца, услышал в холле красивое пение. Дай, думаю, пойду послушаю. Это были какие-то верующие. Они так красиво пели. Потом один из них говорил. Я уже не помню всего, что он говорил много. Но когда я подошел, он смотрел прямо мне в глаза и сказал: «Иисус пришел, чтобы вас освободить». Больше я тогда ничего не услышал. Потом еще пели, говорили, но я ничего не помню. Эти слова так врезались в мое сознание, что я совершенно потерял покой. Я никогда не слышал ничего подобного. Я не верил в Бога, так был научен, этого требовала моя работа. Но где он, этот Иисус? Куда он пришел? Как он меня освободит? Несколько дней спустя в нашу палату ввезли одного пожилого человека, который попал под машину. Он был весь перебинтован, и мы думали, что он без сознания. Но он заговорил с нами, стал знакомиться. Меня поразило его спокойствие. Еле остался жив, проблемы с сердцем, а улыбался, как ни в чем не бывало. Оказалось, он был христианином. Через него я узнал, куда пришел Иисус, чтобы меня освободить, и как он это сделал. Я благодарен Богу за это.

Сегодня есть очень много людей, не имеющих покоя. Проблемы жизни, нестабильность положения, потери близких – все это наносит новые и новые раны на человеческие сердца и без того израненные. Кто пытается освободиться от уныния и сомнений, лишающих человека покоя собственными усилиями, тому удается это только в той мере, как двум пьяным, забравшимся в утренних потемках в лодку и начавшим грести. Наконец, после долгих усилий, они с изумлением заметили, что все еще находятся на том же месте. Печально. Хмель не дал разглядеть, что их лодка была прикреплена к берегу цепью. Сколько времени и сил потрачено зря. Если человек привязан цепью дьявола, есть только один, который может помочь в этом. Это Господь Иисус Христос. Он пришел именно для того, чтобы дать успокоение. Он пришел для того, чтобы освободить. Он сам сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу». Цитата из Евангелия Луки, 4 глава, 18 и 19 стихи. Имеете ли вы покой? Уверены ли вы в своем завтра? Если да, на чем основана такая уверенность? Я хочу сказать, что есть лишь одно надежное, испытанное временем и многими основание для такой уверенности – Господь Иисус Христос. Если основанием для вашего покоя являются деньги, положение, звание и тому подобное, это все очень зыбко. Настанет момент, когда почва под ногами зашевелится и уйдет из-под ног. Если то, за что в таком случае можно ухватиться. Деньги, положение, друзья, даже сама жизнь человека на земле – вещи временные и изменчивые. Обращаясь ко всем, хочу сказать, пришло время конкретных решений и серьезных осознаний. Есть только два пути – с Богом и без Него. По какому из них идешь ты, дорогой друг? Покой и мир, уверенность в будущем, тишина в семье, надежная дружба и партнерство – все это можно найти только в Иисусе Христе. Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Цитата из книги пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Может быть, ты успокаиваешь себя тем, что называешься христианином, что посещаешь какую-то религиозную организацию, по-твоему, исключительной морали и правильной догматики. Но не об этом речь. Я хочу спросить конкретно, кем для тебя является Иисус Христос? Может быть, ты скажешь, как говорят сегодня очень часто, что являешься членом христианской поместной церкви, посещаешь все богослужения, участвуешь в причастии, жертвуешь временем и средствами для Бога и Его дела. Но и не об этом речь. Вопрос я повторяю. Кем для тебя является Иисус Христос? Однажды аналогичный вопрос задал сам Господь Иисус не просто толпе, следовавшей за Ним, глазеющей на все Его чудеса и силу, желающей угощения или насыщения, но не думающей о Его воле и желаниях. Он задал такой вопрос своим ученикам, тем, кто был близок Ему, кто следовал за Ним всегда и всюду. «А вы за кого почитаете Меня?» Так говорит евангелист Лука в 9 главе 20 стихом. Такой вопрос из уст самого Господа рано или поздно должен быть услышан каждым христианином. Петр тогда ответил: «За Христа Божия». Как очевидно из Писания, с таким ответом Петра была сопряжена открытая самим Господом Иисусом истина о Церкви и собрании Божьей, которую никогда не одолеют врата ада. Многие христиане сегодня, видя все то, что происходит в среде носящих имя Христа, скорбят и болеют душами. Многие смущаются от сказанных Господом слов, что врата ада не одолеют Церковь, видя, как далеко отошло христианство от Писания. Другие из этого берут повод для неосмысленного и, нужно сказать, совершенно нелепого вывода, что Библия устарела. Она не современна. Христианство было таковым лишь в начале нашей эры, выносят заключение они. Сегодня оно утратило свою новизну и силу, поэтому пришло новое время, новые принципы, христианство нового поколения. Но действительно ли это так? Недостаточно относиться к Иисусу как к лучшему другу. Людей с подобным воззрением сегодня очень много. Его также не удовлетворит отношение к себе лишь как к Спасителю, хотя эта позиция намного выше любых самых наилучших дружеских отношений, потому что она ставит спасенного в какую-то степень зависимости перед Спасителем. Но это далеко не все. Признание Иисуса Христом Божьим ставит человека перед высокой личностью, перед самим Богом. Как много сегодня читающих Библию, обращающихся в молитве к Богу, обходят стороной ну или каким-то пассивным молчанием вопрос об отношении к Иисусу Христу. В лучшем случае его почитают прекрасным человеком, неповторимым учителем высокой морали и нравственности, даже сыном Бога, но не более. Я хочу еще раз спросить тебя, дорогой слушатель, кем для тебя является Иисус из Назарета, называемый Христом?
если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей, как я соблю заповеди Отца моего и пребываю в его любви». Цитата из Евангелия Иоанна, 15 глава, 10 стих. Это слова Иисуса Христа. Хочу отметить, что Он ничего не сказал о спасении в связи с соблюдением Его заповедей. Речь идет только о Его расположении, как и Он пользуется расположением Своего Отца, находясь в полном послушании Ему. Это обращение ко всем спасенным. Дорогой христианин, находишься ли ты в послушании Иисусу Христу? Можешь ли ты от сердца назвать Его своим Господом? Это означает Господином. Это также означает, что ты являешься Его рабом. Отсюда вытекает как следствие безоговорочное послушание Ему и Его Слову. Тогда возникает вопрос в связи с выше приведенной цитатой. О каких заповедях вел речь Иисус? Этот вопрос очень важен, так как от его результата зависит расположение Господа Иисуса Христа к человеку. Если так, то речь идет не просто о любви к какому-то христианину, соблюдающему заповеди, проще сказать, послушному, или другому непослушному. Христианин, исповедующий Иисуса своим Господом, рано или поздно должен увидеть желание своего Господина, и как верный и послушный раб стремится исполнять их. О каких же заповедях говорил Иисус? Об этом мы поговорим в следующих выпусках аудиожурнала «Христианин сегодня». Если у вас возникло желание стать постоянным получателем такого ежемесячного аудиожурнала, вы можете сделать заявку по телефону 0612, это код города, 651442, где вам будет дана исчерпывающая информация. Наименьшие в Господе сотрудники издательства «Благая весть» ГБФАУ.

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему некоторым людям Библия кажется такой скучной? Они могут и читать, и изучать ее, но без всякой для себя пользы. Для них она как будто бы написана на тарабарском языке. И наоборот, есть люди, на первый взгляд кажущиеся простыми и даже необразованными, которые очень глубоко вникают в Писание. Они понимают Библию, им нравится ее читать. Удивительный контраст между такими людьми. Сегодня мы поговорим о том, почему Библия для кого-то понятна, а для кого-то нет. Итак, мы изучаем первое послание Иоанна, его вторую главу. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Спасибо, что вы слушаете нашу передачу. Надеюсь, вы уже приготовились к нашему изучению. Как я уже говорил, мы изучаем первое послание Иоанна, небольшую, но замечательную книгу Библии. Сегодня мы начнем чтение с 20 стиха 2 главы. Но перед тем, как приступить к самому изучению, давайте обратимся к Богу со словом молитвы. Господь, мы благодарим Тебя за вторую главу послания Иоанна. Мы знаем, в ней заключено так много, что нам нужно понять. И я молюсь, Господь, чтобы Ты дал мне способность ясно донести Твое слово до слушателей. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Апостол Иоанн предостерегал нас от того, что может убить в нас христианскую любовь. Первое, о чем он говорит, это принадлежность к миру. Мы призваны к близкому общению с Иисусом Христом для того, чтобы возрастать духовно. Один из обманов сатаны состоит в том, чтобы заставить нас следовать за миром, увести от Иисуса и направить все наши стремления к мирским ценностям. Он хочет, чтобы мы оставили свое свидетельство. Он не может заставить нас потерять спасение, но он может добиться, чтобы мы прекратили свидетельствовать. Бог призвал свой народ делиться верой с другими людьми. Мы должны быть светом в этом темном мире. Но если сатана уводит вас от Бога, вы, конечно же, не очень-то стремитесь рассказывать людям о Христе. Это один из его приемов сделать христианина мирским. Мы читали об этом в 16 и 17 стихах 2 главы. Из 18, 19 и 20 стихов мы узнали, что сатана также может вводить нас в заблуждение через ложное учение. Сатана назван в Библии ангелом света. Это одна из его любимых уловок – обманывать людей в области религии. Часто люди, видя алкоголиков или проституток, думают, что, типа, вот это любимое дело рук сатаны. Но они вряд ли правы. Мне скорее кажется, что наркоманы, проститутки и пьяницы – темное пятно на репутации сатаны. Он стыдится их. Знаете почему? Они рекламируют его с неприглядной стороны. Если вы знаете, что, последовав за сатаной, станете алкоголиком, разве вы захотите за ним идти? Все это дело о плоти. Я расскажу вам, как действует сатана. Его любимая сфера обмана, как я уже сказал, это религия. Он может успокоить вас, дав вам чуть-чуть религиозности, и тем самым открыть себе путь. Даже если вы будете самым религиозным на свете человеком, но при этом не будете знать Христа лично, задача сатаны будет выполнена. Именно об этом предупреждает нас Иоанн во второй главе своего послания. Послушайте, что он говорит в 26 стихе. «Это я написал вам об обольщающих вас». «Берегитесь лжеучителей», — предостерегает Иоанн. «Я думаю, что все лжерелигии являются творением рук сатаны. Они обманчивы. Их придумал и создал сатана для того, чтобы усыпить человека духовно, чтобы он не искал истины». Иоанн объясняет нам, что объединяет все лжерелигии. Вот что сказано в 23 стихе. «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца». Вероучение, утверждающее, что Иисус Христос не является Богом во плоти и единственным путем к Отцу, является лжерелигией, так как оно отрицает слова Христа, записанные в Евангелии от Иоанна, 14 глава 6 стих. Они гласят так: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А ведь эти слова практически догма. И, по своему определению, истина также является догмой. Есть один единственный путь к Богу, через Его Сына, Иисуса Христа. Поэтому абсурдно заявлять «да, я знаю Бога», и затем отвергать Сына. Невозможно знать Отца, не зная Сына. Иисус сказал, что весь суд отдан Сыну, чтобы люди чтили Сына так же, как чтят Отца. Когда свидетели Иеговы и сторонники других лжеучений отвергают божественность Христа, не воздавая Ему должной славы, они отвергают также и Отца. Библия говорит, что Иисус достоин той же славы, что и Отец. Помню, как однажды в мой дом постучался свидетель Иеговы. Он попытался убедить меня в своей правоте. Тогда я показал ему стих в 5 главе Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит: «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца». Я спросил его, считают ли свидетели Иеговы, что Бог Отец достоин большей славы, чем Иисус. «Конечно же», — ответил мне он, — «ведь Бог Отец — это Иегова, а Иисус только сотворенным». Но почему же тогда, — спросил я его, — Иисус утверждал, что Сын достоин той же славы, что и Отец? На это ему было нечего сказать. Он просто промолчал. Тот человек не смог ответить на мой вопрос, потому что религия сторожевой башни — это лжеучение. И я еще раз повторю, любое вероучение, не почитающее Сына наравне с Отцом, является лжеучением. Оно обманывает своих сторонников. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет Отца», — говорит нам 23 стих. Здесь мы узнаем удивительную вещь. Апостол Иоанн настаивает на том, что истинное Дитя Божие невозможно ввести в заблуждение лжеучением. Посмотрите на 20 стих. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». Что Иоанн подразумевает под словом «помазание»? В Ветхом Завете, когда Бог избирал царя для израильского народа, один из пророков выходил вперед с чашей или рогом, наполненным елеем. При этом он делал буквально следующее. Он выливал все его содержимое на голову будущего царя, что символически говорило: «Я, Бог, поставил тебя своим наместником. Я избираю тебя быть царем над народом Израиля». Елей олицетворял собой Дух Божий, сходивший в тот момент на царя. А знаете ли вы, что в тот момент, когда вы признали Иисуса Христа своим Спасителем, вы приняли помазание? Дух Божий сошел в ваше сердце, и Он же теперь является вашим Учителем. Вас не могут обмануть ложные религии, потому что в вас живет Учитель, который всегда готов показать вам, где правда, а где ложь. Послушайте, что дальше говорит Иоанн в 27 стихе. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно». Библия написана самим Богом, или, говоря точнее, Святым Духом. В Библии сказано, что все Писание богодухновенно. Все оно было вдохновлено Богом, Святым Духом. Он побуждал людей записывать свои слова. Библия божественна по своей природе. И тот же самый Дух, который наполняет Писание, живет во всех, кто доверил свою жизнь Иисусу Христу, как своему Спасителю. Поэтому у каждого чада Божьего есть свой собственный Учитель, живущий прямо в нем. Только подумайте, как это замечательно. Бог, сотворивший Писание, живет в нас, чтобы объяснять нам, что оно означает. Разве это не чудесно? Помню, как я сам, еще будучи неверующим, пытался читать Библию. Это, скажу я вам, показалось мне самым скучным на свете занятием. Все в Библии было лишено для меня смысла. Я видел бесконечные перечисления имен и думал, почему кто-то вообще по доброй воле читает эту ерунду? Но в один прекрасный день, а вернее вечер 1968 года, я доверил свою жизнь Христу как своему Спасителю, и тогда Святой Дух наполнил мое сердце. Я помню, как на следующий день вошел в комнату сестры. Она была единственной христианкой в нашей семье, и на стене ее комнаты всегда висели стихи из Библии. И я прочитал один из этих стихов, который гласил: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Знаете, я и раньше читал этот стих, но он для меня ничего не значил, абсолютно ничего. Но после того, как я поверил во Христа, я прочел этот стих, и он просто открылся для меня. Вокруг него как бы зажглись неоновые лампочки, будто вокруг рекламы. Все мы блуждали, как овцы, я понял, что речь шла обо мне. Но Господь возложил на него грехи всех нас. И я понял, что это Иисус умер за мои грехи. Я понял этот стих. Почему? Потому что во мне был Дух Божий. Тот, кто написал этот стих, жил теперь во мне и мог мне его объяснить. Все стало на свои места. Я взял Библию, начал ее читать и просто не мог оторваться. Мне кажется, я провел почти 8 часов за чтением в тот первый вечер, когда взял ее с полки. Это было так захватывающе. Мне было невероятно интересно читать, потому что Дух Святой открывал мне Писание, как прекрасный цветок. Он питал меня Словом Божьим. Это называют прозрением. Его может прочувствовать только тот, в ком обитает Святой Дух Божий. Приведу вам пример Симона Петра, одного из учеников Христа, и, надо сказать, очень ревностного ученика. Иисус долго пытался разъяснить ему истину, но Петр все равно не понимал слов Христа. Ученики не сознавали значения смерти Иисуса на кресте. Почему? Ведь Бог так ясно все сказал в Ветхом Завете. Они не могли понять, потому что в них еще не было Святого Духа. Они продолжали спрашивать Иисуса: «Что ты имеешь в виду? Мы не понимаем, о чем ты говоришь». Но после того, как Иисус умер на кресте и вознесся на небеса, Дух Божий сошел на учеников в день Пятидесятницы, дав им помазание. И тогда ученики начали проповедовать Слово Божие с дерзновением, понимая его, потому что теперь в них был Святой Дух. Они могли объяснить то, что было сказано в Ветхом Завете. Они стали титанами богословия. Они не заканчивали никаких теологических школ или семинарий, чтобы научиться этому. Святой Дух объяснил им все. Я, кстати сказать, тоже не учился пониманию Библии в семинарии или богословском институте. В Писании заключена такая глубина, которую я даже не надеюсь постичь. И я говорю это сейчас, потому что, уверен, меня слушают молодые люди, задающиеся вопросом, идти ли им в библейские институты, чтобы постичь тайны Писания. Возможно, именно в этом состоит для вас воля Божья. Но помните, только Бог является учителем, не я и не какой-либо профессор в семинарии. Бог может открыть вам Писание. Никто не должен оставаться невеждой в Библии. В нас живет Святой Дух, вдохновивший Писание. Иисус сказал: «Овцы мои знают голос мой, и за мной идут». Слышите ли вы сейчас голос Бога? Ведь Библия — это и есть голос Бога. Если вы не верите сказанному в ней, то должен вам сказать, вы не имеете спасения, потому что тот, кто спасен, верит Писанию. Почему? Потому что Святой Дух Божий живет в нем и учит его. «Овцы мои знают голос мой, и за мной идут». А теперь обратите внимание на стих 27. В последней части этого стиха сказано, куда ведет нас Святой Дух. «То, чему оно научило вас, в том пребывайте». Не стоит мучиться, пытаясь узнать, в чем состоит Божья воля относительно вашей жизни, если вы не пребываете в общении с Ним. Первое, к чему призывает Дух Божий своих детей, — оставаться всегда рядом с Ним. Если вы будете близки к Нему, то Он будет управлять вашей жизнью. Но если вы отдалитесь от Него, Он не сможет помочь вам. Бог говорит, что самое главное для вас — быть рядом с Ним. Мы увидим в своей жизни руководство Божие, если пребываем в общении с Иисусом. Именно тогда исполняется Божья воля. Послушайте, что сказано далее, в 28 стихе. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». Иоанн говорит: «Дети мои, будьте близки к Иисусу Христу, потому что Он скоро возвращается». Вопрос не в том, придет ли Он. Вопрос в том, когда это произойдет. Иисус придет, чтобы забрать нас. Как было бы стыдно тогда оказаться вне Его общения, ведь Он может прийти в любой момент. Церковь Христова — это собрание людей, доверивших Иисусу свою жизнь, описывается как Его невеста. Она обручена Христу. Иисус, как жених, придет, чтобы взять ее в жены. Этот образ тесно связан с иудейскими традициями венчания. В иудейских традициях мужчина, выбрав себе невесту, уплачивал за нее определенный выкуп. Точно так же Иисус заплатил за нас своей кровью на кресте. После этого, по иудейским законам, жених отправлялся готовить для своей будущей семьи дом. Разве это не делает сейчас для нас Иисус? Он сказал: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иисус готовит Новый Иерусалим, небеса, для Своей невесты. Однажды Он вернется и заберет нас с собой в тот дом, который Он для нас приготовил, чтобы мы в вечности были с Ним там. В соответствии с иудейскими традициями, уплатив выкуп и подготовив дом, жених приходил за невестой. Но он не посылал при этом письма с уведомлением «приду тогда-то и тогда-то, поэтому будь готова». Иногда он мог прийти посреди ночи, когда она меньше всего его ждала. Как было бы ужасно, если жених, придя неожиданно ночью, застал бы свою невесту в объятиях другого. Это было бы верхом позора для иудеев. Именно об этом говорит нам с вами Бог. Христос придет опять, но при этом некоторые христиане покроются краской стыда, потому что в тот момент они будут пребывать в объятиях мира. Вместо того, чтобы быть в общении с Ним, они будут погружены в мир. С точки зрения Бога, это равносильно супружеской измене. Оставайтесь рядом с Ним, друзья мои. Не становитесь одним из тех, кто будет покрыт позором в день внезапного явления Христа. Хороший пример для всего сказанного мной можно найти в 19 главе книги Бытия. У нас нет времени, чтобы прочитать этот рассказ сейчас, но я могу вам кратко его пересказать. Во времена Ветхого Завета существовало два города, вы, может быть, слышали о них, это Содом и Гоморра. Их, кстати, Бог использует в качестве примера для нас, когда описывает, что будет твориться на земле перед Его возвращением. Иисус сказал, как было в дни Содома и Гоморры, так же и будет в день пришествия Сына Человеческого. Эти два города были предельно развращенными и прогнившими насквозь. В них открыто практиковался гомосексуализм. Здесь свирепствовал грех, и тем не менее, в них были верующие, я имею в виду Лота и его жену. Бог послал ангелов, чтобы они вывели их в безопасное место, прежде чем подвергнуть уничтожению Содом и Гоморру. Точно так же Господь придет, чтобы забрать нас из этого мира, прежде чем он будет разрушен. Иисус вернется, чтобы избавить нас, восхитить от земли, перед тем, как на ней начнется время великой скорби. Бог послал двух ангелов в Содом и Гоморру, и что же они там увидели? Они обнаружили, что Лот и его жена рады покинуть это ужасное место и готовы уйти от царившего там зла? Вовсе нет. Ни Лот, ни его жена не хотели уходить. Более того, в Библии сказано, что ангелам пришлось взять их обоих за руки, чтобы увезти из города. Многих христиан Богу придется восхищать вверх ногами, если можно так пошутить. Потому что кто-то будет хвататься за свои телевизоры или журналы. Они не захотят уходить. Их придется силой забирать с земли. Лота и его жену нужно было тянуть изо всех сил, чтобы увезти из Содома и Гоморры. Бог сказал им, что пока они не покинут город, он не может истребить его. Конечно, христианин попадет на небеса в любом случае, но как ему будет стыдно стоять перед Богом, если он не жил для Христа в то время, когда он пришел на землю? Иисус сказал, «Помните жену Лота». Ей было сказано не оглядываться на Содом и Гоморру, так как Бог собирался разрушить это место. После того, как они покинули город, на него с неба излился дождь из серы и огня, который сжег дотла Содом и Гоморру. И в этот момент жена Лота обернулась назад, чтобы еще раз с тоской взглянуть на покидаемое ими место. Почему она сделала это? Ведь ангел запретил ей оборачиваться назад. Она обернулась, потому что ее сердце осталось там. Именно там были богатства, которые она копила годами. И теперь все должно было сгореть. Одна мысль об этом бросала ее в дрожь. И вот она с тоской посмотрела назад. После чего, как мы узнаем из Писания, Господь поразил ее смертью. Жена Лота — это образ тех христиан, которые не будут пребывать в общении с Иисусом во время его второго пришествия. Я хотел бы задать вам один вопрос. А вы были бы рады, если бы Иисус вернулся сегодня? Или вам ужасна даже мысль о том, чтобы оставить земную жизнь? Если вы боитесь покинуть мир, это, скорее всего, потому что вас связывает с ним очень тесное общение. Вы держите его в своих объятиях, а ведь это очень коварный любовник. Как было бы стыдно оказаться в таком положении в момент возвращения Иисуса? Давайте жить для Него, друзья мои. Пребывайте в Нем, приближайтесь к Нему, как призывает нас Иоанн, для того, чтобы, когда Он придет, не постыдиться, а наоборот, иметь дерзновение, как сказано в Библии. Я думаю, среди тех, кто слушает сегодня нашу передачу, есть немало тех, кто никогда не отдавал свою жизнь Христу. Вам необходимо доверить ее Иисусу и признать Его своим Господом и Спасителем. Вы нуждаетесь в прощении грехов. Но как же, спросите вы меня, можно получить прощение грехов? Сын Божий умер на кресте за ваши и мои грехи. Он пролил свою кровь для того, чтобы заплатить за них. На Него было возложено наказание за грех мира. Иисус любит вас, и Он отдал свою жизнь за вас. Если вы доверяете Ему и отдаете свое сердце Ему, Бог прощает вам все грехи, и в Его глазах вы становитесь так же невинны, как новорожденный младенец. В Библии сказано, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Призовите имя Христа. Он умер за вас, Он был погребен и на третий день воскрес из мертвых. Господь спасет вас и простит вас за каждый совершенный вами грех, если вы попросите Его простить вас. Господь Иисус сказал: «Ибо так Бог возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И я надеюсь, что сегодня вы уже являетесь верующим в Иисуса. Время же нашей передачи подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы слушали нас сегодня, и хочу напомнить вам только одно: Бог действительно любит вас.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 19. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтоб быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу, и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Глава 20. И изрек Бог все слова сии, говоря: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам. Не делайте предо мною богов серебряных, или богов золотых не делайте себе. Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения Твои, и мирные жертвы Твои, овец Твоих и волов Твоих на всяком месте, где я положу память имени Моего. Я приду к Тебе и благословлю Тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя. Глава 21. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред судей и поставит его к двери или к косяку и проколет ему

вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если они день или два дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу. Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто раба своего ударит в глаз или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сём, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с ним. Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. Глава 22. Если кто украдет вола или овцу, и заколет и продаст, то 5 волов заплатит за вола, и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им.

Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. А всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен так, что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается за вена девицам. Ворожеи не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты не притесняйте. Если же ты притеснишь их, то когда они возопьют ко мне, я услышу вопль их, и воспламенится гнев мой, и убью вас мечом, и будут жены ваши вдовами, и дети ваши сиротами. Если дашь деньги взаймы бедному из народа моего, то не притесняй его, и не налагай на него роста. Если возьмешь в залог одежду ближнего твоего, то до захождения солнца возврати ее, ибо она есть единственный покров у него, она – одеяние тела его, в чем будет он спать. Итак, когда он возопьет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. Не медли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцою твоею. 7 дней пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдай их мне. И будете у меня людьми святыми. И мясо растерзанного зверем в поле не ешьте. Псам бросайте его.
Глава 23. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа. Остатками после них питались звери полевые. Также поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. 3 раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо воном ты вышел из Египта, и пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет к тебя камареям, хитеям, ферезеям, хананеям, евеям и иевусеям, и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год,
чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей сей земли и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью.

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте!

0: подходит к своему завершению 20 век. Как говорится, развитие человеческой цивилизации достигло небывалых вершин. И не только в сфере научной или технической, в социальной также. Моральный кодекс каждой страны защищает права ее граждан. И чем сложнее и многограннее становится отношение между людьми, тем все большим количеством новых параграфов пополняется этот кодекс. В связи с этим все большим престижем в современном обществе пользуется юриспруденция. Прокуроры, адвокаты, судьи вершат судьбы других людей. Кто хоть раз в жизни присутствовал на суде, тот помнит трепет, бегущий по коже, когда звучит фраза «Встать, суд идет», и судья ровным голосом зачитывает приговор. Но и судьи далеко не совершенные люди. Они также могут быть нарушителями закона, становясь сами подсудимыми. Поэтому в этом смысле главным судьей является закон. Вот так получилось, что закон создали люди и сами ему подчиняются. А может, все же не люди создали моральный закон человечества? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Нас долгие годы учили, что человечество прошло свой путь длиной в миллионы лет от первобытно-общинного строя до существующей сейчас цивилизации. И законы, естественно, становились совершеннее вместе с ростом сознательности человеческих существ. Но знаете ли вы, что еще на заре человечества, много веков до нашей эры, люди имели закон? И этот закон не нуждался в дополнениях или поправках. Этот закон был совершенен, потому что он был дан самим Богом. Над созданием его не сидели старейшины народа. Бог, явившись в облаке и громе на горе Синай, сам продиктовал закон, по которому нужно жить человечеству. А Моисей, один из руководителей израильского народа, записал Божьи слова. В тот момент весь народ в страхе стоял у подножья горы. Картина была намного величественнее, чем сейчас, когда судья, облаченный в мантию, произносит приговор, выработанный на основе закона, который некогда людям дал сам Бог, их Творец. Ведь, по сути, тот данный Богом закон используется и сейчас со всевозможными дополнениями и поправками, но основа его осталась прежней. Ведь не пришло бы в голову первобытному человеку вдруг так ни с того ни с сего, что убийство — это грех. Это Бог сказал, что убивать — грех, что воровать — грех, а люди это развили уже в сложную систему параграфов и пунктов. И поэтому, чтобы жить, не нарушая морального кодекса любой страны, достаточно знать Божий закон. И сегодня доктор Мак Ги продолжит изучение ветхозаветней книги «Исход», в которой подробно описан данный Богом закон. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход». Давайте посмотрим, как откровение, полученное от Бога, повлияло на израильтян. Бог дал детям Израилевым моральный кодекс, а именно 10 заповедей. Однако закон – это не только моральный кодекс. Богу предстоит еще дать им ту часть закона, которая регулирует социальные отношения. Бог также даст им подробные указания о строительстве жертвенника из Скинии. Подробно о служении в Скинии мы узнаем из книги Левит. Все это является неотъемлемой частью закона. Однако давайте будем читать 20 главу книги «Исход» дальше, 18 и 19 стихи. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть. Когда израильтяне увидели громы и молнии, они испугались и отошли от горы». Далее 20 стих. «И сказал Моисей народу: не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Закон выдвигает очень жесткие требования. Закон Господа совершенен и требует совершенства от нас. И если вы хотите спастись законом, то вам придется быть совершенным, иначе вам не спастись. И я благодарен Богу за то, что Он своей благодатью может спасти такого несчастного грешника, как я. Благодать раскрывает нам доброту и благость нашего Бога. Прочтем стихи с 21 по 23. «И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе». Важно понять, почему Бог явился детям Израилевым именно в таком виде. Очевидно, Бог хотел дать им ясно понять, что Он – Бог живой. Не забывайте, ведь они выросли в Египте, где их окружали идолы. Они оставались идолопоклонниками, как мы еще убедимся. Они действительно поклонялись не Творцу, а Творению. И сейчас Бог подошел так близко к народу Израилеву, как Он еще никогда не подходил. Далее мы прочтем об указаниях, касающихся жертвенника. Бог уже дал Израилю 10 заповедей. Теперь Он дает указания по сооружению жертвенника. Жертвенник является прообразом креста и крови, пролитой Христом. Жертвенник израильтяне соорудили еще до строительства скинии. Везде, куда они ни приходили, они сооружали такие жертвенники. И только когда была возведена скиния, они построили жертвенник, который можно было переносить. Я читаю 24 стих. «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя». Заметьте, что здесь ничего не говорится о принесении жертвы за грехи. Здесь мы читаем о мирной жертве, которая необходима для примирения человека с Богом. Мирная жертва означает, что Христос добился примирения людей с Богом своей кровью, пролитой на кресте. Что касается всесожжения, то оно свидетельствовало о высоком достоинстве Христа и Его способности спасать людей. Жертвенник делался из земли. На нем израильтяне должны были приносить всесожжения и мирные жертвы. Указания о жертвах за грехи и преступления были даны израильтянам позже. Прочтем 25 стих. «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их». Стих этот содержит очень важную истину. Бог хочет, чтобы израильтяне делали жертвенник из простых камней и ни в коем случае не обрабатывали их. Вполне возможно, что каменщик захотел бы сделать жертвенник привлекательным и как можно более красивым. Но нет, как только к камню прикоснется орудие каменщика, он оскверняется. Бог отвергает такой жертвенник. На сегодняшний день мы далеко ушли от простой обработки камней в наших церквях. Мы теперь считаем, что все, что связано с поклонением, должно быть невероятно красивым. Нам нужна приятная музыка, таинственный полумрак и прекрасные изображения. Проповедь, по нашему мнению, должна быть величественной и блистать риторикой. И мы уже пожинаем плоды такого отношения к поклонению. В результате наши церкви пустеют. Собственно, нет ничего плохого, если помещение, где мы поклоняемся Богу, выглядит красиво. Я ничего не имею против полумрака, красивой музыки и витиеватых речей. Но когда из-за всего этого не видно Христа, когда отвлекается внимание от Господа, который умер на кресте, вот тогда это действует против Бога. Богу это не угодно. Вспомните, как апостол Павел, придя в Коринф, обнаружил, что коринфяне были настроены очень философски. Языческие священники многословно и витиевато пытались объяснить и оправдать все грехи коринфян. Эти второсортные философы желали спорить и дискутировать. Они стремились казаться очень мудрыми и знающими. В результате среди коринфян царил полный разброд. Ту же самую картину Павел встретил и в Афинах, и он резко выступил против, возвестив центральную истину христианства. В его первом послании к коринфянам во 2 главе 2 стих мы читаем: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Друзья мои, если церковь не проповедует Иисуса Христа и притом распятого, то мне совершенно все равно, насколько высок купол в этой церкви, насколько громко в ней звонит колокол, как прекрасно помещение, как красива музыка или как умен и образован священник. Это уже не церковь, и это место осквернено. Прочтем теперь 26 стих. «И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Многим нравится, когда к алтарю ведут красивые ступени. Это очень удобно. Однако в те дни люди носили длиннополые одежды, а значит, чтобы взойти по ступеням, человеку пришлось бы поднимать полы своей одежды и таким образом открывать свою наготу. Но Бог говорит: «Я не хочу видеть твою наготу. Все, что напоминает о плоти, Богу не нужно». А сейчас я хочу поделиться своими личными ощущениями. Бог ненавидит все плотское, что я делаю. Бог отвергает любое проявление плоти во всем, что связано со служением Ему. И мы здесь должны быть очень осторожны. Мне не нравится, когда люди видят только проповедника и не замечают того, кого этот проповедник представляет. Мне лично не нравится, когда мне кто-то говорит, что моя проповедь была прекрасной. Больше всего я не желаю произносить прекрасных проповедей. Я хочу проповедовать о прекрасном Спасителе. И я хочу, чтобы люди, услышавшие мою проповедь, воскликнули: «Как прекрасен Христос!» За то время, что я служу священником, мне делали мало настоящих комплиментов, но один я все-таки хорошо запомнил. Еще студентом в Джорджии я проповедовал в церкви, которая находилась на склоне холма. Однажды утром после проповеди все вышли из церкви, кроме одного деревенского мальчишки. На нем были желтые сапоги с застежками, и он, очень стесняясь, все никак не решался подойти ко мне. Когда он все же подошел, то я увидел, что в глазах у него слезы. Он взял меня за руку и сказал: «Я и не знал, что Иисус так прекрасен». Он хотел сказать что-то еще, но от волнения не смог, повернулся и вышел из церкви. Сегодня эта церковь находится в центре города, а тогда она стояла в самом центре хлопкового поля. Я смотрел на этого мальчишку и говорил себе: «Боже, дай мне проповедовать так, чтобы люди понимали, как чудесен Христос». Это был настоящий комплимент. Таких я слышал очень мало. Плотские проявления не нужны ни в служении священников, ни в служении проповедников, ни вообще в церковном служении. Мы должны проповедовать только Иисуса Христа. и притом распятого. Теперь мы переходим к изучению 21 главы книги «Исход». В ней говорится о законах, которые действуют в области социальных отношений. Эта часть закона очень важна, потому что все израильтяне были рабами в Египте. Прочтем 1 и 2 стихи. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Из этих 2 стихов ясно, что израильтяне никоим образом не могли навсегда превратить своих соотечественников в рабов. Прочтем далее стихи с 3 по 6. «Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно». Этот замечательный закон постановляет, что после 6 лет рабства человек может идти на свободу. Если он был женат, когда стал рабом, то он может забрать и свою жену. Если он женился во время рабства, то есть взял в жены рабыню своего хозяина, то через 6 лет он может уходить. Однако она по-прежнему останется в рабстве у своего хозяина. Человек этот мог, однако, если он очень любит свою жену и своего хозяина, остаться в рабах по своей воле. Если он решит остаться, то хозяин должен был проколоть ему ухо шилом в знак того, что он будет служить хозяину всегда. Здесь перед нами снова чудесным образом предстает Христос. Он пришел на эту землю и стал человеком, таким же, как и мы. А мы все были рабами греха. Он мог уйти отсюда свободным, вернуться на небеса, на свое божественное место, не проходя через врата смерти. Ему не нужно было умирать на кресте, но он по доброй воле пришел на землю и принял человеческий образ. В 8 стихе 2 главы послания к филиппийцам говорится: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». А в стихах с 7 по 9 39 псалма говорится: «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Всесожжение и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Данные стихи говорят о Христе, что подтверждается стихами с 5 по 9 из 10 главы послания к евреям. Все обетования сбылись и совершились тогда, когда наш Господь пришел на землю. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Далее в послании к евреям сказано: «Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел, и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. Христос сошел на землю в образе Его братьев, и Он не захотел уходить на небо без нас. Он мог уйти, не умирая, но Он сказал: «Я люблю мою невесту церковь, я люблю людей, хотя они и грешники». Он покорился Богу даже до смерти и смерти крестной, чтобы искупить нас из рабства греха. И вот здесь, в 21 главе книги «Исход», сразу после повествования о 10 заповедях, перед нами возникает прекрасный образ Христа. Далее, в 21 главе, мы находим заповеди о телесных повреждениях. Начнем с 12 стиха. «Кто ударит человека так, что он умрет, тот будет предан смерти». Этот стих был основанием для смертной казни у израильтян. Некоторые считают, что заповедь «не убивай» означает, что государство не имеет права на смертную казнь. Народ Израилев, однако, мог предавать убийц смертной казни. Прочтем 13 стих. «Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийце». В палестинской земле было 6 городов для убежища, где люди, совершившие непредумышленное убийство, могли найти спасение. Позже мы еще поговорим об этих городах-убежищах. Прочтем теперь 14 стих. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его насмерть». Если человек совершит предумышленное убийство, то он должен быть казнен в любом случае. Если же человек убьет другого в целях самозащиты, то казнить его нельзя. И далее 15 стих. «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Так Бог защищает семейный очаг. Прочтем 16 стих. «Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти». Этот стих – свидетельство тому, что Бог не приемлет рабство, несмотря на то, что в то время рабство было распространено повсеместно. Прочтем теперь стихи с 17 по 19. «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти. Только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его». Другими словами, если кто-то нанес телесные повреждения, не приведшие к смерти, то этот человек должен оплатить пострадавшему все убытки и потерянное время и расходы на лечение. Все вышеупомянутые законы, а также законы, о которых говорится в оставшейся части 21 главы и в главах с 22 по 24 книги «Исход», составляют сегодня основу правовой системы любой цивилизованной нации. А в 24 и 25 стихах подводится итог. «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». В этих двух стихах формулируется принцип и закон взаимного соответствия проступка и наказания. За преступлением всегда должно было следовать соответствующее ему наказание. Но, слава Богу, наше спасение не зависит от соблюдения закона. Господь Иисус Христос всегда готов своей благодатью спасти нас. Далее в Писании идут законы о собственности. Сегодня некоторые философы усиленно разбирают вопрос, что есть добро, а что зло. Некоторые из них утверждают, что понятия добра и зла относительны. Я как-то обсуждал этот вопрос с одним профессором колледжа-атеистом. Он утверждал, что добро и зло весьма относительны, и, по его мнению, его и мои представления о добре могут очень сильно отличаться друг от друга. Он спросил меня: «На чем вы основываете ваши догматические утверждения?» Я ответил: «На Слове Божьем». И объяснил ему, что у меня такая же человеческая природа, как и у него, что я готов уступить по некоторым вопросам, но Господь, тем не менее, дал мне закон, который я должен соблюдать. И этот закон, что интересно, произвел на свет общество, которое вполне можно назвать правовым и справедливым. Законы, которые излагаются в главах с 21 по 24, непосредственно и тесно связаны с нашим бытом. Вообще-то читать их все равно, что читать какой-нибудь кодекс или телефонную книгу. И тем не менее, большинство наших современных законов основаны именно на этих принципах. Я очень рад, что Слово Божье говорит «не убивай», защищая тем самым меня и мою семью. Я также очень рад, что Библия говорит «не кради», защищая то немногое, что у меня есть. Ведь все эти законы необходимы, чтобы поддерживать порядок в нашем обществе. В следующей передаче мы продолжим разговор о законе.

Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность?
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Путь жизни и путь смерти. Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
3: Внимание! Опасно для жизни!
0: Внимание! Возмездие за грех – смерть.
1: Дорогой друг, выбор за тобой.
4: Мир вам, дорогие друзья, дорогие радиослушатели. В рамках передачи «Выбор» тема «Ответы на вопросы». На ваши вопросы отвечаю я, пресвитер Церкви евангельских христиан «Ковчег» из Москвы, Михаил Логачев. За режиссерским пультом Сергей Швецов. Нам всегда очень интересно получать ваши письма с вопросами, поэтому пишите нам, и я напоминаю сразу наш адрес, который повторю потом в конце передачи. Адрес 125-047, Россия, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, передача «Выбор». И так получилось, что сегодня несколько из вопросов, все кроме одного, которые вы задаете в письмах, посвящены одной теме – водному крещению. Водное крещение заповедано самим Господом Иисусом Христом, подтверждено в посланиях Его апостолами, и о водном крещении можно вкратце сказать, что это свидетельство и знак нашего соединения со Христом. Если говорить о происхождении крещения, то впервые оно упоминается в самом начале Нового Завета, в Евангелии от Матфея, в 3 главе сказано о нем с 4 стиха, когда евангелист Матфей описывает служение Иоанна Крестителя, то вот что он пишет. Я сразу оговорюсь, что читать мы будем Священное Писание по новому переводу 2002 года, чтобы не приходилось еще дополнительно отвлекаться на объяснение незнакомых слов синодального перевода, которому как-никак уже 140 лет, поэтому многие слова требуют объяснения, но желающие, я думаю, всегда найдут возможность сравнить перевод с синодальным и убедиться, что смысл такой же. Итак, о служении Иоанна Крестителя пишет евангелист Матфей, 3 глава Евангелия, с 4 стиха. «Иоанн носил одежду из грубой верблюжьей шерсти, бедра его опоясывал простой кожаный пояс, а пищей ему были акриды и дикий мед». Вот тут придется все-таки объяснить, что акриды – это сушеные кузнечики, населяющие пустыню, то есть он собирал их и ел. Что собирал, то и ел. Далее читаем 5 стих. «Шли к нему тогда из Иерусалима, из всей Иудеи и из всей округи Иорданской, признавали грехи свои, и он крестил их в реке Иордан». Слово «крестил» также может быть переведено как «погружал». Это погружение в воду, крещение. И далее читаем 7 стиха. «Когда же увидел Иоанн, что многие из фарисеев и саддукеев тоже идут к нему, чтобы принять крещение, он остановил их словами: «Отродья змеиные! Кто сказал вам, будто сможете вы избежать грядущего возмездия? Жизнью докажите искренность покаяния вашего, и не обольщайте себя словами: „Наш отец Авраам“. Говорю вам, Бог может даже из камней этих сотворить детей Аврааму. И уже положен топор у корня деревьев, и всякое из них, не приносящее добрых плодов, срубят и бросят в огонь. Я крещу вас водой в знак покаяния. Идущий же за мной столь много сильнее меня, что я не достоин нести и обувь его за ним. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». Итак, начало крещению положено было служением Иоанна Крестителя, хотя он предупреждал, что его служение лишь предваряет служение Иисуса Христа, он и есть идущий за ним, и он будет крестить не только водою, но Духом Святым. Впрочем, как мы увидим, крещение Духом Святым не отменяет крещение водой. Почему Иоанн крестил водой, что вообще за странная мысль, в знак покаяния в грехах, окунаться в воду? Ну, это исходит еще от иудейского обычая, описанного в Ветхом Завете, когда в результате осквернения, например, прикосновения к мертвому телу или прикосновения к языческому идолу, человек становился ритуально нечистым, то есть он не имел права по закону Моисееву участвовать в богослужении в храме, он должен был в разных случаях по-разному, во многих случаях дождаться вечера и омыть тело водою. Это омовение совершалось путем погружения, полного погружения в воду, обычай, который, собственно говоря, у евреев и до наших дней сохранился. Ну, а Иоанн Креститель стал его иначе видеть, иначе понимать. Собственно говоря, во дни Иоанна Крестителя язычники, которые желали стать частью народа Божьего, народа Израиля, должны были, в том числе, среди многого другого, что надо было сделать, погрузиться в воду в какой-то момент, пройти это ритуальное очищение, поскольку очевидно, что, живя в языческом окружении, они были ритуально нечистыми. Иоанн же Креститель предлагает это делать всем, потому что все согрешили. И, конечно, многим это не понравилось, мы не язычники какие-нибудь, чего нам идти и снова совершать очищение, мы чистые и так. Ну, а те, кто согласились с ним, те в знак покаяния совершали это погружение в воду. Символика тут понятна, как вода физически очищает от грязи, так покаяние, сокрушение сердечное очищает от греха. Что становится возможным, конечно же, как мы знаем сегодня, благодаря жертве Иисуса Христа, Его смерти и воскресению, о чем мы сейчас вскоре скажем. Итак, водное крещение лишь потому действенно, что оно означает наше соединение со Христом. Без веры и покаяния оно, конечно, ничего не значит, это просто вода, может быть, и примет тело, но дух не примет человека, как сказал один древний христианин, и, собственно, об этом и говорил Иоанн фарисеям и саддукеям, что ваше крещение ничего не значит, если нет у вас истинного покаяния, искреннего покаяния. Если говорить еще о крещении как о знаке, то тут можно сравнить с бракосочетанием. Вообще отношения Бога и человека часто сравниваются с отношением мужа и жены. Подробно, развернуто об этом сказано в послании к Ефесянам, и мы сейчас прочитаем. Когда мы говорим о крещении, то нам никак нельзя избежать этого сравнения, которое очень многое объясняет. Ну вот, читаем, скажем, с 25 стиха 5 главы послания к Ефесянам. Апостол Павел пишет Ефесской церкви, и, говоря об отношении мужей и жен, тут же говорит об отношении Христа и церкви, сопоставляет эти отношения. Читаем. «А вы, мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь, так что самого себя за нее отдал, чтобы освятить ее, очистив водою крещения и словом своим, и сделать ее для себя церковью во славе, церковью, не имеющей ни пятна, ни порока, и ничего подобного, но чтобы была она свята и безупречна. Именно так мужья должны любить своих жен, любить как тела свои. Любящий свою жену себя самого любит». Никто ведь никогда не питает ненависти к плоти своей. Напротив, он заботится о ней, как и Христос о церкви, потому что мы – части тела Его. Поэтому, говоря словами Писания, оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и станут двое плотью одной. Тайна эта велика, но я отношу слова эти ко Христу и церкви Его, хотя это и к вам относится. Каждый муж должен так любить свою жену, как себя самого, а жена почитать своего мужа. Ну вот мы сейчас обращаем внимание больше на ту сторону, которую подчеркивает апостол Павел. Я отношу эти слова ко Христу и церкви его. Отношения Христа и церкви сравниваются с браком. И это касается как всех верующих вместе, так и каждого в отдельности. Брак начинается бракосочетанием. И хотя предшествует ему решение двоих быть вместе, быть мужем и женой, в какой-то момент это должно быть объявлено публично, провозглашено, сопровождается определенными церемониями. Ну и вот форма, как именно это делается, она в разных странах и в разных местах по-разному. А что касается соединения нашего со Христом, то Христос сам предложил эту форму союза брачного, и это крещение. Крещение есть реализация нашего союза со Христом. Разумеется, ему должно предшествовать наше свободное решение, причем можно сказать, что Христос, как жених, предложение уже сделал и сделал всем, А тут уже каждый человек решает, принять это предложение или нет. Но, коль скоро предложение принято, то должно совершиться в какой-то форме провозглашение этого и свидетельство. Да, теперь я Христов. И ровно потому, что я Христов, теперь я уже говорю и о себе, я могу знать, что сделанное Христом принадлежит мне, подобно к тому, как у мужа и жены общее имущество. И поэтому то, что совершил Христос на кресте, заплатив за все грехи всех людей, в том числе и мои, это становится моим благодаря тому, что мы в союзе с Ним. И союз с воскресшим Христом – залог нашего спасения. Знаком же и свидетельством об этом союзе является крещение. Поэтому, прежде чем уже отвечать на конкретные вопросы о том, как должно совершаться водное крещение, почему оно должно совершаться, я хотел бы, чтобы мы выслушали песню о том, как душа человека стремится к союзу со Христом, потому что крещение, водное крещение – это об этом, о союзе человека со Христом. Выслушаем эту песню «Как лань желает».

Дорогие друзья, переходим теперь к ответам на вопросы в письмах. И в первом письме вопрос ставится так. А нужно ли вообще водное крещение? Вот что пишет брат Виталий Акатов из Ростова-на-Дону. У меня вопрос. Можно ли крестить водою? Или одним словом, как апостол Павел? И далее брат продолжает. Правду ли говорят люди, что когда принимает водное крещение и сразу спускается Святой Дух в облике голубя, то он избранный Божий человек? Ну, ответим сперва на первый вопрос и сразу уточним. Словом апостол Павел проповедовал Евангелие, а крестил в воде, как, собственно, и все апостолы. Другое дело, что основным призванием своим апостол Павел считал именно проповедь Евангелия, а крещение по необходимости, и об этом мы читаем в первом послании к Коринфянам, в первой главе, с 13 по 17 стих. Прочитаем. «Благодарю Бога, что я никого из вас не крестил, кроме Криспа и Гая, так что никто не может сказать, что во имя мое вы были крещены. Да, я крестил и семью Стефана, а крестил ли еще кого, не знаю. Христос послал меня не крестить, но возвещать благую весть. Не словами, однако, мудрости мира сего, дабы крест Христов не был лишен своей силы». Ну и далее апостол Павел переходит уже к другой теме, о том, как возвещать благую весть, и именно это он считал своим призванием основным, но... Крестил он, тем не менее, крестил нескольких человек. Говорит он здесь об этом потому, что возникли разногласия и расхождения в церкви в Коринфе, и он радуется тому, что немного людей, которых он сам крестил, и поэтому никто не может сказать, что он крестил в свое имя. Крещение всегда во имя Иисуса Христа, или, что то же самое, во имя Отца, Сына и Святого Духа, о чем мы скажем чуть позже. Но, как видим, апостол Павел... крестил. То, что крещение это в воде, и что именно о воде идет речь, об этом со всей ясностью говорят другие примеры из книги «Деяния апостолов». Например, пример Евнуха из Эфиопии, о котором написано в книге «Деяния», 8 глава. Этот Евнух, сановник царицы Эфиопской, встретился с евангелистом Филиппом на пустынной дороге. Филипп рассказал ему об Иисусе, рассказал ему благую весть. Евнух уверовал, он уже, собственно, был близок к вере, только не знал еще ничего об Иисусе. И вот с 36 стиха читаем так. «Продолжая путь, они приблизились к месту, где была вода. И Евнух сказал, видишь, вот вода, что препятствует мне креститься?» И далее читаем. «И приказал он остановить колесницу, затем оба они, Филипп и Евнух, вошли в воду, и Филипп крестил его». Как видим, без воды здесь не обошлось. И это было еще при апостолах. Более того, сам апостол Петр совершил водное крещение в доме Корнилия, куда он пришел и где он говорил слово, и даже Дух Святой уже сошел на уверовавших, но никому не пришло в голову сказать, что раз Дух Святой на них сошел, то больше ничего не надо. Нет, рассуждали как раз наоборот. Раз Дух Святой сошел на них, то тем более нужно крестить их в воде. И об этом мы прочитаем, это 10 глава, также книги «Деяний». Апостол Петр в доме Корнилия проповедует благую весть, и я думаю, что стоит прочитать несколько слов из этой проповеди, с 39 стиха 10 главы прочитаем. Слова апостола Петра, проповедующего в доме Корнилия. «И мы

свидетели всего, что совершил он в стране иудейской и в Иерусалиме». Прервем здесь чтение. «Он» — это, конечно, Господь Иисус Христос. «Мы свидетели всего, что совершил он в стране иудейской и в Иерусалиме, и как убили его, распяв на кресте. Но Бог воскресил его на третий день и дал возможность людям увидеть его, не всему народу, а лишь тем свидетелям, которых Бог заранее избрал, нам, кто ел и пил с ним по воскресении его из мертвых. И он повелел нам проповедовать об этом людям и свидетельствовать, что его поставил Бог судить живых и мертвых. Все пророки свидетельствуют о нем и говорят, что всякий верующий в него получает прощение грехов силою и властью имени его». Петр еще произносил эти слова, когда Дух Святой сошел на всех слушавших весть его, и верующие из иудеев, пришедшие с Петром, изумились, что Святой Дух дарован был и язычникам, ибо слышали, как те говорили на разных языках и величали Бога. Тогда Петр сказал: «Может ли кто отказать в крещении водою тем, кто, как и мы, получили Духа Святого?» И велел им креститься во имя Иисуса Христа. А потом они попросили его остаться у них на несколько дней. И, как мы видим, то, что они получили Духа Святого, для Петра означало, что, значит, им нельзя отказать и в крещении водою. Ну, а что касается второго вопроса в письме брата Виталия, то тут можно сказать так. Дух Святой спустился при крещении в облике голубя лишь однажды. Это было при крещении самого Господа Иисуса Христа. О других случаях, подобных в Библии, не сообщается, да и в истории Церкви, насколько мне известно, не случалось ничего подобного. Так что это было лишь один раз с одним человеком, и это, конечно, человек, которому нет равных, единородный Сын Божий Иисус Христос. Я, по правде говоря, думаю, что и сам вопрос насчет того, что при крещении иногда спускается Святой Дух в облике голубя, возник в результате какого-то недоразумения, потому что это событие случилось ровно один раз за все века. Так что в наше время вопрос так, пожалуй, практически и не стоит. В следующем письме также вопрос о крещении. Пишет брат Юрий Гусев из Красноярска. «Мне был задан вопрос, когда вы приняли крещение по вере?» Я ответил: «Тогда, когда умер и воскрес Иисус Христос». Далее автор письма ссылается на послание к римлянам, 6 главу, и говорит, что Господь Иисус Христос в своей смерти охватил все время, и для Него нет времени. И ссылается также на второе послание Петра, 3 глава, 8 стих, где сказано, что для Господа один день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день. А значит, делает вывод брат Юрий, наше распятие со Христом не может быть в настоящем или будущем. Далее автор письма спрашивает, правильно ли он понял Писание. Что можно сказать об этом? С одной стороны, верно, что смерть Иисуса Христа, благодаря тому, что Он одновременно и Бог, и человек, касается всех людей, независимо от времени их жизни. Касается тех, кто жил до воплощения Иисуса Христа, до Его Рождества, касается тех, кто был Его современником, касается и нас, живущих 2000 лет спустя, и касается в равной мере, и спасает нас, наш союз со Христом, делает общим все заслуги Христа, делает их нашими. И то, что Христос на кресте пострадал, это возможным становится, что это страдание за наши грехи, своих грехов у Него не было. И то, что Он умер и победил смерть, Он победил не только за Себя, но и за нас. Почему? Потому что мы в союзе с Ним. Ну и ровно постольку, поскольку мы действительно в союзе с Ним. И в этом смысле автор письма прав. Не прав он в другом. Дело в том, что мы-то живем на земле, а не на небесах пока. И если для Бога тысяча лет как один день, то для нас один день – это один день, а тысяча лет – это тысяча лет. И вопрос-то был задан очень простой. Было ли такое событие в жизни брата Юрия, что он, веруя в Иисуса Христа, вошел в воду и провозгласил, что это делается в знак союза со Христом и во имя Иисуса Христа при свидетелях, при участии Церкви. Вот что, собственно, и значит принять водное крещение по вере. О том, что это необходимо, мы только что говорили, это установлено самим Иисусом Христом, который, собственно, и повелел апостолам идти по всему миру и крестить все народы. Об этом давайте посмотрим. Это Евангелие от Матфея, 28 глава.
Иисус, это последние стихи 28 главы и последние стихи тем самым всего Евангелия, Иисус подошел к апостолам и заговорил с ними. Вот что он сказал. «Дана мне вся власть на небе и на земле», — сказал он. «Идите же ко всем народам и сделайте всех моими учениками. Крестите людей во имя Отца, Сына и Святого Духа, учите их соблюдать все, что я повелел вам, и знайте, что с вами я во все дни до конца этого мира». Вот это было поручено апостолам, это церковь делает до сих пор, и об этом, собственно, вас, брат Юрий, и спрашивали. Наше распятие со Христом, да, оно совершилось тогда, но становится оно нашим ровно в тот момент, когда я, во-первых, верой это принимаю, и, во-вторых, в знак этого совершаю водное крещение. Если вспомнить бракосочетание, то да, бракосочетание становится реальным в тот момент, когда двое соглашаются, что мы муж и жена. Но чтобы оно стало действительно реальным, нужно, чтобы об этом узнали все. А если представить себе такую ситуацию, когда девушка говорит: «Да, конечно, я тебя люблю, я хочу все время быть с тобой, но замуж за тебя не пойду, и мне вообще бракосочетание отвратительно». Ну, такую картину трудно себе представить, но если такое все-таки есть, то впору усомниться, а все ее слова о любви хоть что-нибудь значат. Собственно говоря, крещение доказывает реальность веры. И я думаю, что вопрос этот брату Юрию задавали для того, чтобы, если он еще не принимал крещение по вере, чтобы он принял. И тут, конечно, ссылки на то, что да что такое, да зачем это нужно, примерно то же самое, как если один из влюбленных говорит: ну, раз мы друг друга любим, то зачем нам, собственно, брак, ни к чему все это. Понятно, что это составляет усомниться в том, а есть ли любовь. И как-то сомнительно все начинает выглядеть. Вот такое сравнение, я думаю, поможет понять, в чем тут дело. И вообще надо сказать, что такого рода вопросы возникают ровно тогда и ровно потому, когда мы забываем, что хотя Христос совершил для нас вечное дело и готовит нам место на небесах, и сам уже на небесах, но мы пока что на земле. Ну вот, снова обращаясь к посланию к Ефесянам, можно увидеть, там есть в стих во второй главе послания к Ефесянам с 6 стиха, давайте откроем и прочитаем послание к Ефесянам, глава 2, стих 6. «Во Христе Иисусе Бог и воскресил нас, и место дал нам на небесах с Ним, дабы через доброту, явленную нам во Христе Иисусе, представить грядущим векам несметное богатство благодати Своей». Ну, казалось бы, во Христе Иисусе уже мы и воскрешены, и уже на небесах нам место есть. О чем нам вообще беспокоиться? Можно вообще расслабиться, ничего не делать. Но, однако же, дальше сказано: «Ведь благодатью вы спасены, на основании веры спасены, не за заслуги ваши сей дар Божий, не за дела ваши, чтобы никто не хвалился, потому что мы творение Божие и созданы во Христе Иисусе для добрых дел, совершать которые нас Бог предуготовил». Итак, поскольку мы все еще не на небе, а на земле, то вот именно поэтому нам нужно делать добрые дела и вести себя соответственно нашему званию. Ну, например, как сказано в 4 главе о поведении христиан, 27 и 28 стихи прочитаем. «Кто крал, пусть не крадет более, а лучше трудится прилежно, делая своими руками что-нибудь полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся». Ну, казалось бы, раз мы уже водворены на небесах и воскресли, то зачем нам вообще что-то делать? Мы тогда уже и в питании не нуждаемся, у нас уже новые тела, ну, написано «воскресил нас». Ну, вот это факт, установленный, потому что каждый, кто верит в Иисуса Христа, непременно воскреснет или изменится, если еще при жизни застанет пришествие Иисуса Христа. Но пока что мы в прежнем теле, которое нуждается в пище, и друзья наши нуждаются в пище, поэтому нужно трудиться, чтобы доставлять пропитание не только себе, но и ближним, чтобы было из чего помогать нуждающимся. И очень многие ошибки, особенно юных, начинающих христиан, состоят в том, что они воображают себя уже на небесах, в то время как пока что мы все еще на земле. Да, небеса готовятся для нас, Господь приготовил нам место на небесах, и этой надеждой мы живы, и об этом мы сейчас песню услышим,
Но будем помнить, что пока еще мы на земле. Поэтому и водное крещение, оно для земли предназначено, и оно необходимо. А сейчас послушаем эту песню о нашей небесной надежде. Песня называется «Тополя».

Дорогие друзья, еще одно письмо. Я прочитаю отрывок из письма Виктора Короткого из Украины, также о водном крещении. Правильно ли мы поступаем, принимая водное крещение в титулы Отца и Сына и Святого Духа? Ведь имя, о котором сказал Иисус в Евангелии от Матфея, 28 глава, 19 стих, есть никакое иное, как имя Иисуса Христа. Ну, этот стих мы уже читали, прочитаем еще раз слова Иисуса Христа. «Дана мне вся власть на небе и на земле, — сказал Он, — идите же ко всем народам и сделайте всех моими учениками, крестите людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Учите их соблюдать все, что я повелел вам, и знайте, что с вами я во все дни до конца этого мира». Итак, крестите людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да, имя одно у Отца и Сына и Святого Духа, поскольку Отец есть Бог, и Сын Иисус Христос есть Бог, и Дух Святой есть Бог. При этом Отец не Сын, и Дух Святой не Сын и не Отец. Это три лица, три личности в едином Боге. И это учение, правильное учение об Отце, Сыне и Святом Духе, или, как короче говорят, учение о Троице, о Триединстве Божьем, это важнейшее учение Писания. И если это мы понимаем правильно, то не так важно, какие именно слова мы произносим. Здесь нужно понять, что существенно в водном крещении, а что нет. Бог ведь не формалист. И в Новом Завете мы не найдем споров о том, как именно совершать крещение, в одно погружение или в три погружения, и какие именно слова произносить, и какие именно формулировки вот заранее вот записанные, точные, не смейте отступить ни на букву, обетов, которые приносятся в крещении, нет. Если мы понимаем, что имя у Отца, Сына и Святого Духа одно, поскольку одна сущность Божества, то мы можем произносить одну крещальную формулу и другую, и каждый раз это будет истинное крещение. И это не должно мешать нашему единству, потому что важно не какие слова мы произносим, а какую веру мы исповедуем. А словесная формулировка может быть различной. Это может быть и формула «во имя Отца, Сына и Святого Духа», и она не должна быть отвергаема хотя бы потому, что она непосредственно взята из Писания. Это может быть формула «во имя Иисуса Христа», если за этим стоит верное учение об Отце, Сыне и Святом Духе, то тогда нет повода для споров, не о чем спорить. Ну, что касается самого учения об Отце, Сыне и Святом Духе, то, конечно, оно потребовало бы даже больше целого часа передачи. И хочу сказать, что в передаче «Пасторский час» мы будем возвращаться к этому учению, читая соответствующие главы с 14 по 17 Евангелия от Иоанна. Ну, а здесь и сейчас я хотел бы выслушать вместе с вами песню о единстве Церкви Божьей и о нашем поклонении Отцу, Сыну и Святому Духу. Церковь Божия все вместе.

Дорогие друзья, остался последний вопрос, который уже не связан с водным крещением, а касается понимания Писания некоторых псалмов. Пишет Владимир Гайдабура из Башкортостана. Иисус учил прощать своих врагов и молиться за них. Но в Ветхом Завете неоднократно, особенно в Псалтире, встречаются места, где люди просят Бога о мести их обидчикам, гонителям и притеснителям. Порой бывает так, что нет сил терпеть хулу на Господа и оскорбления в свой адрес, так как оскорбления, когда на них не обращаешь внимания, переходят в открытые гонения и притеснения. Обращаясь к Господу в молитве, прошу Его, чтобы Он простил людей и вразумил, но порой не замечаю, как начинаю просить воздать им возмездие за их зло. Ответьте, пожалуйста, как мне быть в этих случаях? Может быть, я грешу такими молитвами? Хотя я неоднократно получал ответ на такие молитвы, и мои обидчики были наказаны. Ну, здесь по существу два вопроса. Первый, почему в псалмах есть такие просьбы, вот именно о возмездии обидчикам, гонителям и притеснителям. И второй вопрос, а как же нам молиться? Давайте посмотрим, как эти псалмы, иногда их называют не совсем точно проклинающими псалмами, но это термин, который устоялся, вот как такие псалмы используются в Новом Завете. Один случай известен в первой главе Деяний, и мы прочитаем с 15 стиха первой главы Деяний, когда апостолы собрались уже после вознесения Иисуса Христа, но еще до сошествия Духа Святого на них. «В один из тех дней Петр, встав посреди собравшихся, а их было около 120 человек, сказал, «Братья мои, надлежало исполниться тому пророчеству Писания, где Дух Святой устами Давида предсказал участь Иуды, того, кто указал путь пришедшим схватить Иисуса. Он был одним из нас и совершал то же самое, что и мы служение. Но, купив поле ценой собственного нечестия, он кончил тем, что низвергся на землю вниз головой, так что тело его разорвалось надвое, и выпали все внутренности его. Об этом узнали все жители Иерусалима, и стали они называть на своем языке это место Акелдама, что значит «кровавое поле». А в книге псалмов, — добавил Петр, — написано, «Да придет в запустение жилище его, да не останется живущего в нем». И еще сказано, «Обязанности его да примет другой». И теперь нужно, чтобы один из тех, кто постоянно был с нами, когда жил среди нас Господь Иисус, начиная со времени, когда Иоанн крестил его, до того дня, когда он был вознесен от нас, присоединился к нам, как свидетель его воскресения. Остановим здесь чтение. Итак, апостолы выбирают одного человека на место отпавшего, причем отпавшего навеки, Иуды. Потом, когда будут умирать апостолы, никому не придет в голову на место 12 снова кого-то избирать. Должность 12 апостолов – это вечная должность, и они в свое время сядут на 12 престолах судить 12 колен Израилевых, но Иуды там не будет. И поэтому на его место избирают еще другого. И вот именно цитата из псалмов – это цитата из тех самых, в кавычках, проклинающих псалмов. Не совсем точно это название, не всегда это проклятие, но так принято их называть. Псалмы, которых есть просьбы о мести обидчикам, гонителям и притеснителям. И вот эти цитаты. «Да придет в запустение жилище его, да не останется живущего в нем». Это из 68-го псалма. А затем из 108-го псалма «Обязанности его да примет другой». К кому относятся эти слова? Они относятся к Иуде, к человеку, о котором известно достоверно, что он погиб и погиб навеки. Ну, о нем сказал сам Господь Иисус, что лучше бы такому человеку не родиться. Записаны эти слова в Евангелии от Матфея, я не буду их сейчас разыскивать. И поэтому в отношении Иуды только и могут быть эти псалмы приведены. В отношении же любого человека, о котором есть возможность, что он покается, мы не можем использовать эти слова. Почему же они есть в псалмах? Да для того, чтобы мы знали, какая цена греха, какие последствия греха. Для того, чтобы нам было известно, что возмездие за грех – смерть. Что Бог не оставляет грех без наказания, но принимает на себя последствия наших грехов, и, собственно, из-за этого-то и пошел на крест, что возмездие за грех – смерть. Но он принял это на себя и победил смерть, все перенес, воскрес, и теперь все, кто со Христом, те оправданы. Бог же хочет, чтобы все люди были спасены. Это также написано в
во втором послании Петра, 3 глава, 9 стих, и это мы прочитаем. «Не медлит Господь с исполнением обещанного, хотя и говорят иные о промедлении. Он очень терпелив к вам и хочет, чтобы никто не погиб, но все покаялись». То есть то, что Господь уже почти 2000 лет откладывает окончательный суд, вызвано ровно тем, что Он терпелив и хочет, чтобы никто не погиб, но все покаялись. Такие же должны быть чувствования и у нас, и поэтому действительно молиться нужно о том, чтобы Господь простил людей и вразумил, чтобы они покаялись. В конце концов, если противник ваш покается, то это также и даже еще лучше избавит вас от гонений и притеснений. Господь знает, как избавить, и можно просто молиться, чтобы Господь избавил любым способом от гонений и притеснений, а Господь знает, как это сделать, и Он, по правде говоря, в советах наших не нуждается. Поэтому, наверное, очень правильно, очень замечательно пишет брат Владимир, что «я, обращаясь к Господу в молитве, прошу Его, чтобы Он простил людей и вразумил, но порой не замечаю, как начинаю просить воздать им возмездие». Что тут можно сказать? Ну, постарайтесь в дальнейшем замечать и к таким просьбам не переходить, потому что возмездие принадлежит Богу, и Он сказал «мне отмщение я воздам». Этим, возможно, объясняется и то, о чем вы пишете в последней фразе. «Я неоднократно получал ответ на такие молитвы, и мои обидчики были наказаны». Тут можно задуматься, почему они были наказаны. Не потому ли, что произносили хулу на Господа? Это в любом случае очень опасная вещь, против которой я хочу предостеречь всех, кто слушает нас. И возмездие за грех – смерть, иначе этот стих можно перевести как «грех платит смертью». Тот, кто совершает грех, если не исповедует его и не просит прощения, в конце концов, сам по себе грех рождает смерть. Иногда эта смерть не сразу приходит, как физическая смерть, но Господь начинает останавливать человека. И это не потому, что кто-то молился и кто-то просил воздать. Это просто принцип действия Божьего. А вот для тех, кто молится о воздаянии и о возмездии, это не полезно. Не полезно, потому что это не те чувствования, которые должны быть у детей Божьих. Нам должно молиться о покаянии, о исправлении, о страхе Божьем. А как Господь внушит этот страх? Это уже другой вопрос, и это, собственно, не наш вопрос. Господь это знает лучше нас и, еще раз скажу, не нуждается в этом смысле в наших советах. Конечно, иногда бывает и так, что покаяние не произойдет, пока человеку не станет плохо. Мы можем вспомнить здесь притчу о блудном сыне, который пришел в себя не тогда, когда у него кончились деньги, не тогда, когда случился голод в той стране, не тогда даже, когда начал пасти свиней, занятие совсем непрестижное, и не тогда, когда начал есть пищу вместе со свиньями, а только тогда, когда и этой пищи ему не дали. Вот тогда он пришел в себя, задумался, сделал правильный вывод, что надо возвращаться к отцу, и встал, пошел к отцу своему». Это я все говорю к тому, что иной раз Господь, желая привести человека к покаянию, делает в его жизни то, что может быть воспринято как наказание. А между тем, это просто те события, которые ведут к покаянию. Поэтому, если у кого-то из вас тот же вопрос, что у Владимира из Башкортостана, задумайтесь над таким вопросом. Если вы узнаете, что этот ваш недруг покаялся, обрадуетесь вы или нет? Если обрадуетесь, тогда хорошо. Тогда это значит, что вы простили или готовы простить его. Если же вы не обрадуетесь, тогда дело плохо, потому что это значит, что вы в глубине сердца не готовы его простить. А между тем Господь сказал: «Прощайте и прощены будете», и даже особо подчеркивает, и это, наверное, стоит прочитать в Нагорной проповеди, в 6 главе Евангелия от Матфея, что если мы не прощаем, то и Он нас не простит. Прочитаем с 14 стиха 6 главы Евангелия от Матфея. «Если простите другим согрешения их, простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете людям прощать, то и вам не простит ваш Отец согрешения ваши». Вот на самом деле в чем опасность молитв о возмездии за зло.
Дело не в молитвах. Молитва сама по себе не является греховной, но ведь уста говорят от избытка сердца. А вот состояние нашего сердца может быть неугодным Богу. Дело опять-таки не в словах, дело в сердце. Поэтому на вопрос, может быть, я грешу такими молитвами, у меня ответ, наверное, такой. Может быть, если состояние вашего сердца таково, что показывает ваше непрощение. Господь сказал, что отмщение принадлежит Ему, и Он воздаст, и это успокаивает нас. Мы можем об этом не беспокоиться, это не наш вопрос, это вопрос самого Бога. А мы же можем и должны молиться о покаянии, о спасении не только наших врагов, но и всех людей вообще. Ну а врагов в первую очередь. В конце концов, как уже я говорил, если покается враг, то значит он перестанет быть врагом, если это действительно настоящее покаяние. Вот, наверное, так можно ответить на этот вопрос. А в Ветхом Завете эти псалмы касаются тех, кто окончательно отвергает Иисуса Христа. И можно сказать, что они вложены по существу в слова Христа, который возлюбил всех, пострадал за всех, но и всех предупреждает, что те, кто его дар отвергают, оказываются под гневом Божьим, и это даже уже не прошение, это, можно сказать, пророчество. Пророчество, которое непременно исполнится. И действительно, в псалмах, с одной стороны, мы находим образец молитвы, как нам молиться, но некоторые псалмы – это не столько образец молитвы, сколько пророчество, учение. И именно так нужно понимать и псалмы, так называемые проклинающие. Есть еще один момент, который нужно помнить, что нашим истинным противником является не человек. Наша борьба, наша война не против плоти и крови, пишет в 6 главе послания к Ефесянам апостол Павел. Мы воюем против духов злобы поднебесных. И давайте этот тоже очень важный для нас стих прочитаем вместе, перед тем, как выслушаем песню о прощении, о том, кто же наши настоящие враги. Послание к Ефесянам, 6 глава, с 11 стиха. «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы могли вы противостоять всем козням дьявола. Ведь бороться нам приходится не с людьми, а с силами потусторонними, с властями, с тиранами, что правят тьмой этого мира, со всеми злыми духами из мира поднебесного». Вот имея это в виду, будем молиться о покаянии тех людей, которых считаем врагами своими, а сейчас выслушаем песню «Знай, мой друг, вражде и дружбе цену».

Наша передача подошла к концу. Осталось напомнить адрес для писем, которых мы ждем. 125-047, Москва, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. Вел передачу Михаил Логачев, за режиссерским пультом работал Сергей Швецов. С Богом, дорогие друзья! Да благословит вас Господь! Пишите нам!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Второзаконие, глава 7. Когда ведет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы хеттеев, гергеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними и в союз, и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя». Но поступите с ними так, жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов богов их сожгите огнем. Ибо ты народ святый, взятый у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкой и мышцей высокою, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим его и сохраняющим заповеди его до тысячи родов. И воздаст, и воздает ненавидящим его в лице их, погубляя их, и он не замедлит, ненавидящему его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. Если вы будете слушать законы сии и храните и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемый от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе». Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни у скоте твоем. И отдалит от тебя Господь Бог твой всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты видел, и которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой. И не служи богам их, ибо это сеть для тебя. Если скажешь в сердце твоем, народы сии, многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои. Великие знамения, чудеса и руку крепкую, и мышцу высокую. С какими вывел тебя Господь Бог твой, тоже сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И шершнее нашлет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего. Не страшись их, Ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять перед тобой народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь Бог твой и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст старей их в руки твои, и ты истребишь имя их из Поднебесной. Не устоят никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра и золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое.
3: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 8. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце своем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. как те народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 9. «Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими с укреплениями до небес, народом многочисленным и великорослым, сынами Енаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Енаковых. Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть всей землею, и что за нечестие народов сих Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне. С самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие, вы противились Господу. И при Хариве вы раздражили Господа, и прогневался на вас Господь так, что хотел истребить вас. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь 2 скрижали каменные, написанные перстом Божиим, а на них все слова, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания. По окончании же 40 дней и 40 ночей дал мне Господь 2 скрижали каменные, скрижали завета, и сказал мне Господь: «Встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, они сделали себе литый истукан». И сказал мне Господь: «Вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный, не удерживай меня, и я истреблю их, и изглажу имя их из поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их». Я обратился

ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время. Грех же ваш, который вы сделали тельца, я взял, сожег в огне, разбил его и всего истер до того, что он стал мелок, как прах, и обросил прах сей в поток, текущий из горы. И в Тавере, в Массе, и в Киброт-Гатаве вы раздражили Господа. И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря: «Пойдите, овладейте землею, которую я даю вам», то вы воспротивились повелению Господа Бога вашего, и не поверили Ему, и не послушали гласа Его. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас. И, повергшись пред Господом, умолял я 40 дней и 40 ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас. И молился я Господу и сказал: «Владыка, Господи, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вывел Ты из Египта рукою сильною. Вспомни рабов Твоих, Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его и на грехи его, дабы живущие в той земле, откуда Ты вывел нас, не сказали: Господь не мог ввести их в землю, которую обещал им, и, ненавидя их, вывел Он их, чтобы умертвить их в пустыне. А они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из земли египетской силою Твоею великою и мышцею Твоею высокою». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 10. «В то время сказал мне Господь: вытеши себе 2 скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева ситим, и вытесал 2 каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и 2 сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтоб они там были, как повелел мне Господь. И сыны Израилевы отправились из Бееров-Бене-Яакана в Мазер. Там умер Аарон и погребен там, и стал священником вместо него сын его Илиазар. Оттуда отправились в Гуд-год, из Гуд-года в Иот-Вафу, в землю, где потоки вод. В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет левиту части и удела с братьями его. Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь Бог твой. И пробыл я на горе, как и в прежнее время, 40 дней и 40 ночей, и послушал меня Господь и на сей раз, и не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь: встань, пойди в путь пред народом сим, пусть они пойдут и овладеют землею, которую я клялся отцам их дать им. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса, небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих
принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов,

ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и ему одному служи, и к нему прилепись, и его именем клянись. Он — хвала твоя, и он — Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, которые видели глаза твои. В 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 11. Итак, люби Господа Бога твоего и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановление его, и законы его, и заповеди его во все дни. И вспомните ныне, ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказания Господа Бога вашего, его величие, его крепкую руку и высокую мышцу его, знамения его и дела его, которые он сделал среди Египта с фараоном, царем египетским, и со всею землей его, и что он сделал с войском египетским, с конями его и колесницами его, которых он потопил в водах Черного моря, когда они гнались за вами, и погубил их Господь даже до сего дня, и что он делал для вас в пустыне, доколе вы не дошли до места сего, и что он сделал с Дафаном и Авероном, сынами Елиава, сына Рувимова, когда земля разверзла уста свои и среди всего Израиля поглотила их, и семейство их, и шатры их, и все имущество их, которое было у них. Ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые он сделал. Итак, соблюдайте все заповеди его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, и дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семени их, на земле, в которой течет молоко и мед. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогой, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней небо будет над землею.
Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа, Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше, от пустыни и Ливана, от реки, реки Ефрата, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас. Господь Бог ваш наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которые я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. Когда введет тебя Господь Бог твой в ту землю, в которую ты идешь, чтоб овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Горизим, а проклятие на горе Гевал. Вот они за Иорданом, по дороге к захождению солнца в земле Хананеев, живущих на равнине, против Галгала, близ Дубравы море. Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землею, которую Господь Бог ваш дает вам, и овладеете ею, и будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы Его, которые предлагаю я вам сегодня. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 12. Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушите жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того. Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего, но к месту, которое изберет Господь Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь, и туда приходите, и туда приносите всесожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношения рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваших, и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь, вы и семейство ваше, о всем, что делалось руками вашими, чем благословил Господь Бог твой. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам. Всесожжения ваши, и жертвы ваши, десятины ваши, и возношения рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу. И веселитесь пред Господом, Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабы ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами. Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь. В одном из колен твоих приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе. Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколоть и есть по благословению Господа Бога твоего мясо, которое Он дал тебе во всех жилищах твоих.
нечистый и чистый могут есть сие, как серну и как оленя. Только крови не ешьте, на землю выливайте ее, как воду. Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношения рук твоих. Но ешь сие пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Господь Бог твой. Ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, который в жилищах твоих, и веселись пред Господом Богом твоим о всем, что делалось руками твоими. Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей. Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: «Поем я мясо», потому что душа твоя пожелает есть мясо, тогда по желанию души твоей ешь мясо. Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих по желанию души твоей. Но ешь их так, как едят серну и оленя. Нечистый, как и чистый, могут есть сие. Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом, не ешь ее, выливай ее на землю, как воду. Не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливое пред очами Господа. Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь. И совершай все сожжения твои, мясо и кровь на жертвеннике Господа Бога твоего. Но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа Бога твоего, а мясо ешь. Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа Бога твоего. Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря: «Как служили народы сии богам своим, то буду и я делать». Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять. Не прибавляй к тому и не убавляй от того». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 13. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет притом: «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», то не слушай слов пророка сего или сновидцы сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь, заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства,
желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя. Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря: «Пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отец твой, богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого», то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтобы убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла. Если услышишь о каком-либо из городов твоих, который Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя, и соблазнили жителей города их, говоря: «Пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали», то ты разыщи, исследуй и хорошо расспроси. И если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча, предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на середину площади его, и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу Богу твоему. И да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его. Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал тебе милость и помиловал тебя, и размножил тебя, как клялся отцам твоим. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди его, которые ныне заповедую тебе, делая угодное пред очами Господа Бога твоего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 14. Вы сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не ешь никакой мерзости. Вот скот, который вам можно есть: волы, овцы, козы, олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом: верблюда, зайца и тушканчика, потому что, хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечисты они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки, нечиста она для вас. Не ешьте мяса их, и к трупам их не прикасайтесь. Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя. А всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте, нечисто это для вас. Всякую птицу чистую ешьте, но сих не должно вам есть из них: орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета с породою их, и всякого ворона с породою его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породою его, и филина, и ибиса, и лебедя, и пеликана,
и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породой его, и удода, и нетопыря. Все крылатые, пресмыкающиеся, нечисты для вас, не ешьте их. Всякую птицу чистую ешьте. Не ешьте никакой мертвечины. Иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего ежегодно. И ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет он, чтобы пребывать имени его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни. Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой, и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец, вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. И левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою. По прошествии же 3 лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет части удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать».

0: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Сегодня мы продолжим рассматривать псалмы. Послушаем пастора Геннадия Строкова.
1: Блажен человек, чьи грехи были прощены. Какая радость, когда твои грехи покрыты. Какое облегчение для тех, кто исповедал свои грехи. Бог не вменит им больше их грехов. Было время, когда я скрывал, что был грешником, но мой обман не сделал меня счастливым. Каждый день я чувствовал себя несчастным. Каждый день и каждую ночь твоя рука тяготела надо мной. Мои силы испарились, как вода на солнце, пока я, наконец, не признался во всех своих грехах и не перестал прятаться от тебя. Я сказал себе: «Исповедую Господу все грехи мои, и ты простил меня, ты снял с меня всю вину». И теперь я говорю, что каждый верующий, когда он понимает, что совершил грех, должен исповедовать свои грехи перед Богом. Если он исповедует, на него не будет суда. «Я научу тебя, — говорит Господь, — и поведу тебя по самой лучшей дороге в твоей жизни. Я буду давать тебе советы и смотреть за тобой. Не будь как бессмысленный конь или мул, которому нужна узда в зубы, чтобы он шел». В нашем обзоре псалмов вдохновенной книги гимнов Ветхого Завета мы остановились на 31-м псалме. Мы уже рассмотрели несколько псалмов, в которых говорится о блаженных людях, и начали рассматривать некоторые псалмы молитвы. Мы увидели, что псалмы, в которых говорится о блаженных людях, являются короткими проповедями. Автор псалма пишет человеку о Боге. Псалмы молитвы очень часто являются выражением эмоций или определенного опыта. Я говорил, что при рассмотрении псалмов, в которых автор рассказывает Богу о человеке и молится, следует принимать во внимание эмоциональную атмосферу, в которой происходит молитва. Затем, если вы находите, что эмоциональное состояние автора и ваши похожи, продолжайте читать, пока не узнаете, что он сделал со своими чувствами. Это особенно важно, если у вас и у него эти чувства отрицательные. В 31-м и 50-м псалмах, как и в некоторых других, мы встречаемся со знакомым нам эмоциональным состоянием, состоянием вины. В 31-м псалме Давид красиво и детально описывает нам симптомы, которые возникают при чувстве вины. Давид пишет о лукавстве, страдании, разочаровании, о том, что его свежесть испарилась, как вода на солнце. Он говорит о духовной засухе. Когда мы будем рассматривать книги пророков, мы будем сталкиваться с таким образом много раз. Из-за нашего непослушания Агей расскажет нам, что Бог иногда позволяет засохнуть работе рук человеческих или наводит засуху на самого человека. Поэтому Божьи люди проходят через засуху, духовную засуху в путешествии по вере. Вина – это особое чувство, с которым автор псалма борется в 31-м псалме. Когда мы изучали первую и вторую книги царств, то мы увидели, что вина может быть здоровым негативным чувством. Если вы чувствуете за собой вину, то вы честны перед собой, у вас есть стандарт праведности, и вы осознаете, что выходите за его пределы. Есть два способа справиться с такого рода чувством вины. В миру говорят, что нет такого понятия, как праведность, и поэтому вам не надо чувствовать за собой вину. В Библии написано, что чувство вины реально, и у этой проблемы есть решение. И это решение – исповедь. В этом псалме Давид рассуждает о том времени, когда он покрывал свой грех с Версавией и убийство ее мужа Урии. Как я уже говорил, когда мы рассматривали биографию Давида, этот год, наверное, был самым ужасным годом в жизни Давида. Когда пророк Нафан обличил Давида, тот понял, что пора исповедовать свой грех. В 31-м псалме Давид описывает свое эмоциональное состояние перед и после того, как он исповедовал свой грех. «Какое счастье!» — он говорит, «какая радость, какое облегчение!» Этими словами он описывает благословение, которое исходит от чувства прощения после исповедания грехов. Откуда вы знаете, что ваши грехи прощены? Кто-то сказал, что можно быть в этом уверенным, потому что в Библии так написано: «Я в это верю, и это решает всю проблему». И это правда. Но также правда то, что в Библии написано об этом, и если вы в этом сомневаетесь, у вас будут проблемы. В доказательство этому у нас есть Божье Слово. Бог в Слове Своем говорит: «Если исповедуете грехи ваши и будете верить в смерть Сына Моего Иисуса Христа для прощения грехов, я прощу вам грехи ваши и очищу вас от чувства вины». И вы знаете об этом, потому что так написано в Библии. Но тем не менее вы также знаете, что ваши грехи прощены, когда чувствуете то, что описал Давид в 31-м псалме, то, что называется благословением, которое приходит после прощения грехов. Когда вы больше не чувствуете за собой вину, вы знаете, что ваши грехи были прощены. У нас у всех должно быть желание произвести с Богом эмоциональный обмен, обменять разрушительные последствия чувства вины на благословение от прощения. В 31-м псалме Давид описывает такой эмоциональный обмен с Богом. Давид показывает нам, что делать с чувством вины. Откройте свое личное чувство вины при чтении 31-го псалма и отдайте его Богу. Вы почувствуете ту радость, которая приходит вместе с благословением Божьего прощения. 18-й псалом является прекрасным псалмом молитвой. 18-й псалом разделен на три части. Бог открывает нам истину различными способами. Во-первых, Он открывает нам истину посредством природы. Поэтому в первой части 18-го псалма Давид, который является автором этого псалма, говорит, что небеса проповедуют проповедь, и их проповедь о славе Божьей. Нет такого дня и нет такой ночи, когда они не проповедуют эту проповедь. Давид продолжает и говорит нам, что вселенная, в которой находятся небеса, тоже читают проповедь. В этой проповеди говорится о величине Бога, который, конечно, необъемлем. Даже самыми мощными телескопами мы не можем измерить космос, куда мы летали. Мы не можем сосчитать небесные тела, которые видит наш глаз, и мы знаем, что за тем пространством, которое мы постигли, есть еще пространство. За теми небесными телами, которые мы видим, есть еще небесные тела. Давид-пастух провел много ночей, лежа на земле и смотря на звезды. Он рассуждал о Боге, который открыл ему себя через эти небесные тела. Те из нас, кто живет в городах, в которых горит множество огней, не уделяют много внимания звездам. Если вы когда-нибудь путешествовали и ездили в удаленные уголки мира, первое, что, наверное, поразило вас, это красота звезд. Так как в тех местах нет много света, звезды там видно очень хорошо. В 18-м псалме Давид пишет нам, что когда он заснул, небесные тела проповедовали ему свою проповедь. Их проповедь называлась «Слава Божья». Космос, в котором существуют эти небесные тела, тоже проповедовал проповедь Давиду. Его проповедь была о необъемлемой величине Бога. Вторая часть 18-го псалма описывает еще один способ, которым Бог открывает человеку истину. Во второй части описывается, как Бог дает человеку слово в Писании. Теологи называют Божье послание посредством природы природным откровением. Они называют Божье послание человеку посредством Писания особым откровением. Библия является особым откровением Бога человеку. Библия была чудом, когда ее составляли. У нее есть начало и конец. Я говорил об этом во вступительных передачах к изучению Библии. Во второй части 18-го псалма Давид говорит прекрасные вещи о Писании. Давид пишет, что Писание совершенно. Писание верно, оно праведно. Писание чисто и истинно. Также Давид говорит нам о том, что Писание может сделать в нашей жизни. Давид пишет, что Писание может просветить наши очи, развеселить сердце, сделать мудрое простым, и что важнее всего, Писание может обратить наши души. Вторая часть 18-го псалма раскрывает то, что такое Слово Божье, и говорит нам о том, что оно может сделать в наших жизнях. В последней части 18-го псалма Давид показывает нам, почему этот псалом относится к псалмам-молитвам. Лежа на земле и смотря на небесные тела, своими мыслями Давид обращается к глубине своего сердца. Затем он молится. «Кто может понять свои ошибки? Очисти меня от тайных грехов и ошибок. Также сохрани своего слугу от умышленных грехов. Не позволь этим грехам обладать мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Затем он молится молитвой, которая знакома многим из нас. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». Рассмотрите эту молитву из последней части 18-го псалма в контексте всего псалма. Тогда вы поймете, что Давид говорит что-то вроде этого. «О Боже, Твое послание через природу прекрасно и великолепно! О Боже, Твое послание через Писание совершенно! Оно чудесно и полностью совершенно! Писание — это не просто откровение!» Твое слово имеет огромную силу и может быть сверхъестественным в нашей жизни. Твое слово может обратить душу человека, просветить его очи и сделать мудрое простым. О Боже, Твое откровение через Писание совершенно. Обратите внимание, что в конце псалма молитва Давида звучит так. «О Боже, а как же Твое откровение через меня?» Мы можем перефразировать вопрос Давида следующим образом. «Тем, что мы делаем, и тем, что мы говорим, мы пишем благую весть по одной главе в день». Люди читают то, что мы пишем, независимо от того, верны мы или неверны. Что написано в вашей благой вести? Бог открывает истину по-разному. Бог открыл истину посредством природы. Бог открыл истину через Писание. Бог также хочет открыть истину этому миру через вас и меня. Вы и я – та единственная Библия, которую многие люди когда-либо прочитают. Апостол Павел говорит об этом, когда пишет «Мы письмо, знакомое и прочитанное всеми людьми». Мы единственная Библия, которую многие люди когда-либо прочитают. Какую Библию они читают, когда читают о вашей и моей жизни? Это и есть основная мысль молитвы Давида, записанной в конце 18-го псалма. Он молится. «О Боже, когда я думаю о красоте Твоего послания посредством природы, о совершенстве Твоего послания через Писание, «Боже, я прошу, сделай так, чтобы Твое послание через меня было таким, каким Ты этого хочешь. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, Твое откровение через меня благоугодно пред Тобою». 72-й псалом – еще один псалом молитва, в котором раскрываются чувства. 72-й псалом был написан не Давидом, а человеком по имени Асав. Асав говорит нам, что позавидовал богатству нечестивых и засомневался в Божьей справедливости. Итак, эмоциональной проблемой Асафа были сомнения и зависть. Когда мы рассматривали книгу Иова и 30 библейских причин, по которым Бог позволяет его народу страдать, мы узнали, почему Бог позволяет страданиям приходить в жизнь его детей. Когда Бог дает своим страдающим святым благодать, чтобы они могли справиться с этими страданиями, через этих страдающих святых Он открывает Себя всему миру. Так происходит всегда, когда вы становитесь мужчиной или женщиной веры. Бог переплавляет боль в сердцах своих святых на подсвечники, с которых эти святые могли бы сиять всему миру. Страдающие святые горят, как свечи, и через свои страдания открывают миру славу Божью. Когда вы приходите к вере, это не значит, что солнце над вами будет ярче светить, жизнь станет слаще, и птицы будут петь только вам. Решение стать богобоязненным человеком веры может значить как раз наоборот. Оно может привести ко множеству проблем. Возможно, Бог хочет, чтобы мир знал, что в этом маленьком кусочке глины, которым являетесь вы, есть сокровище, и ваша жизнь строится на основании. Очевидный способ, которым Бог открывает ваши основания и сокровища, состоит в следующем. Он позволяет давлению давить на кусок глины и штормам биться о ваши основания. Такое положение вещей не понравилось Асафу. Он сказал, «Я смотрю на нечестивых, и у них никогда нет проблем. Они процветают, у них есть все, что они хотят, у них нет проблем, а у меня они каждый день, у меня одна неприятность за другой». Асаф исповедуется. «Меня это очень расстраивает. Я не осмеливаюсь ни с кем поделиться своими проблемами, потому что не хочу расстраивать народ Божий. Если бы я открыл свой рот, я бы огорчил людей Божьих, потому что они хотят видеть во мне пример. Поэтому я не говорю никому о своих сомнениях, чтобы никого этим не расстроить». Далее Асав говорит, «Когда это все почти овладело мной, я вошел во святилище Божье. Как пишет Асав, мы не решим проблему сомнений, если пойдем учиться в семинарию. Мы можем решить эту проблему только когда войдем во святилище». Асав не пошел в семинарию, чтобы решать свои проблемы. И вам не нужно идти в семинарию, чтобы решить свои теологические проблемы или укрепить свою веру. Когда вы сталкиваетесь с такими проблемами, как Асав, вам нужно идти туда, куда пошел Асав. Асав пошел во святилище. Когда Асав взял свои проблемы и вошел с ними во святилище, Бог позволил ему провести несколько минут в аду. Я думаю, что это хороший способ описать то, что Асав почувствовал, потому что он сказал, что в святилище Бог открыл ему конец нечестивых. Бог показал ему те последствия, которые ожидают нечестивых в конце жизни. Библия постоянно говорит нам, есть путь, который кажется человеку правильным, но конец его – смерть. Посмотрите на конец жизни и систему ценностей нечестивых. Другими словами, если вы и я могли бы провести несколько минут в аду, мы сразу же решили бы стать великими проповедниками. Если бы вы и я могли провести несколько минут в аду, мы, наверное, бы взяли палатку, автомобиль и поехали бы по стране, рассказывая всем, что мы видели в аду. Я хотел бы оставить вас с таким вопросом. Если бы Бог позволил нам провести несколько минут в раю и несколько минут в аду, что бы повлияло на нашу жизнь больше, рай или ад? Подумайте об этом до нашей следующей передачи. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз. Я начну наш обзор с ответа на этот вопрос.
0: Изучая Библию, мы видим реальную жизнь великих и малых людей со своими слабостями и грехами и удивляемся, что их поступки выглядят вполне современно. Вы слушали программу «Вечная истина». Всего доброго!

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья, радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 12 июля был день рождения у Карла Гертнер, проживающего в Канаде. Ему исполнилось 60 лет. Родная сестра из Германии сердечно поздравляет его с этим прекрасным юбилеем и желает брату счастья, радостей, больших и маленьких на многие годы, здоровья, благополучия и, конечно же, огромного Божьего благословения. Порой в молитве даже слов не надо, пусть слезы струйками стекают по щекам, все Бог поймет без слов, из полувзгляда. Тебя обнимет и прижмет к груди Он сам. Христу не надо наше многословие, будь искренен и честен перед Ним. И никогда не ставь свои условия, пусть будет Он тобой всегда любим. Бог полюбил тебя несовершенным и не надеется, что лучше станешь ты. Тебя Он возлюбил обыкновенным и знает твои беды и мечты. За грешников пропавших Он молился, был другом-мытарем и блудниц Он прощал. Любовью со креста за них пролился и любящих Его всех оправдал. Люби Его и делай все, что хочешь. Люби Его, как любит Он тебя. Будь чадом света даже среди ночи. Живи Иисуса сердцем возлюбя. Смиренно преклони пред Ним колени, молись, не допуская громких фраз, и верь Ему без капельки сомнений. Он слушает и очень любит нас.
1: Господь, хранитель твой, Господь, сень твоя с правой руки твоей, Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь.
0: Псалом 120, стихи 6 и 7.

0: 18 июля празднуют свою бриллиантовую свадьбу Иван и Мария Кен из города Лаге. Родственники от всего сердца поздравляют их с этим замечательным днем. Познакомившись некогда молодыми в далекой Киргизии и соединив свой путь, Господь вел вас 60 лет через радости и немало трудностей. Но Бог был всегда рядом с вами, и там, где, казалось, нет сил идти дальше, Он нес вас на своих руках. Мы вам желаем Божьего благословения в испытаниях, терпения, прочной веры и добра. К Богу мы о вас взываем. Пусть хранит от зла и бед и даст силы дойти до цели.
1: Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире, пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо Слово Господне право, и все дела Его верны.
2: Псалом 32, стихи с 1 по 4. А сейчас для благословенной супружеской пары Ивана и Марии Кен прозвучит песня. Она называется «Счастье это».

18 июля у сестры во Христе Зельмы Дюк юбилей. Братья и сестры по вере из церквей Хайден-Ольдендорф и Хоенло города Детмальт от всей души поздравляют сестру с 70-летием и желают ей: «Пускай в душе твоей цветут цветы, пусть годы пролетают чередой, она не старится и остается молодой. Живи и радуйся тем дням, которые Господь тебе предусмотрел. Он каждому из нас дал свой удел, и встречу в небесах для нас Он обещал. Туда стремимся мы». Молитва о сегодняшнем дне. «Господь, я много не прошу, дай силы мне на этот день, пусть я ни в чем не согрешу, сомнения не придет пустень. Один Ты знаешь, что мне дать. Сегодня, в этот чудный день, нужна Твоя мне благодать, Твоя спасительная сень. Нам каждый новый день несет свои заботы и нагрузки, и знаешь Ты один, Господь, пройду ли я путь этот узкий. Что завтра будет, знаешь Ты, а мне об этом знать не надо. Тебе виднее с высоты, сей день Ты дал мне как награду. И знаю точно я одно, что мой Господь, святой и верный, решил все за меня давно, и завтра будет милосердный. Дай мне сегодня Дух Святой, чтоб наша связь не разорвалась. Веди сейчас меня с собой, чтоб крепкой наша связь осталась. За шагом шаг веди меня, дай этот день прожить без боли, себя до завтра сохраня, дай день прожить по Твоей воле. Пусть не порадуется враг, что о

Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». У жительницы Берлибека Антонины Кренц день рождения 19 июля. И по этому поводу для нее прозвучат последующее стихотворение, а затем 37 стих из 7 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Нежный голос». Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, то немедли и будь готов, чтоб, отбросив сомнения, шагнуть вперед. Да, скажи на призыв, не жалей о том, что лежать будет грудою позади. Не страшись непривычным пойти путем, бойся голос святой заглушить в груди. Не поймут, очень многие не поймут, почему ты решился на поворот, и руками своими друзья всплеснут, протянув удивительно свое. Ну вот! Не досадуй на то, что поддержки нет, что кому-то твой план словно в горле кость. Ты услышал зов, ты увидел свет, значит, все, что пытается сбить, отбрось. Не позволь ни кусочка в себе сломать из того, что Богу нужней всего. То не бойся часть жизни своей отдать, все, что отдано, знать.

0: Ай, Бог тебе вернет. Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, это будет всегда любовь, даже если никто тебя не поймет. Чудаков просто видели много раз. Понимаешь, не верят в наш век словам. Наблюдать за тобой будут сотни глаз и оценят призвание по делам. И, возможно, тот, кто сказал «ну вот», через 10 лет к твоему плечу свою руку верную так прижмет и шепнет «я тоже с тобой хочу».
1: В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».

0: Это поздравление с днем рождения, которое у него 21 июля, звучит для Бориса Паульс из Хайдноллендорфа от имени братьев и сестер по вере. Они желают Борису на каждый новый день жизни на земле сил, здоровья, радости и смотреть всегда вперед с оптимизмом и надеждой на того, кто ждет нас в небесах. Также по желанию братьев и сестер во Христе мы включили для Бориса Паульс в нашу программу стихотворение под названием «Ты Божье чадо света», 15 стих из 18 псалма и песню под названием «По дороге к вечности».
1: Пусть не в почете ты у окружения, без чина и без знаний мудреца. Забудь про рейтинг и людское мнение, считайся только с мнением Творца. Толпе в угоду поступать не нужно, не надо им ни пряника, ни кнут. Сегодня крикнут «Браво! Тебе дружно!» На завтра растерзают и распнут. Что толку с похвалы или признания? Цена им меньше медного гроша. Не расточай на плоть свое внимание, куда важнее и главнее душа. Критерии земных приоритетов, пустая мишура и шелуха. Будь солью для земли и миру светом, и бойся только Бога и греха. Пускай ты неудобный для кого-то, и шепчут за спиною голоса. Он птица невысокого полета, не верь, ведь ты летишь на небеса. Расправь же свои крылья и пари, от суеты рутинной отрываясь. Служи Христу и для Него гори, навеки Ему верным оставаясь. В нечестии погрязла вся планета, тут от кумира до изгоя шаг. Но ты иной, ты Божье чадо света. Лети, не одолеет тебя враг.
2: Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц и Елизавета Бобер. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на «Волне надежды».
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Петр вздохнул облегченно, но тут же снова грустно опустил голову. «Но за 2-3 года мне не удастся накопить столько, чтобы удовлетворить дядю Блажко. Может, только по доброте сердца он согласится отдать за меня свою дочь?» «Ты ошибаешься! Если ты послушаешься моего совета, тебе удастся удовлетворить Блажко!» «Какой же вы мне дадите совет?» – удивленно спросил Петр. «Поезжай со мной!» «С вами? Но куда?» «Путешествуя по Германии, я слыхал, что там существуют учебные заведения, куда принимаются уже взрослые молодые люди. Вот и я хотел бы поместить тебя в одно из таких заведений на 3 года. Там ты научился бы немецкому языку и умственно просветился. Затем я дам тебе хорошее место с прекрасным жалованием. Благодаря этому у тебя будут 2 возможности. Во-первых, в училище ты можешь углубиться в изучение божественных истин. Во-вторых, по окончании училища я дам тебе такое место, где ты будешь иметь возможность свидетельствовать многим о Господе. Степан ведь сегодня утром как раз говорил об этом. Но если мне и удастся туда попасть, кто же будет за меня платить?» Все еще удивлялся Петр. «Тот, кто тебя туда повезет». «Вы, барин? Но почему же вы будете платить за меня?» «Слышал, что сегодня утром говорил Степан? Христианам нужно поступать по-христиански, то есть помогать ближним. Хотя я и считаюсь христианином, но до сих пор ничего доброго в своей жизни не сделал». «Да воздаст вам Бог за ваше доброе намерение. Но не будет ли это вам слишком дорого?» «Нельзя никогда заранее знать, что нас ожидает в жизни», – заметил инженер. «Может, в старости я воспользуюсь тем, что отдам теперь на твое образование?» Сердце Петра ликовало. Он не сомневался в искренности слов инженера. Инженер был прав. Нельзя знать, когда и кто может оказаться полезен. «Это верно», – растроганно сказал Петр. «У вас нет сына, а у меня нет отца. Теперь вы хотите мне помочь? И дай Бог, чтобы и я когда-нибудь мог быть вам полезен». «Итак, ты едешь со мной?» В голосе инженера была слышна сдержанная радость. «Отчего не поехать? Меня не привлекает хорошее место. Я уверен, что с Божьим благословением мы и при ткацком деле прожили бы с Марьюшкой. Но я радуюсь возможности серьезно изучить Слово Божие. Я хочу возвещать людям истину, но...» Петр вдруг стал грустным. «Что же будет с матерью? Ведь мы собирались отстроить наш домик. Сколько времени займет эта перестройка?» «От 6 до 8 недель». «Тогда немедленно принимайся за дело. В училище тебя все равно раньше сентября не примут. Я сделаю замеры, набросаю план, и завтра же ты можешь начинать перестройку. Пойдем смотреть место». Они встали и пошли в сторону дома, но дойти и осмотреть его им не удалось. «А, Степан!» – радостно воскликнул Петр, увидев спешившего им навстречу друга. «Как поживает твоя бабушка?» «Хорошо, слава Богу, но я спешил к вам, господин инженер». «Ко мне?» – удивленно спросил он. «Да, ваша фамилия Рейнер? Простите, барон Рейнер?» «Да, но что же из этого?» «Многое, барин, потому что вас везде ищут». «Меня ищут? Кто же?» Инженер гордо выпрямился. «Ваш секретарь, который не знал, куда послать вам известие, которое я теперь вам принес. Баронесса, ваша жена, опасно больна и находится в П».
2: «Моя жена в П?»
1: Барон удивленно отступил назад.
2: «Моя жена в П?»
1: Снова изумленно переспросил он. «Прочтите, пожалуйста, письмо моего друга. Вы все поймете из него. Я пойду скорее запрягать для вас лошадей, чтобы вы могли поехать на станцию. Вы еще успеете к скорому поезду».
2: «Поторопитесь, пожалуйста, Степан! Мне необходимо попасть на этот поезд!»
1: — крикнул инженер удалявшемуся молодому человеку. Лицо его было бледно, руки дрожали. Из письма он понял, что баронесса приехала в П на свидание с сыном, но там серьезно заболела. Никто из его служащих не мог оповестить его, потому что не знали его местонахождения. Барон вытер холодный пот, выступивший на бледном лице. Он был в страшном отчаянии. Глядя на инженера, Петр пожалел его и попытался утешить. Вдруг инженер горячо обнял Петра, и из его груди вырвался скорбный стон. Петр был потрясен его горем.
2: «Не сокрушайтесь так!» – утешал его Петр. «Господь может и тут помочь. Он может исцелить вашу супругу. Мы будем молиться о ней». «Да, молитесь, прошу вас. Я не знаю, что станет со мной, если она умрет. Зачем только я оставил ее одну? Почему я не известил ее? Ради чего, собственно, предприняла это путешествие? Она ведь ждала от меня вестей. Для чего она пустилась в этот далекий путь? Она была так слаба. Встреча с сыном взволновала ее, и это тоже повлияло на ее здоровье. Ей негде там даже преклонить голову. Бедная моя Натали, как могла ты поехать туда одна? Но что же я мешкаю? Степан, где Степан? Скорее, скорее, мне нужно собирать вещи. Во что бы то ни стало, я должен сегодня быть в П». Петр не узнавал своего гостя. Ему было невыносимо жаль, что инженер так внезапно покидает их и что у него такое горе. В этот вечер Петр искренне молился о больной баронессе Рейнер. Когда и как ответит Господь на эту молитву? Он просил Господа исцелить баронессу, но исцеление бывает двоякое – временное и вечное. Глава 15. В гостях у пастора. Было прекрасное утро, когда Степан вышел из дому, чтобы навестить пастора. Яркое солнце освещало опушку леса и роскошные нивы, вдоль которых вилась дорога, по которой шел молодой человек. Над его головой было безоблачное небо. В воздухе было слышно щебетание ласточки. Тут и там из межи выпархивали птичка, напуганная шорохом приближающихся шагов. Степан шел, наслаждаясь чистотой воздуха. Тихое веяние ветерка ласкало слух. Издали меж холмов уже виден был городок М. На каждом из этих холмов было кладбище. На одном из них возвышалась красивая часовня, а к ней вела дорога, по сторонам которой стояли скульптуры, изображавшие страдания Христа. На северо-востоке от кладбища, на другом холме, раскинулось второе кладбище, обнесенное полуразвалившейся стеной, отлогие ступени которой вели к башне времен гуситов. На этих кладбищах, местах покоя, казалось, все говорило. Тут навеки утихли ссоры и распри. Тут все равны. Прах возвратится в прах. И, наконец, третье кладбище, также окруженное новой стеной, было окружено еще и рвом, который портил весь общий вид. На этом кладбище ничто не напоминало об искупительной жертве Христа. Ни одно дерево, ни один кустик не оживляли это место. Это было еврейское кладбище. Мертвенность и сухость его как нельзя лучше отражали духовное состояние отверженного народа Божия. Но все эти люди, похороненные здесь, теперь уже узнали, что есть истина, а что заблуждение. В долине между этими тремя кладбищами и лежал городок М. Через него протекала речка, по берегам которой росли тутовые деревья. В конце селения была видна лютеранская церковь, окруженная вековыми липами. Там же под сенью лип помещались дом пастора и школа. Хорошо было здесь в это весеннее солнечное утро. Степан невольно залюбовался этим привлекательным видом. На его лице был виден оттенок грусти. Он пришел сюда оправдываться перед пастором в том, что старается приводить людей к Богу, от которого те отпали. Эти люди не помышляли о Боге. Он для них как бы не существовал. Самые красивые дома в городке были или трактирами, или притонами греха и порока, жилищами дьявола. Сняв шапку, Степан искренне помолился Богу за свой народ, за жителей этого городка и за всю общину, который и сам принадлежал. Он просил Господа даровать людям познание истины, обратить их к себе от заблуждения и рабства греха. Он просил также Господа дать ему мудрости для предстоящего разговора с пастором. Когда он подходил к церкви, колокола уже звали к заутренне. Степан вошел в церковь. Как давно он уже не был здесь? В ожидании начала служения он осматривался в раздумье. Никогда не думали, наверное, первые прихожане этой церкви, что здесь будут открыто восставать против последователей Христа, называя их мечтателями. Им также и не приходила в голову мысль, что к трапезе Господне будут допускаться воры, блудники, игроки и пьяницы, которые прямо из церкви идут в кабак и лишь вечером пьяные возвращаются домой. Степану стало так грустно, что, закрыв лицо руками, он опустился на колени. В это время народ стал собираться в церковь. Пришло несколько женщин и двое престарелых мужчин. По их виду можно было догадаться, кому они служат каждый день. Затем вошло еще несколько нищих. Около алтаря разместился церковный служитель. На клирос вошел молодой учитель, за которым следовали его ученики и еще несколько мальчиков. Из ризницы доносился кашель пастора. Учитель сел за орган. Вместо духовной музыки послышались звуки легкомысленной чешской песни. После этого приступили к пению хорала. Первая мелодия, видимо, пришлась более по вкусу учителю, потому что он проиграл ее весело и с чувством. Хорал же начался медленным и торжественно скучным темпом. Собравшиеся скучно и уныло тянули пение. Церковный служитель не поспевал даже за ним, тогда как хористы, наоборот, опережали музыку и поющих. Степан знал наизусть этот хорал. Его чистый голос звонко раздавался в церкви. Он забыл окружавший его мир. Он пел только для Господа, не замечая ни шептавшихся женщин, ни озиравшегося по сторонам церковного служителя. Степан пел для своего Бога и Спасителя. Выбранный для пения хорал хорошо подходил к чувствам и настроению Степана. «Если нам удастся объединиться с пастором, — думал Степан, — и он пообещает не препятствовать нашим собраниям, мы сделаем все, чтобы привлечь народ в церковь. Мы позаботимся, чтобы она не была пуста». В мирном настроении готовился Степан к слушанию проповеди и чтению Слова Божия. Он пришел в церковь не для критики. Он радовался слушанию Слова Божия. Но ввиду малочисленности собравшихся проповедник ограничился лишь чтением двух длинных молитв и молитвы в стихотворной форме. Степан был разочарован от такого назидания. В конце служения пастор наскоро произнес «Отче наш» и положенное при каждом богослужении благословение, и поспешил оставить кафедру. «Нет», — думал Степан, выходя из церкви, «идти 3/4 часа, чтобы побывать на таком богослужении, не стоит». В таком настроении он пошел в сторону пасторского дома и через несколько минут уже был в его канцелярии.
1: «Что ты от меня хочешь, Храцкий?» – спросил пастор, предупрежденный церковным служителем о приходе Степана.
2: «Я, господин пастор, пришел к вам, как к духовному лицу нашей общины», – начал Степан, глядя открыто и спокойно в лицо собеседника.
1: «Ко мне? Ходят слухи, что в тебе мир нашел нового апостола», – ответил пастор с таким презрением, что Степан невольно покраснел. «Ты, говорят, так умен, что церковь наша тебя более не удовлетворяет, и ты основал новую. Притом ты такой хороший сын, что своими выходками довел своего честного отца до того, что ему пришлось взяться за кнут. Но мне кажется», — продолжал пастор, повышая голос так, что жилы на его висках напряглись, глаза загорелись недобрым огнем. «Мне кажется, что урок этот, однако, тебе ни к чему не послужил. Он тебя не исправил, а наоборот, утвердил в твоем упрямстве. Но зачем же ты ко мне, однако, пришел?»
2: «Я пришел к вам, господин пастор, чтобы узнать от вас лично, что вы, собственно, против меня имеете. Почему вы так раздражены против меня? Ведь в Слове Божьем написано: «Вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости».
1: «Ты, молокосос, хочешь учить меня тому, что написано в Священном Писании? Что я против тебя имею? Не ты ли внес яд беспокойства в эти мирные горы? Не ты ли распространяешь ересь мечтателей? Неужели ты, глядя мне в лицо, решишься отречься от возводимых на тебя обвинений?»
2: «Никакой ереси я не распространяю, господин пастор. Думаю, что кто-нибудь, может, и не без злого умысла, наговорил на меня вам. Я пришел для того, чтобы сказать вам всю правду. Прошу вас меня выслушать и, если я заблуждаюсь, наставить на путь истины». Голос Степана звучал искренне, и пастор немного успокоился. Грузно опустившись на стул, который затрещал под ним, он все же недовольно сказал:
1: «Говори, да только поскорей, у меня мало времени».
2: Степан рассказал, как по возвращении с военной службы он начал читать Слово Божие вместе со своим дедом. Потом на эти чтения стали приходить и другие, желающие послушать Слово Божие. Он рассказал и о своей болезни, после которой их собрание стало посещать еще больше людей. В воскресенье собрание кончается еще до начала утреннего богослужения в церкви, и это дает возможность желающим попасть еще и в церковь. Остальные собрания бывают субботним вечером и в воскресенье. «Господин пастор, можете ли вы теперь сказать, что мы делаем дурного? В Слове Божьем сказано: исследуйте Писание. Не делали ли этого и наши праотцы? Где же тут ересь? Как можно назвать человека мечтателем, если он ищет истину? Умоляю вас, не давайте себя обманывать. Мы не еретики и не мечтатели. Мы любим Слово Божие и желаем быть истинными христианами в нашей жизни. Мы хотим жить так, как этого требует от нас Христос».
1: «Чтение Слова Божия, — покашливая, ответил пастор, — дело похвальное, это долг каждого лютеранина. Но если есть уже церковь, к чему устраивать собрания по разным закоулкам? Почему вы не ходите в церковь? Или ты считаешь уже себя таким мудрым, что больше не нуждаешься в пасторе?»
2: «Я ходил в церковь, — серьезно сказал Степан, — но я получал столько насмешек и ненависти, что решил больше не ходить туда. Даже в церкви мне не давали спокойно молиться. Потом я заболел.
1: Во время болезни до меня доходили слухи, что в церкви говорится против меня и всех так называемых мечтателей. Можно ли при таких условиях ходить в церковь? Я получаю несравненно больше благодати, изучая Слово Божие дома или изъясняя его другим.
3: «Изъясняя! Изъясняя!» – воскликнул недовольно пастор. «Как ты можешь изъяснять? Мужик еле-еле читать может, а хочет тоже изъяснять Слово Божие. Ведь ты сам не понимаешь Библии».
1: В Слове Божьем сказано: «Все будут научены Богом». Мы, господин пастор, ведь не католики, которые думают, что одни священники имеют право читать Слово Божие. Наш Отец Небесный всем дал Слово Божие. Для чего мы его получили, если б не могли понимать его? Но Иисус Христос говорит: кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Итак, всякий, желающий творить волю Божию, может понять учение Христа.
3: «Возможно, что ты сам кое-что и понимаешь, но зачем тебе учить других?»
1: Более миролюбиво спросил пастор, вставая.
3: «Держи это при себе!»
1: «Нет», — возразил Степан, — «Иисус Христос не так учит. Он говорит: проповедуйте Евангелие всей твари. Я не хочу потом услышать от него, что я был нем...»
3: «Как? Ты думаешь, что эти слова относятся к тебе? Не делали это пастора?»
1: «Вы – царственное священство», – говорит всем верующим в своем послании апостол Павел. «Следовательно, свидетельствовать о Христе есть обязанность каждого христианина. Если Иисус открылся вам, то ваше дело – проповедовать о нем с кафедры. Наше же дело – исповедовать его в лесах и на полях, в домах и на площадях».
3: «Ты говоришь, что уже получил прощение грехов и что ты искуплен, не так ли?» –
1: допытывался пастор, глядя в упор на Степана, как бы желая заглянуть ему в душу.
3: «Да, благодарю за это Господа!»
1: – радостно ответил тот. «Отец Небесный по милости своей принял меня в число своих сыновей ради пролитой крови Иисуса Христа. Теперь я искуплен. И не могу, не смею молчать об этом, когда вокруг меня столько людей утопают в греховной тине, как некогда утопал и я. Поэтому до самой смерти я не перестану их звать. Придите к Иисусу Христу. Он желает простить вас, как простил и меня. Он хочет даровать вам вечное блаженство, как даровал его мне». Пастор от возмущения даже всплеснул руками.
3: «И это ты не называешь мечтаниями? Какое фарисейское лицемерие! Ему, мол, прощены грехи. Он спасен. Откуда ты взял эту уверенность в прощении грехов? Чем ты докажешь, что ты спасен?» – кричал пастор, топая ногами.
1: «Уверенность?» – переспросил Степан. «Как можете вы меня об этом спрашивать? Ты учитель в Израиле и не знаешь этого? Эта уверенность живет в моем сердце, где прежде владычествовал грех. И в Слове Божьем говорится: пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Доказательство же своего спасения я нахожу в словах: верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем. И еще: имеющий Сына имеет жизнь, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Господь говорит: небо и земля придут, а слова Мои не придут».
3: «Довольно!» – гремел пастор. «Если бы сам Христос был здесь, и Он не мог бы переубедить тебя! Я не хочу больше разговаривать с таким самонадеянным фарисеем! Довольно мне доказательств! Ты настоящий мечтатель! Я запрещаю тебе распространять твое лжеучение у нас в окрестности. Отцу твоему не удалось тебя проучить достаточно, но я сумею заставить тебя замолчать. Я не дозволю, чтобы подобное лжеучение отвращало от чистой евангельской апостольской церкви наш добрый словацкий народ. Я не дозволю совращать его в проклятые секты. У нас еще существуют власти, как светские, так и духовные. Они уж сумеют восстановить порядок и тишину. А теперь, если хочешь уйти по добру, молчи и убирайся вон.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья-радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочтет стихотворение «Спасение во Христе».
1: На солнце белый снег сверкает миллионом радужных огней. Под ним все сразу исчезает — скала, обрыв, межа полей. Жизнь наша — тот же путь неровный, опасных бездн греха он полон. И где найти покой духовный среди житейских зыбких волн? Есть чистота, белее снежной, и ею можно грех омыть. Христос своей любовью нежной всесилен грех наш искупить. О грешник, в нищете духовной на зов Христа скорей иди, и веры в силу Божью полный ему молитву вознеси. Омой меня Твоею кровью, святым иссопом окропи, спаси меня Своей любовью, грехи мои покрой, прости. И примет Бог твое моление. Господь нам это обещал, душе покой и обновление в крови Христа Господь нам дал.

Он есть камень, пренебреженный вами зыждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов 4:11-12. «Тот камень, который пренебрегли строители, стал основой строений. И ни в каком учении, где нет основы с именем Христа, не может и быть спасения. Нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Иудеи отвергли Христа, распяв его руками беззаконных, и они остались без фундамента. Мусульмане признают Христа, но только как пророка, и потому они имеют строение на песке. И они остались без Сына Божия, ибо видят в Нем только Сына Марии. Христос сказал: «Я есть дверь», и Он действительно является дверью, ибо, чтобы войти в Царство Небесное, есть только одна, единственная возможность, и это вход в Царство Неба через Иисуса Христа. Христос является дверью для всего мира. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог Отец предложил Христа для спасения всем живущим на земле.

являются вождями, которые ведут в заблуждение народ, и водимые ими погибнут. И по той причине, что человечество не приняло Христа, оно станет верить лжи. И примут спасителем терновник или зверя антихриста, который будет иметь успех в опустошении и умножении мерзости. А сам Христос дал жизнь церкви, и в Его имени церковь и поныне жива, и мы ее члены. И никакие орудия, сделанные против церкви, не будут успешны. Сам ад подавится своей алчности и будет ввержен в озеро огненное, а церковь перейдет в вечность. Вспомните императора Диоклетиана. В 303 году он издал приказ об уничтожении всех христиан и священного писания. Его приказ настолько усердно исполнялся, что уже через один год считалось, что христианство уничтожено. И Диоклетиан воздвиг колонну с надписью: «Название христианин навсегда уничтожено». Но через 8 лет император Константин объявил себя христианином. Языческие изображения были сняты с щитов и знамен. Их заменило изображение Голгофского креста. И тогда, когда дьявол подготовит свою мощь к последнему времени, именно тогда церковь достигнет желанного, она будет взята Христом в небесной обители. Нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Церковь спаслась Христом. В конце 18 века один французский философ пожаловался однажды, что его новую религию никто не хочет принять. Философу был дан мудрый и простой совет: «Идите в мир, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, отдайте себя на распятие, вас погребут, и на третий день воскреснете. Если это сделаете, то вы достигнете цели». Но кто же это может? Кто же сам обнищал, чтобы других сделать богатыми? Кто же принял болезни, чтобы других сделать здоровыми? Кто же принял смерть, чтобы другим дать жизнь? Кого и когда Отец Небесный воскрешал? Да, такого не было. Все искали себе славы, богатства. Восходили к известности по трупам людей. Заблуждаясь, вводили других в заблуждение. Но Господь наш неповторим. И Его страдания также неповторимы, ибо на нем лежит гнет грехов всех нас. И если Христос настолько велик, то и весь мир должен в Него уверовать и Его принять. Ведь именно мир возлюбил Бог Отец. Именно в мир пришел Сын Божий. Именно в мир Он послал и Духа Святого. Но для неверующих слово о кресте есть юродство, иными словами, безумие. А для тех, которые уверовали и приняли спасение, – сила Божия. Слово о кресте и имя Христово – это то, что дает силу, благословение и спасение верным. Весь мир также им существует, движется и пользуется, хотя и неблагодарно, но все же благами Божьими. Но приобретший твердое основание во Христе Иисусе прилагает все возможное и невозможное, как говорит Павел, только чтобы сохранить свои жизни. Это спасительное основание. Когда христианин теряет по тем или иным причинам свои обычные дарования или способности, и тогда еще он старается чем-нибудь послужить благодарность Спасителю. Вот почему, потерявший голос, Вильям Оркут искал способ, чем бы он мог прославить Господа. Всю жизнь он проповедовал Христа распятого. Любовь к Господу научила его, что делать. Он стал писать гимны. Сколько теперь гимнов, которые мы поем на наших служениях, да и дома, которые вышли из-под его пера. Слепая поэтесса Фани Гроспай прожила долгую жизнь, 95 лет, и она свидетельствовала, что никогда не роптала на свою слепоту, потому что она имела свет христианского учения.
Имя Христово давало силу и африканским сестрам, которые

были посажены в башню за веру во Христа. Колониальное правительство Англии о них забыло и выпустили их только тогда, когда им было уже по 70-80 лет. Всю жизнь они провели в тюрьме. А ведь условия освобождения были простыми – только изменить вероисповедание. Но, сделав это, они потеряли бы и основание спасения. Сила их в узах обновлялась именем Христа. После уверования брата Терштегена родные перестали называть его по имени. Но зато сегодня весь мир склоняет свои головы при исполнении его гимна «Любовь Господню прославляю», который сегодня является государственным гимном. Только один взгляд на этот чудный камень, один взгляд на Христа, один зов имени Христа спасает. Величайший проповедник Спеджин, когда впервые услышал среди действительно возрожденных краткую проповедь старца со словами, которые обращены были к нему, молодой человек, только один взгляд на распятого, и вы спасетесь. После чего Спеджин и обратился к Иисусу.

дорогие братья и сестры, крепитесь, обновляйте силе именем Христа. Благодарите постоянно за то, мы с вами имеем самое славное учение и служение. Мы имеем лучшее имя, имя Христос. Это то имя, которое нам возвратило утерянную родину, небо. Это то имя, которое нас снова сроднило с Богом Творцом. Это то имя, через которое мы вновь можем Бога называть Отцом. Это то имя, через которое Бог умилостивился к человечеству. И если есть кто из слушателей, которые подобны блудному сыну и стоят в нерешительности, вдали от Бога, то и такому мы напоминаем, нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. И для каждого радиослушателя в отдельности, и для себя лично мы повторяем слова вместе с апостолом Петром. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Нам сказали, что человек – центр Вселенной. Но оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место. Когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил, тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Если попытаться определить призвание человечества одной фразой, то получится «отражать Божью славу». Но чтобы отражать Божью славу, нужно превратиться в ее отражение. Созерцание ведет к превращению. Превращение ведет к отражению. Созерцание Господа — это не брошенный мимоходом взгляд. Это не случайность. Это серьезное исследование.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Бог в центре нашей проповеди». Павел живет ради того, чтобы распространять Евангелие. Что о нем подумают люди, вопрос для него второстепенный. Иначе зачем ему представляться рабом? Что они подумают о Христе? Вот что важно. Проповедь Павла не о себе самом. Его послание о Христе. Как трудно нам сохранять такое отношение. Разве не случается нам откровенно халтурить, проповедуя? Так и подмывает вставить пару слов про себя. А ваше любимое место Писания — слова Иоанна Крестителя? «Ему должно расти, а мне умоляться» — Евангелие на 3 глава. «Да благословит вас Господь! Молитесь за всех нас остальных! Мы ужасные аплодисментоголики! Виновны во всем ниже следующем: забота о собственной репутации, громкое пение, стремление выглядеть сильно, стремление выглядеть круто, цитирование книг, которых никогда не читали, щеголяние греческим, которого никогда не изучали. Я думаю, дьявол специально тренирует своих демонов, чтобы они шептали нам на ушко фразу: «А что люди о тебе подумают?» Убийственный вопрос. Да какая разница, что они подумают о нас? Важно, что они подумают о Боге. Бог ни с кем не делится своей славой. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам». Книга пророка Исаии, 42 глава. В следующий раз, когда понадобится подзатыльник, чтобы согнать тебя со сцены, вспомни, ты лишь одно звено в цепи, и не такое уж важное. Не согласен? Ну что ж, обсудим вопрос при участии апостола. Когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? Они только служители, через которых вы уверовали, и при том, насколько каждому дал Бог. «Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, но все Бог возвращающий». Видите ли вы, что апостол ни о чем другом не заботится, кроме как о том, чтобы человек был уничижен и один только Бог возвышен? Бог может все сделать без нас. Мы лишь экспедиторы Его сообщений, послы Его доброй воли. И вовсе не потому, что столь умны. И в проповеди Евангелия центральное место отведено не нам. Когда мы думаем иначе, Бог гневается. Итак, когда подаешь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они сполна получили свою награду. Евангелие Матфея, 6 глава.

Наша тема сегодня – Бог в центре нашего спасения. Одна американская компания выпустила на рынок отличный сухой кекс. Для приготовления не требовалось никаких добавок – ни яиц, ни сахара. Просто налей в порошок воды, засунь в духовку и дело в шляпе. Готовься к пиршеству. Возникла одна лишь проблема. Кекс никто не хотел покупать. Производитель был явно озадачен. Провели исследование, попытались выяснить причину и в результате выпустили такой же кекс, но с небольшим изменением. Сейчас в инструкции было сказано, что в порошок можно добавить одно яйцо. Продажи взлетели до небес. Почему мы такие? Почему нам обязательно хочется что-нибудь добавить в уже готовый продукт? Апостол Павел задавался тем же вопросом. Его удивляли люди, стремившиеся что-нибудь добавить в законченную работу. Не яйца в кекс, так добрые дела к спасению. Не так уж и много, одно маленькое требование. Чтобы спастись, нужно обрезаться. Такие разговоры не на шутку злили апостола. «Мы не на плоть надеемся», — заявлял он. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Послание Филиппийцам, 3 глава. Павел проповедует чистую благодать, без всяких примесей, без всяких добавок, без всяких изменений. Работа Христа – амортизатор для нашей души. Доверься и шагай. В дискуссии об обрезании мы без колебаний занимаем сторону Павла. Сам предмет спора нашему западному мироощущению кажется довольно забавным. Но так ли уж чужда нам эта проблема? Может, мы и не учим на тему «Иисус плюс обрезание», но, возможно, варианты «Иисус плюс евангелизация». Как много людей ты привел к Христу в этом году? Иисус плюс пожертвование. Даешь ли ты на нужды церкви столько, сколько действительно можешь? Иисус плюс мистические переживания. А веришь ли ты в епитимию и молишься ли Деве Марии? Иисус плюс наследственность. А воспитывался ли ты в церкви? Иисус плюс докторины. Когда ты крестился, вода была проточная или стоячая, глубокая или мелкая, горячая или холодная? Законничество. Теология. Иисус плюс. Законники не отвергают Христа. Они очень даже в Него верят. Но они верят не только в Христа. Мы, бывает, не обращаем на легализм особого внимания, считая его чем-то безобидным. В конце концов, эти ребята всегда хорошо выглядят, ведут себя благочинно, проповедуют мораль и правила хорошего тона. Разве есть какой-то вред от их учения? Павел отвечает на этот вопрос громким «да». Он припас для законников самый едкий, язвительный тон. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Послание Филиппийцам, 3 глава. Ух ты! Чувствуется недостаток терпимости в этих выражениях, не так ли? Псы, злые делатели. Вот это да! К чему этот скрежет зубами? К чему столько сарказма? Павел не был столь беспощадным к другим персонажам своих посланий. Даже прелюбодеям он не давал столь жестких характеристик. Он был нетерпим к гомосексуалистам, но не пытался прижечь их словесной паяльной лампой. Он проповедовал и против пьянства, но и пьяниц он псами не обзывал. Может, ты думаешь, что апостол в этом месте просто разошелся или ему изменило чувство стиля? Тогда прочти его пожелание галатам. «Желал бы я, чтобы те, кто беспокоит вас, отсекли и самих себя». Послание галатам, 5 глава. Откуда такой напор? Почему такая жесткость по отношению к законникам? Очень просто. Попытки спасения собственными силами лишь обнажают проблемы. Сами по себе мы способны только утонуть, как Курск. Помните атомную подводную лодку «Курск»? Гордость российского флота. 12 августа 2000 года она отправилась в показательный поход.
Пятеро высокопоставленных морских чинов специально вышли в море, чтобы понаблюдать, как субмарина будет демонстрировать свою боевую мощь. Но произошло два взрыва. Раздался страшный грохот. Датчики зарегистрировали колебания в 1,5 и 3,5 балла по шкале Рихтера. Случилось непоправимое. 7-тонная посудина не смогла удержаться на воде и погрузилась на глубину 350 футов на самое дно Северного Ледовитого океана. Большинство из 118 членов экипажа умерли сразу же. Остальные провели отпущенные им несколько часов, умирая в страшных мучениях. Не похожи ли мы на тех подводников? Наше положение столь же безнадежно. Как и они, мы уже утонули. Только не в соленой морской воде, а в своих бесчисленных грехах. Нам бы выбраться на поверхность. Не из океана, из собственных поражений и несчастий. Нет праведного ни одного. Послание Римлянам, 3 глава. Как те ребята с Курска, мы все лежим на дне. Вы слушаете радиостанцию «Голос Анд», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня называется «Бог в центре нашего спасения». Представь, что один из тех заживо похороненных в воде моряков предложил бы выход. Например, сказал бы он одному из сослуживцев: «Я знаю, что надо делать. Давайте все упремся руками в потолок и будем толкать. Так мы вытолкнем подлодку на поверхность». Как бы на него посмотрели другие члены экипажа? Толкать руками 7-тонную махину через толщу воды? Скорее всего, ему бы просто посоветовали прийти в себя. «Ты не понимаешь всей серьезности ситуации. У нас нет возможности спастись. Мы не такие сильные, мы не такие большие, нам не нужны здесь мускулы, нам нужно чудо». Именно об этом говорит Павел. Тебя и Бога разделяют не 350 футов холодной воды, а непреодолимая преграда греха, бездна человеческой неполноценности. Думаешь, что добродетель твоих нравственных усилий поможет вытолкнуть эту посудину наверх? Думаешь, крещение и посещение воскресных собраний достаточно для спасения души? Законники думают именно так. Они не понимают всей глубины проблемы. Своими стараниями они не просто недооценивают тяжесть греха, но фактически надсмехаются над Богом. Кто осмелится взглянуть на крест и заявить: «Ну что ж, Иисус, неплохо. Жаль, что ты не смог все доделать до конца. Придется мне это взять на себя». Рискнем ли мы усомниться в суверенном акте Божьей милости? Решимся ли заявить, что небесам необходима помощь в деле нашего спасения? Мы лежим на океанском дне, не в силах подняться. Дневной свет не доходит до нас. Законничество преуменьшает значение Бога и превращает в хаос нашу собственную жизнь. Тех, кто пытается заработать пропуск в рай, апостол Павел спрашивает: «Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя ими? Как вы были блаженны?» Послание Галатам, 4 глава. Законничество не знает блаженства, потому что его путь спасения не знает конца. Всегда в чем-то нужно подтянуться, кого-то чему-то научить, кого-то накормить. Люди, вовлеченные в процесс самосовершенствования, вынуждены все время тяжко трудиться. Они не знают радости. Да и чему радоваться-то? Неизвестно ведь, когда вся эта каторга кончится. Легализм уничтожает радость. Благодать, наоборот, источает мир.
Христианин верит в завершенное дело спасения. Прокляты усилия по соблюдению закона, проклята дисциплина и аскетизм легализма, проклят страх того, что даже сделав все, мы, может быть, не сделали достаточно. Мы поднимаемся к цели не по лестнице, а на лифте. Бог связал себя своим обетованием праведности тем, кто откажется спасать себя сам, пишет Мортайр в книге, посвященной посланию к филиппийцам. Благодать обещает отдых, закон — никогда. Зачем нам тогда его объятия? Кто надеется на себя, тот глуп. Книга притч Соломоновых, 28 глава. Почему мы так верим в себя? Зачем что-то еще добавлять к совершенной Божьей работе? Вероятно, ответ будет содержать глагол «хвастаться». Попытка самоспасения — полное безрассудство. Безумней университетской куртки для игры в американский футбол. У меня есть одна такая. Я надевал ее каждый день, когда учился на выпускном курсе. Даже если было около плюс 30 в тени. Я хотел, чтобы все видели мои регалии. Но если мы так гордимся футбольным достижением, насколько же более почтенно заработать пару очков для Божьей команды? Но дело в том, что мы не можем. И если думаем иначе, значит, упустили самое главное. «Где же то, чем похвалиться?» — спрашивает Павел. «И в самом деле, где? Каков наш вклад? От Него, и вы во Христе, который стал мудростью нам от Бога, и праведностью, и освящением, и искуплением, чтобы, как написано, кто хвалится, пусть хвалится Господом». Первое послание к Коринфянам, 1 глава. Спасение прославляет Спасителя, а не спасенных. Твое спасение выставляет на показ не тебя, а Божию милость. Твоих заслуг здесь никаких нет, а все Его. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Книга пророка Исаия, 43 глава. Он спасает нас, потому же, почему спасал евреев. «Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот, я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое? Славы моей не дам иному». Книга пророка Исаия, 48 глава. К такому спасению можно ли еще что-то добавить? Нет. Работа сделана. Можно ли такое спасение заработать? Нет. Не бесчести Бога своими попытками. Ну а сможем ли мы похвалиться собственным спасением? Никаким образом. Дающий хлеб, а не просящий милостыню, достоин похвалы. Хвалящийся, хвались Господом. Первое послание Коринфянам, 1 глава. Это все не благодаря тому, что делаем мы, а тому, что делает Он.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Сегодня мы обращаемся к циклу проповедей на очень важную тему в современной жизни. Мы приоткрываем сегодня завесу, где сокрыты самые драгоценные вещественные доказательства любви Божьей к нам, простым людям. Что же это за доказательства? То, что мы имеем на столах наших, Святое Писание, Библию. К этим истинам мы обращаем свой взор. Друзья мои, 8 раз мы будем беседовать поочередно и рассматривать эти великие сокровища великого Бога. В первой теме мы будем говорить с вами о том, что Господь Бог есть истина. Вторая тема называется «Истина только в Боге». И третья тема – «Истинный Бог низверг сатану, змея древнего». Название четвертой темы – «Дух истины обнажает зло клеветников». В пятой беседе мы рассмотрим, что истина Божия охраняет нас от ложных духовных влияний. Название шестой темы – «Что же говорит истина Божия о духах злобы поднебесной?» В седьмой – «Что открывает истина Божия о современных лжеучениях?» И в восьмой, последний, Слово Божие, святая истина, есть непоколебимое основание. Итак, друзья мои, раскроем первую тему. Она называется «Господь Бог есть истина». Для этого обратимся к Слову Божию и прочитаем из двух мест Священного Писания. Книга Иеремия, 10 глава, 10 стих, и Евангелие от Иоанна, 8 глава, 43 по 44 стихи. Читаю первое место. Иеремия, как величайший пророк своего времени, говорит: «Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой и Царь вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Христос говорил людям, что только истина Божья может освободить их от грехов. Но евреи возражали Иисусу Христу и говорили, что отец их есть Авраам, и они не нуждаются в освобождении, потому что они свободны. Господь говорит: «Если бы ваш отец был Авраам, то вы не искали бы убить меня». Христос говорит, что вы делаете дела отца вашего. «А кто же ваш отец?» «Ваш отец – дьявол», – говорил он. Итак, прочитаем из 8 главы Евангелия Иоанна, 42 стиха, несколько ниже. «Иисус сказал им: если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня». И вот главное место Святого Писания, 43 и 44 стихи этого повествования из 8 главы Евангелия от Иоанна. Христос спрашивает: «Почему вы не понимаете речи моей?» «Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Представьте себе, друзья мои, изумление, гнев и, можно сказать, свирепость этих людей, которых обличили в том, в чем они действительно были виновны. Итак, первая мысль, дорогие друзья. Истина Господа Бога обличает ложь, исходящую от отца лжи, дьявола. Вопрос: что доказывает нам существование отца лжи, дьявола? Во-первых, слова самого Господа Иисуса Христа. Он сказал: «Ваш отец – дьявол». Он – личность, так как только личность может быть отцом. Он говорит ложь. Речь идет о дьяволе. Чтобы говорить ложь, вопреки истине, нужно ее обдумать, а это посильно только личности, но не вещи. Второе – это Слово Божие. Сотни мест Святого Писания говорят о дьяволе, называя его различными именами. Что?
что он сатана, противник, злой дух, ангел тьмы, красный дракон, клеветник, участь которому в озере огненном, в бездне. В Откровении 20 главе 10 стихом мы читаем: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Что еще доказывает нам существование отца лжи дьявола? История и религия говорят об этом. Во все времена, во всех народах были свидетельства существования дьявола. Во всех религиях Бог и дьявол – неизменная тема, которую выражают в преданиях люди, как две противоборствующие силы, равно как и жизнь и смерть, или добро и зло. Что еще говорит нам о дьяволе? Об этом говорят оккультисты, призывая сатану с его духами для совершения обрядов. Знаете, бывают многие, носящие имя святых людей. Но однако же эти люди, в кавычках, святые, колдуны и маги, и экстрасенсы, и гипнотизеры, заклинатели всех мастей. Миллионы и миллионы книг говорят нам о силе сатаны. Но что же еще доказывает нам существование сатаны? Существование сатаны ярче всего доказывают явления одержимости. Всем известно, что сотни тысяч одержимых людей содержатся в психиатрических больницах мира. Ярко выраженная ненависть в книгах так называемых спиритических авторов, в спиритической литературе против Бога, Христа, Духа Святого и христиан, ходящих в истине. О, как все эти духи ненавидят Господа и Его служителей! Церковь сатанистов, а скорее всего, пародия на церкви, потому что у сатаны не может быть церкви. Нам известно, что в Лос-Анджелесе есть храм, скорее всего, похожий на языческое капище сатаны. Этот храм, это капище поражает низменные чувства человека уже своим видом. Стены храма окрашены в черный цвет. Полумрак внутри. Жрецы, одетые в длинные черные мантии с желтыми сорочками. Бледные бригатоловые с изможденными аскетическими лицами и пронизывающими насквозь глазами встречают тех, кто приходит в храм. И что это только в Лос-Анджелесе? Ничего подобного. Начало было оттуда. Но мы знаем, что теперь так называемая церковь сатаны или сатанистов уже существует во всех почти странах мира. Везде вы можете увидеть и жрецов, и эти так называемые храмы. Итак, существование сатаны налицо. Вторая мысль. Господь и Его истинное Слово открывает нам сущность отца лжи. Кто не устоял в истине, как мы читаем. Слово Божие описывает нам этого великого когда-то ангела, который сделался дьяволом. 14 глава пророка Исаии. Господь говорит: «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем». И ниже мы читаем: «В преисподнюю низвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим под тобой подстилается червь и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы». А говорил в сердце своем: «Взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. А вот слова Господа, которые записал Иезекииль, что я читаю в 28 главе. Это тоже касается того, который был печатью совершенства. С 12 стиха несколько ниже. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Твои одежды были украшены всякими драгоценными каменями. Рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис,
сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебе приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего, доколе не нашлось в тебе беззакония. И ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Так говорит Господь о том, который скрывает свое имя

И потому нам небезызвестны умыслы сатаны, потому что об этом говорит нам Святое Писание. Сатана, дьявол, имел огромную армию духов злобы поднебесной, ангелов тьмы. И он сейчас владеет этой армией. Но мы знаем по Писанию, он лжец и отец лжи. Он не представился никому с рогами, копытами, хвостом. Нет, нет. Он представляется ангелом света и верующим людям нам. Он действует на земле в сынах противления, как мы читаем, в людях, одержимых его силой, способных творить зло. Через своих верных служителей зла он делает большие несчастья. Рассказывали, самолет с некоторыми людьми, среди которых был один брат, летел в определенный город на конференцию по евангелизации. И вот брат сидит и смотрит, кто же с ним летит, нет ли ему подобных братьев по вере. Но никто не похож на верующего. Вдруг он обратил внимание на молящуюся женщину, которая ни с кем не разговаривала, которая сидела, склонившись, и которая все время молилась. Его заинтересовал ее вид. Он подошел к ней и, видя ее молящуюся, спросил: «Вы, наверное, летите на конференцию? Вы, наверное, молитесь об этом?» Женщина подняла глаза, зло взглянула на него и говорит: «Я молюсь сатане, принцу тьмы, чтобы он ввел в грех служителей на вашей конференции». Какой ужас постиг этого брата! Как он был поражен, видя вот это необычайное зло, исходящее из уст этой женщины. «Ах, вот как! Ты молишься сатане, принцу тьмы, чтобы он ввел в грех служителей на этой конференции?» О, как, может быть, и нам следует подражать в смысле молитвы вот этим людям, которые больше чтут своего принца, чем мы чтим своего Бога. Его сила, сила дьявола, сила влияния его реальны, как реальна смерть. Случаи жизни говорят нам, что человек сам прибегает к его помощи. Мы читаем в Писании: кто кем побежден, тот тому и раб. Если человек был побежден грехом, он есть раб греха. И ему, конечно же, ближе дьявол и грех, чем Бог и святость. За временное земное благополучие грешник разменивает вечное небесное царство Христа. Третья мысль. Истинный Бог открывает свою истину верующим в Него через Слово Его, через Сына Божия, через Духа Святого. Слава Богу, теперь нам уже небезызвестны умыслы Его. Бог открывает всю подноготную этого лжеца, дьявола. Кто-то сказал, что сатана – это как обезьяна Бога. Мы знаем, что обезьяны всегда подражают человеку. Что бы ни сделал человек, обезьяна обязательно повторит. И у этого дьявола, сатаны, обезьяны Бога, как называемого, у него тоже, как и у Бога, своя троица. Он первое лицо, он дьявол. Второе лицо – это антихрист. Третье лицо – лжепророк. Точно так, как Троица Господа, где Бог Отец и Сын и Дух Святой. И в своей сущности дьявол как Бог, только все наоборот. Если Бог – любовь, то дьявол – ненависть. Если Бог – праведность и святость, то дьявол – лживость и нечестие. Если Бог – истинно дающая веру человека, то дьявол извращает эту истину и награждает его атеизмом. Если мы читаем о Боге, что Он есть благословение и добро, мы знаем, что о дьяволе Слово Божие говорит – это есть проклятие и зло. Царство небесное у одного – мрак и вечной тьмы у другого. Со святыми ангелами Господь из церкви

Христа делает большие дела для добра, для спасения, но с своими демонами и все, что ему подвластно, дьявол делает много горя на земле. И если Господь ожидает встречи со своими близкими, рожденными от Духа Святого и Слова Божия там, в небесах, то сатана, безусловно, ожидает своих служителей, грешников, проклятых Богом, где? В аду. В том месте, где будет он вечно. Бог говорит открыто о своей любви к погибающим грешникам и приводит их к вере в Него. Сатана внушает грешникам тайные мысли, что Бога нет, ада и рая нет, и Его самого нет. Итак, друзья мои, последняя мысль. Какими же силами пользуется дьявол противодействие истины Божией в наше время? Ну, во-первых, конечно, это атеизм, то есть отрицание Бога. В Псалме 13 мы читаем: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». А в Луки мы читаем, Господь говорит в 10 главе: «Отвергающийся меня отвергает пославшего меня Отца». Что еще? Что еще за сила, которая помогает работать дьяволу? Это оккультизм. Об оккультизме мы читаем в книге Второзакония, 18 главе, с 10 стиха. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых. Ибо дерзок пред Господом всякий, делающий это. И за сиита мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего. Будь непорочен пред Господом Богом твоим. Ибо народы сии, которых ты изгоняешь, слушают гадатели и прорицатели, а тебе не то дал Господь Бог твой». Откровенный сатанизм также помогает дьяволу работать во вред нашему Господу. О чем мы читаем в 10 главе 18 стихом. Господь говорит: «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». А что еще? Спиритизм, о котором мы читаем в Ефесянам 6 главы. «Наша брань, Господь говорит через апостола Павла, не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной». Кроме того, лжеучения, наполнившие земли, очень помогают сатане в его работе. Апостол Петр во втором послании, второй главе, говорит нам: «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет». А что еще? А еще откровенное извращение Святого Писания. Как сейчас это модно, читать такие книги, которые критикуют Библию. А между тем Господь говорит в 22 главе книги Откровения следующее: «Если кто приложит к ним, к этим писаниям, что-то, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей». Но многие ли боятся этого слова Божия? Но истину Божию, мы знаем, победить нельзя. Дорогой друг, который прослушал эту нашу первую беседу, прошу тебя со всей серьезностью отнестись к этой теме, к теме истины Божьей. Мы прочли с вами: Господь Бог есть истина. Мы прочли, и что отвергающий истину имеет отца своего, дьявола. Итак, на чьей ты стороне? На стороне Господа Бога, который проповедует истину, или на стороне дьявола, отца лжи? Кто тебе ближе? С кем ты желаешь провести вечность? Подумай об этом. Богу
который открыл нам эту святую истину. Поклонись и прославь Его, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня семья Каратаевых вышла из молитвенного дома с первым потоком верующих. Молодежь спешила на брачный пир, и все старшие дети Каратаевых – Вадим, Сережа, Вера, Люда и Петр – были в числе приглашенных. На трамвайной остановке собралось много народа. Трамвай пришел переполненным, и случилось так, что толпа отделила Петю и Юру от остальных. Впрочем, они нисколько не беспокоились, потому что знали, что свои где-то рядом, не в этом, так в другом вагоне.
1: Юра, встань, не видишь возле тебя тетенька? Садитесь, пожалуйста.
2: Ой, деточка. Ой, спасибо, деточка.
1: Устали, да?
2: Ой, устала, детка. С утра на рынке торчу. Ничего почти не купил, ничего. Так, парковки, картошки. А время убило, более 3 часов. Все ходила, смотрела. Ой, да приценялась. Ноги гудят.
1: А ведь сегодня воскресенье.
2: Ну вот и я говорю, воскресенье. Народу на базаре, тьма тьмущая. И то привезли, и то дают. И пока все не обсмотрела, не успокоилась.
3: А вот тетенька в церкви били.
2: Где у тебя в цирке? О, конечно, ваше дело молодое. Я тоже когда-то цирк любила. Помню, как клоун у себя на голове яичницу жарил. Представляете? Вот поставил себе вот так на голову сковородку,
3: да,
2: вылил 2 яйца, и они сразу зажарились. Смех, да и только.
1: Да вы не расслышали, тетя. Мы не в цирке были, а на служении, в молитвенном собрании.
2: А, вон что. Такие молодые и на богослужение. Вы что, и вправду идете ли Богу молиться?
1: Правду, вправду, тетенька. А вы верите в Бога?
2: Да ведь как не верить? Верю. На медне даже в церкви была, на Спасов день. Яблочки посветила, свечку за упокой родных своих поставила. Все как водится, все как нужно.
1: На Спас Преображение? Да ведь этого праздника еще и не было в этом году. Да и какие в это время яблоки? Вы что-то путаете, тетенька.
2: Так это ж я прошлым летом была.
1: Так вы что, с прошлого лета и в церкви не были?
2: Ой, не была, сынок. Да куда уж мне? Ноги болят.
3: А по базару гулять ноги не болят? А вы не боитесь, что скоро умрете? И сатана вас будет. Тоже как клоун яичницу на сковородке жарить.
2: Типун тебе на язык. Да кто ты такой, чтобы меня учить?
3: Я верующая, тетенька. Иисус очень огорчается, когда вы в воскресенье по базару гуляете, а в церковь не идете.
2: Ух ты, какой грамотный. Да разве я могу в церкви 2 часа на ногах выстоять? Да еще в такой толчее.
1: А вы, тетенька, к нам на собрание приходите. У нас все сидят и встают только на молитву. Или когда Бога песни прославляют.
2: А куда это к вам-то?
1: Вы ведь вместе с нами на трамвай садились. Вот на той же улице и наш молитвенный дом.
2: А, вон вы откуда. Да что я там у вас делать-то буду? Свечку у вас не ставят, икон нет, лба не на что перекрестить.
1: Зато у нас Слово Божие говорят из Библии.
3: А в Иисусе рассказывают. Знаете, какой он? Он все может.
2: Ну и что ж может?
3: Да. Вот у меня не было мамы, а я попросил Иисуса Христа. И нате вам, пожалуйста. Теперь у меня есть и папа, и мама. Вот как он меня любит.
1: А вы Библию когда-нибудь читали?
2: Да нет, сынок, не приходилось. Да что я в ней пойму? И написано там старинным шрифтом, говорят, куда мне?
1: А мы вам Библию на русском языке подарим.
3: Вот такими большими буквами.
2: Я не знаю, что вам сказать. Вроде батюшка в церкви говорил, что грех это.
3: Что грех? Грех по базару гулять в воскресенье.
1: А знаете, зачем к нам на землю Христос пришел?
2: Ну как это зачем? Зачем надо, затем пришел. Откуда нам, людям, знать про это?
3: А я знаю. Иисус пришел к нам на землю, чтобы спасти нас.
2: Спасти? От чего спасти-то?
3: От греха. Он искупил нас всех от греха.
2: Вот мудрец-то, мудрец.
1: Он вам правду говорит. Так написано в Новом Завете.
3: И вот если вы умрете, куда вы попадете? В ад или рай?
2: Да замолчит. Это не нам решать, а Богу.
1: Нет, тетенька. Это самому человеку надо выбирать. И еще тут, на земле.
2: Да как же мне выбирать, если грехов у меня за целую жизнь накопилось, ой-ой-ой, сколько. А я приду к Господу и скажу, что в рай хочу. Нет, дорогие, по-нашему никогда не будет. На все воля Божья.
1: Правильно. Но Божию волю мы должны понять и принять еще здесь, на земле, пока мы живы.
2: Ну, хорошо. Ну, вот допустим, что здесь я познаю волю Божью, а грехи-то я свои куда дену?
3: Грехи надо оставить у Христа.
2: И все?
1: Нет, не все. Надо исповедать свои грехи перед Иисусом Христом и попросить у Него прощения.
2: И что?
3: И все. Иисус вас простит и больше не вспомнит ваших грехов. И вы пойдете в рай.
2: Да откуда ты-то знаешь все, а? В тебе рост-то он, батюшка, рассуждаешь, как старец.
3: Это потому, что мне мама Библию читает. Еще потому что я хожу в собрание.
2: Ты же еще дитя-то. Ну что ты там можешь понять?
3: А я по воскресеньям на детские собрания хожу, в воскресную школу.
2: Господи, зачем же детям-то молиться нужно? Безгрешные ведь они, как ангелочки.
1: Безгрешные, говорите?
3: А я, знаете, какой непослушный был, когда Иисуса не знал? И грубил, и обманывал, и капризничал. Меня в детдоме всегда наказывали.
2: А теперь что? Совсем-совсем исправился?
3: Не совсем. Иногда бывает. Но я стараюсь не баловаться. Я теперь знаю, что у меня есть настоящий друг. И я его очень люблю. А вы, наверное, сами знаете, что кто вас любит, он всегда будет огорчаться за вас, если вы будете плохими. Вот я и стараюсь быть хорошим, чтобы не огорчать моего Иисуса.
2: Ох, дети, дети, мне пора. Скоро моя остановка. Не знаю, что и думать. Может, мне и вправду Бог вас послал. Ведь никто не знает, когда жизнь закончится.
1: Все мы можем умереть. И страшно не умереть, а умереть непрощенным Богом.
3: Придете к Богу, а Он вам скажет: не знаю вас, отойдите от меня.
2: Как тебя хоть зовут-то?
3: Юра. А вы придете к нам на собрание?
2: Не знаю, Юрочка. Ой, спасибо вам, дети. Вон вы мне сколько порассказали про Бога. Столько лет живу на свете, а такого не слышала. А вот я вижу, к вам много людей ходят. Я часто на вашей улице бываю.
1: Приходите. Главное не опоздать. Найти к Богу дорогу при жизни, чтобы быть с Ним в вечности.
2: А ты, видать, с молодости горе-то хватило, а?
1: Да, хватило. Потому и крепко держусь за Господа. Да, вот у меня тут Евангелие от Иоанна есть. Возьмите, пожалуйста. Вот.
2: Ой, спасибо. Спасибо. А сколько я должна тебе за...
1: Да вы что, тетенька, нисколько. Это вам подарок от нас. Переходите к нам, тетенька, на собрание.
2: Ой, а я, наверное, приду. Растревожили вы меня, ребята. Ну, прощайте. Моя остановка.
1: Ну, до свидания.
3: До свидания.
2: До свидания, до свидания. Ждите меня в воскресенье. Постараюсь прийти. Thank you.
4: все время.
3: Мне ее жалко. Иисус пока не стал ее другом. Давай будем молиться за нее, чтобы Иисус пришел ей на помощь и привел в собрание.
1: Давай, Юрик, давай.
3: Мама, иди сюда, здесь место есть.
1: Садись, мам.
5: Вот вы где. Столько народа, еле протолкалось к вам. Вы билет компенсировали?
1: Конечно, вы, наверное, волновались за нас.
5: Ну, немножко. Папа видел, что вы вошли. Он последним садился.
3: А где папа?
5: Да где-то здесь, Юрочка. Ой, как душно, скорее бы на воздух. А вот где наши ребята, я не видела.
1: Они в следующем вагоне едут. Там вся молодежь.
5: А вы что же не с ними?
3: А мы опоздали.
1: Жаль, что мы не в одном вагоне. Братья с гитарой. Наверное, поют там песни. А брат Володя хотел проповедь сказать.
5: Прямо в трамвае?
1: Да, мы сначала колебались, хорошо ли это проповедовать в трамвае. А брат Володя прочитал нам из Евангелия от Иоанна. Как послал меня отец, так и я посылаю вас.
5: Да, надо всегда помнить, что мы ученики Христовы. И не к нам ли обращался Христос, когда говорил, что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.
3: А мы тоже проповедовали с Петей.
5: Проповедовали? Где? Когда? Петь, что он говорит?
3: Да, только что тетеньки одной.
1: Юрочка, ну что ты хвалишься? Разве это настоящая проповедь?
3: Да, настоящая, конечно. Мы ей про Иисуса рассказывали. А к его ученики, вот.
5: Ну, и она что?
3: Ничего. Сначала ворчала, а потом Петя так хорошо все объяснил.
1: Нет, Юра, в основном объяснял ты, а я только тебя поддерживал.
5: Ну, а она-то приняла ваше объяснение?
3: Приняла, да, приняла. В воскресенье на собрание обещала прийти. Вот, Петя ей свое Евангелие подарил.
5: Ну что ж, это очень хорошо. Это очень хорошо, дети, что вы рассказываете неверующим об Иисусе.
1: Мама, а знаешь что? Нам ехать еще долго. Давайте на следующей остановке в другой вагон перейдем, чтобы с нашими быть.
5: Ну что же, людей в трамвае уже стало меньше. Давайте приготовимся к выходу и перебежим на остановке быстро. Вот только папа не стал бы нас искать. Что-то ему не видно.
1: Они, наверное, тоже перешли в тот вагон. Там и Сережа, и Вадим, и все наши.
5: Давайте продвигаться. Угу. Сейчас остановка.

0: А вы хотите, чтобы мы вам еще спели про Христа? Можно?
1: Нечем вам тут петь. Уходите отсюда, пожалуйста. Да что это такое? Ну никакого покоя нет от этих сектантов. Перестаньте. Чернобочи я стою, я они там, и они там. Уходите.
2: Ведь у нас свобода.
1: Ну мне эта свобода ваша вообще надоела. Я не знаю. Я выйду сейчас. Успокойтесь, что успокойтесь. Очень свобода. Нет, они, ну я выйду сейчас.
3: Ну пойте.
2: Пусть поют, конечно. Что вы, женщина?
1: Ой.

0: Дорогие друзья, мне еще мало лет, и я еще не умею выразить словами то, что у меня на сердце. И все-таки я скажу, как умею. Царство Божие уже близко. Сын человеческий очень скоро придет на землю, чтобы судить. Никто не знает ни дня, ни часа, когда наступит этот день. Вот брат Володя рассказывал вам о днях Ноя, как было тогда во дни Ноя. Так будет и теперь, когда придет Сын Человеческий. Перед потопом люди ели и пили, женились, выходили замуж. Они ничего не знали о том, что произойдет, пока не начался потоп. И они все погибли. Так будет и когда придет Сын Человеческий. Люди будут работать, веселиться. Я хочу вам напомнить об этом. Библия предупреждает нас, что день этот придет очень неожиданно. Смотрите, чтобы сердца ваши не одолели невоздержанность, всякие заботы жизни, особенно пьянство, чтобы день этот не застиг вас врасплох. Надо всегда быть на страже. А ведь многие из вас не только не читали Библию, но даже не верят в Бога. Господь хочет всех вас спасти. Он не хочет смерти грешника. И Он вас всех очень любит. Пожалуйста, приходите к нам на собрание. Мы будем вместе молиться, петь псалмы, слушать Слово Божие. Поверьте, что в этом заключается истинный смысл жизни человека на земле. И в этом наше счастье.
1: Ну вот и наша остановка. Как незаметно мы доехали до дома.
2: Мам, почему у тебя слезы на глазах? Тебе не понравилось, как говорил Петя?
1: Что ты, мой мальчик, от счастья тоже иногда плачет.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спирджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмек. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спирджина. Мы продолжаем чтение проповедей Спирджина о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Небесный образец для нашей земной жизни». На слова из Евангелия от Матфея, 6 главы, 10 стиха. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Нам следует часто заниматься кропотливым исследованием, проходя по нашим церквям, чтобы определить, где и в чем мы отошли от божественного образца. Некоторые прекрасные синаарские одежды или слиток золота могут уподобиться проклятым вещам в стане, внося сумятицу в войско Господне. Не будем же пренебрегать ничем из того, что повелел нам Бог, чтобы Он не лишил нас своего благословения. Его воля исполняется на небе мгновенно и без задержек. Мы же, боюсь, преданы проволочкам. Мы оправдываемся тем, что должны хорошенько осмотреть все со всех сторон. Вторая мысль лучше первой, говорим мы, тогда как первые мысли, исполненные ревностной любви, есть лучшее, что производит в нас наше естество. Я хочу, чтобы мы были послушны, несмотря ни на что, ибо в этом заключается самая подлинная безопасность. О, сделать то, что Бог приказывает нам, именно так, как Он приказывает, тут же и в тот же миг. Наше дело не обсуждать, а исполнять. Давайте же посвятим себя этому так же совершенно, как осветила себя Есфирь, когда отдалась делу ее народа, говоря: «Если погибнуть, погибну». Мы должны не советоваться с плотью и кровью или пытаться сохранить что-то для собственного «я», но немедленно и энергично следовать божественному повелению. Помолимся Господу о том, чтобы нам исполнять Его волю на земле так, как она исполняется на небе, то есть с радостью и без малейшей усталости. Если наши сердца исполнены истины, то служить Богу — это радостное занятие, хотя бы оно состояло в развязывании ремней на обуви нашего Учителя. Быть призванным Иисусом на служение, которое принесет нам не почет, а порицание, это должно стать нашим восторгом. Если бы мы были бы подлинно теми, кем должны бы быть, то скорбь ради Христа была бы для нас радостью, и более того, мы знали бы только одну радость, как в мрачные ночи, так и в светлые дни. И как веселятся те, кто на небе? От счастья, рожденного присутствием Господа, так должны веселиться и мы, обретая силу в радости Господней. На небе воля Господня исполняется с подлинным смирением. Совершенная чистота вставлена там в оправу кротости. Мы же слишком часто впадаем в самовосхваление, и оно оскверняет наши лучшие дела. Мы шепчем сами себе: «Я сделал очень хорошо». Многие льстят в свой собственный адрес, говорят, что в их поведении нет корости, но именно когда мы умащиваем этим льстивым миром свои души, мы лжем, что и доказывается нашим самодовольством. Бог мог бы позволить нам совершить в 10 раз больше, если бы не знал, что это будет небезопасно для нас. Он не может поставить нас на самой вершине, потому что наши головы слабы, и мы шатаемся от гордости. Нам нельзя позволить, чтобы мы управляли многими, потому что мы обязательно стали бы тиранами, если бы предоставилась такая возможность. Брат, молись Господу, чтобы Он держал тебя в самом низу у ног своих, потому что ни в каком другом месте ты не сможешь оказаться Ему хоть в какой-то мере полезным. Поскольку наше сегодняшнее приравнивание весьма поучительно, то я молюсь, чтобы мы почаще и основательнее размышляли о нем. И мне не представляется легким даже простое описание данного нам образца. А если же мы попытаемся его скопировать, то это труд, затруднение, трудность. Пока мы не припоясаны божественной силой, мы никогда не сможем исполнить волю Божью так, как она исполняется на небе. Это труд более величественный, чем труды Геракла, приносящие с собой победы более благородные, чем победа Александра. Для этого труда не хватило бы бессмертной мудрости Соломона. Святой Дух должен преобразить нас, предав земное в нас в плен небесному. В-третьих, прошу вас заметить, друзья мои, что это приравнивание святого служения на земле к такому же служению на небе основано на фактах. Эти факты и утешают, и вдохновляют нас. В нашем стихе упомянуты два места, которые кажутся очень непохожими друг на друга, и однако подобие здесь превосходит неподобие. Эти места — земля и небо. Почему святые не должны исполнять волю Господню на земле, как это делают их братья на небе? Мы имеем ту же пищу на земле, как и святые на небе, потому что Агнец, который среди престола, пасет их. Он пастырь своего стада внизу и каждодневно питает нас самим собой. Его плоть — это истинно пища, а его кровь — истинно питье. Откуда берутся живительные глотки бессмертных? Агнец водит их к живым источникам вод. Но разве здесь он не говорит нам: «Кто жаждет, иди ко мне и пей»? Та же самая река, несущая воду жизни, которая веселит град нашего Бога наверху, также орошает сад Господень внизу. Братья, мы находимся здесь внизу в том же обществе, каким наслаждаются и те, кто живут наверху. Там они пребывают со Христом, и Он также и здесь с нами, потому что Он сказал: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Разница существует только относительно явности его присутствия, но не относительно его реальности. Таким образом, вы видите, что мы соучастники тех же прав, что и светоносные существа за вратами града. Церковь на земле — это комната одного большого дома, и то, что отделяет ее от церкви на небе, — это просто завеса, причем невообразимой тонкости. Поэтому разве не надлежит нам исполнять волю Господню на земле так, как она исполняется на небе? «Но небо — это место покоя, — говорит кто-то. Там отдыхают от трудов своих». Возлюбленные, наше достояние здесь также не лишено своего мира и покоя. «Увы, — восклицает кто-то, — мне кажется, что это далеко не так. Я знаю». Но откуда происходят войны и сражения, если не от нашей раздражительности и неверия? А входим в покой мы, уверовавшие. При всем уважении, это не есть чистая аллегория, изображающая нас, пересекающих Иордан смерти, чтобы войти в Ханаан. Нет, братья мои, верующие уже сейчас в Ханаане. Как в противном случае мы могли бы сказать, что Хананей еще остается на земле? Мы вошли в обетованное наследство и теперь сражаемся за полное овладение им. Есть разница между самым лучшим достоянием земли и славой неба, но покой, который может иметь каждая душа, который учит ее волю побеждать, в высшей степени глубок и реален. Братья, имея покой уже сейчас и будучи причастниками радости Господней, почему мы не должны служить Богу на земле, как служат Ему на небе? «Но у нас нет таких побед, как у них», — восклицает кто-то, — «потому что они все победоносны». Да, но исполнилось время борьбы нашей. У нас есть пророческие свидетельства на этот счет. Более того, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. В Господе Иисусе Христе Господь дарует нам победу и делает нас победителями везде. Мы ведем войну, но мы добры духом, ибо Иисус победил мир, и мы также победим его кровью. Поэтому наш боевой клич всегда один и тот же. Победа! Победа! Скоро Господь положит сатану нам под ноги. Почему же мы не должны исполнять волю Господню на земле так, как ее исполняют на небе? Небо — это место общения с Богом, и в этом блаженная особенность тамошней радости. Но в ней мы участвуем уже сейчас, ибо истинно наше общение с Отцом и Сыном Иисусом Христом. Общение же с Духом Святым всегда с нами — это наша радость и восторг. Имея общение с Триединым Богом, Отцом и Сыном и Святым Духом, мы вознесены и освящены, и поэтому должны исполнять волю Господню на земле так, как это делается на небе. «Там, наверху, — говорит один из братьев, — они все облагодатствованы, но мы здесь находимся в процессе испытания. Вы читали об этом где-нибудь в Библии? Я — нет». Верующий не находится ни в каком процессе испытания. Он перешел от смерти в жизнь и никогда не подвергнется осуждению. Мы уже облагодатствованы в возлюбленном. И это облагодатствование дано так, что никогда не может быть взято назад. Искупитель извлек нас из страшного рва испытаний, поставил на камне спасения ноги наши и утвердил стопы наши. Праведный удержится на своем пути, а имеющий чистые руки будет делаться крепче и крепче. Поэтому разве не должны мы, как облагодатствованные в Господе, исполнять Его волю на земле так, как она исполняется на небе? «Да, — говорит кто-то, — но небо — это место совершенного служения, ибо там рабы Его служат Ему». Но разве в некотором отношении земля не продолжает оставаться местом более обширного служения? Разве не наличествует здесь многое из того, что совершенные святые небес и ангелы просто не могут совершить? Если бы нам нужно было выбрать область, в которой мы могли бы служить Богу в самых широких пределах, мы должны были бы выбрать не небо, а землю. На небе нет трущоб и переполненных людьми помещений, куда можно было бы прийти со своей помощью, но их много здесь. Там нет джунглей и районов, пораженных малярией, где миссионеры могли бы доказать свое необратимое освящение, проповедуя Евангелие ценой собственных жизней. В некотором отношении этот мир имеет преимущество перед небесным. А именно в том, что касается пределов исполнения воли Божьей. О, если бы мы были лучше, чем мы есть, тогда святые на небесах воистину завидовали бы нам. Если бы мы всего лишь жили так, как должны жить, то Гавриил наклонился бы со своего престола и воскликнул: «О, если бы я был человеком!» Это именно наш долг — быть в авангаре в каждодневных сражениях с грехом и сатаной и в то же время находиться в арьегарде, отражая нападение преследующего нас врага. Да поможет нам Бог, поскольку мы удостоены чести находиться на столь важном посту, исполнить Его волю на земле так, как она исполняется на небе. «Да, — говорит кто-то, — но небо — это место, переливающееся через край радости». «Да, это так, но разве вы не имеете радость уже сейчас? Святой, живущий близко от Бога, настолько блажен, что он не будет сильно удивлен, когда попадет на небо. Он будет поражен созерцанием чистой небесной славы, но для веселья у него будет то же основание, которым он располагает сейчас». Здесь, внизу, мы живем такой же жизнью, какой будем жить наверху, потому что мы оживотворены одним и тем же Духом, взираем на одного и того же Господа и наслаждаемся одной и той же безопасностью. Радость, разве вам она не знакома? Ваш Господь говорит: «Да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». На небе вы станете намного большими сосудами, но вы не будете более полными. Вы будете ярче, безупречнее, но вы не станете чище, чем вы уже стали теперь, когда Господь омыл вас Своей кровью и убелил вас. Не стремитесь же с нетерпением попасть на небо. Да не будет у вас такого желания. Не давайте земным вещам опутать вас. Однако долгую жизнь на земле, в которой вы можете послужить Господу, считайте великой честью. Наша смертная жизнь — это всего лишь короткий промежуток между двумя вечностями. И если бы мы судили беспристрастно и понимали нужды земли, мы могли бы сказать: «Верни нам допотопные сроки человеческой жизни, чтобы на протяжении тысячелетий мы могли бы служить Господу, страдая и подвергаясь злословию, ибо мы не можем делать это, находясь в славе. Эта жизнь есть преддверье славы». И, наконец, это приравнивается

Господа Иисуса. Дух Господень не умолился, и милость Божия не иссякла. Не будет ли вполне истинным считать, что главная причина медленного прогресса христианства – это своекорыстные христиане? Если христианство не сумеет распространяться в мире с большей скоростью, чем сегодня, то оно даже не сможет идти вровень с ростом населения. Если мы будем давать на нужды Царства Христова не более того, чем обычно даем, то, я полагаю, потребуется около полутора вечности, чтобы обратить мир. Или, другими словами, это никогда не случится. Прогресс, имеющий место сейчас, настолько незначителен, что есть угроза перехода его в прогресс рака, который всегда изображается в баснях как движение назад. Что мы даем, братья? Что мы делаем? Один из друзей убеждает меня, что доход баптистского миссионерского общества должен подняться до 1 миллиона в год. У меня есть сомнения на этот счет, но он предлагает, чтобы мы, по крайней мере, попытались сделать это за 1 год. Здесь нет ничего, кроме высокой отметки, которой предстоит достичь. 1 миллион в год кажется всему вашему собранию слишком большой цифрой, и тем не менее я не уверен, что это много. Какими средствами располагают в наше время баптисты? Приблизительная оценка состояния, находящегося в руках верующих баптистов Соединенного Королевства, могла бы повергнуть нас в стыд из-за того, что этот миллион не собран немедленно. Намного большая сумма тратится таким же количеством англичан на крепкие напитки. Мы не знаем, какие богатства лежат на сохранении у служителей Божьих. И маловероятно, что некоторые из них известят нас об этом, пока мы не прочитаем соответствующую информацию в газете. И тогда нам откроется, что они умерли, имея много сотни тысяч. Мир оценивает людей по тому, сколько они сумели накопить. Но поистине эти люди не стоят того, иначе они не удерживали бы у себя такие суммы, когда дело Господне нуждалось в них для распространения благой вести. Как деноминация мы прогрессируем незначительно. Мы прогрессируем незначительно. Я должен повторить эту фразу и поставить в ней правильное ударение. Мы не вправе поздравлять друг друга. Остается еще довольно много места для прогресса. Доход общества может быть удвоен, и нет никого, кто противился бы этому. Нам не подобает говорить «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», но, Господи, у Тебя много путей и способов исполнения Твоей воли, и я молю Тебя, исполни ее, но пусть меня не просят при этом о помощи. Нет, когда я произношу эту молитву, то если я искренен, я буду проверять мои собственные закорма, чтобы знать, что я могу дать для возвещания истины. Я буду задаваться вопросом, не смогу ли я лично нести спасительное слово. Я не уклонюсь от даяния из-за того, что сейчас тяжелое время, и не откажусь нести слово из-за того, что собираюсь в отставку. Любая возможность — это золотой дар. Но не прибегайте к молитве нашего сегодняшнего стиха, если вы не отдаете себе полного отчета в ее словах. Лучше не высказать просьбу, чем лицемерить, произнося ее. Вы, которые не оказали поддержку нашим миссиям, когда сделать это было в ваших силах, вы никогда не должны говорить «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». Но пропустите эти слова, боясь поругаться над Богом. Какая любовь Божия может обитать в человеке, отказывающем в свете язычнику, погруженному во мрак ночи, в свете, без которого этот язычник погибнет? Любовь — это величественное слово, если говорить о ней, но она еще благороднее, если принимать ее в качестве принципа, которому следует покоряться.
Может ли любовь Божия

0: быть в сердце человека, который не хочет помогать рассылке Евангелия тем, кто лишен его. Мы хотим благословить мир. У нас есть 1000 проектов, как это сделать. Но если когда-либо воля Божья будет исполняться на земле так, как на небе, то это будет чистейшим и исчерпывающим благословением. Вступайте в общество мира любыми способами. Прощайте друг друга и будьте миротворцами, но знайте, нет другого пути утверждения мира на земле, кроме исполнения на ней Божьей воли. А это может быть сделано только через обновление человеческих сердец Евангелием Иисуса Христа. Как христиане, будем же всеми доступными способами стремиться так воздействовать на политику, чтобы на земле не осталось никакого гнета и угнетения. Но все равно они будут иметь место, пока не распространится Евангелие. Это единственный бальзам на все раны земли. И они будут кровоточить до тех пор, пока Христос не придет, чтобы перевязать их. Стих гласит: «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». Представьте себе, что кто-то из вас сошел с небес. Это только предположение, но давайте остановимся на минуту. Представьте себе, что кто-то только что пришел к нам сюда с неба. Некоторым было бы любопытно посмотреть на телесную форму этого человека. Они бы ожидали, что будут ослеплены сиянием, исходящим от этого лица. Однако мы пропустим эти моменты. Нам интересно узнать, как бы он жил, как бы он вел себя, только что сойдя с небес. О, господа, если бы он пришел сюда, чтобы делать то же самое, что и все люди на земле, только на небесный лад, то каким он был бы отцом, каким мужем, братом, другом? Я сам бы сел и предоставил бы ему возможность проповедовать в это самое утро, без малейшего сомнения. А когда он окончил бы проповедь, я пошел бы с ним домой, чтобы побеседовать. Я внимательно наблюдал бы за тем, что он будет делать со своим достоянием. Если бы у него появился шиллинг, то его первой мыслью было бы израсходовать его для славы Божьей. «Но, — скажет кто-то, — мне нужен мой шиллинг, чтобы пойти с ним в магазин». Пусть так, но когда вы идете туда, то скажите: «Господи, помоги мне израсходовать мой шиллинг для Твоей славы». В покупке того, что вам необходимо, должно быть столько же благочестия, сколько в намерении пойти в молитвенный дом. Я не думаю, что этот только что сошедший с небес человек мог сказать: «Мне нужна вот эта роскошь, мне нужно вот это дорогое одеяние, мне нужна вот эта великолепная лошадь» и так далее. Наоборот, он сказал бы себе: «Сколько я могу сэкономить для Бога небес?» Я уверен, он экономил бы абсолютно на всем, чтобы скопить деньги для служения Богу. Что делал бы Иисус, если бы он оказался здесь сегодня, а мир все еще лежал бы в лукавстве? Если бы Иисус занимался вашими делами, если бы у Него были ваши деньги, как бы Он их потратил? Так вот, именно так и вы их должны потратить. А теперь, братья, подумайте о том, что и вы скоро окажетесь на небе. За последний год уже многие ушли домой, и до конца нынешнего года также многие будут вознесены к славе. Восседая там, на небесных седалищах, что мы будем желать относительно нашей окончившейся жизни на земле? Ни одному человеку на небе не доставит даже малейшей радости мысль, что он довольствовал себя, пока жил здесь на земле. Никакого облегчения не принесут ему воспоминания о том, сколько ему удалось скопить на земле и сколько он оставил после себя в качестве предмета раздоров. Он скажет себе: «Я сохранил бы больше из моего капитала, если бы, будучи на земле, больше посылал сюда. Ибо то, что я хранил на земле, пропало. но то, что я потратил для Бога, действительно собрано там, где воры не подкапывают и не крадут. О, братья, давайте же жить так, как нам хотелось бы, чтобы мы жили, когда жизнь наша окончится. Давайте вести такую жизнь, которая будет нести вечный свет. Да и разве можно назвать жизнью что-то другое? Разве это не есть некий вид обморока, некая кома, из которой жизнь, может быть, еще и не ушла, но зато все, что только достойно называться жизнью, давно вытекло? Пока мы, прилагая все силы, не стремимся прославить Иисуса и вернуть домой Его изгнанных, мы мертвы, хотя и живем. Давайте стремиться к такой жизни, которая бы выдержала огонь, испытывающий дела всех людей. Если бы я мог побудить кого-нибудь из сидящих здесь решиться, я буду так жить, то я говорил бы сегодня не напрасно. По крайней мере, я движим глубоким желанием отбросить прочь всю наружную шелуху жизни и дать вызреть действительному ядру моего существа. Да будет мной исполнена воля Твоя на земле, Господи, пока я еще пребываю в надежде исполнять ее на небе. Пусть я начну здесь жизнь, достойную для продолжения вечности. Да благословит же вас Бог ради Христа. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве. До свидания. До следующей встречи.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Если у вас в жизни что-то не ладится, кого вы будете обвинять? Ваше воспитание или обстоятельства? А может быть, других людей или даже Бога? Когда в 17 лет герой нашего рассказа был арестован за ограбление и убийство, он обвинял кого угодно, только не самого себя. Он был слеп к правде до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: мой бедный мальчик, что же будет с тобой дальше, сынок?
1: Не знаю, мама.
0: В газетах пишут, что ты убил того мужчину. Я все еще не могу поверить в это.
1: Я никого не убивал, мама. Нож был у Шепарда. Я уже был в дверях, когда, оглянувшись, увидел, как Шепард ударил продавца ножом. Он был совершенно невменяем и кричал: «Змеи, везде змеи!»
0: Не могу себе даже представить, чтобы он мог сделать такое!
1: 6 дней мы пили и кололись. Я уже ничего не соображал. Когда мы подошли к магазину, у нас не было денег. И мы решили его ограбить.
0: Я бы дала вам денег! Как вы могли пойти на это?
1: Мы ничего не соображали, мама. В последний момент я испугался, хотел остановиться, но было уже слишком поздно.
0: А что говорит адвокат?
1: Он считает, что мне следует признать себя виновным.
0: Почему? Ты же не делал этого.
1: Я был там, я замешан в этом деле. Он говорит, что так я мог бы избежать судебного разбирательства и получить меньший срок.
0: Я все еще не могу поверить в то, что случилось.
2: В прошлой передаче мы рассказывали, что этот парень рос окруженный любовью, заботой и вниманием. Но развод родителей оказался для него слишком большим потрясением. Он потерял душевный покой. Обида и злость захлестнули его. Он начал воровать, пить и убегать из дома. В 16 лет у него родился сын, а в 17 он был арестован за убийство. Во второй части, которую вы сейчас прослушаете, Сэм расскажет о том, как он был освобожден.
1: Как могло случиться такое, что ребенок, воспитанный в любви к Богу, кончил тем, что оказался в тюрьме по обвинению в убийстве? Я сидел в камере и думал о своей жизни, о том, как я опозорил честь семьи. Если бы я только послушал папу, он умолял меня вернуться домой. Когда на суде меня приговорили к заключению в тюрьме, мои сестры и мама с плачем выбежали из зала. Мне, внуку Брайса Хаддлстона, шерифа, дали 5 лет. Я никогда не думал, что дед придет ко мне на свидание. Но за сутки до отправления к месту наказания он навестил меня. В тот вечер я впервые в жизни увидел, как дедушка плачет.
3: Сэмми, когда ты будешь в тюрьме, веди себя достойно и всегда говори только правду. Помни, ты и там остаешься Хаддлстоном.
1: Я боялся, что ты отречешься от меня, дедушка Брайс.
3: Ты всегда будешь моим внуком, Сэмми. И что бы ты ни сделал, все равно ты останешься им.
1: Я первый из Хаддлстонов, совершивший преступление и попавший в тюрьму. Дедушка, мне очень жаль.
3: Я все понимаю, внучек, ты совершил ошибку и должен заплатить за нее. Но на этом жизнь не кончается. Ты еще реабилитируешь себя.
1: Я рад, что ты пришел на свидание. Спасибо. Дорога в тюрьму проходила мимо нашего дома. Я видел окно спальни, из которого столько раз вылазил по ночам в поисках свободы. 7 сентября 1971 года я начал отбывать свой срок. Прошло около месяца, и однажды меня пригласили в комнату для свиданий. Там была вся моя семья. Папа, 3 брата, 2 сестры, мачеха и даже мой сын Андре. Как здорово, что вы все пришли, и даже Андре взяли.
4: Как дела, сынок?
1: Пока жив, как видишь.
4: Не сладко тебе здесь.
1: Не то слово. Это место называют школой гладиаторов. Теперь я понял, что это значит. Здесь постоянно дерутся, иногда даже до смерти.
4: Мы молимся за тебя, Сэмми.
1: Папа, мне это очень нужно.
4: Чем ты здесь занимаешься?
1: Выживанием. Я пробовал работать на раздаче пищи в столовой, но это просто невозможно. Дашь больше — цепляются охранники. Дашь меньше — терроризируют заключенные. Однажды они избили моего напарника прямо в столовой.
4: Будь осторожнее, Сэмми.
1: Я стараюсь. Сейчас я нашел себе другое занятие.
4: Какое же?
1: грузчиком на заводе. Зарабатываю всего $10 в месяц. Ты представляешь, лучше бы я оставался с тобой дома и занимался разведением свиней, пап.
4: Здесь есть церковь? Ты ходишь туда, сынок?
1: Да. У нас проводят служения по воскресеньям.
4: Читай Библию, Сэмми. Бог поможет тебе пройти все эти испытания.
1: Но, по правде говоря, я не видел, чтобы Бог хоть как-то заботился обо мне. Я надеялся, что ужас преступления со временем оставит меня. Но каждую ночь я просыпался от криков человека, которого мы убили. Вскоре я узнал, что дедушка Брайс умер. Он и папа были единственными на свете людьми, которых я уважал. Через 3 дня меня отпустили в сопровождении охранника на похороны. Церковь была полна народу. Я думал о том, сколько лет дедушка работал, чтобы заслужить уважение людей. А я опозорил нашу семью. Ты будешь гордиться мной, дедушка Брайс. Я смою пятно с нашей семьи. Не знаю как, но я стану таким, каким ты хотел меня видеть.
5: Папа, как мы будем жить без тебя?
1: Я стану другим человеком, дедушка. Обязательно стану. Ты увидишь. Ты будешь гордиться мной. Через 1.5 года я написал заявление, и меня направили в боевую часть в Сьеррас, которую комплектовывали заключенными. Там я работал на кухне с одним молчаливым, болезненного вида парнем. Однажды он мне поведал нечто интересное.
6: Ты знаешь, Сэмми, меня вчера навестили. Какой-то парень, которого я раньше и в глаза не видел.
1: Да ну.
6: Да ты не поверишь. Ко мне приходит совершенно незнакомый человек.
1: Слушай, сюда не так просто добраться?
6: Ну да. 3 часа до нас, 3 обратно. Как тебе это?
1: А зачем он приходил?
6: Ну, он сказал, что просто хочет быть моим другом. Обещал прийти в следующем месяце.
1: Да это здорово, когда ты кому-нибудь еще нужен. Он был так взволнован этим событием, что казалось, это был первый человек, навестивший его за все годы заключения. Вообще, к тем ребятам, с которыми я сидел, или совсем не приходили, или же приходили очень редко. И тем более я ценил поддержку своей семьи. Мне даже раз в неделю разрешали звонить домой. Наступила Пасха. Я, как обычно, с утра занимался с гирями.
4: Эй, Сэмми! Ты не хочешь пойти со мной в церковь?
1: Ты же знаешь, что я не хожу в церковь.
4: Пошли, Сэмми. Сегодня же Пасха.
1: А мне лично наплевать, какой сегодня день. Меня не интересует вся эта чепуха.
4: Ты помнишь, Сэм, когда ты просил меня курить с тобой опиум, я не отказывался. Почему же ты сейчас не хочешь пойти со мной в церковь? Что, испугался?
1: Испугался? Чего испугался? Оставь меня в покое.
4: Нет, я не отстану от тебя, пока не согласишься пойти со мной в церковь.
1: Я пошел с ним на службу. Церковь напомнила мне о том, каким хорошим отцом был для меня мой папа, и каким плохим был я для своего сына. Всю неделю я хандрил и думал о своем ребенке. Придется ли ему стыдиться меня? Будет ли когда-нибудь при встрече делать вид, что не замечает? Я был так подавлен этими мрачными мыслями, что чуть не забыл позвонить в назначенное время домой. Я позвонил маме, но никто не подымал трубку. Мама, ответь же. Звоню ей всего лишь раз в неделю. У нее какие-то другие более важные дела. У мамы всегда находится что-то более важное. Поэтому неудивительно, что я оказался здесь. По крайней мере, я всегда могу положиться на папу. Если только он не в церкви. Церковь у него всегда на первом месте. Из-за этого и мама ушла от него. Ну, хоть кто-то же должен быть дома. Я обзвонил всех родственников и знакомых, но никто не поднимал трубку. Все просто забыли обо мне. За дверью кабины ждал в своей очереди другой заключенный. Я положил трубку и вышел. А затем я сделал то, что навсегда изменило мою жизнь. Я вышел во двор, упал на траву и смотрел на звезды. Где был Бог, который должен был помочь, когда я так в этом нуждался? Он был не лучше других, для которых моя жизнь мало что значила. Мама, бросившая меня в детстве, друзья, приучившие к вину и наркотикам, Джордж, донесший на меня в полицию. Это они были во всем виноваты. И Бог тоже. И вдруг мне показалось, что я услышал голос свыше, сказавший мне: «Сколько ты еще будешь обвинять других за то, что выбрал для себя сам?» Боже, ты ли это? Боже, я даже не знаю, существуешь ли ты на самом деле, хотя папа говорит, что существуешь. И если это правда, как утверждает папа... Боже, я не прошу тебя помочь мне вернуться домой. Я прошу тебя помочь мне измениться. Сейчас. Здесь, в тюрьме. Ты прав. Я сейчас за решеткой по своей вине. По своей и ничьей другой. Но, Боже, если ты действительно существуешь, и если ты поможешь мне, я стану другим. Я написал папе письмо. Я рассказал, как впервые в жизни по-настоящему обратился с молитвой к Богу. И меня перестали мучить по ночам кошмары. Я начал читать Библию и решил бросить ругаться. Перед тем, как лечь спать, я даже становился на колени и молился, как учил меня папа. Когда папа в тот месяц приехал ко мне на свидание, он весь сиял. Увидев меня, он бегом бросился навстречу и крепко обнял меня.
7: Сынок, сынок, 19 лет. Все эти годы с тех пор, как ты родился, я молился за тебя, сынок.
1: Ты правильно делал, папа.
7: Ты читаешь Библию.
1: Конечно. Долго же я шел к этому, однако. Я даже пытаюсь бросить ругаться.
7: Молодец, молодец. Бог хочет, чтобы мы жили праведно.
1: Я и не подозревал, сколько в моей речи было отвратительных слов, пока не попробовал от них избавиться.
7: Ходи на изучение Библии, сынок. Церковь, прихожане, все это поможет тебе.
1: Папа, знаешь, что мне особенно помогает?
7: Да.
1: Раз в неделю мы собираемся с пастором и говорим о своих проблемах, обо всем, что нас волнует.
7: Это очень хорошо, Сэмми. Дьявол будет пытаться увести тебя назад, к прежнему, но ты должен держаться за Господа и оставаться в истине.
1: Я знаю. Я очень переживал, когда недавно опять сорвался. Тогда я пошел к себе в камеру и прочитал 9 стих из Евангелия от Иоанна, 1 главы.
7: Да. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Да, это то. Боже, да чего ты хорошо знаешь Библию, папа?
7: Это единственный путь, сынок. В псалмах говорится: «Слово является лампадой нашим стопам и светом тропе нашей».
1: Папа, спасибо тебе за то, что ты все это время верил в меня и не оставил в самый трудный момент в моей жизни.
7: И Бог тоже не оставлял тебя. Он всегда рядом, независимо от того, знаешь ли ты об этом или нет.
1: Чем больше я узнавал о Христе, тем больше мне хотелось поведать о Нем людям. Однажды, когда повар рассказывал мне о своих похождениях, я спросил его, знает ли он Иисуса. Он вдруг как ошпаренный выскочил из кухни, а на следующий день ему назначили другого помощника. Через несколько недель я встретил его во дворе. Извини, дружище, если я тебя как-то нечаянно обидел. Просто я недавно уверовал во Христа и не знаю, как толком рассказать о нем людям. Ты был первым человеком, которому я сказал о нем, не считая папы и пастора.
6: А почему ты решил стать христианином?
1: Понимаешь, Всю жизнь я винил других за свои неудачи. Я обвинял Бога, родителей, всех, кого только знал, кроме себя самого. Я себя так ужасно чувствовал, что не мог спать ночами.
6: Да, я тоже.
1: Ну и вот, в конце концов, однажды я был во дворе нашего лагеря.
6: Что, прямо здесь, в Сьерра?
1: Именно здесь, где мы с тобой сейчас стоим. И я услышал, как Бог мне сказал. Эй, милый, ты должен сам за себя отвечать.
6: Значит, ты веришь, что Бог действительно существует?
1: Да. Послушай, я знаю только одно. Моя душа вдруг наполнилась радостью, которую я не испытывал никогда раньше. Я не знаю, откуда она пришла, но мне становится хорошо, когда я читаю Библию. Она помогает, когда мне трудно, и я не знаю, что делать.
6: Сэмми, скажи мне, а мог бы я тоже стать христианином?
1: Конечно.
6: Когда?
1: Да хоть сейчас. Только ты должен признать, что сам виноват в своих ошибках, и попросить его помочь измениться к лучшему. Скажи Иисусу, что ты хочешь вручить ему свою жизнь. Он молился и плакал, и я плакал вместе с ним. Другие ребята, узнав, что я стал христианином и читал Библию, насмехались и оскорбляли меня, пытались спровоцировать на драку. Но каждый раз Бог помогал найти мне нужные слова, чтобы выйти из этих ситуаций. Вскоре я подал прошение о досрочном условном освобождении.
6: Что случилось, Сэм?
1: Ничего не вышло. Меня не освободят.
6: Сочувствую, дружище.
1: Что мне твое сочувствие? Это Бог во всем виноват.
6: Не хули Бога, Сэмми. Ты помнишь вора на кресте? Иисус спас его, но ему все равно пришлось заплатить за свое преступление. То же самое и у тебя?
1: Какая мне разница? Все, хватит. Я отказываюсь служить Богу.
6: А ты хоть когда-нибудь служил ему по-настоящему? Или ты ожидал, что он будет тебе служить?
1: Да как ты смеешь такое говорить?
6: Так чего же ты сейчас от него хочешь? Ты виноват, Сэм. И ты должен отсидеть свой срок.
1: Да, ты прав, брат. Я должен выпить свою чашу до дна. Прошел еще один год. И опять мне отказали в освобождении условно. Папа рассказал всем о том, что я принял Христа, и меня пригласили рассказать о себе в церковь, куда я ходил в детстве. Меня отпустили туда под конвоем. Церковь была полна народу. Я говорил о блудном сыне. Подобно блудному сыну, я ушел из отчего дома. Я ушел очень далеко от тех истин, которые я слышал в этой церкви, от того, чему меня учил отец. Я растратил свое наследство и жил в хлеву, умирая без настоящей пищи. Но вы знаете, моя семья не бросила меня. Они все время молились о моем возвращении. Мои близкие ни на миг не прекращали меня любить. И Бог тоже не прекращал меня любить. Так и должно быть. Потому что Библия говорит, что Бог не хочет, чтобы хоть кто-то погиб, даже такой, как я. В Евангелии от Луки, в 15 главе, 18 стихе, блудный сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И что же сделал его отец? Когда он увидел идущего к нему издалека сына, он побежал к нему навстречу. Так же поступает с нами и Бог. Только ты признаешь себя грешником, он уже здесь, рядом с тобой и готов простить, потому что Христос умер за нас. В одном из задних рядов я увидел того человека, который донес о нас в полицию. После моего выступления он подошел ко мне и пожал руку. И когда он извинился, А я признался, что сам был во всем виноват. В тот же миг вся озлобленность, столько времени отравлявшая мою душу, куда-то исчезла. Только Бог мог сделать это. Прошли еще полгода моего пребывания в заключении, и за это время папа подыскал для меня работу. И это способствовало тому, что наконец мне удалось добиться условного освобождения.
7: Слава Богу! Какой сегодня день?
1: Наконец-то я на свободе! Боже, я не дождусь, когда мы доберемся до дома!
7: Давай сначала помолимся, сынок.
1: Хорошо.
7: Мы должны благодарить Бога. Господи, Сэм снова на свободе. Некоторые уже перестали верить в моего сына, но только не ты, Господи. Спасибо тебе, Боже. Спасибо тебе за то, что ты вернул мне сына.
1: Не так-то просто было вернуться к нормальной жизни. Но Бог, как и папа, непрестанно поддерживал меня. Однажды я встретил пастора, и он пригласил меня выступить в церкви. Во время выступления я вдруг увидел женщину, которую когда-то обокрал. И я тут же, не сходя с места, попросил у нее прощения. И в этот же миг почувствовал такое облегчение и радость, что начал подходить ко всем, прося прощения. Тогда-то я и познакомился с сестрой пастора, Линдой. Я влюбился в нее.

0: Как прошел день, Сэм?
1: Спасибо, нормально. Один из старых приятелей зашел проведать меня на работе. Ему сказали, что я стал верующим, и он хотел убедиться в этом собственными глазами.
0: И что ты ему говорил?
1: Я сказал ему, что никто из нашей компании не пришел навестить меня в тюрьме. Но Иисус всегда был рядом и не предал меня. Я ему сказал, что больше не пью, не принимаю наркотиков и даже не курю.
0: И тебе не трудно обходиться без всего этого?
1: Недавно в магазине я стоял около отдела, где продавали пиво. И мне очень хотелось выпить хотя бы один глоток.
0: И что же удержало тебя от этого?
1: Я вспомнил звук захлопывающейся за мной двери камеры. Боже, никогда не хотел бы вновь очутиться за решеткой.
0: Все будет хорошо, Сэм. Бог поможет тебе.
1: Мы с Линдой поженились. Я хотел посвятить свою жизнь служению Богу. В связи с этим Линда убедила меня, что нужно продолжить учебу. Я очень сомневался в том, смогу ли поступить в библейский колледж. Тюрьма подорвала мою уверенность в себе. Кроме того, я очень мало читал. Но Линда верила в меня, и мы поехали в Санта-Крус. Какие же там меня ждали испытания? Все, с меня хватит.
0: Что случилось?
1: Сегодня я провалил 3-й экзамен подряд. И потом, разве для того, чтобы быть проповедником, образование самое главное? Обойдусь и без него. Бог поможет мне.
0: Ты прав, Сами. Я вспоминаю, как в Ветхом Завете Бог, чтобы обратиться к пророку, использовал осла.
1: Неужели?
0: Да. Бог может использовать для своих целей кого угодно и что угодно. Но он также использовал и Павла, очень высокообразованного человека.
1: Правда?
0: Да. Ты можешь для себя выбирать. И что бы ты ни избрал, помни, я в любом случае буду тебя любить и останусь рядом.
1: Как может что-то не получиться с такой женой? Помимо ее веры поступить в колледж, мне помогли Иисус и добрый профессор, который выслушал и понял меня. Он почувствовал мое страстное стремление служить Господу. Я закончил колледж и поступил в семинарию. Затем я 7 лет работал пастором, а потом я посвятил себя полновременному служению в тюрьмах. И я участвовал в той же программе, работая по которой один проповедник пришел навестить моего товарища-повара в лагере Сьерра. С 1988 года я был руководителем этой программы и встречался с пасторами, бизнесменами, правительственными служащими и даже с президентом Рейганом. Но я все еще не мог избавиться от чувства какой-то неловкости по отношению к своим близким, пока однажды мы не собрались все вместе.
2: До сих пор еще никто из нашей семьи не встречался с президентом. Сэмми, всем будет интересно узнать, как это произошло. Расскажи нам об этом.
1: Мне прежде всего очень стыдно перед всеми вами. Я доставил вам столько неприятностей.
2: Я знаю, но мы простили тебя.
1: Я бы хотел еще раз поговорить об этом. Выслушайте меня, пожалуйста. Блудный сын ушел из дома, а затем вернулся. Но при этом он запятнал честь своей семьи. Вот мой дядя Самуэл. Я единственный в семье, кто носит его имя. И я опозорил его. Дядя Самуэл, ты простишь меня?
3: Да, сэр.
1: Я прошу каждого из вас простить меня за боль и позор, которые я навлек на вас. Если бы не ваша любовь и поддержка, я не был бы сейчас здесь с вами. Но больше всего тем, что я здесь, конечно же, я обязан Иисусу. Он искупил мои грехи на кресте.
3: Мы любим
4: Сэмми,
3: тебя!
4: Мы любим тебя! Сэмми!
1: Благодарю тебя, Иисус! Благодарю тебя, Господи!
5: Кто, как не Господь Иисус Христос, мог так преобразить жизнь Сэма Хаддлстона? Восстановить его отношения с близкими и дать возможность своим служением помогать другим. дорогой друг, у Бога есть чудесные планы для вашей жизни. Но до того момента, пока вы не придете к Нему в раскаянии, вы никогда не узнаете об этом плане и не найдете мира с Господом. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12, говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Читайте Библию и найдите церковь, в которой исповедуют Святое Писание. И да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире передача «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». У микрофона Виктор Думлер. Мы продолжаем цикл передач по книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». Мы убеждаемся, что все люди, несмотря ни на какие внешние различия, на самом деле являются представителями единого целого. Возраст человечества не столь уж велик, и кроме того, у него всего лишь одно общее место рождения. Перед нами своего рода биологическое братство, которое связывают более глубокие узы, чем можно было предполагать, заявил Стивен Джей Гоулд, известный гарвардский палеонтолог и эссеист, в своей статье «В поисках Адама и Евы», напечатанной в 1988 году на страницах журнала «Ньюсуик». «Когда взираю я на небеса твои, дело твоих перстов, на луну и звезды, которые ты поставил, то что есть человек, что ты помнишь его, и сын человеческий, что ты посещаешь его? Немного ты умолил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук твоих. Все положил под ноги его, овец и волов всех, и также полевых зверей, птиц небесных и рыб морских, все приходящее морскими стезями. Господи Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Псалом 8, с 4 по 10 стихи. Тема прошлой передачи, которую мы рассмотрели, — отрицание Божьей истины и его последствия. «И сказал змей жене: нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Бытие, 3 глава, с 4 по 5 стихи. Сатана, которому было мало простого сомнения в Слове Божьем, наконец открыто заявил, что оно не является истиной. Сатана назвал Бога лжецом. Согласно его утверждению, Бог запретил людям вкушать плоды дерева познания добра и зла, потому что опасался, как бы они не узнали слишком много. Хитрый дьявол соединил правду с неправдой. Действительно, от этих плодов глаза у людей открылись, и они познали добро и зло. Но это вовсе не значило, что в результате они во всем уподобились Богу. Кроме того, сатана сказал, что люди не умрут, а это был явный обман. Женщина взяла плод, и оба ели. Веками многие осуждали женщин за это открытое нарушение заповеди Божьей. Однако стоит заметить, что Адам, супруг Евы, находился рядом с ней в течение всего ее разговора с сатаной. Так что и Адам столь же виновен, сколь и Ева. Он мог бы помешать ей вкусить плода. И уж, конечно, он мог бы отказаться есть его. Однако они его оба ели. Сатана добился своего. Можно вообразить, какой торжествующий хохот разнесся по саду. По обыкновению сатана не задержался, чтобы помочь разобраться с последствиями. Этого он никогда не делает. В Библии сказано: «Противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. 1 Петра 5:8. Сатана является к людям под видом благодетеля. Он обещает им счастье, разные удовольствия и интересную жизнь. Но блага его временные и пустые. Если он что-то и даст, то лишь душевную боль. Поистине, это самый дурной товарищ и спутник. Адам и Ева, наверное, думали, что если внешне у них будет все в порядке, что Бог не заметит, какая перемена совершилась у них внутри. Они надеялись утаить происшедшее и притвориться, будто ничего не произошло. Человек предпринял первую попытку сделать хорошую мину при плохой игре. У смоковных листьев был лишь один недостаток. Они не принесли желаемого результата. Изменив внешний вид людей, они не улучшили внутреннего состояния. Чувство вины продолжало жечь душу. Кто-то скажет: «Но ведь это такая мелочь, всего лишь откусить кусочек от плода». Однако с виду небольшое испытание затрагивало самые глубины человеческого существа, обладающего свободой воли. Человек был поставлен перед выбором. Ситуация была не столь уж сложной, и он мог без труда найти верное решение – вкусить или не вкусить, послушаться или нет, любить или не любить. Кто знает, может быть, если бы они искренне раскаялись, Бог тут же пожелал бы восстановить прежние отношения с людьми. Об этом нам ничего не известно. Но что об этом говорить, раз так не произошло? Бог не уничтожил Адама и Еву. Бог решил иначе. Поистине, благодать Божья превосходит наше воображение. Тема нашей передачи сегодня – потомок Евы, обетованный Спаситель. Последствия этого самого первого греха людей сказались на судьбе всего рода человеческого. Как мы увидим, Адам и Ева действовали в качестве представителей всего человечества. Своим грехом они навлекли на всех людей проклятие. Бог же по благости своей дал им такое обещание. «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Бытие, 3 глава, 14 и 15 стихи. Эти слова заслуживают подробного исследования. Смысл их не только в том, что женщины и змеи будут испытывать друг другу взаимное отвращение. У обетования две стороны – потомкам Адама и змею. «И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету». Слова Господа означают, что когда-нибудь Он освободит человека от власти сатаны. Женщина родит ребенка мужского пола, который сокрушит голову сатаны, то есть нанесет ему смертельный удар. Правда, сатана тоже нанесет ему рану, но всего лишь укусит в пятку, а это не опасно и скоро проходит. Таково было самое первое обетование Божие о семени Евы. Позднее Бог назовет обещанного ребенка помазанником или мессией, поскольку ему дано будет особое задание от Бога. Древний обряд помазания состоял в том, что на человека или на предмет, у которых было особое предназначение, лили масло. Предназначение этого избранника заключалось в том, чтобы освободить род человеческий от последствий греха и от власти сатаны, поэтому его называют еще обетованным Спасителем. Наверное, это обещание было радостной новостью для Адама и Евы. Это добрая весть и для нас. Проклятие и его последствия. Однако грех никогда не остается без последствий. Земля и ее обитатели пострадали от проклятия. Проклятие Бога изменило жизнь животных, птиц и рыб. Пострадала даже сама земля. Творение не было более совершенным. Как написано в Библии, от тяжести проклятия вся тварь совокупно стенает и мучается. Римлянам 8:22. Теперь человек должен был появляться на свет в муках при рождении и покидать мир в смертельных судорогах. Жизнь наполнилась несправедливостью, тяготами и страданиями. Бог сказал Адаму: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Бытие, 3 глава, 19 стих. Уделом человека стали испытания, тяготы и борьба за выживание. Первородный грех положил начало цепной реакции горя. Однако самым горьким последствием греха стало именно то, о чем предупреждал Бог, то есть смерть. Вы слушаете передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленная в радиостудии «Волна надежды». Тема передачи «Потомок Евы, обетованный Спаситель». По книге Джона Кросса «Путник на дороге в Эммаус». И заповедал Господь Бог человеку, говоря: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие, 2 глава, 16-17 стихи. Это человеческие предостережения иногда бывают несколько туманными. Слова Бога были абсолютно однозначны, и вряд ли их смысл ускользнул от Адама. Библия рассматривает смерть как расплату за грех. Возмездие за грех – смерть. Римлянам 6:23. Смерть представлена в Библии в различных аспектах. Рассмотрим три из них. Во-первых, смерть для тела. Что такое физическая смерть? Мы вроде бы знаем. Пожалуй, даже слишком хорошо знаем. Однако здесь нам надо еще кое-что осознать. Если вы срезали цветок, то его лепестки не сразу увянут, так и с человеком. Слова Божьего запрета не означали, что Адам упадет замертво, едва только вкусит плода. Скорее, они означали, что, нарушив запрет, человек отсечет себя от источника жизни, и тело его, как срезанный цветок, постепенно зачахнет и умрет, обратившись в прах. «В персть свою возвращаются» – Псалом 103:29. Но тело умирает, а душа продолжает жить. Библия говорит нам, что душа бессмертна. Во-вторых, смерть прежних отношений с Богом. Мы уже знаем, что Адам и Ева были в дружбе с Богом. Их непослушание положило конец этой дружбе. Вспомним о разрыве в отношениях жениха и невесты из нашего примера. Между ними все было кончено. Но у этой истории есть продолжение. Предположим, неверная невеста вышла замуж за другого. Жених, которому она изменила, уже не сможет быть отцом ее детей. Ее дети, возможно, даже никогда не узнают о нем. Так же и потомство Адама и Евы, а это весь род человеческий, увидела свет уже после разрыва отношений человека с Богом. а потому многие жили и живут, даже не зная о нем. Этот разрыв с Богом – подлинная смерть для прежней дружбы. По Библии эта смерть настолько реальна и настолько глубока, что хотя люди живут физически, для Бога они мертвы по преступлениям и грехам. Ефесянам 2:1. Согласно Писанию, таков результат греха. «Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо Его от вас, чтобы не слышать». Исайя 59:2. Многим людям кажется, что Бог где-то далеко. Да, так говорится и в Библии, мы отделены от Бога. В Писании сказано, что человек стал для Бога чужим, врагом. «Вас, бывших некогда отчужденными и врагами» Колоссянам 1:21. Оскорбленный жених может отвернуться от своей невесты, если она сбежала от него с другим. Но когда речь идет о Боге, то дело вовсе не в ущемленном самолюбии. Бог совершен, свят и праведен, Его святость не терпит присутствия греха. Будучи членами современного общества, мы все в какой-то степени привыкли к греху. Но при виде явной несправедливости по отношению к человеку, совершенно невинному, мы возмущаемся. Этот пример дает некоторое представление о том гневе, который испытывает Бог по отношению к любому греху. Для Бога всякий грех оскорбителен и неприемлем, потому что Бог ни в коей мере к нему не причастен. Итак, святость не терпит греха. И если бы святой Бог допустил возобновление прежних отношений с грешником,

в котором он поселится после смерти – небеса. Это изумительное место, устроенное Богом для того, чтобы человек был там счастлив. Часть Божьего плана – вечная жизнь. Человека ожидает радостное ощущение свободы от греха, страдания и смерти. Итак, есть вечная жизнь, но есть и вечная смерть. Когда Библия говорит о смерти, то в некоторых случаях имеется в виду невыполнимость первоначального Божьего замысла о человечестве. Эта смерть называется еще второй смертью, вероятно, потому, что она наступает уже после первой физической смерти. Вторая смерть ожидает тех людей, которые не попадут на небеса. Вместо этого они, согласно Библии, будут ввергнуты в огненное озеро, которое приготовил Бог для наказания сатаны и бесов. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, и увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые, и смерть, и ад повержены в озеро огненное, это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». Откровение, 20 глава, 11, 12, 14 и 15 стихи. В Библии говорится, что живые грешники будут брошены в озеро огненное, горящее серою, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Это место страданий, где счастье невозможно. Там червь не умирает, там тьма, плач и скрежет зубов. Людей одолевают страх, жажда и горестные воспоминания о земной жизни. Как хочется, чтобы никто не попал в это озеро, место одиночества и страдания, и не пирушек и кутежей. Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере, горящим огнем и серою. Это смерть вторая. Откровение 21:8. К этому вопросу мы еще вернемся и поговорим о судьбе человека подробнее. Весь род Адамов попал под власть греха и смерти. Проклятие передается через отцов детям и внукам. Подобное порождает подобное. От яблока рождается яблоко, от кошки – кошка, а от грешников – грешники. Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили. Римлянам 5:12. Адам согрешил, а потому весь род его унаследовал греховную природу. Адам умер, и все его потомство обречено на смерть. Возможно, наш разговор о смерти кому-то покажется мрачным. Но мы должны знать, что Бог не склонен подслащивать пилюлю. Он говорит все, как есть. Смерть ожидает каждого, и нам следует знать, что говорится о ней в Библии. А поскольку Бог совершен, мы можем надеяться, что Слово Его откроет, как нам быть. Повторение. Дружба подобна мосту. Соединяет две личности. Честные, справедливые отношения только укрепляют этот мост. Предательство одного разрушает этот мост. В нашем случае человек восстал против Бога, своего Создателя. Неповиновение человека Богу Библия называет грехом. Согрешив, Адам и Ева испугались и попытались восстановить разорванную связь с Богом, укрепить мост дружбы при помощи смоковных листьев. Они думали, что, изменив внешний вид, они угодят Богу и скроют свой грех. Но так не получилось. Продолжая наш обзор Библии, мы убедимся, что человеку свойственно искать собственные пути к Богу. Но ни один из них

не приводит к цели. Специалисты по молекулярной биологии проанализировали набор генов у представителей всех народов и вышли на элемент ДНК, который ведет к одной единственной женщине, от которой все мы произошли. В Библии сказано то же самое. «И нарек Адам имя жене своей Ева, ибо она стала матерью всех живущих». Бытие 3:20. В 1995 году в журнале Time появилась небольшая статья, утверждающая, что наукой уже доказано существование некоего общего предка – Адама, чей генетический отпечаток остался в хромосомах каждого человека до наших дней. Библия говорит нам то же самое. От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию. Деянием 17:26. Генетические исследования подтвердили, что все мы произошли от одних и тех же прародителей. Кто-то из ученых согласен с этим, а кто-то нет. Библия прямо утверждает, что так оно и есть.

Вы прослушали передачу «Путь, истина и жизнь», подготовленную в радиостудии «Волна надежды». Сегодня я прощаюсь с вами. У микрофона Виктор Думлер, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Ольга Эрленбуш. До свидания. До следующей встречи в эфире.

Волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.

Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

дорогие мамы и папы, бабушки и дедушки, пока звучит музыка, зовите своих детей. Садитесь поудобнее и приготовьтесь слушать наш рассказ про близнецов Олега и Юру. Хотя история эта произошла очень давно, герои рассказа такие же мальчики, как и вы, дорогие ребята. Из нашего рассказа вы узнаете, что может случиться, когда человек, будь то взрослый или же школьник, забывает мудрую библейскую истину о том, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным. Рассказ прочитает автор Галина Николаевна Бородина.

На берегу Японского моря, в городе Владивостоке, жили два брата-близнеца, Олег и Юрий. Они учились в третьем классе гимназии и считали себя совсем взрослыми. В семье, где росли мальчики, был еще Игорь, старший из детей. Он относился к близнецам свысока и считал их малышами. Было еще пять сестер, тоже старше Олега и Юрия. Но и они никогда не принимали близнецов в свои игры. Так и росли два брата-близнеца. Но между собой они очень дружили, хотя по характеру отличались друг от друга. Летом Юра любил играть в мяч, а зимой с увлечением гонял шайбу по льду. Олег же очень любил природу. Бывало летом, когда ходили всей семьей в лес по грибы или ягоды, он садился на пенек и долго разглядывал цветок или бабочку, или какую-то букашку. Но больше всего братья любили плавать в море и загорать на горячем песке бухты Улисс. Даже зимой, несмотря на сильный мороз, братья приходили на берег. И Олегу было жаль рыбок, которым, должно быть, было холодно под водой. Уже в начале 20 века Владивосток был большим портовым городом, куда приходили военные корабли, торговые суда и пассажирские пароходы. Зимой, когда бухта замерзала, некоторые корабли ставили в док на ремонт. Но с наступлением весны жизнь в бухте снова била ключом. Отец близнецов был офицером российского морского флота и уже дослужился до чина капитана первого ранга. Дети очень любили своего отца. Он был строг, но справедлив. И не только к своим детям, но и к курсантам мореходного училища, в котором преподавал. По воскресным дням, когда всей семьей отправлялись в церковь, отец надевал парадную морскую форму. Мальчики не могли оторвать глаз от блестящих эполетов и позолоченного кортика, и очень гордились отцом. Мама занималась больше девочками. С малых лет она научила их рукодельничать, и сестры любили вышивать, вязать и шить платье куклам. В доме было заведено собираться к обеду ровно в 5 часов. В это время отец возвращался домой. Стол был уже накрыт, и ровно в 5 горничная Маруся звонила в колокольчик. Это означало, что отец уже приехал домой и поднимается по лестнице. Детям полагалось уже сидеть за столом, и никто не смел нарушить этого раз и навсегда заведенного порядка.

Как-то весной, когда прилетели грачи, а за ними утки, когда лед в бухте совсем растаял, когда вершины сопок покрылись яркой зеленью, а в лесу расцвели ландыши и фиалки, Юра и Олег отправились к морю. Там, на берегу, лежала перевернутая вверх дном лодка, привязанная веревкой к столбу. Братья приметили ее еще с осени, но не знали, чья это лодка. И вот на другое утро, когда, как обычно, они шли в школу, надев на плечи ранцы, Олег сказал Юре: «Юр, а Юр, смотрите, плот как! Давай пойдем в школу». Побежали на берег. Походим босиком, да погреемся на солнышке, крабов наловим и купим на свои пятачки пампушку китайца. Я видел, как он бечет их с самого утра. С минуту поколебавшись, Юра согласился, и они пошли на берег. По пути купили у китайцев пампушек и тут же съели. Потом стали ловить крабов. Сачка для ловли крабов у них с собой не было. Но Олег переложил все тетради и учебники в ранец Юры, а свой ранец приспособил для ловли. Крабов было видимо-невидимо. Олег сбегал к китайцу, одолжил у него спичек и, собрав хворост, братья разложили костер. Ох, вкусны крабы, печеные на костре. Правда, не обошлось и без приключения. Ребята так увлеклись ловлей крабов, что замочили школьные брюки. Пришлось сушить их на горячем песке. Солнце поднялось уже высоко. На башне мореходного училища пробило 2 часа. Пора было идти домой. Юра и Олег поспешно собрались и побежали. Мама дома спросила: «Мальчики, что так поздно?» «Нас задержал учитель по арифметике. Он долго объяснял нам», — крикнули в один голос близнецы, заранее подготовленный ответ, и побежали к себе в комнату переодеваться. Мама, вечно занятая хозяйством, больше ни о чем не расспрашивала. Уже лежа в постели, мальчики долго шептались. Они решили, что на завтра снова пойдут на берег, чтобы на сей раз покататься на лодке. Юр даже предложил взять с собой сестричек. Олег сперва был против, но затем нехотя согласился. А потом он показал Юре кухонный нож, который спрятал вчера в свой ранец. Нож им был нужен для того, чтобы перерезать веревку, к которой была привязана лодка.

Ту ночь Юре приснился сон, будто они с Олегом и сестрами уселись в лодку и поплыли в море. Все было хорошо, но когда мальчики решили вернуться, то сколько ни старались, никак не могли подплыть к берегу. Мальчики гребли изо всех сил, но лодка не приставала к берегу. Вдруг весь в поту Юра проснулся от страха и, разбудив Олега, рассказал ему свой сон. Олег тотчас же решил, что сестер брать они не будут. Утром, как всегда, мальчики пошли в гимназию. Но как только отошли от дома, они тут же свернули на боковую улицу, ведущую к берегу.

0: там они перерезали веревку и с трудом перевернули лодку. Весла оказались под лодкой. Мальчики дотащили лодку до воды и, приспособив весла, отплыли от берега. Дул легкий бриз, и лодку стало быстро уносить в открытое море. Вначале они радовались, считали себя героями, воображали себя то Робинзоном Крузо и Пятницей, то пиратами. Они так расшалились, что стали сильно раскачивать лодку. Внезапно набежала волна и захлестнула лодку. Олег хотел сесть, но тут их захлестнуло второй волной, и, наполнившись водой, лодка пошла ко дну. К счастью, ребята умели хорошо плавать. Они выплыли на берег, напуганные случившимся. Но больше всего они были расстроены тем, что намокла школьная форма, и в карманах не оказалось пятачков, на которые хотели купить помпушек. Пришлось раздеться и развесить одежду на прибрежные кусты. Мальчики молча сидели на песке, еще не успев оправиться от испуга. Настроение было испорчено. Первым заговорил Олег. «Юр, а ведь мы могли утонуть». «Да, наверное, мы нехорошо поступили. Школу пропустили, форму промочили, пятачки потеряли. Теперь и помпушек не купишь», — сказал Олег. Братья снова замолчали. Юр несколько раз подходил к кустам, чтобы проверить, не высохла ли их одежда. К счастью, солнце и ветерок скоро высушили их формы, и, одевшись, ребята побрели домой. Вернулись они в этот день вовремя и до обеда просидели у себя в комнате, хотя уроков не готовили. Они ведь не знали, что задано на дом. Обедали молча. И, как показалось мальчикам, отец строго смотрел в их сторону. И действительно, как только закончили десерт, отец встал из-за стола и объявил: «Олег, Юра, пройдите ко мне в кабинет». Мальчики робко встали перед письменным столом, а отец открыл Библию, лежавшую на столе, и, полистав ее, протянул Олегу. «Вот Библия. Прочитай стихи, которые я отметил», — сказал отец. Олег начал читать. «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». «Вам понятны эти слова Библии?» — сказал отец. «Так вот, дети, сегодня ваш учитель прислал мне с курьером письмо, в котором спрашивает, что с вами случилось, почему вы не ходите в гимназию. Объясните, пожалуйста, где вы пропадали 2 дня в то время, когда вам надо было быть в гимназии? Пришлось братьям рассказать все». Выслушав рассказ сыновей, отец долго сидел молча. А потом снова взял Библию и сказал: «Вот что написал мудрый царь Соломон: не оставляй юношу без наказания. Если накажешь его розгую, он не умрет. Накажешь его розгую и спасешь душу от преисподней. Я очень сожалею, что не выполнял этого библейского принципа, воспитывая и наказывал вас розгами. Я люблю своих детей, доверяю им. и всегда желал, чтобы они оправдали мое доверие. По-видимому, я ошибался, с горечью добавил отец. Папочка, прости, мы больше не будем. Со слезами в один голос воскликнули Олег и Юра. Они редко видели отца таким. Хуже всего было то, что он не сердился, не кричал, а, казалось, был грустным и очень расстроенным. Братья-близнецы, которые считали себя уже взрослыми, стояли в кабинете отца и ревели в два голоса, повторяя сквозь слезы: «Папочка, папочка, прости, пожалуйста!» Наконец отец встал из-за стола и, подойдя к сыновьям, сказал: «Я прощаю вас, но помните всегда, что нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, и ничего не бывает потаенного, что не вышло бы наружу».
1: Дорогие радиослушатели, наши юные друзья, стоит задуматься над поступком близнецов Юры и Олега, ведь они не только пренебрегли своими обязанностями, вместо того, чтобы пойти в школу, пошли играть на берег моря, увлеченные теплым весенним днем, но и обманули своих родителей. Некоторые могут сказать: «Подумаешь, велик грех прогулять школьные занятия». Но так ли это? Всякий обман, независимо от того, велик он или мал, это грех. Слово Божие говорит, что всякий делающий грех делает и беззаконие, и грех есть беззаконие, то есть преступление. Своими усилиями человек не может жить, не согрешая, потому что в этом мире господствует князь мира сего дьявол, от которого и происходит грех и непослушание Богу. Однако от власти греха есть освобождение, и оно доступно каждому из нас. Сын Божий Иисус Христос освободил от власти дьявола и примирил нас с Богом Отцом. Бог ненавидит грех, потому что он свят. Библия говорит, что Иисус грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Помните, как, чуть было не утонув, мальчики сидели на берегу и рассуждали о том, хорошо ли они поступили, прогуляв школьные занятия? Они уже начали раскаиваться в своем поступке. А когда увидели, как сильно огорчен их любимый отец, искренне покаялись и попросили прощения. Таким же покаянием мы должны прийти ко Христу и принять Его своим личным Спасителем и Господом. И тогда, если исповедуем грехи наши, то Отец Небесный, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Дорогие радиослушатели, попробуйте сделать это. Придите ко Христу и покайтесь в своих грехах, и вы увидите, как легко и радостно станет у вас на душе. Да поможет вам в этом Дух Святой. Аминь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Красота. Правильно дышится в лесу, на берегу у речки, и небо как бы на весу, и облака овечки. Кусты купаются в воде, и небо необъятность, неописуемой красе изящество, опрятность. И эту красоту земли зрим, обоняем, слышим, слагая песни и стихи Создателю Всевышнему. Дождь. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь. Псалом 146:8. Тучка дождик пролила, засмеялась земля. Все роски спешат умыться, каплями небес напиться. С неба дождик Бог послал, чтоб ты урожай собрал, чтоб, вкушая плод земли, Богу славу вознесли. Детская. Счастлив тот, кто дружит с Богом, дружбой этой дорожит, с благодарностью глубокой каждый день к нему спешит. Кто хранит в своем сердечке наставления Отца, как послушная овечка узнает голос Христа. Счастлив тот, кто с малых лет любит чистый Божий свет.

Случай из жизни. Это произошло в Сибири, в окрестностях города Нарыма. Было лето 1946 года. Посреди леса на большой поляне на пригорке стояли несколько деревянных бараков, в которых жили семьи ссыльных. Под горкой протекала небольшая речка, через которую ссыльные рабочие сделали небольшой деревянный мост. В эти дни все рабочие занимались сенокосом. В один прекрасный день произошло неожиданное событие, о котором потом еще часто говорили и вспоминали. С раннего утра все рабочие, женщины и мужчины, находились на сенокосе. К обеду они все собирались к кухне, где стоял длинный стол со скамейками. Сев за стол, люди стали обедать. Рядом стояла пара лошадей, запряженная в телегу. Неожиданно лошади стали всхрипывать, придать ушами и бить копытами о землю. Первым забеспокоился конюх, дядя Ота, и глянул в ту сторону, куда смотрели лошади. Со стороны леса к ним приближался бурый комочек, который медленно увеличивался в размерах. Через несколько секунд конюху стало ясно, что это большой бурый медведь. «Люди, в нашу сторону идет медведь!» — с тревогой в голосе сказал он. Все поскакивали со своих мест и, сгрудившись около конюха, стали смотреть в сторону леса, куда показывал рукой конюх. Медведя уже хорошо было видно. Он медленным шагом уверенно приближался к мосту через речку. В этот момент со стороны речки прибежали перепуганные дети, которые там купались. «Медведь! Медведь! Он идет в нашу сторону!» Кто-то из взрослых сказал: «Что же нам делать? Ведь у нас даже ружья нету!» Несколько женщин стали громко молиться: «Господи, спаси нас от этого медведя, ведь ты все можешь!» Вдруг заговорил один мужчина, он был родом из Прибалтики: «Успокойтесь все и не шумите, медведь нас еще не увидел. Медведи близоруки от роду и не унюхал, потому что ветер дует в нашу сторону». Затем, подойдя к телеге, он попросил других мужчин помочь ему быстро снять одно колесо. «Что? Колесо? Зачем оно тебе?» – спросили его удивленно. «С помощью этого колеса я попытаюсь прогнать медведя», – ответил эстонец. Через несколько минут он держал деревянное колесо, обвитое металлом, в своих руках. Все с большим недоумением смотрели то на него с колесом в руках, то на медведя, который уже приблизился к мосту на расстоянии нескольких десятков шагов. Что на медведя охотились с ружьем, капканом, ножом и рогатиной, было многим известно, но при помощи деревянного колеса этого еще никто никогда не видел и не слышал. Медведь остановился в нескольких шагах перед мостом.

медведя в зад. Громко рявкнув, медведь рухнул на землю и затих. Несколько минут все с большим напряжением смотрели на лежащего медведя, но он больше не шевелился. Сначала шагом, затем уже бегом все побежали к медведю и убедились, что он мертв. Рядом с медведем лежало колесо, которое до смерти перепугало и убило его. Со всех сторон посыпались радостные возгласы в адрес удачного охотника. «Молодец! Надо же, догадался таким простым методом уложить матерого медведя!» «Друзья мои, мои заслуги тут нет. Благодарите лучше Бога, который в нужный момент послал верную мысль и направил колесо прямо на медведя», — ответил скромно эстонец. Всеобщей радости не было конца, ведь теперь некоторое время все могли есть мясо, которого уже давно не ели. С медведя сняли шкуру, а мясо поделили на всех поровну. Медвежью шкуру высушили и положили в бараке на пол. Потом еще часто все вспоминали, как Бог избавил всех от этого грозного зверя, и притом очень простым способом. Слава ему за это! Эту историю мне рассказал мой друг дядя Федя Шумахер. Ему в ту пору было 7 лет. Он вместе со своими родителями, братьями и сестрами жил в одном из бараков в лесу. Его отец был конюхом. Йоханнес Дирксен.

Как часто мы не ценим. Наша церковь «Утешение» и церковь «Альфа и Омега» уже 2 года проводят евангелизацию на кладбище. Братья и сестры беседуют с людьми, пришедшими отдать дань своим родным и близким. Они раздают духовную литературу, исполняют гимны. Рассказывая об Иисусе Христе, дарят новые заветы. Многие внимательно слушают, задают вопросы и с удовольствием берут книги. Но, конечно, не всегда все гладко. Некоторые отрицают все и не хотят слушать, но мы молимся и за тех, кто принимает и кто отрицает, чтобы посеянное семя попало на плодородную почву и в нужное время проросло. Мы вспоминаем тех, кого уж с нами нет. На кладбище идет народ, ведь так заведено. У нас традиция такая много лет, а кто установил ее, узнать нам не дано. Но мир идет, чтобы воздать тем дань, которых в жизни не ценили иногда. Вот сын пал на могилу. Мама, встань! Прости меня, что огорчал тебя всегда. Ты за меня молилась и просила: сынок, уймись, оставь греховный мир, пред Господом покайся. Но я лишь грубо отвечал: ты надоела, отвяжись. А чей-то голос одобрял: ты молодец, мужайся. Зачем идти у матери на поводу? Ведь жить тебе без Бога интересней. Гуляй и развлекайся, тебе я помогу. Мы завоюем этот мир с тобой вместе. Вдруг стало ясно мне, ведь жизнь я загубил, опутал дьявол меня сетью с головы до ног. Но ты, родная, все молилась, чтоб Бог остановил, открыл мне очи на грехи и выбраться помог. Ты слышишь, мама? Живу я с Господом теперь, и в жизни вечной встречусь я с тобой. Теперь и для меня открыта в небо дверь, и я войду туда, как блудный сын домой. Случайно мы услышали такое откровение, всю душу изливал сын матери своей. Просил он беззаветно для себя прощения, боль сердца своего открыл он перед ней. Как часто в жизни мы не ценим, что дано, и дорогого человека не слушаем совет. Его любовь и слезы отвергнуты давно, а сокрушаемся тогда, когда его уже нет. Валентина Гребенникова, Казахстан.

христианские новости со всего мира. Вселенский патриарх требует признания гражданских прав христиан Турции. Вселенский патриарх Варфоломей I Константинопольский требует, чтобы христиане Турции имели равные права с мусульманами как в самой стране, так и во всей Европе, сообщает Агнус со ссылкой на Asian News. Он призвал турецкое правительство признать права религиозных меньшинств. Он обратился со своей просьбой во время визита в страну членов Европарламента из Германии, один из которых имеет турецкое происхождение. Разве это не повод для того, чтобы радоваться тому, что наши братья, мусульмане, принимают активное участие в общественной жизни европейских стран, о чем свидетельствует присутствие здесь сегодня немецкого члена Европейского парламента турецкого происхождения Сэмми Оздемира, заявил Варфоломей I во время встречи. Мы хотим не только свободы, чтобы прославлять нашу веру в наших церквах, но и признание всех гражданских прав таких же, как у наших соотечественников-мусульман в Турции. Варфоломей I затронул также спорный вопрос о требовании Турции, чтобы Вселенский патриарх был турецкого происхождения. Патриарх сообщил, что он уже обращался со всеми этими призывами к правительству Анкары, но так и не получил ни положительного, ни отрицательного ответа. Католические епископы Южной Америки выступают за причастие через интернет. Католические епископы Южной Америки предложили использовать интернет для евангелизации молодежи. Они хотят дать возможность молодым верующим принимать участие в мессе по интернету, сообщает Телеграф. Причащаться молодые люди будут, положив пресный хлеб перед экраном компьютера для его освещения. Ватикан утверждает, что интернет-месса не заменит личного участия в богослужении. Идея евангелизации молодежи с помощью интернета обсуждалась на первой конференции католических епископов Южной Америки, проходившей в начале мая впервые за последние десятилетия. Сторонники идеи утверждают, что без этого невозможно привлечь молодое поколение. Они также считают, что интернет-месса поможет сократить разрыв в достижениях евангелизации между католической и протестантской церквами. Протестантам удается привлечь гораздо больше молодежи, потому что у них в 17 раз больше священников, считают католические епископы. Они надеются таким образом компенсировать недостаток клириков в некоторых областях. Однако Папа Римский не поддержал эту идею. В Sacramentum Caritatis, документе, касающемся Евхаристии, который Папа выпустил в феврале, он утверждает, что причастие через интернет или другие информационные ресурсы не обладает духовным значением. Шотландские христиане возмущены планами проведения языческого празднества. Многие шотландские христиане возмущены решением Эдинбургского университета о проведении на его территории языческого празднества, сообщает Благовест-Инфо. Эдинбургский университет удовлетворил прошение Международного языческого общества о проведении своего праздника на территории этого вуза, неподалеку от городского рынка трав, где в XVI-XVII веках сжигали ведьм и еретиков. Гнев христиан вызвало то обстоятельство, что незадолго до этого руководство университета запретило проводить на его территории христианский семинар на тему гомосексуализма, организаторы которого хотели доказать, что Библия осуждает однополые связи. «Добро пожаловать, все ведьмы, друиды, шаманы и прочие язычники доброй воли», говорится на интернет-сайте Языческой Федерации Шотландии. Налицо явно двойные стандарты, считает представитель католической церкви Шотландии Саймон Деймс. А по мнению сотрудника христианского профсоюза Эдинбургского университета Мэтью Тиндейла, речь идет о явной дискриминации. Язычникам разрешено говорить о своей религии на территории университета, однако христианам этого не разрешают. Раздел ведет Катерина Хертель.

0: Папа, папа!
1: Что, доченька?
0: Пойдем баю-бай.
1: Ну хорошо, пойдем. Ложись, глазки закрывай. Давай я тебя одеялком укрою.
0: Пап, спой мне песенку мою, любимую.
1: Ну хорошо, слушай. Спи, засыпай, моя доченька, баю-бай. Пусть приснится.

тот сад неземной. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9. Поглядеть хоть одним бы глазком на тот сад, где Адам жили с Евой, со зверями другими, со львом, пока плод не вкусили от древа, от запретного древа Творца захотелось познания иного, а ведь слышали Бога Отца, и внимал Он их каждому слову. Да, мне хочется тоже порой ощущений чуть-чуть приземленных, но Господь говорит мне: «Постой, так легко ускользнуть по наклонной. Вверх трудней, но блаженнее путь и душа, упоенная в Боге. О, Господь мой, со мною прибудь, без Тебя я слаба на дороге. Иисус, воспеваю Твой рай, где не будет ни смерти, ни ада. Своим словом меня укрепляй, оно ищущим Бога награда. Рай – нет дней и печальных ночей, только свет нескончаемой славы от Христовых прекрасных очей и от лика венчальной оправе. Новый мир, совершенный, другой, безграничное ясное небо уготовил Господь дорогой, где из смертных никто еще не был. Жаль, Эдемский не видела сад, Бог лишил нас его за беспечность, но Господь Иисус будет рад верным дать свою райскую вечность. Валентина Гербер.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Красота. Правильно дышится в лесу, на берегу у речки, и небо как бы на весу, и облака овечки. Кусты купаются в воде, и небо необъятность, неописуемой красе изящество, опрятность. И эту красоту земли зрим, обоняем, слышим, слагая песни и стихи Создателю Всевышнему. Дождь. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь. Псалом 146:8. Тучка дождик пролила, засмеялась земля. Все роски спешат умыться, каплями небес напиться. С неба дождик Бог послал, чтоб ты урожай собрал, чтоб, вкушая плод земли, Богу славу вознесли. Детская. Счастлив тот, кто дружит с Богом, дружбой этой дорожит, с благодарностью глубокой каждый день к нему спешит. Кто хранит в своем сердечке наставления Отца, как послушная овечка узнает голос Христа. Счастлив тот, кто с малых лет любит чистый Божий свет.

Случай из жизни. Это произошло в Сибири, в окрестностях города Нарыма. Было лето 1946 года. Посреди леса на большой поляне на пригорке стояли несколько деревянных бараков, в которых жили семьи ссыльных. Под горкой протекала небольшая речка, через которую ссыльные рабочие сделали небольшой деревянный мост. В эти дни все рабочие занимались сенокосом. В один прекрасный день произошло неожиданное событие, о котором потом еще часто говорили и вспоминали. С раннего утра все рабочие, женщины и мужчины, находились на сенокосе. К обеду они все собирались к кухне, где стоял длинный стол со скамейками. Сев за стол, люди стали обедать. Рядом стояла пара лошадей, запряженная в телегу. Неожиданно лошади стали всхрипывать, придать ушами и бить копытами о землю. Первым забеспокоился конюх, дядя Ота, и глянул в ту сторону, куда смотрели лошади. Со стороны леса к ним приближался бурый комочек, который медленно увеличивался в размерах. Через несколько секунд конюху стало ясно, что это большой бурый медведь. «Люди, в нашу сторону идет медведь!» — с тревогой в голосе сказал он. Все повскакивали со своих мест и, сгрудившись около конюха, стали смотреть в сторону леса, куда показывал рукой конюх. Медведя уже хорошо было видно. Он медленным шагом уверенно приближался к мосту через речку. В этот момент со стороны речки прибежали перепуганные дети, которые там купались. «Медведь! Медведь! Он идет в нашу сторону!» Кто-то из взрослых сказал: «Что же нам делать? Ведь у нас даже ружья нету!» Несколько женщин стали громко молиться: «Господи, спаси нас от этого медведя, ведь ты все можешь!» Вдруг заговорил один мужчина, он был родом из Прибалтики: «Успокойтесь все и не шумите, медведь нас еще не увидел. Медведи близоруки от роду и не унюхал, потому что ветер дует в нашу сторону». Затем, подойдя к телеге, он попросил других мужчин помочь ему быстро снять одно колесо. «Что? Колесо? Зачем оно тебе?» – спросили его удивленно. «С помощью этого колеса я попытаюсь прогнать медведя», – ответил эстонец. Через несколько минут он держал деревянное колесо, обвитое металлом, в своих руках. Все с большим недоумением смотрели то на него с колесом в руках, то на медведя, который уже приблизился к мосту на расстоянии нескольких десятков шагов. Что на медведя охотились с ружьем, капканом, ножом и рогатиной, было многим известно, но при помощи деревянного колеса этого еще никто никогда не видел и не слышал. Медведь остановился в нескольких шагах перед мостом и стал усиленно все обнюхивать. Людей на пригорке он не видел и не чувствовал, потому что ветер дул от него в противоположную сторону. В тот момент, когда медведь опять тронулся вперед, эстонец силой пустил колесо в сторону моста, которое покатилось вниз, быстро набирая скорость. Медведь медленно шел по мосту, обнюхивая каждое бревно, не подозревая о колесе, которое очень быстро приближалось к мосту. Резко подняв голову, он увидел незнакомый предмет, который с сильным грохотом быстро приближался к нему. Развернувшись, медведь во всю прыть пустился на утек. В нескольких метрах за мостом колесо догнало его и со всего маха ударило медведя в зад.

мысль и направил колесо прямо на медведя, — ответил скромно эстонец. Всеобщей радости не было конца, ведь теперь некоторое время все могли есть мясо, которого уже давно не ели. С медведя сняли шкуру, а мясо поделили на всех поровну. Медвежью шкуру высушили и положили в бараке на пол. Потом еще часто все вспоминали, как Бог избавил всех от этого грозного зверя, и притом очень простым способом. Слава ему за это! Эту историю мне рассказал мой друг дядя Федя Шумахер. Ему в ту пору было 7 лет. Он вместе со своими родителями, братьями и сестрами жил в одном из бараков в лесу. Его отец был конюхом. Йоханнес Дирксен.

Как часто мы не ценим. Наша церковь – утешение, и церковь Альфа и Омега уже 2 года проводит евангелизацию на кладбище. Братья и сестры беседуют с людьми, пришедшими отдать дань своим родным и близким. Они раздают духовную литературу, исполняют гимны. Рассказывая об Иисусе Христе, дарят новые заветы. Многие внимательно слушают, задают вопросы и с удовольствием берут книги. Но, конечно, не всегда все гладко. Некоторые отрицают все и не хотят слушать, но мы молимся и за тех, кто принимает и кто отрицает, чтобы посеянное семя попало на плодородную почву и в нужное время проросло. Мы вспоминаем тех, кого уж с нами нет. На кладбище идет народ, ведь так заведено. У нас традиция такая много лет, а кто установил ее, узнать нам не дано. Но мир идет, чтобы воздать тем дань, которых в жизни не ценили иногда. Вот сын пал на могилу. Мама, встань! Прости меня, что огорчал тебя всегда. Ты за меня молилась и просила: сынок, уймись, оставь греховный мир, пред Господом покайся. Но я лишь грубо отвечал: ты надоела, отвяжись. А чей-то голос одобрял: ты молодец, мужайся. Зачем идти у матери на поводу? Ведь жить тебе без Бога интересней. Гуляй и развлекайся, тебе я помогу. Мы завоюем этот мир с тобой вместе. Вдруг стало ясно мне, ведь жизнь я загубил, опутал дьявол меня сетью с головы до ног. Но ты, родная, все молилась, чтоб Бог остановил, открыл мне очи на грехи и выбраться помог. Ты слышишь, мама? Живу я с Господом теперь, и в жизни вечной встречусь я с тобой. Теперь и для меня открыта в небо дверь, и я войду туда, как блудный сын, домой. Случайно мы услышали такое откровение, всю душу изливал сын матери своей. Просил он беззаветно для себя прощения, боль сердца своего открыл он перед ней. Как часто в жизни мы не ценим, что дано, и дорогого человека не слушаем совет. Его любовь и слезы отвергнуты давно, а сокрушаемся тогда, когда его уже нет. Валентина Гребенникова, Казахстан.

христианские новости со всего мира. Вселенский патриарх требует признания гражданских прав христиан Турции. Вселенский патриарх Варфоломей I Константинопольский требует, чтобы христиане Турции имели равные права с мусульманами как в самой стране, так и во всей Европе, сообщает Агнус со ссылкой на Asian News. Он призвал турецкое правительство признать права религиозных меньшинств. Он обратился со своей просьбой во время визита в страну членов Европарламента из Германии, один из которых имеет турецкое происхождение. Разве это не повод для того, чтобы радоваться тому, что наши братья, мусульмане, принимают активное участие в общественной жизни европейских стран, о чем свидетельствует присутствие здесь сегодня немецкого члена Европейского парламента турецкого происхождения Сэмми Оздемира, заявил Варфоломей I во время встречи. Мы хотим не только свободы, чтобы прославлять нашу веру в наших церквах, но и признание всех гражданских прав таких же, как у наших соотечественников-мусульман в Турции. Варфоломей I затронул также спорный вопрос о требовании Турции, чтобы Вселенский патриарх был турецкого происхождения. Патриарх сообщил, что он уже обращался со всеми этими призывами к правительству Анкары, но так и не получил ни положительного, ни отрицательного ответа. Католические епископы Южной Америки выступают за причастие через интернет. Католические епископы Южной Америки предложили использовать интернет для евангелизации молодежи. Они хотят дать возможность молодым верующим принимать участие в мессе по интернету, сообщает Телеграф. Причащаться молодые люди будут, положив пресный хлеб перед экраном компьютера для его освещения. Ватикан утверждает, что интернет-месса не заменит личного участия в богослужении. Идея евангелизации молодежи с помощью интернета обсуждалась на первой конференции католических епископов Южной Америки, проходившей в начале мая впервые за последние десятилетия. Сторонники идеи утверждают, что без этого невозможно привлечь молодое поколение. Они также считают, что интернет-месса поможет сократить разрыв в достижениях евангелизации между католической и протестантской церквами. Протестантам удается привлечь гораздо больше молодежи, потому что у них в 17 раз больше священников, считают католические епископы. Они надеются таким образом компенсировать недостаток клириков в некоторых областях. Однако Папа Римский не поддержал эту идею. В Sacramentum Caritatis, документе, касающемся Евхаристии, который Папа выпустил в феврале, он утверждает, что причастие через интернет или другие информационные ресурсы не обладает духовным значением. Шотландские христиане возмущены планами проведения языческого празднества. Многие шотландские христиане возмущены решением Эдинбургского университета о проведении на его территории языческого празднества, сообщает Благовест-Инфо. Эдинбургский университет удовлетворил прошение Международного языческого общества о проведении своего праздника на территории этого вуза, неподалеку от городского рынка трав, где в XVI-XVII веках сжигали ведьм и еретиков. Гнев христиан вызвало то обстоятельство, что незадолго до этого руководство университета запретило проводить на его территории христианский семинар на тему гомосексуализма, организаторы которого хотели доказать, что Библия осуждает однополые связи. «Добро пожаловать, все ведьмы, друиды, шаманы и прочие язычники доброй воли», говорится на интернет-сайте Языческой Федерации Шотландии. Налицо явно двойные стандарты, считает представитель католической церкви Шотландии Саймон Деймс. А по мнению сотрудника христианского профсоюза Эдинбургского университета Мэтью Тиндейла, речь идет о явной дискриминации. Язычникам разрешено говорить о своей религии на территории университета, однако христианам этого не разрешают. Раздел ведет Катерина Хертель.

0: Папа!
1: Что, доченька?
0: Пойдем, баю-бай.
1: Ну хорошо, пойдем. Ложись, глазки закрывай. Давай я тебя одеялком укрою.
0: Пап, спой мне песенку мою, любимую.
1: Ну хорошо.

тот сад неземной. Не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. 1 Коринфянам 2:9. Поглядеть хоть одним бы глазком на тот сад, где Адам жили с Евой, со зверями другими, со львом, пока плод не вкусили от древа, от запретного древа Творца захотелось познания иного, а ведь слышали Бога Отца, и внимал Он их каждому слову. Да, мне хочется тоже порой ощущений чуть-чуть приземленных, но Господь говорит мне: «Постой, так легко ускользнуть по наклонной. Вверх трудней, но блаженнее путь и душа, упоенная в Боге. О, Господь мой, со мною прибудь, без Тебя я слаба на дороге. Иисус, воспеваю Твой рай, где не будет ни смерти, ни ада. Своим словом меня укрепляй, оно ищущим Бога награда. Рай – нет дней и печальных ночей, только свет нескончаемой славы от Христовых прекрасных очей и от лика венчальной оправе. Новый мир, совершенный, другой, безграничное ясное небо уготовил Господь дорогой, где из смертных никто еще не был. Жаль, Эдемский не видела сад, Бог лишил нас его за беспечность, но Господь Иисус будет рад верным дать свою райскую вечность. Валентина Гербер.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».

Невыдуманные рассказы. Поединок. Когда Ромка уже в школу ходил, лектор к ним в деревню приехал. В сельский клуб буквально гнали всех, говоря, что это строгое распоряжение председателя колхоза. Доярок даже с дойки забрали. Они заканчивали ее, дойку, уже после лекции, 2 часами позже. А всех учеников организованно, строем, прямо из школы в клуб отвели. И там в первых рядах посадили. Лекция в канун Пасхи, в аккурат на антирелигиозную тему оказалась. Лектор-атеист уже больше часа всем рассказывал, что Бога нет. Это советскими учеными уже научно доказано. Это попы обманывали неграмотный народ. Чудес на свете не бывает, как нет и будущей вечной жизни. Раньше всему этому верили, потому что темными, необразованными были, а сейчас наука далеко вперед продвинулась, даже спутники искусственные в небо запускают, но Бога так и не сфотографировали, потому что нет его. Все появилось и образовалось само собой, и человек, а не Бог, хозяин вселенной, и Христа никогда не было, тем более из мертвых воскресшего. Все это поповские сказки и бредни, и вообще. Внезапно лектор прервал свою речь. Неизвестно, сколько времени он еще продолжал бы свою антирелигиозную обедню, как вдруг с задних рядов поднялся сельский пастух Евсей Семенов. Это был крепкий мужик лет 60, еще не старый, но совсем седой, отчего он казался старше своих лет. В деревне его больше уважительно называли по отчеству Савельич. Твердой походкой, чуть припадая на правую ногу, Савельич без приглашения направился не к выходу, а прямо на сцену. — Я вышел не состязаться с тобою, сынок, — дружелюбно сказал он, открыто и даже ласково, глядя на лектора. И говорить так красиво и складно, как ты, не научен, поскольку образования не имею и гимназии не заканчивал. Но одно тебе скажу, заблуждаешься ты. Бога в космосе не увидели. Так, может, ваши аппараты без пленки были? Саркастически усмехнулся старик. А потом серьезно продолжил. Да разве можно Бога на пленку заснять, фотоаппаратом увидеть? Его надо сердцем, внутренностью чувствовать, душой. Если ее на безверие, безбожие, бесстыдство и срам не променяли, если она еще в человеке осталась, лицо старика сделалось серьезным. А в Бога мы веруем по святому Евангелию, которое он нам оставил. В деревне уважали Савельича. Жил он после войны один. Когда он был на фронте, фашисты угнали его семью в Германию, жену, сына и маленькую дочь. Теперь неизвестно было, остался ли кто в живых. Будучи еще мужчина лет 45, он не обзавелся новым гнездом, так и остался один. Это был добрый, отзывчивый мужик. Он охотно помогал вдовам-солдаткам, кому дров наколет, кому забор починит, кому огород скопает. И вообще он был готов помочь любому и каждому. Денег за свою работу он ни с кого не брал. «Мне они не нужны, а оставлять некому», — говорил он. «Жениться тебе надо», — советовали бабы, оценивающие, глядя на него, мол, хороший кандидат. «Помилуй Бог». Поспешно и испуганно отвечал Савельич. «А вдруг моя Василиса жива?» «Так ведь уж не вернется она, столько лет прошло. Я и под венцом верность до гроба, до смерти обещал. Как же я могу обещание свое нарушить?» Решительно отвечал бабам Евсей. А бабы и сами, сидя у кого-нибудь на заваленке дома, в редко свободный воскресный вечер, лузгая семечки и перемывая косточки всем проходящим, вспоминали, как любил Евсей свою Василису. Часто, бывало, возьмет ее на руки и носит, как ребенка малого, по избе. Очевидцы про то сказывали.
бедре у него сидел немецкий сувенир, как говорил Савельич, осколок вражеского снаряда. Перед непогодой нога принималась так болеть, что Савельич начинал хромать. — Ну, бабы, сгребайте сено, — говорил он, — дождь будет. — Какой дождь? — недоуменно спрашивали женщины, поглядывая на ясное безоблачное небо. — Кто тебе сказал об этом? — Мой барометр о том сказывает, — отвечал он, показывая на ногу. Его барометр никогда не ошибался. В деревне Савельича уважали еще и за то, что он был на редкость трезвым мужиком. Он никогда не пил, как его не уговаривали, ни по какому поводу, даже по праздникам. Он пас скот односельчан, за что и столовался по очереди в каждой семье. И с собой обед ему обязаны были дать. Как пастух он был незаменим. Он постоянно выискивал все новые и новые пастбища, отчего коровы давали много молока. Зимой он работал на ферме или колхозным сторожем. Жил Евсей в маленькой, но крепкой избе у самого леса. — Я тебе вот что скажу, мил человек, — продолжил Савельич. — Бог он завсегда был, он и теперь таким же остался, никуда он не делся, и Христос был. И сейчас живой, хоть и убили его. Воскрес он из мертвых. И все это правда. Сколько ты ни говори по-другому. Вот я сейчас у народа спрошу. И неожиданно, повернувшись в зал, к которому все время стоял спиной, разговаривая с лектором, произнес: «Милые мои, Христос воскрес!» «Воистину воскрес!» — единодушно, как один, ахнул зал, вставая. «Вот они тебе, мил человек, все и сказали!» — проговорил Савельич, возвращаясь на свое место. Растерянный и смущенный оратор не знал, что возразить. Его антирелигиозная лекция на том и закончилась. Савельича никто не сдал, может, пожалели, а может, побоялись, что не найдут больше такого хорошего пастуха, и лектор в их деревню больше не приезжал. Владимир Шмунг, США.

Экология души. К творчеству меня побудила вера в Господа Иисуса Христа. Новые мысли и чувства стали переполнять сердце. Так появились стихи, рисунки, наблюдения, размышления. Буду рад, если материал подойдет для вашего издания «Во славу Господа». Юрий Воробьев, Россия. Не пишется мне в деревне. По комнате разбросаны рисунки, бумага, тетради, книги. Когда приходят гости, я пытаюсь все это убрать, но скоро все возвращается на свои места. Любая бумажка всегда должна быть под рукой. Книги люблю читать те, которые говорят о жизни правду, какой бы горькой она ни была. Люблю читать небольшие рассказы Чехова, Бунина, Толстого. Стихи читаю Блока, Есенина, Заболоцкого, Рубцова. Но особенно люблю читать Библию, которая и правду о жизни пишет, и называет вещи своими именами. Убийство – убийством, воровство – воровством, блуд – блудом. И не ищет какого-то оправдания преступным деяниям, а призывает всех к покаянию. А вот телевизора у меня нет. На это почти сразу обращают внимание мои гости, особенно те, кто приходит впервые. Сочувствуют мне, жалеют. Некоторые не могут понять, как же это можно жить без телевизора. Тем более, если большую часть времени из-за своей инвалидности не могу ходить, вынужден проводить в одиночестве, в маленькой комнате. А это же окно в большую.

христианства, нового католического, до другого, старого православного, насмотрелся и наслушался. Мне тогда не только расхотелось самому заниматься творчеством, что-то писать, рисовать, но и жить тоже расхотелось. И не вера моя запрещает мне смотреть телевизор, а совесть. Не хочу думать о людях плохо, всех подозревать в чем-то. Видеть мир таким, как его показывают по телевидению. И жить в таком мире тоже не хочу. И когда мне попадается в руки газета с программой, и я смотрю анонс, краткое содержание фильмов, то воспринимаю это уже не как рекламу, а как предостережение. Мне такие фильмы смотреть нельзя. Если в Слове Божьем сказано «не убей, не укради», не прелюбодействуй, то здесь же именно на таких сюжетах построено большинство фильмов. У Бога есть свое слово, Евангелие, призывающее нас к святости, чистоте. У дьявола свои средства массовой информации, зовущие в рай для грешников, сулящие успех, процветание. Говорят, ложкой дегтя можно испортить целую бочку меда. Здесь же все в обратной пропорции. Для тех наивных и доверчивых людей, которые говорят, что и хорошее тоже показывают. Может быть. Но когда мне что-то и захочется дослушать интересное до конца, родные все равно переключают на другой канал, где начинается очередной сериал. Пробую иногда поговорить со своими племянниками. «Как же вы можете это смотреть?» «Не нравится? Не смотри», — отвечают. «Это же показывают, значит, можно». «Подождите, разве вам нравится?» «Что нравится?» «Как на ваших глазах убивают?» «Как тетя с дядей свои отношения выясняют?» Молчат. «Как грабят, насилуют?» «Когда мама с папой ругаются?» «Вам это нравится?» Сказать нечего. Тогда племянница, пятиклассница, вдруг говорит: «Тут сейчас одной девочке день рождения будут справлять». «Значит, если вас унизили, оскорбили, наплевали в душу, а потом пригласили в гости, то вы все равно пойдете?» Не так ли получается и с телевизором? Люди возмущаются, негодуют, но все равно смотрят, этим самым делая свой выбор. Никто бы, никакая компания не стала производить эту продукцию, эти фильмы, если бы они не пользовались спросом. Разорились бы быстро. Значит, критикуя и возмущаясь, мы сами снабжаем их деньгами. Отдаем свое внимание, а все остальное забирают помимо нашей воли, мысли, душу, сердце. Остается только удивляться тому, как быстро в нашем сознании поменялись нравственные понятия, произошла переоценка ценностей. И если допустить, что нет верного критерия, проверенного временем, то получается, что человека можно склонить к чему угодно. Порок, грех становится нормой. «Ах, вы не любите смотреть боевики, фильмы ужасов?» – говорят нам. «Там слишком много крови. Вот вам мыльные оперы, где много любви, где все друг друга любят, и совершенно непонятно, кто кому брат, сестра, где муж, жена, мать, сын. Тотальная любовь». В деревенских домах и сейчас можно наблюдать такую картину. В одном углу висят иконы, а в другом напротив стоит телевизор. Ох, и насмотрятся божьи угодники! Ох, и насмотрятся. Люди часами не открывают свой взгляд от экрана. И, может быть, только минут 5 в день посмотрят в этот уголок. Так кому, выходит, кому больше поклоняются? Как же можно вырасти настоящим нормальным человеком, если с детства питался такой духовной пищей? Не знаю. Мне в деревне и творчеством трудно заниматься. И Библию читать, и молиться. Юрий Воробьев, Россия.

Резонанс. Не осудите меня, люди. Номер 1, 2013 год. Раньше и я судила. Встретиться с мамами, у которых были здоровые дети, а потом по причине болезни, аварии, употребления наркотиков, стали душебольными и находятся в психиатрических клиниках. Я не хочу соглашаться с теми, кто считает, что люди, потерявшие разум, навеки погибли, и теперь у них лишь одна доля – носить клеймо сумасшедшего здесь, на земле, и вечные муки в аду, в вечности. Прочитала письмо мамы Татьяны из Америки и стало очень тревожно на сердце, и решила я на него ответить. Кто из нас имеет право осудить вас за откровение? Разве боль матери можно осуждать? Вы набрались мужества и написали «так, как есть». А многие скрывают свое горе и делают вид, что все хорошо. Может быть, боятся осуждения и боятся потерять друзей. Но так они и загоняют себя в тупик. Пытаются сами справиться с проблемой и сохранить свой статус. Получается двойная нагрузка. Это прямая дорога в депрессию. Конечно, здесь большую роль играет общество, то есть окружающие люди. Если бы люди не осуждали, не искали виноватых, не тыкали пальцами и не говорили бы, что, мол, сам виноват или это им за грех, то любую ношу было бы легче нести. Если кто-то не хочет или не может помочь, то не осуждай. Это еще будет помощь, хоть и пассивная. Часто у людей такое понятие, что если что-то случилось, то это наказание за грехи. Они сами что, никогда не грешили? Если бы Бог наказывал нас таким образом, разве не всех бы ему пришлось наказать? Будьте благодарны, что горе обошло вас. Пишу так, потому что сама прошла через подобное. Судила, когда у меня было все хорошо. А когда горе вошло в дом, старалась своими силами справиться и впала в ужасную депрессию. И в церкви никому не могла довериться. Когда я это поняла, то решила уйти. Но нашлась одна верующая сестра, которая увидела мое состояние и сама, нуждаясь в понимании и молитвенной поддержке, начала со мной общаться. С тех пор мы дружим, молимся за нужды других, молимся за нужды друг друга и, конечно, не забываем за все благодарить Бога. Теперь будем молиться за сестру Татьяну и ее сына. Я тоже не соглашаюсь с тем, что люди, потерявшие разум, навеки погибли. Надо за них молиться и верить в их спасение. Пусть сын слышит наши молитвы и надейтесь, что он их поймет и примет. Хелена Н.

Резонанс, когда дважды два не четыре. Номер 10, 2012 год. Не случайно в воскресенье. Возникает вопрос. Все люди читают одну и ту же Библию. По какой же причине столь большое разномыслие? Ведь законы математики, физики остаются одними и теми же. Например, дважды два равняется четыре. И никто не будет этого оспаривать. А вот слово живого, неизменного Бога все трактуют по-разному. Как человек здравомыслящий, я полагаю, что необходимо изучить этот важный вопрос и в соответствии с изложением Библии прийти к единому пониманию. Детство мое прошло в семье верующих, и когда душа моя потянулась к Богу, я стала искать церковь, куда бы могла ходить. Рядом с моим домом был дом молитвы. И я пошла туда. Услышала, что говорят о любви, призывают делать добро и стала регулярно посещать собрания. Там я научилась молиться. Но читая Библию и размышляя над прочитанным, стала замечать несоответствие их служения со Словом Божьим. Мне трудно было беседовать, потому что я очень плохо слышу людей. А Господа я с каждым днем слышала все яснее и яснее. Посещать собрания в этом доме я начала в мае, уже после Пасхи. И вот прошел год. Я вдруг узнала, что Пасху они не признают, не празднуют, как спасение, дарованное нам, воскресшим Христом. Воскресение для них – ничто. Я стала беседовать с людьми, приводя им слово из Писания. Но руководители, узнав об этом, запретили мне. Они сказали, что я говорю ересь и развращаю стадо. Уходить было больно. Я со многими подружилась, но истина дороже. Уходя, я написала стихотворение одному верующему из этой общины, который сказал, что Господь Иисус случайно воскрес в воскресенье, что Он мог бы воскреснуть и в другой день. У Бога случайным ничто быть не может. В день первый воскрес наш Спаситель, Сын Божий. И это совсем, ну совсем не случайно. Исполнилось Богом пророчеств всех тайна. Был солнцем земным день начала недели. Над ним пролетали дожди и метели. Но вот день настал, и Спаситель пришел, и вечное солнце над нами взошло. Сияет для каждого ласковым светом, кто дни наполняет все новым заветом, в чем сердце для злого не сыщется места, кто может всей жизнью сказать, Он воскрес. Валентина Пермякова, Казахстан.

Я ждала 17 лет. Все, кто читает Библию, знаком с притчей Иисуса Христа о блудном сыне. Этот сын потребовал у отца причитающуюся ему часть наследства и ушел из родного дома. Ушел в дальнюю, чужую страну. Отец не отказал ему, не гневался, не возмущался, а отдал то, что сын требовал. Думаю, каждый любящий родитель поймет, как больно было отцу смотреть вслед уходящему ребенку. Ушел сын. Стал жить распутной жизнью. Промотал все, нажитое отцом. Остался совершенно один в чужой стране, без гроша в кармане, голодный и бездомный. Пришлось ему искать работу, и он был рад, что ему позволили пасти свиней. Тут он надеялся питаться хотя бы рожками, которыми кормили животных. Но и это ему запретили, и только тут он вспомнил отчий дом. В Библии написано, придя же в себя, сказал, «Сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода, встану, пойду к отцу моему и скажу ему, «Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». Луки 15, 17 по 19 стих. Отец принял сына с великой радостью. Как долго он ждал возвращения заблудшего сына! Как ждал! И многие наши дети повторяют эту ошибку. Уходят из-под защиты Божьих крыл. Им хочется окунуться в тот неведомый мир, который так манит их. Они не знают, не понимают еще, какую ошибку совершают. Не верят, что, посеяв ветер, они пожнут бурю. Грех обманчиво блестит, и дети попадают в его паутину. И вот уже закружил их водоворот греха, вихрем несет к погибели. И только по милости своей и непрестанным молитвам родителей хранит Бог таких наших детей от смерти. Родители верят в обетование неба. Веруй, спасешься ты и весь дом твой. Наш старший сын до 16 лет посещал со мною церковь. Ходил с неохотой, в мире имел больше друзей, чем в церкви. Однажды муж, будучи сам еще неверующим, сказал ему, «Сын, ты уже взрослый, решай сам, ходить тебе в церковь или нет». И наш старший ушел. Что делать? Со слезами приносила я эту нужду к престолу Бога. 17 лет я молилась и верила. Муж, уверовав, каялся в своих словах, сказанных однажды сыну. Теперь мы вдвоем молились о сыне. Сколько автомобильных аварий было за это время, но Господь хранил от смерти. 17 лет я верила и ждала, и мой Отец Небесный вернул сына. Сегодня смотрю на нашего старшего мальчика, и теперь из моих глаз льются слезы радости. Мой сын вернулся на дорогу жизни, и его жена, ее родители, сестра. Это награда за слезы, за молитвы, за веру и надежду. Нам с мужем предстоит еще много молиться. Наш младший сын не на пути к спасению. Две дочери уже тоже вернулись в отчий дом, и за эту милость я благодарю непрестанно. Нам надо поступать с нашими детьми так, как Отец Небесный, не упрекать, прошлого не вспоминать, ведь и Бог бросает наши согрешения в пучину морскую. Мне было утешением помнить, что каждое испытание от Бога, и что оно содействует мне ко благу. Если мы хотим видеть своих детей среди спасенных, то нам для этого надо много молиться, и слез тут не избежать.
Один только Бог знает, как достучаться до сердец наших детей. Только Он знает, как спасти их от вечной погибели. Он будет усмирять непокорных, растопит лед обледеневших душ. Знаю, что сила наша, сила родителей в молитве. Это тяжелый труд, но это выход и наша надежда. Молитесь. Людмила Франц.

0: эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет вечности» представляет.

Дни рисуют на висках сединки, как художник, ну, не дать не взять. Дни летят, не глядя на морщинки, дни летят, чтоб не вернуться вспять. Дни летят, в неумолимом беге, унося с собою все, чем мы живем, и у тех, кто жизнь проводит в неге, и у тех, кто с нищетой знаком.

Действительно, время изменяет очень многое. Изменяет также многих. То, что вчера было хорошо, сегодня неприемлемо. Говорят, устарело. То же, что вчера было нехорошо, сегодня популярно, мягко сказать. Злободневные проблемы, ими перегружены пресса, эфир. Но что же действительно злободневно? Сегодня христианский мир, позвольте мне так говорить, ввиду того, что уж мало остается называющих или считающих себя неверующими, большинство, наоборот, далеко не идет ни в какие сравнения, скажем, с христианством прошлого столетия. Ну, какие могут быть сравнения и стоит ли их делать? Мы живем в другое время, почти 21 век. Но что же действительно изменилось? Современный жизненный уровень требует немалого усердия от своих подопечных. Учеба, место работы, при этом, ах, беда, безработица, перспектива, имидж, мода и прочее. Вечный круговорот, оглянуться некогда. Но что же действительно важно в жизни? Вниманию любознательных и всех желающих, ежемесячный аудиожурнал «Христианин сегодня». Единственной целью создания подобного журнала явилось желание обратить внимание всякого среди современников, исповедующего Господа Иисуса Христа, на Его желания и Слово, которые в наши последние дни также являются Словом и желанием Бога, как и в первые дни существования христианства. Печально, что гонка и спешка, которыми сопровождается вся современность, застилает от нашего духовного взора желания и мысли Бога и для наших дней. Но ведь Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тот же. А это значит, что и для современников остается в силе призыв подвязаться за веру, однажды преданную святым. Да благословит Господь Иисус каждое сердце, скорбящее о том, что происходит среди христиан сегодня, и откроет свою волю для нас в эти последние дни через свое, однажды данное человечеству, Слово, сияющее посреди ночи неверия и отступления, как светильник, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах наших.

Жаль, никогда не вернешь упущенное. Как хотелось бы многим начать жизнь заново, чего-то не делать, что-то наоборот, направить русло жизни по другому пути. А значит, это во власти человека? Действительно ли во власти? Может ли человек, перед которым лежит, как на картинке, его собственная жизнь, изменить ее? Или все это, хорошее и плохое, что настигает человека, во власти лишь слепой судьбы? Где найти ответы на все эти вопросы? И можно ли их вообще найти? И стоит ли их в таком случае искать? Верующие говорят в Библии, но действительно ли Библия дает исчерпывающие ответы на все вопросы? Если да, то почему так многие люди все снова и снова остаются при своих вопросах и возникают новые? Увы, очень печально, но современники утратили главное – принципиальный подход к Библии. В лучшем случае многие сегодня держат в руках историческую книгу, преклоняясь перед тем, сколько ей пришлось пережить. Ее сжигали, всячески уничтожали, прятали, но она, слава Богу, дошла до наших дней. Другие сегодня видят в Библии свод христианской атрибутики, заповедей и правил, которых, по их мнению, никто не выполняет. Для третьих Библия представляет из себя нечто вроде талисмана, призванного служить успеху или благополучию. Но такую позицию с уверенностью можно назвать суеверием, то есть тщетной, напрасной верой. И, наконец, есть такие, которые говорят, что Библия писана не для нас, она устарела. Увы, но многие, называющие себя христианами, находящиеся в различных конфессиях, не обращаются вообще к Библии. Много из таких, которые читают ее, забывая при этом, что это Слово Бога. «Слово мое не подобно ли огню?» — говорит Господь. «И не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Цитата из книги пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. Если позволите, отсюда все проблемы современников. Библия – это живое слово Бога к людям. Именно такой подход – единственное разрешение всех проблем и ясные ответы на все волнующие человечество вопросы. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Знакомо, думаю, да, для многих. Это я процитировал Библию, послание к Галатам, 6 глава, 7 стих. Не стоит ожидать другого в жизни, если посеяли плохое. Не стоит возмущаться неурядицам, проблемам, дефициту веры и различным неустройствам, если сами тому способствовали. Библия говорит еще большее. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю». Это книга пророка Осии, 8 глава, 7 стих. Перед современниками сегодня, как и всегда, лежит все тот же выбор. Бог и его слово, с одной стороны, эгоизм и все, что проистекает отсюда, с другой. И Бог со своей стороны, как это прекрасно, не берет человека за шиворот и не подчиняет себе. Он предоставил выбор. Что же выбираешь ты? Уровень жизни сегодня резко отличается от уровня жизни прошлого столетия, например. Но для этого необходимо, как принято говорить, крутиться. Под этим подразумевается все. И честное вращение, и нечестное. Но ведь хочется иметь все и иметь самое лучшее. Напомню, на весы суждения положены принципы Бога и принципы нашего эгоизма. Может быть, не так уж плохо иметь все. И это, наверное, даже очень хорошо. Плохо ли, когда экономится время, если есть автомобиль? Или же есть все необходимое в квартире для того, чтобы не чувствовать зависимость от кого-то или чего-то? Плохо ли, если есть хорошие связи, друзья, с кем можно хорошо и продуктивно провести досуг и сделать интересную совместную работу? На все эти вопросы можно ответить однозначно. Очень хорошо. Итак, экономится время, есть все условия для жизни, есть хорошие партнеры, хорошие друзья. Но как все это используется? Что при этом человек сеет? Сеет ли он доброе? Сеет ли он разумно? Сеет ли он прекрасно? Что посеет человек, то и пожнет. В прошлом столетии автомобиль был редкостью. Условия жизни были попроще, но я думаю, не стоит закрывать глаза на то, что и человечество, добавим и христианство, в моральном отношении было лучше, чище. Я уже сказал вначале, то, что вчера казалось постыдным, сегодня обрело иные окраски. Сегодня это популярно. Не думаю, что нужно искать причину, как это очень часто делается, в средствах массовой информации. Говорят, что именно через журналы и телевидение общество так разложилось. Может быть, это и занимает какое-то место, но главное то, что в сердце человека. Думаю, правильнее сказать, что средства массовой информации явились ключом к открытию многих сердец и их содержимого.
Иисус сказал: «Из сердца человеческого исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, злоба, коварство, гордость, безумство. Все это зло изнутри исходит». Это цитата из Евангелия Марка, 7 глава, 21 по 23 стихи. «Что посеет человек, то и пожнет». Но что же сегодня является главным? Бог говорит: «Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим». Это цитата из книги Иеремии, 6 глава, 16 стих. Главное, очевидно, остановиться и разобраться. Свобода, евангелизация, организация различных мероприятий христианской жизни и культуры – все это очень хорошо, но когда оно на своем месте? Когда все эти позиции не прячут от человека главного, его личных отношений с Богом? Ведь от этих отношений зависит вечное будущее, верит ли в это человек или нет. Бог говорит: «Я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены». Цитата из первой книги Царств, 2 глава, 30 стих.

Только правильные отношения с Богом принесут так желаемый многими мир и покой сердцам. Мы процитировали: «И найдете покой душам вашим». Все искания человеческого сердца остаются на своем месте. Ничто не приносит удовлетворения до тех пор, пока человек не обретет мир, успокоение. Часто перед взором в розовом свечении предстает очередная иллюзия покоя, будь то человек, какая-то вещь, занятие, цель и так далее. Но все это в итоге остается лишь недосягаемым горизонтом. Где же действительно можно успокоиться? Может быть, это келья монастыря или уподобленная ей уединенная жизнь, оторванная от реальности? Может быть, напротив, предаться с головой заботам жизни, делать деньги, вертеться, как говорится, крутиться, чтобы забыться? Может быть, желанный покой придет при погружении в иллюзорный мир фантастики, компьютерных игр, виртуальной реальности или, назовем все своими именами, виртуальной трансмедитации, хуже алкоголя, наркотиков? Где же действительно можно найти покой в бушующем море жизни, и можно ли его найти?

мне все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим. Ибо иго мое благо, и бремя мое легко, так сказал Иисус Христос.

Прогресс, удобство, комфорт не дали желаемого человеку. В душе остается неиссякаемый источник исканий. Чего же еще не достает современникам? Пьянство и наркомания остаются черными пятнами на современном обществе. Применяемые средства напрасны или не приносят желаемого результата. Семьи верующих также не обошла эта беда. Есть ли выход из создавшегося тупика? Сегодня христианами в нашей стране являются, за малым исключением, почти все. Во всяком случае, так о себе говорят. К сожалению, среди подавляющего большинства так мало тех, кто спокоен и уверен в своем завтра. Нестабильность жизни, проблемы с заработной платой, высокий жизненный уровень – все это внушает также и тем, кто представляет из себя христианство сегодня, тревогу и внутреннее неустройство. Чего же недостает христианину сегодня для полного

0: «Я был подданным сатаны», — рассказывает бывший наркоман. «И не мог жить без героина. Это редкий продукт, поэтому доставать его приходилось воровством и контрабандой. Постоянное стремление к кайфу не раз приводило меня в тюрьму, где я пробыл в общей сложности много лет. В промежутках между тюремными сроками я постоянно находился в бегах от милиции, что очень часто приводило меня к отчаянию. Меня неоднократно лечили, но все напрасно. Был ли выход из этой беды?» «Я был страшным пьяницей», рассказывает о себе один представительный человек. «Моим коллегам по работе я об этом не говорил, всегда лгал. Моя жена очень страдала от этого. Мои дети из-за моего порока рано покинули родительский дом. Я не мог остановиться, хотя хорошо понимал, что делаю ужасно. Когда был пьян, становился зверем. Кто мог помочь мне в этой беде?»
1: «Мне 14 лет. Я ушла из дома, так как не могла больше переносить домашней атмосферы. Мой старший брат стал наркоманом, но я его не виню за это. Жизнь такая. А что ему оставалось делать? Работать негде, родители его съедали за это. Вот и сел на иглу. Я тоже не смогла жить с родителями. Они постоянно ругаются, ссорятся из-за пустяков. Смешно слушать. А еще верующие соблюдают все праздники. Ушла жить к подруге. Потом

Ибо так возлюбил Бог мир, что дал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Цитата из Евангелия Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Бог захотел мне помочь по своей милости», — продолжает бывший наркоман. «В одном из лагерей, где я находился, отбывая срок лишения свободы, Бог свел меня с заключенными, которых освободил Господь Иисус. Первый раз в моей жизни я услышал, что Он является спасителем всех людей, подверженных страстям. Когда это узнал, я признался Ему не только в своей греховной жизни, но и в том ужасном падении, из которого Он затем и поднял меня. Поверив Ему, я понял, что Бог за меня осудил Иисуса Христа. Он мне дал полный покой и освободил меня от наркотиков».

Я много раз бросал пить. Я продолжаю читать свидетельство представительного человека, о котором начал выше. Много раз давал слово себе и моей жене, что больше этого никогда не повторится. Но, увы, в последнее время не мог прожить и двух дней без бутылки. Мне даже стыдно теперь признаться в этом. Когда узнали, мои друзья и коллеги стали презирать меня, ведь я постоянно врал. Моя жена несколько раз договаривалась с врачами о лечении. 3 раза меня лечили, но не проходил и месяц, как все повторялось заново. Однажды, когда я был в больнице с заболеванием сердца, услышал в холле красивое пение. Дай, думаю, пойду послушаю. Это были какие-то верующие. Они так красиво пели. Потом один из них говорил. Я уже не помню всего, что он говорил много. Но когда я подошел, он смотрел прямо мне в глаза и сказал: «Иисус пришел, чтобы вас освободить». Больше я тогда ничего не услышал. Потом еще пели, говорили, но я ничего не помню. Эти слова так врезались в мое сознание, что я совершенно потерял покой. Я никогда не слышал ничего подобного. Я не верил в Бога, так был научен, этого требовала моя работа. Но где он, этот Иисус? Куда он пришел? Как он меня освободит? Несколько дней спустя в нашу палату ввезли одного пожилого человека, который попал под машину. Он был весь перебинтован, и мы думали, что он без сознания. Но он заговорил с нами, стал знакомиться. Меня поразило его спокойствие. Еле остался жив, проблемы с сердцем, а улыбался, как ни в чем не бывало. Оказалось, он был христианином. Через него я узнал, куда пришел Иисус, чтобы меня освободить, и как он это сделал. Я благодарен Богу за это.

Сегодня есть очень много людей, не имеющих покоя. Проблемы жизни, нестабильность положения, потери близких – все это наносит новые и новые раны на человеческие сердца и без того израненные. Кто пытается освободиться от уныния и сомнений, лишающих человека покоя собственными усилиями, тому удается это только в той мере, как двум пьяным, забравшимся в утренних потемках в лодку и начавшим грести. Наконец, после долгих усилий, они с изумлением заметили, что все еще находятся на том же месте. Печально. Хмель не дал разглядеть, что их лодка была прикреплена к берегу цепью. Сколько времени и сил потрачено зря. Если человек привязан цепью дьявола, есть только один, который может помочь в этом. Это Господь Иисус Христос. Он пришел именно для того, чтобы дать успокоение. Он пришел для того, чтобы освободить. Он сам сказал: «Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня благовествовать нищим, проповедовать пленным освобождение, отпустить измученных на свободу». Цитата из Евангелия Луки, 4 глава, 18 и 19 стихи. Имеете ли вы покой? Уверены ли вы в своем завтра? Если да, на чем основана такая уверенность? Я хочу сказать, что есть лишь одно надежное, испытанное временем и многими основание для такой уверенности – Господь Иисус Христос. Если основанием для вашего покоя являются деньги, положение, звание и тому подобное, это все очень зыбко. Настанет момент, когда почва под ногами зашевелится и уйдет из-под ног. Если то, за что в таком случае можно ухватиться. Деньги, положение, друзья, даже сама жизнь человека на земле – вещи временные и изменчивые. Обращаясь ко всем, хочу сказать, пришло время конкретных решений и серьезных осознаний. Есть только два пути – с Богом и без Него. По какому из них идешь ты, дорогой друг? Покой и мир, уверенность в будущем, тишина в семье, надежная дружба и партнерство – все это можно найти только в Иисусе Христе. Так говорит Господь.

остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Цитата из книги пророка Иеремии, 6 глава, 16 стих. Может быть, ты успокаиваешь себя тем, что называешься христианином, что посещаешь какую-то религиозную организацию, по-твоему, исключительной морали и правильной догматики. Но не об этом речь. Я хочу спросить конкретно, кем для тебя является Иисус Христос? Может быть, ты скажешь, как говорят сегодня очень часто, что являешься членом христианской поместной церкви, посещаешь все богослужения, участвуешь в причастии, жертвуешь временем и средствами для Бога и Его дела. Но и не об этом речь. Вопрос я повторяю. Кем для тебя является Иисус Христос? Однажды аналогичный вопрос задал сам Господь Иисус не просто толпе, следовавшей за Ним, глазеющей на все Его чудеса и силу, желающей угощения или насыщения, но не думающей о Его воле и желаниях. Он задал такой вопрос своим ученикам, тем, кто был близок Ему, кто следовал за Ним всегда и всюду. «А вы за кого почитаете Меня?» Так говорит евангелист Лука в 9 главе 20 стихом. Такой вопрос из уст самого Господа рано или поздно должен быть услышан каждым христианином. Петр тогда ответил «За Христа Божия». Как очевидно из Писания, с таким ответом Петра была сопряжена открытая самим Господом Иисусом истина о Церкви и собрании Божьей, которую никогда не одолеют врата ада. Многие христиане сегодня, видя все то, что происходит в среде носящих имя Христа, скорбят и болеют душами. Многие смущаются от сказанных Господом слов, что врата ада не одолеют Церковь, видя, как далеко отошло христианство от Писания. Другие из этого берут повод для неосмысленного и, нужно сказать, совершенно нелепого вывода, что Библия устарела. Она не современна. Христианство было таковым лишь в начале нашей эры, выносят заключение они. Сегодня оно утратило свою новизну и силу, поэтому пришло новое время, новые принципы, христианство нового поколения. Но действительно ли это так? Недостаточно относиться к Иисусу как к лучшему другу. Людей с подобным воззрением сегодня очень много. Его также не удовлетворит отношение к себе лишь как к Спасителю, хотя эта позиция намного выше любых самых наилучших дружеских отношений, потому что она ставит спасенного в какую-то степень зависимости перед Спасителем. Но это далеко не все. Признание Иисуса Христом Божьим ставит человека перед высокой личностью, перед самим Богом. Как много сегодня читающих Библию, обращающихся в молитве к Богу, обходят стороной. Ну или каким-то пассивным молчанием вопрос об отношении к Иисусу Христу. В лучшем случае его почитают прекрасным человеком, неповторимым учителем высокой морали и нравственности, даже сыном Бога, но не более. Я хочу еще раз спросить тебя, дорогой слушатель, кем для тебя является Иисус из Назарета, называемый Христом? Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в любви Моей, как Я соблю заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Цитата из Евангелия Иоанна, 15 глава, 10 стих. Это слова Иисуса Христа. Хочу отметить, что Он ничего не сказал о спасении в связи с соблюдением Его заповедей. Речь идет только о Его расположении, как и Он пользуется расположением Своего Отца, находясь в полном послушании Ему. Это обращение ко всем спасенным. Дорогой христианин, находишься ли ты в послушании Иисусу Христу? Можешь ли ты от сердца назвать Его своим Господом? Это означает Господином. Это также означает, что ты являешься Его рабом. Отсюда вытекает, как следствие, безоговорочное послушание Ему и Его Слову. Тогда возникает вопрос в связи с вышеприведенной цитатой. О каких заповедях вел речь Иисус? Этот вопрос очень важен, так как от его результата зависит расположение Господа Иисуса Христа к человеку. Если так, то речь идет не просто о любви к какому-то христианину, соблюдающему заповеди, проще сказать, послушному, или другому непослушному. Христианин, исповедующий Иисуса своим Господом, рано или поздно должен увидеть желание своего Господина, и как верный и послушный раб стремится исполнять их. О каких же заповедях говорил Иисус? Об этом мы поговорим в следующих выпусках аудиожурнала «Христианин сегодня». Если у вас возникло желание стать постоянным получателем такого ежемесячного аудиожурнала, вы можете сделать заявку по телефону 0612, это код города, 651442, где вам будет дана исчерпывающая информация. Наименьшие в Господе сотрудники издательства «Благая весть» ГБФАУ.

0: Вас приветствует программа «Час ученичества». В нашей студии пастор и проповедник Джек Фонтейн, преподающий Слово Божие вот уже более 25 лет.
1: Вы когда-нибудь задавались вопросом, почему некоторым людям Библия кажется такой скучной? Они могут и читать, и изучать ее, но без всякой для себя пользы. Для них она как будто бы написана на тарабарском языке. И наоборот, есть люди, на первый взгляд кажущиеся простыми и даже необразованными, которые очень глубоко вникают в Писание. Они понимают Библию, им нравится ее читать. Удивительный контраст между такими людьми. Сегодня мы поговорим о том, почему Библия для кого-то понятна, а для кого-то нет. Итак, мы изучаем первое послание Иоанна, его вторую главу. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Спасибо, что вы слушаете нашу передачу. Надеюсь, вы уже приготовились к нашему изучению. Как я уже говорил, мы изучаем первое послание Иоанна, небольшую, но замечательную книгу Библии. Сегодня мы начнем чтение с 20 стиха 2 главы. Но перед тем, как приступить к самому изучению, давайте обратимся к Богу со словом молитвы. Господь, мы благодарим Тебя за вторую главу послания Иоанна. Мы знаем, в ней заключено так много, что нам нужно понять. И я молюсь, Господь, чтобы Ты дал мне способность ясно донести Твое слово до слушателей. Я благодарю Тебя за это и молюсь во имя Иисуса. Аминь. Апостол Иоанн предостерегал нас от того, что может убить в нас христианскую любовь. Первое, о чем он говорит, это принадлежность к миру. Мы призваны к близкому общению с Иисусом Христом для того, чтобы возрастать духовно. Один из обманов сатаны состоит в том, чтобы заставить нас следовать за миром, увести от Иисуса и направить все наши стремления к мирским ценностям. Он хочет, чтобы мы оставили свое свидетельство. Он не может заставить нас потерять спасение, но он может добиться, чтобы мы прекратили свидетельствовать. Бог призвал свой народ делиться верой с другими людьми. Мы должны быть светом в этом темном мире. Но если сатана уводит вас от Бога, вы, конечно же, не очень-то стремитесь рассказывать людям о Христе. Это один из его приемов сделать христианина мирским. Мы читали об этом в 16 и 17 стихах 2 главы. Из 18, 19 и 20 стихов мы узнали, что сатана также может вводить нас в заблуждение через ложное учение. Сатана назван в Библии ангелом света. Это одна из его любимых уловок – обманывать людей в области религии. Часто люди, видя алкоголиков или проституток, думают, что, типа, вот это любимое дело рук сатаны. Но они вряд ли правы. Мне скорее кажется, что наркоманы, проститутки и пьяницы – темное пятно на репутации сатаны. Он стыдится их. Знаете почему? Они рекламируют его с неприглядной стороны. Если вы знаете, что, последовав за сатаной, станете алкоголиком, разве вы захотите за ним идти? Все это дело о плоти. Я расскажу вам, как действует сатана. Его любимая сфера обмана, как я уже сказал, это религия. Он может успокоить вас, дав вам чуть-чуть религиозности, и тем самым открыть себе путь. Даже если вы будете самым религиозным на свете человеком, но при этом не будете знать Христа лично, задача сатаны будет выполнена. Именно об этом предупреждает нас Иоанн во второй главе своего послания. Послушайте, что он говорит в 26 стихе. «Это я написал вам об обольщающих вас». «Берегитесь лжеучителей», — предостерегает Иоанн. «Я думаю, что все лжерелигии являются творением рук сатаны. Они обманчивы. Их придумал и создал сатана для того, чтобы усыпить человека духовно, чтобы он не искал истины». Иоанн объясняет нам, что объединяет все лжерелигии. Вот что сказано в 23 стихе. «Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца». Вероучение, утверждающее, что Иисус Христос не является Богом во плоти и единственным путем к Отцу, является лжерелигией, так как оно отрицает слова Христа, записанные в Евангелии от Иоанна, 14 глава 6 стих. Они гласят так: «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». А ведь эти слова практически догма. И, по своему определению, истина также является догмой. Есть один единственный путь к Богу, через Его Сына, Иисуса Христа. Поэтому абсурдно заявлять «да, я знаю Бога», и затем отвергать Сына. Невозможно знать Отца, не зная Сына. Иисус сказал, что весь суд отдан Сыну, чтобы люди чтили Сына так же, как чтят Отца. Когда свидетели Иеговы и сторонники других лжеучений отвергают божественность Христа, не воздавая Ему должной славы, они отвергают также и Отца. Библия говорит, что Иисус достоин той же славы, что и Отец. Помню, как однажды в мой дом постучался свидетель Иеговы. Он попытался убедить меня в своей правоте. Тогда я показал ему стих в 5 главе Евангелия от Иоанна, где Иисус говорит: «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца». Я спросил его, считают ли свидетели Иеговы, что Бог Отец достоин большей славы, чем Иисус. «Конечно же», — ответил мне он, — «ведь Бог Отец — это Иегова, а Иисус только сотворенным». «Но почему же тогда», — спросил я его, — «Иисус утверждал, что Сын достоин той же славы, что и Отец?» На это ему было нечего сказать, он просто промолчал. Тот человек не смог ответить на мой вопрос, потому что религия сторожевой башни — это лжеучение, и я еще раз повторю, любое вероучение, не почитающее Сына наравне с Отцом, является лжеучением. Оно обманывает своих сторонников. «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца», — говорит нам 23 стих. Здесь мы узнаем удивительную вещь. Апостол Иоанн настаивает на том, что истинное Дитя Божие невозможно ввести в заблуждение лжеучением. Посмотрите на 20 стих. «Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все». Что Иоанн подразумевает под словом «помазание»? В Ветхом Завете, когда Бог избирал царя для израильского народа, один из пророков выходил вперед с чашей или рогом, наполненным елеем. При этом он делал буквально следующее. Он выливал все его содержимое на голову будущего царя, что символически говорило: «Я, Бог, поставил тебя своим наместником, я избираю тебя быть царем над народом Израиля». Елей олицетворял собой Дух Божий, сходивший в тот момент на царя. А знаете ли вы, что в тот момент, когда вы признали Иисуса Христа своим Спасителем, вы приняли помазание? Дух Божий сошел в ваше сердце, и Он же теперь является вашим Учителем. Вас не могут обмануть ложные религии, потому что в вас живет Учитель, который всегда готов показать вам, где правда, а где ложь. Послушайте, что дальше говорит Иоанн в 27 стихе. «Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно». Библия написана самим Богом, или, говоря точнее, Святым Духом. В Библии сказано, что все Писание богодухновенно. Все оно было вдохновлено Богом Святым Духом. Он побуждал людей записывать свои слова. Библия божественна по своей природе, и тот же самый Дух, который наполняет Писание, живет во всех, кто доверил свою жизнь Иисусу Христу, как своему Спасителю. Поэтому у каждого чада Божьего есть свой собственный Учитель, живущий прямо в нем. Только подумайте, как это замечательно! Бог, сотворивший Писание, живет в нас, чтобы объяснять нам, что оно означает. Разве это не чудесно? Помню, как я сам, еще будучи неверующим, пытался читать Библию. Это, скажу я вам, показалось мне самым скучным на свете занятием. Все в Библии было лишено для меня смысла. Я видел бесконечные перечисления имен и думал, почему кто-то вообще по доброй воле читает эту ерунду? Но в один прекрасный день, а вернее вечер 1968 года, я доверил свою жизнь Христу как своему Спасителю, и тогда Святой Дух наполнил мое сердце. Я помню, как на следующий день вошел в комнату сестры. Она была единственной христианкой в нашей семье, и на стене ее комнаты всегда висели стихи из Библии. И я прочитал один из этих стихов, который гласил: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Знаете, я и раньше читал этот стих, но он для меня ничего не значил, абсолютно ничего. Но после того, как я поверил во Христа, я прочел этот стих, и он просто открылся для меня. Вокруг него как бы зажглись неоновые лампочки, будто вокруг рекламы. Все мы блуждали, как овцы, и я понял, что речь шла обо мне. Но Господь возложил на него грехи всех нас. И я понял, что это Иисус умер за мои грехи. Я понял этот стих. Почему? Потому что во мне был Дух Божий. Тот, кто написал этот стих, жил теперь во мне и мог мне его объяснить. Все стало на свои места. Я взял Библию, начал ее читать и просто не мог оторваться. Мне кажется, я провел почти 8 часов за чтением в тот первый вечер, когда взял ее с полки. Это было так захватывающе. Мне было невероятно интересно читать, потому что Дух Святой открывал мне Писание, как прекрасный цветок. Он питал меня Словом Божьим. Это называют прозрением. Его может прочувствовать только тот, в ком обитает Святой Дух Божий. Приведу вам пример Симона Петра, одного из учеников Христа, и, надо сказать, очень ревностного ученика. Иисус долго пытался разъяснить ему истину, но Петр все равно не понимал слов Христа. Ученики не сознавали значения смерти Иисуса на кресте. Почему? Ведь Бог так ясно все сказал в Ветхом Завете. Они не могли понять, потому что в них еще не было Святого Духа. Они продолжали спрашивать Иисуса: «Что ты имеешь в виду? Мы не понимаем, о чем ты говоришь». Но после того, как Иисус умер на кресте и вознесся на небеса, Дух Божий сошел на учеников в день Пятидесятницы, дав им помазание. И тогда ученики начали проповедовать Слово Божие с дерзновением, понимая его, потому что теперь в них был Святой Дух. Они могли объяснить то, что было сказано в Ветхом Завете. Они стали титанами богословия. Они не заканчивали никаких теологических школ или семинарий, чтобы научиться этому. Святой Дух объяснил им все. Я, кстати сказать, тоже не учился пониманию Библии в семинарии или богословском институте. В Писании заключена такая глубина, которую я даже не надеюсь постичь. И я говорю это сейчас, потому что, уверен, меня слушают молодые люди, задающиеся вопросом, идти ли им в библейские институты, чтобы постичь тайны Писания. Возможно, именно в этом состоит для вас воля Божья. Но помните, только Бог является учителем, не я и не какой-либо профессор в семинарии. Бог может открыть вам Писание. Никто не должен оставаться невеждой в Библии. В нас живет Святой Дух, вдохновивший Писание. Иисус сказал: «Овцы мои знают голос мой, и за мной идут». Слышите ли вы сейчас голос Бога? Ведь Библия — это и есть голос Бога. Если вы не верите сказанному в ней, то должен вам сказать, вы не имеете спасения, потому что тот, кто спасен, верит Писанию. Почему? Потому что Святой Дух Божий живет в нем и учит его. «Овцы мои знают голос мой, и за мной идут». А теперь обратите внимание на стих 27. В последней части этого стиха сказано, куда ведет нас Святой Дух. «То, чему оно научило вас, в том пребывайте». Не стоит мучиться, пытаясь узнать, в чем состоит Божья воля относительно вашей жизни, если вы не пребываете в общении с Ним. Первое, к чему призывает Дух Божий своих детей, — оставаться всегда рядом с Ним. Если вы будете близки к Нему, то Он будет управлять вашей жизнью. Но если вы отдалитесь от Него, Он не сможет помочь вам. Бог говорит, что самое главное для вас — быть рядом с Ним. Мы увидим в своей жизни руководство Божие, если пребываем в общении с Иисусом. Именно тогда исполняется Божья воля. Послушайте, что сказано далее, в 28 стихе. «Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его». Иоанн говорит: «Дети мои, будьте близки к Иисусу Христу, потому что Он скоро возвращается». Вопрос не в том, придет ли Он. Вопрос в том, когда это произойдет. Иисус придет, чтобы забрать нас. Как было бы стыдно тогда оказаться вне Его общения, ведь Он может прийти в любой момент. Церковь Христова — это собрание людей, доверивших Иисусу свою жизнь. Описывается как Его невеста. Она обручена Христу. Иисус, как жених, придет, чтобы взять ее в жены. Этот образ тесно связан с иудейскими традициями венчания. В иудейских традициях мужчина, выбрав себе невесту, уплачивал за нее определенный выкуп. Точно так же Иисус заплатил за нас своей кровью на кресте. После этого, по иудейским законам, жених отправлялся готовить для своей будущей семьи дом. Разве это не делает сейчас для нас Иисус? Он сказал: «Я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Иисус готовит новый Иерусалим, небеса, для своей невесты. Однажды Он вернется и заберет нас с собой в тот дом, который Он для нас приготовил, чтобы мы в вечности были с Ним там. В соответствии с иудейскими традициями, уплатив выкуп и подготовив дом, жених приходил за невестой. Но он не посылал при этом письма с уведомлением «приду тогда-то и тогда-то, поэтому будь готова». Иногда он мог прийти посреди ночи, когда она меньше всего его ждала. Как было бы ужасно, если жених, придя неожиданно ночью, застал бы свою невесту в объятиях другого. Это было бы верхом позора для иудеев. Именно об этом говорит нам с вами Бог. Христос придет опять, но при этом некоторые христиане покроются краской стыда, потому что в тот момент они будут пребывать в объятиях мира. Вместо того, чтобы быть в общении с Ним, они будут погружены в мир. С точки зрения Бога, это равносильно супружеской измене. Оставайтесь рядом с Ним, друзья мои. Не становитесь одним из тех, кто будет покрыт позором в день внезапного явления Христа. Хороший пример для всего сказанного мной можно найти в 19 главе книги «Бытия». У нас нет времени, чтобы прочитать этот рассказ сейчас, но я могу вам кратко его пересказать. Во времена Ветхого Завета существовало два города, вы, может быть, слышали о них, это Содом и Гоморра. Их, кстати, Бог использует в качестве примера для нас, когда описывает, что будет твориться на земле перед Его возвращением. Иисус сказал, как было в дни Содома и Гоморры, так же и будет в день пришествия Сына Человеческого. Эти два города были предельно развращенными и прогнившими насквозь. В них открыто практиковался гомосексуализм. Здесь свирепствовал грех, и тем не менее, в них были верующие, я имею в виду Лота и его жену. Бог послал ангелов, чтобы они вывели их в безопасное место, прежде чем подвергнуть уничтожению Содом и Гоморру. Точно так же Господь придет, чтобы забрать нас из этого мира, прежде чем он будет разрушен. Иисус вернется, чтобы избавить нас, восхитить от земли, перед тем, как на ней начнется время великой скорби. Бог послал двух ангелов в Содом и Гоморру, и что же они там увидели? Они обнаружили, что Лот и его жена рады покинуть это ужасное место и готовы уйти от царившего там зла? Вовсе нет. Ни Лот, ни его жена не хотели уходить. Более того, в Библии сказано, что ангелам пришлось взять их обоих за руки, чтобы увести из города. Многих христиан Богу придется восхищать вверх ногами, если можно так пошутить. Потому что кто-то будет хвататься за свои телевизоры или журналы. Они не захотят уходить. Их придется силой забирать с земли. Лота и его жену нужно было тянуть изо всех сил, чтобы увести из Содома и Гоморры. Бог сказал им, что пока они не покинут город, он не может истребить его. Конечно, христианин попадет на небеса в любом случае, но как ему будет стыдно стоять перед Богом, если он не жил для Христа в то время, когда он пришел на землю? Иисус сказал, «Помните жену Лота». Ей было сказано не оглядываться на Содом и Гоморру, так как Бог собирался разрушить это место. После того, как они покинули город, на него с неба излился дождь из серы и огня, который сжег дотла Содом и Гоморру. И в этот момент жена Лота обернулась назад, чтобы еще раз с тоской взглянуть на покидаемое ими место. Почему она сделала это? Ведь ангел запретил ей оборачиваться назад. Она обернулась, потому что ее сердце осталось там. Именно там были богатства, которые она копила годами. И теперь все должно было сгореть. Одна мысль об этом бросала ее в дрожь. И вот она с тоской посмотрела назад. После чего, как мы узнаем из Писания, Господь поразил ее смертью. Жена Лота — это образ тех христиан, которые не будут пребывать в общении с Иисусом во время его второго пришествия. Я хотел бы задать вам один вопрос. А вы были бы рады, если бы Иисус вернулся сегодня? Или вам ужасна даже мысль о том, чтобы оставить земную жизнь? Если вы боитесь покинуть мир, это, скорее всего, потому что вас связывает с ним очень тесное общение. Вы держите его в своих объятиях, а ведь это очень коварный любовник. Как было бы стыдно оказаться в таком положении в момент возвращения Иисуса? Давайте жить для Него, друзья мои. Пребывайте в Нем, приближайтесь к Нему, как призывает нас Иоанн, для того, чтобы, когда Он придет, не постыдиться, а наоборот, иметь дерзновение, как сказано в Библии. Я думаю, среди тех, кто слушает сегодня нашу передачу, есть немало тех, кто никогда не отдавал свою жизнь Христу. Вам необходимо доверить ее Иисусу и признать Его своим Господом и Спасителем. Вы нуждаетесь в прощении грехов. Но как же, спросите вы меня, можно получить прощение грехов? Сын Божий умер на кресте за ваши и мои грехи. Он пролил свою кровь для того, чтобы заплатить за них. На Него было возложено наказание за грех мира. Иисус любит вас, и Он отдал свою жизнь за вас. Если вы доверяете Ему и отдаете свое сердце Ему, Бог прощает вам все грехи, и в Его глазах вы становитесь так же невинны, как новорожденный младенец. В Библии сказано, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Призовите имя Христа. Он умер за вас, Он был погребен и на третий день воскрес из мертвых. Господь спасет вас и простит вас за каждый совершенный вами грех, если вы попросите Его простить вас. Господь Иисус сказал: «Ибо так Бог возлюбил мир, что послал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». И я надеюсь, что сегодня вы уже являетесь верующим в Иисуса. Время же нашей передачи подошло к концу. Я благодарю вас за то, что вы слушали нас сегодня, и хочу напомнить вам только одно: Бог действительно любит вас.

Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. В рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Вторая книга Моисея, Исход, глава 19. В третий месяц по исходе сынов Израиля из земли египетской, в самый день новолуния, пришли они в пустыню Синайскую. И двинулись они из Рефидима, и пришли в пустыню Синайскую, и расположились там станом в пустыне, и расположился там Израиль станом против горы. Моисей взошел к Богу, и воззвал к нему Господь с горы, говоря: «Так скажи дому Иаковлеву и возвести сынам Израилевым: вы видели, что я сделал египтянам, и как я носил вас, как бы на орлиных крыльях, и принес вас к себе. Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. А вы будете у меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь сынам Израилевым». И пришел Моисей, и созвал старейшин народа, и предложил им все сии слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал единогласно, говоря: «Все, что сказал Господь, исполним». И донес Моисей слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Вот я приду к тебе в густом облаке, дабы слышал народ, как я буду говорить с тобою, и поверил тебе навсегда». И Моисей объявил слова народа Господу. И сказал Господь Моисею: «Пойди к народу и освети его сегодня и завтра. Пусть вымоют одежды свои, чтобы быть готовыми к третьему дню. Ибо в третий день сойдет Господь пред глазами всего народа на гору Синай. И проведи для народа черту со всех сторон и скажи: берегитесь восходить на гору и прикасаться к подошве ее. Всякий, кто прикоснется к горе, предан будет смерти. Рука да не прикоснется к нему, а пусть побьют его камнями или застрелят стрелою. Скот ли то или человек, да не останется в живых. Во время протяжного трубного звука могут они взойти на гору». И сошел Моисей с горы к народу и осветил народ, и они вымыли одежду свою. И сказал народу: «Будьте готовы к третьему дню, не прикасайтесь к женам». На третий день, при наступлении утра, были громы и молнии, и густое облако над горою, и трубный звук весьма сильный, и вострепетал весь народ, бывший в стане. И вывел Моисей народ из стана в сретение Богу, и стали у подошвы горы. Гора же Синай вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в огне, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась, и звук трубный становился сильнее и сильнее. Моисей говорил, и Бог отвечал ему голосом. И сошел Господь на гору Синай, на вершину горы, и призвал Господь Моисея на вершину горы, и взошел Моисей. И сказал Господь Моисею: «Сойди и подтверди народу, чтобы он не порывался к Господу видеть его, и чтобы не пали многие из него. Священники же, приближающиеся к Господу, должны осветить себя, чтобы не поразил их Господь». И сказал Моисей Господу: «Не может народ взойти на гору Синай, потому что ты предостерег нас, сказав: проведи черту вокруг горы и освети ее». И Господь сказал ему: «Пойди, сойди, потом взойди ты и с тобою Аарон, а священники и народ да не порываются восходить Господу, чтобы не поразил их». И сошел Моисей к народу и пересказал ему. Глава 20. И изрек Бог все слова сии, говоря: «Я Господь Бог твой, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов любящим меня и соблюдающим заповеди мои. Не произноси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя его напрасно. Помни день субботний, чтобы святить его, 6 дней работай и делай всякие дела твои. А день седьмой, суббота, Господу Богу твоему. Не делай вон и никакого дела ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь Бог твой дает тебе. Не убивай. Не прелюбодействуй, не кради, не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего, не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего». Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся. И увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею: «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». И сказал Моисей народу: «Не бойтесь. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею: «Так скажи сынам Израилевым: вы видели, как я с неба говорил вам. Не делайте предо мною богов серебряных, или богов золотых не делайте себе. сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои, и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя. Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло свое, то осквернишь их. И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя. Глава 21. И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром. Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов и дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред судей и поставит его к двери или к косяку, и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Если кто продаст дочь свою в рабыни, то она не может выйти, как выходят рабы. Если она не угодна господину своему, и он не обручит ее, пусть позволит выкупить ее, а чужому народу продать ее не властен, когда сам пренебрег ею. Если он обручит ее сыну своему, пусть поступит с нею по праву дочерей. Если же другую возьмет за него, то она не должна лишаться пищи, одежды и супружеского сожития. А если он сих 3 вещей не сделает для нее, пусть она отойдет даром без выкупа. Кто ударит человека так, что он умрет, да будет предан смерти. Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы. А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его на смерть. Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти. Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. А если кто ударит раба своего или служанку свою палкою, и они умрут под рукою его, то он должен быть наказан. Но если они день или 2 дня переживут, то не должно наказывать его, ибо это его серебро. Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Если кто раба своего ударит в глаз, или служанку свою в глаз и повредит его, пусть отпустит их на волю за глаз. И если выбьет зуб рабу своему или рабе своей, пусть отпустит их на волю за зуб. Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и третьего дня, и хозяин его, быв извещен о сем, не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями и хозяина его предать смерти. Если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него. Сына ли забодает, дочь ли забодает, по сему же закону поступать с ним. Если вол забодает раба или рабу, то господину их заплатить 30 сиклей серебра, а вола побить камнями. Если кто раскроет яму, или если выкопает яму и не покроет ее, и упадет в нее вол или осел, то хозяин ямы должен заплатить, отдать серебро хозяину их, а труп будет его. Если чей-нибудь вол забодает до смерти вола у соседа его, пусть продадут живого вола и разделят пополам цену его. Также и убитого пусть разделят пополам. А если известно было, что вол бодлив был и вчера, и третьего дня, но хозяин его не стерег его, то должен он заплатить вола за вола, а убитый будет его. Глава 22. Если кто украдет вола или овцу, и заколет и продаст, то 5 волов заплатит за вола, и 4 овцы за овцу. Если кто застанет вора, подкапывающего, и ударит его, так что он умрет, то кровь не вменится ему. Но если взошло над ним солнце, то вменится ему кровь. Укравший должен заплатить, а если нечем, то пусть продадут его для уплаты за украденное им. Если украденное найдется у него в руках живым, вол ли то, или осел, или овца, пусть заплатит вдвое. Если кто потравит поле или виноградник, пустив скот свой травить чужое поле, пусть вознаградит лучшим из поля своего и лучшим из виноградника своего. Если появится огонь и охватит терн и выжжет копны, или жатву, или поле, то должен заплатить, кто произвел сей пожар. Если кто отдаст ближнему на сохранение серебро или вещи, и они украдены будут из дома его, то если найдется вор, пусть заплатит вдвое. А если не найдется вор, пусть хозяин дома придет пред судей и поклянется, что не простер руки своей на собственность ближнего своего. О всякой вещи спорной, о вале, об осле, об овце, об одежде, о всякой вещи потерянной, о которой кто-нибудь скажет, что она его, дело обоих должно быть доведено до судей. Кого обвинят судьи, тот заплатит ближнему своему вдвое. Если кто отдаст ближнему своему осла, или вола, или овцу, или какой другой скот на сбережение, а он умрет, или будет поврежден, или уведен так, что никто сего не увидит, клятва пред Господом да будет между обоими в том, что взявший не простер руки своей на собственность ближнего своего, и хозяин должен принять, а тот не будет платить. А если украден будет у него, то должен заплатить хозяину его. Если же будет зверем растерзан, то пусть в доказательство представит растерзанное. За растерзанное он не платит. Если кто займет у ближнего своего скот, и он будет поврежден или умрет, а хозяина его не было при нем, то должен заплатить. Если же хозяин его был при нем, то не должен платить. Если он взят был в наймы за деньги, то пусть и пойдет за ту цену. Если обольстит кто девицу необрученную и переспит с нею, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену. А если отец не согласится выдать ее за него, пусть заплатит столько серебра, сколько полагается за вена девицам. Ворожеи не оставляй в живых. Всякий скотоложник да будет предан смерти. Приносящий жертву богам, кроме одного Господа, да будет истреблен. Пришельца не притесняй и не угнетай его, ибо вы сами были пришельцами в земле египетской. Ни вдовы, ни сироты,

запоет ко мне, я услышу, ибо я милосерд. Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси. Немедли приносить мне начатки от гумна твоего и от точила твоего. Отдавай мне первенца из сынов твоих. То же делай с волом твоим и с овцою твоею. 7 дней пусть они будут при матери своей, а в 8-й день отдай их мне. И будете у меня людьми святыми. И мясо растерзанного зверем в поле не ешьте. Псам бросайте его. Глава 23. Не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтоб быть свидетелем неправды. Не следуй за большинством на зло и не решай тяжбы, отступая по большинству от правды. И бедному не потворствуй в тяжбе его. Если найдешь вола врага твоего или осла его заблудившегося, приведи его к нему. Если увидишь осла врага твоего упавшим под ношею своею, то не оставляй его, развьючь вместе с ним. Не суди превратно тяжбы бедного твоего. Удаляйся от неправды и не умерщвляй невинного и правого, ибо я не оправдаю беззаконника. Даров не принимай, ибо дары слепыми делают зрячих и превращают дело правых. Пришельца не обижай. Вы знаете душу пришельца, потому что сами были пришельцами в земле египетской. 6 лет засевай землю твою и собирай произведение ее, а в 7-й оставляй ее в покое, чтобы питались убогие из твоего народа. Остатками после них питались звери полевые. Так же поступай с виноградником твоим и с маслиною твоею. 6 дней делай дела твои, а в 7-й день покойся, чтобы отдохнул вол твой и осел твой, и успокоился сын рабы твоей и пришелец. Соблюдайте все, что я сказал вам, и имени других богов не упоминайте, да не слышится оно из уст твоих. 3 раза в году празднуй мне. Наблюдай праздник опресноков, 7 дней ешь пресный хлеб, как я повелел тебе в назначенное время месяца Авива, ибо воном ты вышел из Египта, и пусть не является пред лицо мое с пустыми руками. Наблюдай и праздник жатвы первых плодов труда твоего, какие ты сеял на поле, и праздник собирания плодов в конце года, когда уберешь с поля работу твою. 3 раза в году должен являться весь мужской пол твой пред лицо владыки Господа. Не изливай крови жертвы моей на квасное, и тук от праздничной жертвы моей не должен оставаться до утра. Начатки плодов земли твоей приноси в дом Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Вот я посылаю пред тобою ангела хранить тебя на пути и ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицом его и слушай гласа его. Не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать гласа его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противником противников твоих. Когда пойдет пред тобою ангел мой и поведет к тебя камареем, хитеем, ферезеем, хананеем, евеем и иевусеем, и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их
и разрушь стадо.

толпы их: «Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой и воду твою, и отвращу от вас болезни. Не будет преждевременно рождающих и бесплодных в земле твоей. Число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и буду обращать к тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершней, и они погонят от лица твоего евеев, хананеев и хитеев. Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей сей земли, и прогонишь их от лица твоего. Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня. Ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: подходит к своему завершению XX век. Как говорится, развитие человеческой цивилизации достигло небывалых вершин. И не только в сфере научной или технической, в социальной также. Моральный кодекс каждой страны защищает права ее граждан. И чем сложнее и многограннее становится отношение между людьми, тем все большим количеством новых параграфов пополняется этот кодекс. В связи с этим все большим престижем в современном обществе пользуется юриспруденция. Прокуроры, адвокаты, судьи вершат судьбы других людей. Кто хоть раз в жизни присутствовал на суде, тот помнит трепет, бегущий по коже, когда звучит фраза «Встать, суд идет!» И судья ровным голосом зачитывает приговор. Но и судьи далеко не совершенные люди. Они также могут быть нарушителями закона, становясь сами подсудимыми. Поэтому в этом смысле главным судьей является закон. Вот так получилось, что закон создали люди и сами ему подчиняются. А может, все же не люди создали моральный закон человечества? Вы когда-нибудь задумывались над этим? Нас долгие годы учили, что человечество прошло свой путь длиной в миллионы лет от первобытно-общинного строя до существующей сейчас цивилизации. И законы, естественно, становились совершеннее вместе с ростом сознательности человеческих существ. Но знаете ли вы, что еще на заре человечества, много веков до нашей эры, люди имели закон? И этот закон не нуждался в дополнениях или поправках. Этот закон был совершенен, потому что он был дан самим Богом. Над созданием его не сидели старейшины народа. Бог, явившись в облаке и громе на горе Синай, сам продиктовал закон, по которому нужно жить человечеству. А Моисей, один из руководителей израильского народа, записал Божьи слова. В тот момент весь народ в страхе стоял у подножья горы. Картина была намного величественней, чем сейчас, когда судья, облаченный в мантию, произносит приговор, выработанный на основе закона, который некогда людям дал сам Бог, их Творец. Ведь, по сути, тот данный Богом закон используется и сейчас со всевозможными дополнениями и поправками, но основа его осталась прежней. Ведь не пришло бы в голову первобытному человеку вдруг так ни с того ни с сего, что убийство – это грех. Это Бог сказал, что убивать грех, что воровать грех, а люди это развили уже в сложную систему параграфов и пунктов. И поэтому, чтобы жить, не нарушая морального кодекса любой страны, достаточно знать Божий закон. И сегодня доктор Мак Ги продолжит изучение ветхозаветной книги «Исход», в которой подробно описан данный Богом закон. Текст его лекции читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжим изучение книги «Исход». Давайте посмотрим, как откровение, полученное от Бога, повлияло на израильтян. Бог дал детям Израилевым моральный кодекс, а именно 10 заповедей. Однако закон – это не только моральный кодекс. Богу предстоит еще дать им ту часть закона, которая регулирует социальные отношения. Бог также даст им подробные указания о строительстве жертвенника из скинии. Подробно о служении в скинии мы узнаем из книги Левит. Все это является неотъемлемой частью закона. Однако давайте будем читать 20 главу книги «Исход» дальше. 18 и 19 стихи. «Весь народ видел громы и пламя, и звук трубный, и гору дымящуюся, и, увидев то, народ отступил и стал вдали. И сказали Моисею, «Говори ты с нами, и мы будем слушать, но чтобы не говорил с нами Бог, дабы нам не умереть». Когда израильтяне увидели громы и молнии, они испугались и отошли от горы». Далее 20 стих. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Закон выдвигает очень жесткие требования. Закон Господа совершенен и требует совершенства от нас. И если вы хотите спастись законом, то вам придется быть совершенным, иначе вам не спастись. И я благодарен Богу за то, что Он своей благодатью может спасти такого несчастного грешника, как я. Благодать раскрывает нам доброту и благость нашего Бога. Прочтем стихи с 21 по 23. «И стоял народ вдали, а Моисей вступил во мрак, где Бог. И сказал Господь Моисею, «Так скажи сынам Израилевым, вы видели, как я с неба говорил вам, не делайте предо мною богов серебряных или богов золотых, не делайте себе». Важно понять, почему Бог явился детям Израилевым именно в таком виде. Очевидно, Бог хотел дать им ясно понять, что Он – Бог живой. Не забывайте, ведь они выросли в Египте, где их окружали идолы. Они оставались идолопоклонниками, как мы еще убедимся. Они действительно поклонялись не Творцу, а Творению. И сейчас Бог подошел так близко к народу Израилеву, как Он еще никогда не подходил. Далее мы прочтем об указаниях, касающихся жертвенника. Бог уже дал Израилю 10 заповедей. Теперь Он дает указания по сооружению жертвенника. Жертвенник является прообразом креста и крови, пролитой Христом. Жертвенник израильтяне соорудили еще до строительства скинии. Везде, куда они ни приходили, они сооружали такие жертвенники. И только когда была возведена скиния, они построили жертвенник, который можно было переносить. Я читаю 24 стих. «Сделай мне жертвенник из земли, и приноси на нем всесожжения твои и мирные жертвы твои, овец твоих и волов твоих, на всяком месте, где я положу память имени моего. Я приду к тебе и благословлю тебя». Заметьте, что здесь ничего не говорится о принесении жертвы за грехи. Здесь мы читаем о мирной жертве, которая необходима для примирения человека с Богом. Мирная жертва означает, что Христос добился примирения людей с Богом своей кровью, пролитой на кресте. Что касается всесожжения, то оно свидетельствовало о высоком достоинстве Христа и Его способности спасать людей. Жертвенник делался из земли. На нем израильтяне должны были приносить всесожжения и мирные жертвы. Указания о жертвах за грехи и преступления были даны израильтянам позже. Прочтем 25 стих. «Если же будешь делать мне жертвенник из камней, то не сооружай его из тесаных, ибо как скоро наложишь на них тесло твое, то осквернишь их». Стих этот содержит очень важную истину. Бог хочет, чтобы израильтяне делали жертвенник из простых камней и ни в коем случае не обрабатывали их. Вполне возможно, что каменщик захотел бы сделать жертвенник привлекательным и как можно более красивым. Но нет, как только к камню прикоснется орудие каменщика, он оскверняется. Бог отвергает такой жертвенник. На сегодняшний день мы далеко ушли от простой обработки камней в наших церквях. Мы теперь считаем, что все, что связано с поклонением, должно быть невероятно красивым. Нам нужна приятная музыка, таинственный полумрак и прекрасные изображения. Проповедь, по нашему мнению, должна быть величественной и блистать риторикой. И мы уже пожинаем плоды такого отношения к поклонению. В результате наши церкви пустеют. Собственно, нет ничего плохого, если помещение, где мы поклоняемся Богу, выглядит красиво. Я ничего не имею против полумрака, красивой музыки и витиеватых речей. Но когда из-за всего этого не видно Христа, когда отвлекается внимание от Господа, который умер на кресте, вот тогда это действует против Бога. Богу это не угодно. Вспомните, как апостол Павел, придя в Коринф, обнаружил, что коринфяне были настроены очень философски. Языческие священники многословно и витиевато пытались объяснить и оправдать все грехи коринфян. Эти второсортные философы желали спорить и дискутировать. Они стремились казаться очень мудрыми и знающими. В результате среди коринфян царил полный разброд. Ту же самую картину Павел встретил и в Афинах, и он резко выступил против, возвестив центральную истину христианства. В его первом послании к коринфянам во 2 главе 2 стих мы читаем: «Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого». Друзья мои, если церковь не проповедует Иисуса Христа и притом распятого, то мне совершенно все равно, насколько высок купол в этой церкви, насколько громко в ней звонит колокол, как прекрасно помещение, как красива музыка или как умен и образован священник. Это уже не церковь, и это место осквернено. Прочтем теперь 26 стих. «И не всходи по ступеням к жертвеннику моему, дабы не открылась при нем нагота твоя». Многим нравится, когда к алтарю ведут красивые ступени. Это очень удобно. Однако в те дни люди носили длиннополые одежды, а значит, чтобы взойти по ступеням, человеку пришлось бы поднимать полы своей одежды и таким образом открывать свою наготу. Но Бог говорит: «Я не хочу видеть твою наготу. Все, что напоминает о плоти, Богу не нужно». А сейчас я хочу поделиться своими личными ощущениями. Бог ненавидит все плотское, что я делаю. Бог отвергает любое проявление плоти во всем, что связано со служением Ему. И мы здесь должны быть очень осторожны. Мне не нравится, когда люди видят только проповедника и не замечают того, кого этот проповедник представляет. Мне лично не нравится, когда мне кто-то говорит, что моя проповедь была прекрасной. Больше всего я не желаю произносить прекрасных проповедей. Я хочу проповедовать о прекрасном Спасителе. И я хочу, чтобы люди, услышавшие мою проповедь, воскликнули: «Как прекрасен Христос!» За то время, что я служу священником, мне делали мало настоящих комплиментов, но один я все-таки хорошо запомнил. Еще студентом в Джорджии я проповедовал в церкви, которая находилась на склоне холма. Однажды утром после проповеди все вышли из церкви, кроме одного деревенского мальчишки. На нем были желтые сапоги с застежками, и он, очень стесняясь, все никак не решался подойти ко мне. Когда он все же подошел, то я увидел, что в глазах у него слезы. Он взял меня за руку и сказал: «Я и не знал, что Иисус так прекрасен». Он хотел сказать что-то еще, но от волнения не смог, повернулся и вышел из церкви. Сегодня эта церковь находится в центре города, а тогда она стояла в самом центре хлопкового поля. Я смотрел на этого мальчишку и говорил себе: «Боже, дай мне проповедовать так, чтобы люди понимали, как чудесен Христос». Это был настоящий комплимент. Таких я слышал очень мало. Плотские проявления не нужны ни в служении священников, ни в служении проповедников, ни вообще в церковном служении. Мы должны проповедовать только Иисуса Христа. и притом распятого. Теперь мы переходим к изучению 21 главы книги Исход. В ней говорится о законах, которые действуют в области социальных отношений. Эта часть закона очень важна, потому что все израильтяне были рабами в Египте. Прочтем 1 и 2 стихи. «И вот законы, которые ты объявишь им. Если купишь раба еврея, пусть он работает 6 лет, а в 7-й пусть выйдет на волю даром». Из этих 2 стихов ясно, что израильтяне никоим образом не могли навсегда превратить своих соотечественников в рабов. Прочтем далее стихи с 3 по 6. «Если он пришел один, пусть один и выйдет, а если он женатый, пусть выйдет с ним и жена его. Если же господин его дал ему жену, и она родила ему сынов или дочерей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он выйдет один. Но если раб скажет: «Люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на волю», то пусть господин его приведет его пред богов и поставит его к двери или к косяку и проколет ему господин его ухо шилом, и он останется рабом его вечно. Этот замечательный закон постановляет, что после 6 лет рабства человек может идти на свободу. Если он был женат, когда стал рабом, то он может забрать и свою жену. Если он женился во время рабства, то есть взял в жены рабыню своего хозяина, то через 6 лет он может уходить. Однако она по-прежнему останется в рабстве у своего хозяина. Человек этот мог, однако, если он очень любит свою жену и своего хозяина, остаться в рабах по своей воле. Если он решит остаться, то хозяин должен был проколоть ему ухо шилом в знак того, что он будет служить хозяину всегда. Здесь перед нами снова чудесным образом предстает Христос. Он пришел на эту землю и стал человеком, таким же, как и мы. А мы все были рабами греха. Он мог уйти отсюда свободным, вернуться на небеса, на свое божественное место, не проходя через врата смерти. Ему не нужно было умирать на кресте, но он по доброй воле пришел на землю и принял человеческий образ. В 8 стихе 2 главы послания к филиппийцам говорится: «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». А в стихах с 7 по 9, 39 псалма говорится: «Жертвы и приношения ты не восхотел, ты открыл мне уши. Всесожжение и жертвы за грех ты не потребовал. Тогда я сказал: вот иду. В свитке книжном написано о мне: я желаю исполнить волю твою, Боже мой, и закон твой у меня в сердце». Данные стихи говорят о Христе, что подтверждается стихами с 5 по 9 из 10 главы послания к евреям. Все обетования сбылись и совершились тогда, когда наш Господь пришел на землю. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне». Далее в послании к евреям сказано: «Всесожжение и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже». Сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел, и не благоизволил, потом прибавил: «Вот иду исполнить волю Твою, Боже». Отменяет первое, чтобы постановить второе. Христос сошел на землю в образе Его братьев, и Он не захотел уходить на небо без нас. Он мог уйти, не умирая, но Он сказал: «Я люблю мою невесту церковь, я люблю людей, хотя они и грешники». Он покорился Богу даже до смерти и смерти крестной, чтобы искупить нас из рабства греха. И вот здесь, в 21 главе книги «Исход», сразу после повествования о 10 заповедях, перед нами возникает прекрасный образ Христа. Далее, в 21 главе, мы находим заповеди о телесных повреждениях. Начнем с 12 стиха. «Кто ударит человека так, что он умрет, тот будет предан смерти». Этот стих был основанием для смертной казни у израильтян. Некоторые считают, что заповедь «не убивай» означает, что государство не имеет права на смертную казнь. Народ Израилев, однако, мог предавать убийц смертной казни. Прочтем 13 стих. «Но если кто не злоумышлял, а Бог попустил ему попасть под руки его, то я назначу у тебя место, куда убежать убийцы». В палестинской земле было 6 городов для убежища, где люди, совершившие непредумышленное убийство, могли найти спасение. Позже мы еще поговорим об этих городах-убежищах. Прочтем теперь 14 стих. «А если кто с намерением умертвит ближнего коварно, то и от жертвенника моего бери его насмерть». Если человек совершит предумышленное убийство, то он должен быть казнен в любом случае. Если же человек убьет другого в целях самозащиты, то казнить его нельзя. И далее 15 стих. «Кто ударит отца своего или свою мать, того должно предать смерти». Так Бог защищает семейный очаг. Прочтем 16 стих. «Кто украдет человека и продаст его, или найдется он в руках у него, то должно предать его смерти». Этот стих – свидетельство тому, что Бог не приемлет рабство, несмотря на то, что в то время рабство было распространено повсеместно. Прочтем теперь стихи с 17 по 19. «Кто злословит отца своего или свою мать, того должно предать смерти. Когда ссорятся, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший не будет повинен смерти. Только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его». Другими словами, если кто-то нанес телесные повреждения, не приведшие к смерти, то этот человек должен оплатить пострадавшему все убытки и потерянное время и расходы на лечение. Все вышеупомянутые законы, а также законы, о которых говорится в оставшейся части 21 главы и в главах с 22 по 24 книги «Исход», составляют сегодня основу правовой системы любой цивилизованной нации. А в 24 и 25 стихах подводится итог. «Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». В этих двух стихах формулируется принцип и закон взаимного соответствия проступка и наказания. За преступлением всегда должно было следовать соответствующее ему наказание. Но, слава Богу, наше спасение не зависит от соблюдения закона. Господь Иисус Христос всегда готов своей благодатью спасти нас. Далее в Писании идут законы о собственности. Сегодня некоторые философы усиленно разбирают вопрос, что есть добро, а что зло. Некоторые из них утверждают, что понятия добра и зла относительны. Я как-то обсуждал этот вопрос с одним профессором колледжа-атеистом. Он утверждал, что добро и зло весьма относительны, и, по его мнению, его и мои представления о добре могут очень сильно отличаться друг от друга. Он спросил меня: «На чем вы основываете ваши догматические утверждения?» Я ответил: «На Слове Божьем». И объяснил ему, что у меня такая же человеческая природа, как и у него, что я готов уступить по некоторым вопросам, но Господь, тем не менее, дал мне закон, который я должен соблюдать. И этот закон, что интересно, произвел на свет общество, которое вполне можно назвать правовым и справедливым. Законы, которые излагаются в главах с 21 по 24, непосредственно и тесно связаны с нашим бытом. Вообще-то читать их все равно, что читать какой-нибудь кодекс или телефонную книгу. И тем не менее, большинство наших современных законов основаны именно на этих принципах. Я очень рад, что Слово Божье говорит «не убивай», защищая тем самым меня и мою семью. Я также очень рад, что Библия говорит «не кради», защищая то немногое, что у меня есть. Ведь все эти законы необходимы, чтобы поддерживать порядок в нашем обществе. В следующей передаче мы продолжим разговор о законе.

Вы прослушали лекцию из серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы Трансмирового радио транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.

Здравствуйте, дорогие друзья радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 12 июля был день рождения у Карла Гертнер, проживающего в Канаде. Ему исполнилось 60 лет. Родная сестра из Германии сердечно поздравляет его с этим прекрасным юбилеем и желает брату счастья, радостей, больших и маленьких на многие годы, здоровья, благополучия и, конечно же, огромного Божьего благословения. Порой в молитве даже слов не надо, пусть слезы струйками стекают по щекам, все Бог поймет без слов, из полувзгляда. Тебя обнимет и прижмет к груди Он сам. Христу не надо наше многословие, будь искренен и честен перед Ним. И никогда не ставь свои условия, пусть будет Он тобой всегда любим. Бог полюбил тебя несовершенным и не надеется, что лучше станешь ты. Тебя Он возлюбил обыкновенным и знает твои беды и мечты. За грешников пропавших Он молился, был другом мытарям и блудниц Он прощал. Любовью со креста за них пролился и любящих Его всех оправдал. Люби Его и делай все, что хочешь. Люби Его, как любит Он тебя. Будь чадом света даже среди ночи. Живи Иисуса сердцем возлюбя. Смиренно преклони пред Ним колени, молись, не допуская громких фраз, и верь Ему без капельки сомнений. Он слушает и очень любит нас.
1: Господь, хранитель Твой, Господь, сень Твоя с правой руки Твоей, Господь сохранит Тебя от всякого зла, сохранит душу Твою, Господь.
0: Псалом 120, стихи 6 и 7.

0: 18 июля празднуют свою бриллиантовую свадьбу Иван и Мария Кен из города Лаге. Родственники от всего сердца поздравляют их с этим замечательным днем. Познакомившись некогда молодыми в далекой Киргизии и соединив свой путь, Господь вел вас 60 лет через радости и немало трудностей. Но Бог был всегда рядом с вами, и там, где, казалось, нет сил идти дальше, Он нес вас на своих руках. Мы вам желаем Божьего благословения в испытаниях, терпения, прочной веры и добра. К Богу мы о вас взываем. Пусть хранит от зла и бед и даст силы дойти до цели.
1: Радуйтесь, праведные, о Господе, правым прилично славословить. Славьте Господа на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтире. Пойте Ему новую песнь, пойте Ему стройно, с восклицанием, ибо слово Господне право, и все дела Его верны.
2: Псалом 32, стихи с 1 по 4. А сейчас для благословенной супружеской пары Ивана и Марии Кен прозвучит песня, она называется «Счастье это».

0: 18 июля у сестры во Христе Зельмы Дюк юбилей. Братья и сестры по вере из церквей Хайден-Ольдендорф и Хоенло города Детмальт от всей души поздравляют сестру с 70-летием и желают ей: «Пускай в душе твоей цветут цветы, пусть годы пролетают чередой, она не старится и остается молодой. Живи и радуйся тем дням, которые Господь тебе предусмотрел. Он каждому из нас дал свой удел, и встречу в небесах для нас Он обещал. Туда стремимся мы». Молитва о сегодняшнем дне. «Господь, я много не прошу, дай силы мне на этот день, пусть я ни в чем не согрешу, сомнения не придет пусть тень. Один Ты знаешь, что мне дать. Сегодня, в этот чудный день, нужна Твоя мне благодать, Твоя спасительная сень. Нам каждый новый день несет свои заботы и нагрузки, и знаешь Ты один, Господь, пройду ли я путь этот узкий. Что завтра будет, знаешь Ты, а мне об этом знать не надо. Тебе виднее с высоты, сей день Ты дал мне как награду. И знаю точно я одно, что мой Господь, святой и верный, решил все за меня давно, и завтра будет милосердный. Дай мне сегодня Дух Святой, чтоб наша связь не разорвалась. Веди сейчас меня с собой, чтоб крепкой наша связь осталась. За шагом шаг веди меня, дай этот день прожить без боли, себя до завтра сохраня, дай день прожить по Твоей воле. Пусть не порадуется враг, что от Тебя я отступила, с Тобой шагну последний шаг, но не разлучит нас могила. Господь, Ты мной руководи, сегодня, в этом дне чудесном, за шагом шаг меня веди, чтоб вечно жить с Отцом Небесным.
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
0: Псалом 61, стих 6. Песня, которая сейчас прозвучит для Зельмы Дюк, называется «Пишутся прекрасные пейзажи».

0: Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы». У жительницы Берлибека Антонины Кренц день рождения 19 июля. И по этому поводу для нее прозвучат последующее стихотворение, а затем 37 стих из 7 главы Евангелия от Иоанна и песня под названием «Нежный голос». Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, то немедли и будь готов, чтоб, отбросив сомнения, шагнуть вперед. Да, скажи на призыв, не жалей о том, что лежать будет грудою позади. Не страшись непривычным пойти путем, бойся голос святой заглушить в груди. Не поймут, очень многие не поймут, почему ты решился на поворот, и руками своими друзья всплеснут, протянув удивительно свое. Ну вот! Не досадуй на то, что поддержки нет, что кому-то твой план словно в горле кость. Ты услышал зов, ты увидел свет, значит, все, что пытается сбить, отбрось. Не позволь ни кусочка в себе сломать из того, что Богу нужней всего. То не бойся часть жизни своей отдать. Все, что отдано, знай, Бог тебе вернет. Если чувствуешь в сердце особый зов, убедись обязательно, кто зовет. Если Бог, это будет всегда любовь, даже если никто тебя не поймет. Чудаков просто видели много раз. Понимаешь, не верят в наш век словам. Наблюдать за тобой будут сотни глаз и оценят призвание по делам. И, возможно, тот, кто сказал «ну вот», через 10 лет к твоему плечу свою руку верную так прижмет и шепнет «я тоже с тобой хочу».
1: Последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой».

0: Это поздравление с днем рождения, которое у него 21 июля, звучит для Бориса Паульс из Хайдноллендорфа от имени братьев и сестер по вере. Они желают Борису на каждый новый день жизни на земле сил, здоровья, радости и смотреть всегда вперед с оптимизмом и надеждой на того, кто ждет нас в небесах. Также по желанию братьев и сестер во Христе мы включили для Бориса Паульс в нашу программу стихотворение под названием «Ты Божье чадо света», 15 стих из 18 псалма и песню под названием «По дороге к вечности».
1: Пусть не в почете ты у окружения, без чина и без знаний мудреца. Забудь про рейтинг и людское мнение, считайся только с мнением Творца. Толпе в угоду поступать не нужно, не надо им ни пряник и ни кнут. Сегодня крикнут «Браво! Тебе дружно!» На завтра растерзают и распнут. Что толку с похвалы или признания? Цена им меньше медного гроша. Не расточай на плоть свое внимание, куда важнее и главнее душа. Критерии земных приоритетов, пустая мишура и шелуха. Будь солью для земли и миру светом, и бойся только Бога и греха. Пускай ты неудобный для кого-то, и шепчут за спиною голоса. Он птица невысокого полета,

0: ведь ты летишь на небеса. Расправь же свои крылья и пари, от суеты рутинной отрываясь. Служи Христу и для Него гори, навеки Ему верным оставаясь. В нечестии погрязла вся планета, тут от кумира до изгоя шаг. Но ты иной, ты Божье чадо света. Лети, не одолеет тебя враг.
1: Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и избавитель мой.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052-31-701-7275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052-31-701-7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом и в наше отсутствие в студии. Он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587 с каждой новой пятницы по четверг последующей недели и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. В подготовке и проведении сегодняшней программы принимали участие Галина и Павел Кнауц и Елизавета Бобер. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.
1: Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Мечтатели». Петр вздохнул облегченно, но тут же снова грустно опустил голову. «Но за 2-3 года мне не удастся накопить столько, чтобы удовлетворить дядю Блажка. Может, только по доброте сердца он согласится отдать за меня свою дочь?» «Ты ошибаешься! Если ты послушаешься моего совета, тебе удастся удовлетворить Блажку!» «Какой же вы мне дадите совет?» – удивленно спросил Петр. «Поезжай со мной!» «С вами? Но куда?» «Путешествуя по Германии, я слыхал, что там существуют учебные заведения, куда принимаются уже взрослые молодые люди. Вот и я хотел бы поместить тебя в одно из таких заведений на 3 года. Там ты научился бы немецкому языку и умственно просветился. Затем я дам тебе хорошее место с прекрасным жалованием. Благодаря этому у тебя будут 2 возможности. Во-первых, в училище ты можешь углубиться в изучение божественных истин. Во-вторых, по окончании училища я дам тебе такое место, где ты будешь иметь возможность свидетельствовать многим о Господе. Степан ведь сегодня утром как раз говорил об этом. Но если мне и удастся туда попасть, кто же будет за меня платить?» Все еще удивлялся Петр. «Тот, кто тебя туда повезет». «Вы, барин? Но почему же вы будете платить за меня?» «Слышал, что сегодня утром говорил Степан? Христианам нужно поступать по-христиански, то есть помогать ближним. Хотя я и считаюсь христианином, но до сих пор ничего доброго в своей жизни не сделал». «Да воздаст вам Бог за ваше доброе намерение. Но не будет ли это вам слишком дорого?» «Нельзя никогда заранее знать, что нас ожидает в жизни», – заметил инженер. «Может, в старости я воспользуюсь тем, что отдам теперь на твое образование?» Сердце Петра ликовало. Он не сомневался в искренности слов инженера. Инженер был прав. Нельзя знать, когда и кто может оказаться полезен. «Это верно», – растроганно сказал Петр. «У вас нет сына, а у меня нет отца. Теперь вы хотите мне помочь, и дай Бог, чтобы и я когда-нибудь мог быть вам полезен». «Итак, ты едешь со мной?» В голосе инженера была слышна сдержанная радость. «Отчего не поехать? Меня не привлекает хорошее место. Я уверен, что с Божьим благословением мы и при ткацком деле прожили бы с Марьюшкой. Но я радуюсь возможности серьезно изучить Слово Божие. Я хочу возвещать людям истину, но...» Петр вдруг стал грустным. «Что же будет с матерью? Ведь мы собирались отстроить наш домик. Сколько времени займет эта перестройка?» «От 6 до 8 недель». «Тогда немедленно принимайся за дело. В училище тебя все равно раньше сентября не примут. Я сделаю замеры, набросаю план, и завтра же ты можешь начинать перестройку. Пойдем смотреть место». Они встали и пошли в сторону дома, но дойти и осмотреть его им не удалось. «А, Степан!» – радостно воскликнул Петр, увидя спешившего им навстречу друга. «Как поживает твоя бабушка?»
2: «Хорошо, слава Богу, но я спешил к вам, господин инженер».
1: «Ко мне?» – удивленно спросил он.
2: «Да, ваша фамилия Рейнер? Простите, барон Рейнер?»
1: «Да, но что же из этого?»
2: «Многое, барин, потому что вас везде ищут».
1: «Меня ищут? Кто же?»
2: Инженер гордо выпрямился. «Ваш секретарь, который не знал, куда послать вам известие, которое я теперь вам принес. Баронесса, ваша жена, опасно больна и находится в П».
1: «Моя жена в П?»
2: Барон удивленно отступил назад.
1: «Моя жена в П?»
2: Снова изумленно переспросил он. «Прочтите, пожалуйста, письмо моего друга. Вы все поймете из него. Я пойду скорее запрягать для вас лошадей, чтобы вы могли поехать на станцию. Вы еще успеете к скорому поезду».
1: «Поторопитесь, пожалуйста, Степан! Мне необходимо попасть на этот поезд!» — крикнул инженер удалявшемуся молодому человеку.
2: Лицо его было бледно, руки дрожали. Из письма он понял, что баронесса приехала в П на свидание с сыном, но там серьезно заболела. Никто из его служащих не мог оповестить его, потому что не знали его местонахождения. Барон вытер холодный пот, выступивший на бледном лице. Он был в страшном отчаянии. Глядя на инженера, Петр пожалел его и попытался утешить. Вдруг инженер горячо обнял Петра, и из его груди вырвался скорбный стон. Петр был потрясен его горем.
1: «Не сокрушайтесь так!» – утешал его Петр. «Господь может и тут помочь! Он может исцелить вашу супругу. Мы будем молиться о ней». «Да, молитесь, прошу вас. Я не знаю, что станет со мной, если она умрет. Зачем только я оставил ее одну? Почему я не известил ее? Ради чего, собственно, предпринял это путешествие? Она ведь ждала от меня вестей. Для чего она пустилась в этот далекий путь? Она была так слаба. Встреча с сыном взволновала ее, и это тоже повлияло на ее здоровье. Ей негде там даже преклонить голову. Бедная моя Натали, как могла ты поехать туда одна? Но что же я мешкаю? Степан, где Степан? Скорее, скорее, мне нужно собирать вещи. Во что бы то ни стало, я должен сегодня быть в П».
2: Петр не узнавал своего гостя. Ему было невыносимо жаль, что инженер так внезапно покидает их и что у него такое горе. В этот вечер Петр искренне молился о больной баронессе Рейнер. Когда и как ответит Господь на эту молитву? Он просил Господа исцелить баронессу, но исцеление бывает двоякое – временное и вечное. Глава 15. В гостях у пастора. Было прекрасное утро, когда Степан вышел из дому, чтобы навестить пастора. Яркое солнце освещало опушку леса и роскошные нивы, вдоль которых вилась дорога, по которой шел молодой человек. Над его головой было безоблачное небо. В воздухе было слышно щебетание ласточки. Тут и там из межи выпархивали птичка, напуганная шорохом приближающихся шагов. Степан шел, наслаждаясь чистотой воздуха. Тихое веяние ветерка ласкало слух. Издали меж холмов уже виден был городок М. На каждом из этих холмов было кладбище. На одном из них возвышалась красивая часовня, а к ней вела дорога, по сторонам которой стояли скульптуры, изображавшие страдания Христа. На северо-востоке от кладбища, на другом холме, раскинулось второе кладбище, обнесенное полуразвалившейся стеной, отлоги и ступени которой вели к башне времен гуситов. На этих кладбищах, местах покоя, казалось, все говорило. Тут навеки утихли ссоры и распри. Тут все равны. Прах возвратится в прах. И, наконец, третье кладбище, также окруженное новой стеной, было окружено еще и рвом, который портил весь общий вид. На этом кладбище ничто не напоминало об искупительной жертве Христа. Ни одно дерево, ни один кустик не оживляли это место. Это было еврейское кладбище. Мертвенность и сухость его как нельзя лучше отражали духовное состояние отверженного народа Божия. Но все эти люди, похороненные здесь, теперь уже узнали, что есть истина, а что заблуждение. В долине между этими тремя кладбищами и лежал городок М. Через него протекала речка, по берегам которой росли тутовые деревья. В конце селения была видна лютеранская церковь, окруженная вековыми липами. Там же под сенью лип помещались дом пастора и школа. Хорошо было здесь в это весеннее солнечное утро. Степан невольно залюбовался этим привлекательным видом. На его лице был виден оттенок грусти. Он пришел сюда оправдываться перед пастором в том, что старается приводить людей к Богу, от которого те отпали. Эти люди не помышляли о Боге. Он для них как бы не существовал. Самые красивые дома в городке были или трактирами, или притонами греха и порока, жилищами дьявола. Сняв шапку, Степан искренне помолился Богу за свой народ, за жителей этого городка и за всю общину, который и сам принадлежал. Он просил Господа даровать людям познание истины, обратить их к себе от заблуждения и рабства греха. Он просил также Господа дать ему мудрости для предстоящего разговора с пастором. Когда он подходил к церкви, колокола уже звали к заутренне. Степан вошел в церковь. Как давно он уже не был здесь? В ожидании начала служения он осматривался в раздумье. Никогда не думали, наверное, первые прихожане этой церкви, что здесь будут открыто восставать против последователей Христа, называя их мечтателями. Им также и не приходила в голову мысль, что к трапезе Господней будут допускаться воры, блудники, игроки и пьяницы, которые прямо из церкви идут в кабак и лишь вечером пьяные возвращаются домой. Степану стало так грустно, что, закрыв лицо руками, он опустился на колени. В это время народ стал собираться в церковь. Пришло несколько женщин и двое престарелых мужчин. По их виду можно было догадаться, кому они служат каждый день. Затем вошло еще несколько нищих. Около алтаря разместился церковный служитель. На клирос вошел молодой учитель, за которым следовали его ученики и еще несколько мальчиков. Из ризницы доносился кашель пастора. Учитель сел за орган. Вместо духовной музыки послышались звуки легкомысленной чешской песни. После этого приступили к пению хорала. Первая мелодия, видимо, пришлась более по вкусу учителю, потому что он проиграл ее весело и с чувством. Хорал же начался медленным и торжественно скучным темпом. Собравшиеся скучно и уныло тянули пение. Церковный служитель не поспевал даже за ним, тогда как хористы, наоборот, опережали музыку и поющих. Степан знал наизусть этот хорал. Его чистый голос звонко раздавался в церкви. Он забыл окружавший его мир. Он пел только для Господа, не замечая ни шептавшихся женщин, ни озиравшегося по сторонам церковного служителя. Степан пел для своего Бога и Спасителя. Выбранный для пения хорал хорошо подходил к чувствам и настроению Степана. «Если нам удастся объединиться с пастором, — думал Степан, — и он пообещает не препятствовать нашим собраниям, мы сделаем все, чтобы привлечь народ в церковь. Мы позаботимся, чтобы она не была пуста». В мирном настроении готовился Степан к слушанию проповеди и чтения Слова Божия. Он пришел в церковь не для критики. Он радовался слушанию Слова Божия. Но ввиду малочисленности собравшихся, проповедник ограничился лишь чтением двух длинных молитв и молитвы в стихотворной форме. Степан был разочарован от такого назидания. В конце служения пастор наскоро произнес «Отче наш» и положенное при каждом богослужении благословение, и поспешил оставить кафедру. «Нет», — думал Степан, выходя из церкви, «идти 3/4 часа, чтобы побывать на таком богослужении, не стоит». В таком настроении он пошел в сторону пасторского дома и через несколько минут уже был в его канцелярии.
1: «Что ты от меня хочешь, Храцкий?» – спросил пастор, предупрежденный церковным служителем о приходе Степана.
2: «Я, господин пастор, пришел к вам как к духовному лицу нашей общины», – начал Степан, глядя открыто и спокойно в лицо собеседника.
1: «Ко мне? Ходят слухи, что в тебе мир нашел нового апостола», – ответил пастор с таким презрением, что Степан невольно покраснел. «Ты, говорят, так умен, что церковь наша тебя более не удовлетворяет, и ты основал новую. Притом ты такой хороший сын, что своими выходками довел своего честного отца до того, что ему пришлось взяться за кнут. Но мне кажется», — продолжал пастор, повышая голос так, что жилы на его висках напряглись, глаза загорелись недобрым огнем, «мне кажется, что урок этот, однако, тебе ни к чему не послужил. Он тебя не исправил, а наоборот, утвердил в твоем упрямстве. Но зачем же ты ко мне, однако, пришел?»
2: «Я пришел к вам, господин пастор, чтобы узнать от вас лично, что вы, собственно, против меня имеете. Почему вы так раздражены против меня? Ведь в Слове Божьем написано: «Вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости».
1: «Ты, молокосос, хочешь учить меня тому, что написано в Священном Писании? Что я против тебя имею? Не ты ли внес яд беспокойства в эти мирные горы? Не ты ли распространяешь ересь мечтателей? Неужели ты, глядя мне в лицо, решишься отречься от возводимых на тебя обвинений?»
2: «Никакой ереси я не распространяю, господин пастор. Думаю, что кто-нибудь, может, и не без злого умысла, наговорил на меня вам. Я пришел для того, чтобы сказать вам всю правду. Прошу вас меня выслушать, и если я заблуждаюсь, наставить на путь истины». Голос Степана звучал искренне, и пастор немного успокоился. Грузно опустившись на стул, который затрещал под ним, он все же недовольно сказал:
1: «Говори, да только поскорей, у меня мало времени».
2: Степан рассказал, как по возвращении с военной службы он начал читать Слово Божие вместе со своим дедом. Потом на эти чтения стали приходить и другие, желающие послушать Слово Божие. Он рассказал и о своей болезни, после которой их собрание стало посещать еще больше людей. В воскресенье собрание кончается еще до начала утреннего богослужения в церкви, и это дает возможность желающим попасть еще и в церковь. Остальные собрания бывают субботним вечером и в воскресенье. «Господин пастор, можете ли вы теперь сказать, что мы делаем дурного? В Слове Божьем сказано: исследуйте Писание. Не делали ли этого и наши праотцы? Где же тут ересь? Как можно назвать человека мечтателем, если он ищет истину? Умоляю вас, не давайте себя обманывать. Мы не еретики и не мечтатели. Мы любим Слово Божие и желаем быть истинными христианами в нашей жизни. Мы хотим жить так, как этого требует от нас Христос».
1: «Чтение Слова Божия, — покашливая, ответил пастор, — дело похвальное, это долг каждого лютеранина. Но если есть уже церковь, к чему устраивать собрания по разным закоулкам? Почему вы не ходите в церковь? Или ты считаешь уже себя таким мудрым, что больше не нуждаешься в пастыре?»
2: «Я ходил в церковь», — серьезно сказал Степан. «Но я получал столько насмешек и ненависти, что решил больше не ходить туда. Даже в церкви мне не давали спокойно молиться. Потом я заболел. Во время болезни до меня доходили слухи, что в церкви говорится против меня и всех так называемых мечтателей. Можно ли при таких условиях ходить в церковь? Я получаю несравненно больше благодати, изучая Слово Божие дома или изъясняя его другим.
1: «Изъясняя! Изъясняя!» – воскликнул недовольно пастор. «Как ты можешь изъяснять? Мужик еле-еле читать может, а хочет тоже изъяснять Слово Божие. Ведь ты сам не понимаешь Библии».
2: В Слове Божием сказано: «Все будут научены Богом». Мы, господин пастор, ведь не католики, которые думают, что одни священники имеют право читать Слово Божие. Наш Отец Небесный всем дал Слово Божие. Для чего мы его получили, если б не могли понимать его? Но Иисус Христос говорит: кто хочет творить волю Его, тот узнает о сём учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Итак, всякий, желающий творить волю Божию, может понять учение Христа.
1: «Возможно, что ты сам кое-что и понимаешь, но зачем тебе учить других?»
2: Более миролюбиво спросил пастор, вставая.
1: «Держи это при себе!»
2: «Нет», – возразил Степан, – «Иисус Христос не так учит. Он говорит: проповедуйте Евангелие всей твари. Я не хочу потом услышать от него, что я был нем».
1: «Как? Ты думаешь, что эти слова относятся к тебе? Не делали это пастора?»
2: «Вы – царственное священство», – говорит всем верующим в своем послании апостол Павел. Следовательно, свидетельствовать о Христе есть обязанность каждого христианина. Если Иисус открылся вам, то ваше дело проповедовать о нем с кафедры. Наше же дело – исповедовать его в лесах и на полях, в домах и на площадях.
1: Ты говоришь, что уже получил прощение грехов и что ты искуплен, не так ли?
2: Допытывался пастор, глядя в упор на Степана, как бы желая заглянуть ему в душу.
1: «Да, благодарю за это Господа!» –
2: радостно ответил тот.
1: «Отец Небесный по милости своей принял меня в число своих сыновей ради пролитой крови Иисуса Христа. Теперь я искуплен и не могу, не смею молчать об этом, когда вокруг меня столько людей утопают в греховной тине, как некогда утопал и я. Поэтому до самой смерти я не перестану их звать. Придите к Иисусу Христу. Он желает простить вас, как простил и меня. Он хочет даровать вам вечное блаженство, как даровал его мне».
2: Пастор от возмущения даже всплеснул руками.
1: «И это ты не называешь мечтаниями? Какое фарисейское лицемерие! Ему, мол, прощены грехи. Он спасен. Откуда ты взял эту уверенность в прощении грехов? Чем ты докажешь, что ты спасен?» – кричал пастор, топая ногами.
2: «Уверенность?» – переспросил Степан.
1: «Как можете вы меня об этом спрашивать? Ты учитель в Израиле и не знаешь этого? Эта уверенность живет в моем сердце, где прежде владычествовал грех. И в Слове Божьем говорится: пишу вам, дети, потому что прощены вам грехи ради имени Его. Доказательство же своего спасения я нахожу в словах: верующий в Сына Божия имеет свидетельство в себе самом. Неверующий Богу представляет его лживым, потому что не верует в свидетельство, которым Бог свидетельствует о Сыне Своем. И еще: имеющий Сына имеет жизнь, верующий в Меня имеет жизнь вечную. Господь говорит: небо и земля придут, а слова Мои не придут». «Довольно!» – гремел пастор. «Если бы сам Христос был здесь, и Он не мог бы переубедить тебя! Я не хочу больше разговаривать с таким самонадеянным фарисеем! Довольно мне доказательств! Ты настоящий мечтатель! Я запрещаю тебе распространять твое лжеучение у нас в окрестности. Отцу твоему не удалось тебя проучить достаточно, но я сумею заставить тебя замолчать. Я не дозволю, чтобы подобное лжеучение отвращало от чистой евангельской апостольской церкви наш добрый словацкий народ. Я не дозволю совращать его в проклятые секты. У нас еще существуют власти, как светские, так и духовные. Они уж сумеют восстановить порядок и тишину. А теперь, если хочешь уйти по добру, молчи и убирайся вон.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, вы слушаете ежедневную евангельскую христианскую радиопрограмму «Новые Нивы».

Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем утешением, которым Бог утешает нас самих. Аминь.

0: Брат Виктор прочтет стихотворение «Спасение во Христе».
1: На солнце белый снег сверкает миллионом радужных огней. Под ним все сразу исчезает — скала, обрыв, межа полей. Жизнь наша — тот же путь неровный, опасных бездн греха он полон. И где найти покой духовный среди житейских зыбких волн? Есть чистота, белее снежной, и ею можно грех омыть. Христос своей любовью нежной всесилен грех наш искупить. О грешник, в нищете духовной на зов Христа скорей иди, и веры в силу Божью полный ему молитву вознеси. Омой меня твоею кровью, святым иссопом окропи, спаси меня своей любовью, грехи мои покрой, прости. И примет Бог твое моление. Господь нам это обещал, душе покой и обновление в крови Христа Господь нам дал.

Он есть камень, пренебреженный вами, зыждущими, но сделавшийся главой угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись». Деяния апостолов 4:11-12. «Тот камень, который пренебрегли строители, стал основой строений. И ни в каком учении, где нет основы с именем Христа, не может и быть спасения. Нет другого имени под небом, которым нам надлежало бы спастись. Иудеи отвергли Христа, распяв его руками беззаконных, и они остались без фундамента. Мусульмане признают Христа, но только как пророка, и потому они имеют строение на песке. И они остались без Сына Божия, ибо видят в нем только Сына Марии. Христос сказал: «Я есть дверь», и Он действительно является дверью, ибо, чтобы войти в Царство Небесное, есть только одна, единственная возможность, и это вход в Царство Неба через Иисуса Христа. Христос является дверью для всего мира. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Бог Отец предложил Христа для спасения всем живущим на земле. И Христос свидетельствует в 17 главе Евангелия Иоанна: «Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил мне исполнить». Иисус объяснял ученикам, говоря: «Я вместо себя пошлю Духа Утешителя, Духа Святого, и Он пришедь обличит мир о грехе и правде и о суде». Бог предложил спасение для всех желающих по всей земле. И если открываются разные другие двери, то они не от Господа и не к спасению, а входящие другими дверями входят в погибель. Вожди, которые вставали и встают, являются вождями, которые ведут в заблуждение народ, и водимые ими погибнут. И по той причине, что человечество не приняло Христа, оно станет верить лжи. И примут спасителем терновник или зверя антихриста, который будет иметь успех в опустошении и умножении мерзости. А сам Христос дал жизнь Церкви, и в Его имени Церковь и поныне жива, и мы ее члены. И никакие орудия, сделанные против Церкви, не будут успешны. Сам ад подавится своей алчности и будет ввержен в озеро Огненное, а Церковь перейдет в вечность. Вспомните императора Диоклетиана. В 303 году он издал приказ об уничтожении всех христиан и Священного Писания. Его приказ настолько усердно исполнялся, что уже через один год считалось, что христианство уничтожено, и Диоклетиан воздвиг колонну с надписью: «Название христианин навсегда уничтожено». Но через 8 лет император Константин объявил себя христианином. Языческие изображения были сняты с щитов и знамен. Их заменило изображение Голгофского креста. И тогда, когда дьявол подготовит свою мощь к последнему времени, именно тогда Церковь достигнет желанного, она будет взята Христом в небесной обители. Нет другого имени, которым надлежало бы нам спастись. Церковь спаслась Христом. В конце 18 века один французский философ пожаловался однажды, что его новую религию никто не хочет принять. Философу был дан мудрый и простой совет: «Идите в мир, исцеляйте больных, воскрешайте мертвых, отдайте себя на распятие, вас погребут, и на третий день воскреснете. Если это сделаете, то вы достигнете цели». Но кто же это может? Кто же сам обнищал, чтобы других сделать богатыми? Кто же принял болезни, чтобы других сделать здоровыми?
Кто же принял смерть, чтобы другим дать жизнь? Квой, когда Отец Небесный воскрешал? Да, такого не было. Все искали себе славы, богатства. Восходили к известности по трупам людей, заблуждаясь, вводили других в заблуждение. Но Господь наш неповторим, и Его страдания также неповторимы, ибо на Нем лежит гнет грехов всех нас. И если Христос настолько велик, то и весь мир должен в Него уверовать и Его принять. Ведь именно мир возлюбил Бог Отец, именно в мир пришел Сын Божий, именно в мир Он послал и Духа Святого. Но для неверующих слово о кресте есть юродство, иными словами, безумие. А для тех, которые уверовали и приняли спасение, сила Божия. Слово о кресте и имя Христово – это то, что дает силу, благословение и спасение верным. Весь мир также им существует, движется и пользуется, хотя неблагодарно, но все же благами Божьими. Но приобретшие твердое основание во Христе Иисусе прилагают все возможное и невозможное, как говорит Павел, только чтобы сохранить свои жизни. Это спасительное основание, когда христианин теряет по тем или иным причинам свои обычные дарования или способности, и тогда еще он старается чем-нибудь послужить благодарность Спасителю. Вот почему, потерявший голос, Вильям Оркут искал способ, чем бы он мог прославить Господа. Всю жизнь он проповедовал Христа распятого. Любовь к Господу научила его, что делать. Он стал писать гимны. Сколько теперь гимнов, которые мы поем на наших служениях, да и дома, которые вышли из-под его пера. Слепая поэтесса Фани Гроспай прожила долгую жизнь, 95 лет, и она свидетельствовала, что никогда не роптала на свою слепоту, потому что она имела свет христианского учения. Имя Христово давало силу и африканским сестрам, которые были посажены в башню за веру во Христа. Колониальное правительство Англии о них забыло и выпустили их только тогда, когда им было уже по 70-80 лет. Всю жизнь они провели в тюрьме, а ведь условия освобождения были простыми – только изменить вероисповедание. Но, сделав это, они потеряли бы и основание спасения. Сила их в узах обновлялась именем Христа. После уверования брата Терштегена родные перестали называть его по имени. Но зато сегодня весь мир склоняет свои головы при исполнении его гимна «Любовь Господню прославляю», который сегодня является государственным гимном. Только один взгляд на этот чудный камень, один взгляд на Христа, один зов имени Христа спасает. Величайший проповедник Спеджин, когда впервые услышал среди действительно возрожденных краткую проповедь старца со словами, которые обращены были к нему, молодой человек, «Только один взгляд на распятого, и вы спасетесь». После чего Спеджин и обратился к Иисусу.

от Бога. То и такому мы напоминаем, нет другого имени под небом, данного человеком, которому надлежало бы нам спастись. И для каждого радиослушателя в отдельности, и для себя лично мы повторяем слова вместе с апостолом Петром. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. Аминь.

Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах в нашем современном мире. Продолжаем цикл передач по книге Макса Лукада «Я не центр Вселенной». Мы с детства требовали, чтобы все было по-нашему. Нам сказали, что человек – центр Вселенной. Но оказывается, жизнь человека имеет смысл только тогда, когда он согласен занять в ней отведенное ему место. Когда наши радости, проблемы, дары и таланты поставлены на службу тому, кто нас сотворил, тогда мы вдруг обретаем то, чего были лишены, и находим то, что искали. Если попытаться определить призвание человечества одной фразой, то получится «отражать Божью славу». Но чтобы отражать Божью славу, нужно превратиться в ее отражение. Созерцание ведет к превращению. Превращение ведет к отражению. Созерцание Господа – это не брошенный мимоходом взгляд. Это не случайность. Это серьезное исследование.

В прошлой передаче мы говорили на тему «Бог в центре нашей проповеди». Павел живет ради того, чтобы распространять Евангелие. Что о нем подумают люди, вопрос для него второстепенный. Иначе зачем ему представляться рабом? Что они подумают о Христе? Вот что важно. Проповедь Павла не о себе самом. Его послание о Христе. Как трудно нам сохранять такое отношение. Разве не случается нам откровенно халтурить, проповедуя? Так и подмывает вставить пару слов про себя. А ваше любимое место Писания — слова Иоанна Крестителя? «Ему должно расти, а мне умоляться» — Евангелие Иоанна 3 глава. «Да благословит вас Господь! Молитесь за всех нас остальных! Мы ужасные аплодисментоголики! Виновны во всем ниже следующем. Забота о собственной репутации, громкое пение, стремление выглядеть сильно, стремление выглядеть круто, цитирование книг, которых никогда не читали, щеголяние греческим, которого никогда не изучали. Я думаю, дьявол специально тренирует своих демонов, чтобы они шептали нам на ушко фразу «А что люди о тебе подумают?» Убийственный вопрос. Да какая разница, что они подумают о нас? Важно, что они подумают о Боге. Бог ни с кем не делится своей славой. Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному и хвалы моей истуканам. Книга пророка Исаии, 42 глава. В следующий раз, когда понадобится подзатыльник, чтобы согнать тебя со сцены, вспомни, ты лишь одно звено в цепи. И не такое уж важное. Не согласен? Ну что ж, обсудим вопрос при участии апостола. Когда один говорит «я Павлов», а другой «я Аполлосов», то не плотские ли вы? Кто Павел? Кто Аполлос? А не только служители, через которых вы уверовали, и при том, насколько каждому дал Бог. Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог. Посему и насаждающий, и поливающий есть ничто, но все Бог возвращающий. Видите ли вы, что апостол ни о чем другом не заботится, кроме как о том, чтобы человек был уничижен, и один только Бог возвышен? Бог может все сделать без нас. Мы лишь экспедиторы Его сообщений, послы Его доброй воли, и вовсе не потому, что столь умны. И в проповеди Евангелия центральное место отведено не нам. Когда мы думаем иначе, Бог гневается. Итак, когда подаешь милостыню, не труби перед собой, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам, они сполна получили свою награду. Евангелие Матфея, 6 глава.

Наша тема сегодня – «Бог в центре нашего спасения». Одна американская компания выпустила на рынок отличный сухой кекс. Для приготовления не требовалось никаких добавок – ни яиц, ни сахара. Просто налей в порошок воды, засунь в духовку и дело в шляпе. Готовься к пиршеству. Возникла одна лишь проблема. Кекс никто не хотел покупать. Производитель был явно озадачен. Провели исследование, попытались выяснить причину и в результате выпустили такой же кекс, но с небольшим изменением. Сейчас в инструкции было сказано, что в порошок можно добавить одно яйцо. Продажи взлетели до небес. Почему мы такие? Почему нам обязательно хочется что-нибудь добавить в уже готовый продукт? Апостол Павел задавался тем же вопросом. Его удивляли люди, стремившиеся что-нибудь добавить в законченную работу. Не яйца в кекс, так добрые дела к спасению. Не так уж и много, одно маленькое требование. Чтобы спастись, нужно обрезаться. Такие разговоры не на шутку злили апостола. «Мы не на плоть надеемся», — заявлял он. «И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере». Послание Филиппийцам, 3 глава. Павел проповедует чистую благодать, без всяких примесей, без всяких добавок, без всяких изменений. Работа Христа – амортизатор для нашей души. Доверься и шагай. В дискуссии об обрезании мы без колебаний занимаем сторону Павла. Сам предмет спора нашему западному мироощущению кажется довольно забавным. Но так ли уж чужда нам эта проблема? Может, мы и не учим на тему «Иисус плюс обрезание», но, возможно, варианты «Иисус плюс евангелизация». Как много людей ты привел к Христу в этом году? «Иисус плюс пожертвование». Даешь ли ты на нужды церкви столько, сколько действительно можешь? Иисус плюс мистические переживания. А веришь ли ты в епитимию и молишься ли Деве Марии? Иисус плюс наследственность. А воспитывался ли ты в церкви? Иисус плюс докторины. Когда ты крестился, вода была проточная или стоячая, глубокая или мелкая, горячая или холодная? Законничество. Теология. Иисус плюс. Законники не отвергают Христа. Они очень даже в Него верят. Но они верят не только в Христа. Мы, бывает, не обращаем на легализм особого внимания, считая его чем-то безобидным. В конце концов, эти ребята всегда хорошо выглядят, ведут себя благочинно, проповедуют мораль и правила хорошего тона. Разве есть какой-то вред от их учения? Павел отвечает на этот вопрос громким «да». Он припас для законников самый едкий, язвительный тон. «Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания». Послание Филиппийцам, 3 глава. Ух ты! Чувствуется недостаток терпимости в этих выражениях, не так ли? Псы, злые делатели, вот это да! К чему этот скрежет зубами? К чему столько сарказма? Павел не был столь беспощадным к другим персонажам своих посланий. Даже прелюбодеям он не давал столь жестких характеристик. Он был нетерпим к гомосексуалистам, но не пытался прижечь их словесной паяльной лампой. Он проповедовал и против пьянства, но и пьяниц он псами не обзывал. Может, ты думаешь, что апостол в этом месте просто разошелся или ему изменило чувство стиля? Тогда прочти его пожелание галатам. «Желал бы я, чтобы те, кто беспокоит вас, отсекли и самих себя». Послание галатам, 5 глава. Откуда такой напор? Почему такая жесткость по отношению к законникам? Очень просто. Попытки спасения собственными силами лишь обнажают проблемы. Сами по себе мы способны только утонуть, как Курск. Помните атомную подводную лодку «Курск»? Гордость российского флота. 12 августа 2000 года она отправилась в показательный поход.
пятеро высокопоставленных морских чинов специально вышли в море, чтобы понаблюдать, как субмарина будет демонстрировать свою боевую мощь. Но произошло два взрыва. Раздался страшный грохот. Датчики зарегистрировали колебания в 1,5 и 3,5 балла по шкале Рихтера. Случилось непоправимое. Семитонная посудина не смогла удержаться на воде и погрузилась на глубину 350 футов, на самое дно Северного Ледовитого океана. Большинство из 118 членов экипажа умерли сразу же. Остальные провели отпущенные им несколько часов, умирая в страшных мучениях. Не похожи ли мы на тех подводников? Наше положение столь же безнадежно. Как и они, мы уже утонули. Только не в соленой морской воде, а в своих бесчисленных грехах. Нам бы выбраться на поверхность. Не из океана, из собственных поражений и несчастий. Нет праведного ни одного. Послание Римлянам, 3 глава. Как те ребята с Курска, мы все лежим на дне. Вы слушаете радиостанцию «Голос Анд», передачу «Беседы по душам». Мы говорим о духовных проблемах души в нашем современном мире. Наша тема сегодня называется «Бог в центре нашего спасения». Представь, что один из тех заживо похороненных в воде моряков предложил бы выход. Например, сказал бы он одному из сослуживцев: «Я знаю, что надо делать. Давайте все упремся руками в потолок и будем толкать. Так мы вытолкнем подлодку на поверхность». Как бы на него посмотрели другие члены экипажа? Толкать руками семитонную махину через толщу воды? Скорее всего, ему бы просто посоветовали прийти в себя. «Ты не понимаешь всей серьезности ситуации. У нас нет возможности спастись. Мы не такие сильные, мы не такие большие, нам не нужны здесь мускулы, нам нужно чудо». Именно об этом говорит Павел. Тебя и Бога разделяют не 350 футов холодной воды, а непреодолимая преграда греха, бездна человеческой неполноценности. Думаешь, что добродетель твоих нравственных усилий поможет вытолкнуть эту посудину наверх? Думаешь, крещение и посещение воскресных собраний достаточно для спасения души? Законники думают именно так. Они не понимают всей глубины проблемы. Своими стараниями они не просто недооценивают тяжесть греха, но фактически надсмехаются над Богом. Кто осмелится взглянуть на крест и заявить: «Ну что ж, Иисус, неплохо. Жаль, что ты не смог все доделать до конца. Придется мне это взять на себя». Рискнем ли мы усомниться в суверенном акте Божьей милости? Решимся ли заявить, что небесам необходима помощь в деле нашего спасения? Мы лежим на океанском дне, не в силах подняться. Дневной свет не доходит до нас. Законничество преуменьшает значение Бога и превращает в хаос нашу собственную жизнь. Тех, кто пытается заработать пропуск в рай, апостол Павел спрашивает: «Ныне же, познав Бога, или лучше получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и хотите еще снова поработить себя ими? Как вы были блаженны?» Послание Галатам, 4 глава. Законничество не знает блаженства, потому что его путь спасения не знает конца. Всегда в чем-то нужно подтянуться, кого-то чему-то научить, кого-то накормить. Люди, вовлеченные в процесс самосовершенствования, вынуждены все время тяжко трудиться. Они не знают радости. Да и чему радоваться-то? Неизвестно ведь, когда вся эта каторга кончится. Легализм уничтожает радость. Благодать, наоборот, источает мир.
Христианин верит в завершенное дело спасения. Прокляты усилия по соблюдению закона, проклята дисциплина и аскетизм легализма, проклят страх того, что даже сделав все, мы, может быть, не сделали достаточно. Мы поднимаемся к цели не по лестнице, а на лифте. Бог связал себя своим обетованием праведности тем, кто откажется спасать себя сам, пишет Мортайр в книге, посвященной посланию к филиппийцам. Благодать обещает отдых, закон — никогда. Зачем нам тогда его объятия? Кто надеется на себя, тот глуп. Книга притч Соломоновых, 28 глава. Почему мы так верим в себя? Зачем что-то еще добавлять к совершенной Божьей работе? Вероятно, ответ будет содержать глагол «хвастаться». Попытка самоспасения, полное безрассудство. Безумней университетской куртки для игры в американский футбол. У меня есть одна такая. Я надевал ее каждый день, когда учился на выпускном курсе. Даже если было около плюс 30 в тени. Я хотел, чтобы все видели мои регалии. Но если мы так гордимся футбольным достижением, насколько же более почтенно заработать пару очков для Божьей команды? Но дело в том, что мы не можем. И если думаем иначе, значит, упустили самое главное. «Где же то, чем бы хвалиться?» — спрашивает Павел. «И в самом деле, где? Каков наш вклад? От Него, и вы во Христе, который стал мудростью нам от Бога, и праведностью, и освящением, и искуплением, чтобы, как написано, кто хвалится, пусть хвалится Господом». Первое послание к Коринфянам, 1 глава. Спасение прославляет Спасителя, а не спасенных. Твое спасение выставляет на показ не тебя, а Божью милость. Твоих заслуг здесь никаких нет, а все Его. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого и грехов твоих не помяну. Книга пророка Исаия, 43 глава. Он спасает нас, потому же, почему спасал евреев. Ради имени моего отлагал гнев мой, и ради славы моей удерживал себя от истребления тебя. Вот, я расплавил тебя, но не как серебро, испытал тебя в горниле страдания. Ради себя самого делаю это, ибо какое было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Книга пророка Исаия, 48 глава. К такому спасению можно ли еще что-то добавить? Нет. Работа сделана. Можно ли такое спасение заработать? Нет. Не бесчестьте Бога своими попытками. Ну а сможем ли мы похвалиться собственным спасением? Никаким образом. Дающий хлеб, а не просящий милостыню, достоин похвалы. Хвалящийся, хвались Господом. Первое послание к Коринфянам, 1 глава. Это все не благодаря тому, что делаем мы, а тому, что делает Он.

Сегодня мы с вами прощаемся. Будем рады встретиться вновь в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания, до следующей встречи.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Сегодня мы обращаемся к циклу проповедей на очень важную тему в современной жизни. Мы приоткрываем сегодня завесу, где сокрыты самые драгоценные вещественные доказательства любви Божьей к нам, простым людям. Что же это за доказательства? То, что мы имеем на столах наших, Святое Писание, Библию. К этим истинам мы обращаем свой взор. Друзья мои, 8 раз мы будем беседовать поочередно и рассматривать эти великие сокровища великого Бога. В первой теме мы будем говорить с вами о том, что Господь Бог есть истина. Вторая тема называется «Истина только в Боге». И третья тема «Истинный Бог низверг сатану, змея древнего». Название четвертой темы «Дух истины обнажает зло клеветников». В пятой беседе мы рассмотрим, что истина Божия охраняет нас от ложных духовных влияний. Название шестой темы «Что же говорит истина Божия о духах злобы поднебесной?» В седьмой «Что открывает истина Божия о современных лжеучениях?» И в восьмой последний «Слово Божие, святая истина есть непоколебимое основание». Итак, друзья мои, раскроем первую тему. Она называется «Господь Бог есть истина». Для этого обратимся к Слову Божию и прочитаем из двух мест Священного Писания. Книга Иеремия, 10 глава, 10 стих, и Евангелие от Иоанна, 8 глава, 43 по 44 стихи. Читаю первое место. Иеремия, как величайший пророк своего времени, говорит, «Господь Бог есть истина. Он есть Бог живой, и Царь вечный, от гнева Его дрожит земля, и народы не могут выдержать негодование Его». Христос говорил людям, что только истина Божья может освободить их от грехов. Но евреи возражали Иисусу Христу и говорили, что отец их есть Авраам, и они не нуждаются в освобождении, потому что они свободны. Господь говорит, если бы ваш отец был Авраам, то вы не искали бы убить меня. Христос говорит, что вы делаете дела отца вашего. А кто же ваш отец? Ваш отец – дьявол, говорил он. Итак, прочитаем из 8 главы Евангелия Иоанна, 42 стиха, несколько ниже. Иисус сказал им, если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. И вот главное место Святого Писания, 43-44 стихи этого повествования из 8 главы Евангелия от Иоанна. Христос спрашивает, «Почему вы не понимаете речи моей?» «Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала и не устоял в истине». Ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Представьте себе, друзья мои, изумление, гнев и, можно сказать, свирепость этих людей, которых обличили в том, в чем они действительно были виновны. Итак, первая мысль, дорогие друзья. Истина Господа Бога обличает ложь, исходящую от отца лжи, дьявола. Вопрос. Что доказывает нам существование отца лжи, дьявола? Во-первых, слова самого Господа Иисуса Христа. Он сказал, «Ваш отец – дьявол». Он – личность, так как только личность может быть отцом. Он говорит ложь. Речь идет о дьяволе. Чтобы говорить ложь, вопреки истине, нужно ее обдумать. А это посильно только личности, но не вещи. Второе. Это Слово Божие. Сотни мест Святого Писания говорят о дьяволе, называя его различными именами.
что он сатана, противник, злой дух, ангел тьмы, красный дракон, клеветник, участь которому в озере огненном, в бездне. В Откровении 20 главе 10 стихом мы читаем: «А дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Что еще доказывает нам существование отца лжи дьявола? История и религия говорят об этом. Во все времена, во всех народах были свидетельства существования дьявола. Во всех религиях Бог и дьявол – неизменная тема, которую выражают в преданиях люди, как две противоборствующие силы, равно как и жизнь и смерть, или добро и зло. Что еще говорит нам о дьяволе? Об этом говорят оккультисты, призывая сатану с его духами для совершения обрядов. Знаете, бывают многие, носящие имя святых людей. Но однако же эти люди, в кавычках, святые, колдуны и маги, и экстрасенсы, и гипнотизеры, заклинатели всех мастей. Миллионы и миллионы книг говорят нам о силе сатаны. Но что же еще доказывает нам существование сатаны? Существование сатаны ярче всего доказывают явления одержимости. Всем известно, что сотни тысяч одержимых людей содержатся в психиатрических больницах мира. Ярко выраженная ненависть в книгах так называемых спиритических авторов, в спиритической литературе против Бога, Христа, Духа Святого и христиан, ходящих в истине. О, как все эти духи ненавидят Господа и Его служителей! Церковь сатанистов, а скорее всего, пародия на церкви, потому что у сатаны не может быть церкви. Нам известно, что в Лос-Анджелесе есть храм, скорее всего, похожий на языческое капище сатаны. Этот храм, это капище поражает низменные чувства человека уже своим видом. Стены храма окрашены в черный цвет. Полумрак внутри. Жрецы, одетые в длинные черные мантии с желтыми сорочками. Бледные бриготоловые с изможденными аскетическими лицами и пронизывающими насквозь глазами встречают тех, кто приходит в храм. И что это только в Лос-Анджелесе? Ничего подобного. Начало было оттуда. Но мы знаем, что теперь так называемая церковь сатаны или сатанистов уже существует во всех почти странах мира. Везде вы можете увидеть и жрецов, и эти так называемые храмы. Итак, существование сатаны налицо. Вторая мысль. Господь и его истинное слово открывает нам сущность отца лжи. Кто не устоял в истине, как мы читаем. Слово Божие описывает нам этого великого когда-то ангела, который сделался дьяволом. 14 глава пророка Исаии. Господь говорит: «Ад преисподний пришел в движение ради тебя, чтобы встретить тебя при входе твоем». И ниже мы читаем: «В преисподнюю низвержена гордыня твоя, со всем шумом твоим под тобой подстилается червь, и черви покров твой. Как упал ты с неба, Деница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы! А говорил в сердце своем: взойду на небо, выше звезд Божиих, вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов, на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». А вот слова Господа, которые записал Иезекииль, что я читаю в 28 главе. Это тоже касается того, который был печатью совершенства. С 12 стиха несколько ниже. «Ты – печать совершенства, полнота мудрости и венец красоты. Твои одежды были украшены всякими драгоценными каменьями. Рубин, топаз, алмаз, хризолит, оникс, яспис,
сапфир, карбункул и изумруд, и золото, все искусно усаженное у тебя в гнездышках и нанизанное на тебя приготовлено было в день сотворения твоего. Ты был помазанным херувимом, чтобы осенять. И я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Ты совершен был в путях твоих со дня сотворения твоего. Доколе не нашлось в тебе беззакония. И ты согрешил, и я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим осеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я повергну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор. Так говорит Господь о том, который скрывает свое имя и сегодня говорит, что его нет вообще. Нет ни его, нет ни его ангелов. Но Библия говорит нам, он есть. Он противник, который мучает людей и по сегодняшний день. Во всех странах, во всех уголках земли. Когда-то Мильтон написал поэму «Потерянный и возвращенный рай». Интересно почитать эту книгу. Там в аллегорической форме представлен весь портрет этого некогда великого архангела. Друзья мои, но он сделался центром погибели, и от него все зло на этой земле. И потому нам небезызвестны умыслы сатаны, потому что об этом говорит нам Святое Писание. Сатана, дьявол, имел огромную армию духов злобы поднебесной, ангелов тьмы, и он сейчас владеет этой армией. Но мы знаем по Писанию, он лжец и отец лжи. Он не представился никому с рогами, копытами, хвостом. Нет. Он представляется ангелом света и верующим людям нам. Он действует на земле в сынах противления, как мы читаем, в людях, одержимых его силой, способных творить зло. Через своих верных служителей зла он делает большие несчастья. Рассказывали, самолет с некоторыми людьми, среди которых был один брат, летел в определенный город на конференцию по евангелизации. И вот брат сидит и смотрит, кто же с ним летит, нет ли ему подобных братьев по вере. Но никто не похож на верующую. Вдруг он обратил внимание на молящуюся женщину, которая ни с кем не разговаривала, которая сидела, склонившись, и которая все время молилась. Его заинтересовал ее вид. Он подошел к ней и, видя ее молящуюся, спросил: «Вы, наверное, летите на конференцию? Вы, наверное, молитесь об этом?» Женщина подняла глаза, зло взглянула на него и говорит: «Я молюсь сатане, принцу тьмы, чтобы он ввел в грех служителей на вашей конференции». Какой ужас постиг этого брата! Как он был поражен, видя вот это необычайное зло, исходящее из уст этой женщины. «Ах, вот как! Ты молишься сатане, принцу тьмы, чтобы он ввел в грех служителей на этой конференции». О, как, может быть, и нам следует подражать в смысле молитвы вот этим людям, которые больше чтут своего принца, чем мы чтим своего Бога. Его сила, сила дьявола, сила влияния его реальны, как реальна смерть. Случаи жизни говорят нам, что человек сам прибегает к его помощи. Мы читаем в Писании: кто кем побежден, тот тому и раб. Если человек был побежден грехом, он есть раб греха. И ему, конечно же, ближе дьявол и грех, чем Бог и святость. За временное земное благополучие грешник разменивает вечное
небесное царство Христа. Третья мысль. Истинный Бог открывает свою истину верующим в Него через Слово Его, через Сына Божия, через Духа Святого. Слава Богу, теперь нам уже небезызвестны умыслы Его. Бог открывает всю подноготную этого лжеца, дьявола. Кто-то сказал, что сатана — это как обезьяна Бога. Мы знаем, что обезьяны всегда подражают человеку. Что бы ни сделал человек, обезьяна обязательно повторит. И у этого дьявола, сатаны, обезьяны Бога, как называемого, у него тоже, как и у Бога, своя троица. Он первое лицо, он дьявол, второе лицо — это антихрист, третье лицо — лжепророк. Точно так, как троица Господа, где Бог Отец и Сын и Дух Святой. И в своей сущности дьявол как Бог, только все наоборот. Если Бог – любовь, то дьявол – ненависть. Если Бог – праведность и святость, то дьявол – лживость и нечестие. Если Бог – истина, дающая веру человека, то дьявол извращает эту истину и награждает его атеизмом. Если мы читаем о Боге, что Он есть благословение и добро, мы знаем, что о дьяволе Слово Божие говорит, это есть проклятие и зло. Царство небесное у одного, мрак и вечной тьмы у другого. Со святыми ангелами Господь из Церкви Христа делает большие дела для добра, для спасения. Но с своими демонами и все, что ему подвластно, дьявол делает много горя на земле. И если Господь ожидает встречи со своими близкими, рожденными от Духа Святого и Слова Божия там, в небесах, то сатана, безусловно, ожидает своих служителей, грешников, проклятых Богом, где? В аду. В том месте, где будет он вечно. Бог говорит открыто о своей любви к погибающим грешникам и приводит их к вере в Него. Сатана внушает грешникам тайные мысли, что Бога нет, ада и рая нет, и Его самого нет. Итак, друзья мои, последняя мысль. Какими же силами пользуется дьявол противодействие истины Божией в наше время? Ну, во-первых, конечно, это атеизм, то есть отрицание Бога. В Псалме 13 мы читаем: «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». А в Луки мы читаем, Господь говорит в 10 главе: «Отвергающийся Меня отвергает пославшего Меня Отца». Что еще? Что еще за сила, которая помогает работать дьяволу? Это оккультизм. Об оккультизме мы читаем в книге Второзакония, 18 главе, с 10 стиха. «Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою через огонь прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духа.

Наша брань, Господь говорит через апостола Павла, не против крови и плоти, но против духов злобы поднебесной. Кроме того, лжеучения, наполнившие земли, очень помогают сатане в его работе. Апостол Петр во втором послании, второй главе, говорит нам, «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, и, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении, и из любостяжания будут уловлять вас льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. А что еще? А еще откровенное извращение Святого Писания. Как сейчас это модно, читать такие книги, которые критикуют Библию. А между тем Господь говорит в 22 главе книги Откровения следующее. Если кто приложит к ним, к этим писаниям, что-то, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге сей. И если кто отнимет, что от слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде, и в том, что написано в книге сей. Но многие ли боятся этого слова Божия? Но истину Божию, мы знаем, победить нельзя. Дорогой друг, который прослушал эту нашу первую беседу, прошу тебя со всей серьезностью отнестись к этой теме, к теме истины Божьей. Мы прочли с вами «Господь Бог есть истина». Мы прочли «И что отвергающий истину имеет отца своего дьявола». Итак, на чьей ты стороне? На стороне Господа Бога, который проповедует истину, или на стороне дьявола, отца лжи? Кто тебе ближе? С кем ты желаешь провести вечность? Подумай об этом. Богу, который открыл нам эту святую истину, поклонись и прославь Его, Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Сегодня семья Каратаевых вышла из молитвенного дома с первым потоком верующих. Молодежь спешила на брачный пир, и все старшие дети Каратаевых – Вадим, Сережа, Вера, Люда и Петр – были в числе приглашенных. На трамвайной остановке собралось много народа. Трамвай пришел переполненным, и случилось так, что толпа отделила Петю и Юру от остальных. Впрочем, они нисколько не беспокоились, потому что знали, что свои где-то рядом, не в этом, так в другом вагоне.
1: Юра, встань, не видишь возле тебя тетенька? Садитесь, пожалуйста.
2: Ой, деточка, ой, спасибо, деточка.
1: Устали, да?
2: Ой, устала, детка. С утра на рынке торчу. Ничего почти не купил, ничего. Так, парковки, картошки. А время убило, более 3 часов. Все ходила, смотрела. Ой, да приценялась. Ноги гудят.
1: А ведь сегодня воскресенье.
2: Вот и я говорю, воскресенье. Народу набазарить, мать мущая. И то привезли, и то дают. И пока все не обсмотрела, не успокоилась.
3: А вы, тетенька, в церкви били.
2: Где, в цирке? О, конечно, ваше дело молодое. Я тоже когда-то цирк любила. Помню, как клоун у себя на голове яичницу жарил. Представляете? Вот поставил себе вот так на голову сковородку,
3: да.
2: Вылил 2 яйца, и они сразу зажарились. Смех, да и только.
1: Да вы не расслышали, тетя. Мы не в цирке были, а на служении, в молитвенном собрании.
2: А, вон что. Такие молодые и на богослужение. Вы что, и вправду идете ли Богу молиться?
1: Вправду, тетенька. А вы верите в Бога?
2: То ведь как не верить? Верю. На медне даже в церкви была, на Спасов день. Яблочки посветила, свечку за упокой родных своих поставила. Все как водится, все как нужно.
1: На Спас Преображение? Да ведь этого праздника еще и не было в этом году. Да и какие в это время яблоки? Вы что-то путаете, тетенька.
2: Так это ж я прошлым летом была.
1: Так вы что, с прошлого лета и в церкви не были?
2: Ой, не была, сынок. Да куда уж мне? Ноги болят.
3: А по базару гулять ноги не болят? А вы не боитесь, что скоро умрете? И сатана вас будет, тоже как клоун яичницу на сковородке жарить.
2: Типун тебе на язык. Да кто ты такой, чтобы меня учить?
3: Я верующая, тетенька. Иисус очень огорчается, когда вы в воскресенье по базару гуляете, а в церковь не идете.
2: Ух ты, какой грамотный. Да разве я могу в церкви 2 часа на ногах выстоять? Да еще в такой толчее.
1: А вы, тетенька, к нам на собрание приходите. У нас все сидят и встают только на молитву. Или когда Бога песни прославляют.
2: А куда это к вам-то?
1: Вы ведь вместе с нами на трамвай садились. Вот на той же улице и наш молитвенный дом.
2: А, вон вы откуда. Да что я там у вас делать-то буду? Свечку у вас не ставят, икон нет, лба не на что перекрестить.
1: Зато у нас Слово Божие говорят из Библии.
3: А в Иисусе рассказывают. Знаете, какой он? Он все может.
2: Ну и что ж может?
3: Да. Вот у меня не было мамы, а я попросил Иисуса Христа. Иначе вам, пожалуйста. Теперь у меня есть и папа, и мама. Вот как он меня любит.
1: А вы Библию когда-нибудь читали?
2: Да нет, сынок, не приходилось. Да что я в ней пойму? И написано там старинным шрифтом, говорят, куда мне?
1: А мы вам Библию на русском языке подарим.
3: Вот такими большими буквами.
2: Я не знаю, что вам сказать. Вроде батюшка в церкви говорил, что грех это.
3: Что грех? Грех по базару гулять в воскресенье.
1: А знаете, зачем к нам на землю Христос пришел?
2: Ну как это зачем? Зачем надо, затем пришел. Откуда нам людям знать про это?
3: А я знаю. Иисус пришел к нам на землю, чтобы спасти нас.
2: Спасти? От чего спасти-то?
3: От греха. Он искупил нас всех от греха.
2: Вот мудрец-то, мудрец.
1: Он вам правду говорит. Так написано в Новом Завете.
3: И вот если вы умрете, куда вы попадете? В ад или рай?
2: Да замолчит. Это не нам решать, а Богу.
1: Нет, тетенька, это самому человеку надо выбирать. И еще тут, на земле.
2: Да как же мне выбирать, если грехов у меня за целую жизнь накопилось? Ой-ой-ой, сколько! А я приду к Господу и скажу, что в рай хочу. Нет, дорогие, по-нашему никогда не будет. На все воля Божья.
1: Правильно. Но Божию волю мы должны понять и принять еще здесь, на земле, пока мы живы.
2: Ну, хорошо. Ну, вот допустим, что здесь я познаю волю Божью, а грехи-то я свои куда дену?
3: Грехи надо оставить у Христа.
2: И все?
1: Нет, не все. Надо исповедать свои грехи перед Иисусом Христом и попросить у Него прощения.
2: И что?
3: И все. Иисус вас простит и больше не вспомнит ваших грехов. И вы пойдете в рай.
2: Да откуда ты-то знаешься, а? В тебе рост-то он, батюшка, рассуждаешь, как старец.
3: Это потому, что мне мама Библию читает. Еще потому что я хожу в собрание.
2: Ты же еще дитя-то. Ну что ты там можешь понять?
3: А я по воскресеньям на детские собрания хожу, в воскресную школу.
2: Господи, зачем же детям-то молиться нужно? Безгрешные ведь они, как ангелочки.
1: Безгрешные, говорите?
3: А я, знаете, какой непослушный был, когда Иисуса не знал. И грубил, и обманывал, и капризничал. Меня в детдоме всегда наказывали.
2: А теперь что? Совсем-совсем исправился?
3: Не совсем. Иногда бывает. Но я стараюсь не баловаться. Я теперь знаю, что у меня есть настоящий друг. И я его очень люблю. А вы, наверное, сами знаете, что кто вас любит, он всегда будет огорчаться за вас, если вы будете плохими. Вот я и стараюсь быть хорошим, чтобы не огорчать моего Иисуса.
2: Ох, дети, дети, мне пора. Скоро моя остановка. Не знаю, что и думать. Может, мне и вправду Бог вас послал? Ведь никто не знает, когда жизнь закончится.
1: Все мы можем умереть. И страшно не умереть, а умереть непрощенным Богом.
3: Придете к Богу, а Он вам скажет: не знаю вас, отойдите от меня.
2: Как тебя хоть зовут-то?
3: Юра. А вы придете к нам на собрание?
2: Не знаю, Юрчик. Ой, спасибо вам, дети. Вон вы мне сколько порассказали про Бога. Столько лет живу на свете, а такого не слышала. А вот я вижу, к вам много людей ходит. Я часто на вашей улице бываю.
1: Приходите. Главное не опоздать. Найти к Богу дорогу при жизни, чтобы быть с Ним в вечности.
2: А ты, видать, с молодости горе-то хватило, а?
1: Да, хватило. Потому и крепко держусь за Господа. Да, вот у меня тут Евангелие от Иоанна есть. Возьмите, пожалуйста. Вот.
2: Ой, спасибо. Спасибо. А сколько я должна тебе за...
1: Да вы что, тетенька, нисколько. Это вам подарок от нас. Переходите к нам, тетенька, на собрание.
2: Ой, а я, наверное, приду. Растревожили вы меня, ребята. Ну, прощайте. Моя остановка.
1: Ну, до свидания.
3: До свидания.
2: До свидания, до свидания. Ждите меня в воскресенье. Постараюсь прийти. Thank you.
3: Мне ее жалко. Иисус пока не стал ее другом. Давай будем молиться за нее. Чтобы Иисус пришел ей на помощь и привел в собрание.
1: Давай, Юрик, давай.
3: Мама, иди сюда, здесь место есть.
1: Садись, мам.
4: Вот вы где. Столько народа, еле протолкалось к вам. Вы билет компенсировали?
1: Конечно, вы, наверное, волновались за нас.
4: Ну, немножко. Папа видел, что вы вошли. Он последним садился.
3: А где папа?
4: Да где-то здесь, Юрочка. Ой, как душно. Скорее бы на воздух. А вот где наши ребята, я не видела.
1: Они в следующем вагоне едут. Там вся молодежь.
4: А вы что же не с ними?
3: А мы опоздали.
1: Жаль, что мы не в одном вагоне. Братья с гитарой. Наверное, поют там песни. А брат Володя хотел проповедь сказать.
4: Прямо в трамвае?
1: Да, мы сначала колебались, хорошо ли это, проповедовать в трамвае. А брат Володя прочитал нам из Евангелия от Иоанна. Как послал меня отец, так и я посылаю вас.
4: Да, надо всегда помнить, что мы ученики Христовы. И не к нам ли обращался Христос, когда говорил, что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях.
3: А мы тоже проповедовали с Петей.
4: Проповедовали? Где? Когда? Петь, что он говорит?
3: Да, только что тетеньки одной.
1: Юрочка, ну что ты хвалишься? Разве это настоящая проповедь?
3: Да, настоящая, конечно. Мы ей про Иисуса рассказывали. А к его ученики, вот.
4: Ну, и она что?
3: Ничего. Сначала ворчала, а потом Петя так хорошо все объяснил.
1: Нет, Юра, в основном объяснял ты, а я только тебя поддерживал.
4: Ну, а она-то приняла ваше объяснение?
3: Приняла, да, приняла. В воскресенье на собрание обещала прийти. Вот, Петя ей свое Евангелие подарил.
4: Ну что ж, это очень хорошо. Это очень хорошо, дети, что вы рассказываете неверующим об Иисусе.
1: Мама, а знаешь что? Нам ехать еще долго. Давайте на следующей остановке в другой вагон перейдем, чтобы с нашими быть.
4: Ну что же, людей в трамвае уже стало меньше. Давайте приготовимся к выходу и перебежим на остановке быстро. Вот только папа не стал бы нас искать. Что-то ему не видно.
1: Они, наверное, тоже перешли в тот вагон. Там и Сережа, и Вадим, и все наши.
4: Давайте продвигаться. Угу. Сейчас остановка.

0: А вы хотите, чтобы мы вам еще спели про Христа? Можно?
1: Нечего вам тут петь. Уходите отсюда, пожалуйста. Да что это такое? Ну никакого покоя нет от этих сектантов. Перестаньте. Вчера в очереди стою, и они там, и они там. Уходите.
2: Ведь у нас свобода.
1: Ну мне эта свобода ваша вообще надоела. Я не знаю. Я выйду. Успокойтесь, что успокойтесь. В очереди свобода. Нет, они, ну я выйду сейчас.
3: Пойте, пойте.
2: Пусть поют, конечно, что вы, женщина.
1: Ой.

0: Дорогие друзья, мне еще мало лет, и я еще не умею выразить словами то, что у меня на сердце. И все-таки я скажу, как умею. Царство Божие уже близко. Сын человеческий очень скоро придет на землю, чтобы судить. Никто не знает ни дня, ни часа, когда наступит этот день. Вот брат Володя рассказывал вам о днях Ноя, как было тогда во дни Ноя. Так будет и теперь, когда придет Сын Человеческий. Перед потопом люди ели и пили, женились, выходили замуж. Они ничего не знали о том, что произойдет, пока не начался потоп. И они все погибли. Так будет и когда придет Сын Человеческий. Люди будут работать, веселиться. Я хочу вам напомнить об этом. Библия предупреждает нас, что день этот придет очень неожиданно. Смотрите, чтобы сердца ваши не одолели невоздержанность, всякие заботы жизни, особенно пьянство, чтобы день этот не застиг вас врасплох. Надо всегда быть на страже. А ведь многие из вас не только не читали Библию, но даже не верят в Бога. Господь хочет всех вас спасти. Он не хочет смерти грешника. И Он вас всех очень любит. Пожалуйста, приходите к нам на собрание. Мы будем вместе молиться, петь псалмы, слушать Слово Божие. Поверьте, что в этом заключается истинный смысл жизни человека на земле. И в этом наше счастье.
1: Ну вот и наша остановка. Как незаметно мы доехали до дома.
2: Мам, почему у тебя слезы на глазах? Тебе не понравилось, как говорил Петя?
1: Что ты, мой мальчик, от счастья тоже иногда плачет.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.
2: Приветствую всех наших радиослушателей в передаче «Меч и мастерок». У микрофона Людмила Грасмек. В этой передаче мы знакомим наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спёрджена. Мы продолжаем чтение проповедей Спёрджена о молитве из книги под названием «Стучите». Сегодня вы услышите вторую часть проповеди на тему «Небесный образец для нашей земной жизни» на слова из Евангелия от Матфея, 6 главы, 10 стиха. «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Текст проповеди читает Виталий Кливер.
3: Нам следует часто заниматься кропотливым исследованием, проходя по нашим церквям, чтобы определить, где и в чем мы отошли от божественного образца. Некоторые прекрасные синаарские одежды или слиток золота могут уподобиться проклятым вещам в стане, внося сумятицу в войско Господне. Не будем же пренебрегать ничем из того, что повелел нам Бог, чтобы Он не лишил нас своего благословения. Его воля исполняется на небе мгновенно и без задержек. Мы же, боюсь, преданы проволочкам. Мы оправдываемся тем, что должны хорошенько осмотреть все со всех сторон. Вторая мысль лучше первой, говорим мы, тогда как первые мысли, исполненные ревностной любви, есть лучшее, что производит в нас наше естество. Я хочу, чтобы мы были послушны, несмотря ни на что, ибо в этом заключается самая подлинная безопасность. О, сделать то, что Бог приказывает нам, именно так, как Он приказывает, тут же и в тот же миг. Наше дело не обсуждать, а исполнять. Давайте же посвятим себя этому так же совершенно, как осветила себя Есфирь, когда отдалась делу ее народа, говоря: «Если погибнуть, погибну». Мы должны не советоваться с плотью и кровью или пытаться сохранить что-то для собственного «я», но немедленно и энергично следовать божественному повелению. Помолимся Господу о том, чтобы нам исполнять Его волю на земле так, как она исполняется на небе, то есть с радостью и без малейшей усталости. Если наши сердца исполнены истины, то служить Богу — это радостное занятие, хотя бы оно состояло в развязывании ремней на обуви нашего Учителя. Быть призванным Иисусом на служение, которое принесет нам не почет, а порицание, это должно стать нашим восторгом. Если бы мы были бы подлинно теми, кем должны бы быть, то скорбь ради Христа была бы для нас радостью, и более того, мы знали бы только одну радость, как в мрачные ночи, так и в светлые дни. И как веселятся те, кто на небе? От счастья, рожденного присутствием Господа, так должны веселиться и мы, обретая силу в радости Господней. На небе воля Господня исполняется с подлинным смирением. Совершенная чистота вставлена там в оправу кротости. Мы же слишком часто впадаем в самовосхваление, и оно оскверняет наши лучшие дела. Мы шепчем сами себе: «Я сделал очень хорошо». Многие льстят в свой собственный адрес, говорят, что в их поведении нет корости, но именно когда мы умащиваем этим льстивым миром своей души, мы лжем, что и доказывается нашим самодовольством. Бог мог бы позволить нам совершить в 10 раз больше, если бы не знал, что это будет небезопасно для нас. Он не может поставить нас на самой вершине, потому что наши головы слабы, и мы шатаемся от гордости. Нам нельзя позволить, чтобы мы управляли многими, потому что мы обязательно стали бы тиранами, если бы предоставилась такая возможность. Брат, молись Господу, чтобы Он держал тебя в самом низу у ног своих, потому что ни в каком другом месте ты не сможешь оказаться Ему хоть в какой-то мере полезным. Поскольку наше сегодняшнее приравнивание весьма поучительно, то я молюсь, чтобы мы почаще и основательнее размышляли о нем. И мне не представляется легким даже простое описание данного нам образца. А если же мы попытаемся его скопировать, то это труд, затруднение, трудность. Пока мы не припоясаны божественной силой, мы никогда не сможем исполнить волю Божью так, как она исполняется на небе. Это труд более величественный, чем труды Геракла, приносящие с собой победы более благородные, чем победы Александра. Для этого труда не хватило бы бессмертной мудрости Соломона. Святой Дух должен преобразить нас, предав земное в нас в плен небесному. В-третьих, прошу вас заметить, друзья мои, что это приравнивание святого служения на земле к такому же служению на небе основано на фактах. Эти факты и утешают, и вдохновляют нас. В нашем стихе упомянуты два места, которые кажутся очень непохожими друг на друга. И однако подобие здесь превосходит неподобие. Эти места — земля и небо. Почему святые не должны исполнять волю Господню на земле, как это делают их братья на небе? Мы имеем ту же пищу на земле, как и святые на небе, потому что Агнец, который среди престола, пасет их. Он пастырь своего стада внизу и каждодневно питает нас самим собой. Его плоть — это истинно пища, а его кровь — истинно питье. Откуда берутся живительные глотки бессмертных? Агнец водит их к живым источникам вод. Но разве здесь он не говорит нам: «Кто жаждет, иди ко мне и пей»? Та же самая река, несущая воду жизни, которая веселит град нашего Бога наверху, также орошает сад Господень внизу. Братья, мы находимся здесь внизу в том же обществе, каким наслаждаются и те, кто живут наверху. Там они пребывают со Христом, и Он также и здесь с нами, потому что Он сказал: «Се, я с вами во все дни до скончания века». Разница существует только относительно явности Его присутствия, но не относительно Его реальности. Таким образом, вы видите, что мы соучастники тех же прав, что и светоносные существа за вратами града. Церковь на земле — это комната одного большого дома, и то, что отделяет ее от церкви на небе, это просто завеса, причем невообразимой тонкости. Поэтому разве и не надлежит нам исполнять волю Господню на земле так, как она исполняется на небе? «Но небо — это место покоя, — говорит кто-то. Там отдыхают от трудов своих. Возлюбленные, наше достояние здесь также не лишено своего мира и покоя. Увы, — восклицает кто-то, — мне кажется, что это далеко не так. Я знаю. Но откуда происходят войны и сражения, если не от нашей раздражительности и неверия? А входим в покой мы, уверовавшие. При всем уважении, это не есть чистая аллегория, изображающая нас, пересекающих Иордан смерти, чтобы войти в Ханаан. Нет, братья мои, верующие уже сейчас в Ханаане. Как в противном случае мы могли бы сказать, что Хананей еще остается на земле? Мы вошли в обетованное наследство и теперь сражаемся за полное овладение им. Есть разница между самым лучшим достоянием земли и славой неба, но покой, который может иметь каждая душа, который учит ее волю побеждать, в высшей степени глубок и реален. Братья, имея покой уже сейчас и будучи причастниками радости Господней, почему мы не должны служить Богу на земле, как служат Ему на небе? «Но у нас нет таких побед, как у них», — восклицает кто-то, — «потому что они все победоносны». Да, но исполнилось время борьбы нашей. У нас есть пророческие свидетельства на этот счет. Более того, и сия есть победа, победившая мир, вера наша. В Господе Иисусе Христе Господь дарует нам победу и делает нас победителями везде. Мы ведем войну, но мы добры духом, ибо Иисус победил мир, и мы также победим его кровью. Поэтому наш боевой клич всегда один и тот же. Победа! Победа! Скоро Господь положит сатану нам под ноги. Почему же мы не должны исполнять волю Господню на земле так, как ее исполняют на небе? Небо — это место общения с Богом, и в этом блаженная особенность тамошной радости. Но в ней мы участвуем уже сейчас, ибо истинно наше общение с Отцом и Сыном Иисусом Христом. Общение же с Духом Святым всегда с нами — это наша радость и восторг. Имея общение с Триединым Богом, Отцом и Сыном и Святым Духом, мы вознесены и освящены, и поэтому должны исполнять волю Господню на земле так, как это делается на небе. «Там, наверху, — говорит один из братьев, — они все облагодатствованы, но мы здесь находимся в процессе испытания. Вы читали об этом где-нибудь в Библии? Я — нет». Верующий не находится ни в каком процессе испытания. Он перешел от смерти в жизнь и никогда не подвергнется осуждению. Мы уже облагодатствованы в возлюбленном. И это облагодатствование дано так, что никогда не может быть взято назад. Искупитель извлек нас из страшного рва испытаний, поставил на камне спасения ноги наши и утвердил стопы наши. Праведный удержится на своем пути, а имеющий чистые руки будет делаться крепче и крепче. Поэтому разве не должны мы, как облагодатствованные в Господе, исполнять Его волю на земле так, как она исполняется на небе? «Да, — говорит кто-то, — но небо — это место совершенного служения, ибо там рабы Его служат Ему». Но разве в некотором отношении земля не продолжает оставаться местом более обширного служения? Разве не наличествует здесь многое из того, что совершенные святые небес и ангелы просто не могут совершить? Если бы нам нужно было выбрать область, в которой мы могли бы служить Богу в самых широких пределах, мы должны были бы выбрать не небо, а землю. На небе нет трущоб и переполненных людьми помещений, куда можно было бы прийти со своей помощью, но их много здесь. Там нет джунглей и районов, пораженных малярией, где миссионеры могли бы доказать свое необратимое освящение, проповедуя Евангелие ценой собственных жизней. В некотором отношении этот мир имеет преимущество перед небесным, а именно в том, что касается пределов исполнения воли Божьей. О, если бы мы были лучше, чем мы есть, тогда святые на небесах воистину завидовали бы нам. Если бы мы всего лишь жили так, как должны жить, то Гавриил наклонился бы со своего престола и воскликнул: «О, если бы я был человеком!» Это именно наш долг — быть в авангаре в каждодневных сражениях с грехом и сатаной и в то же время находиться в арьегарде, отражая нападение преследующего нас врага. Да поможет нам Бог, поскольку мы удостоены чести находиться на столь важном посту, исполнить Его волю на земле так, как она исполняется на небе. «Да, — говорит кто-то, — но небо — это место, переливающееся через край радости». «Да, это так, но разве вы не имеете радость уже сейчас? Святой, живущий близко от Бога, настолько блажен, что он не будет сильно удивлен, когда попадет на небо. Он будет поражен созерцанием чистой небесной славы, но для веселья у него будет то же основание, которым он располагает сейчас». Здесь, внизу, мы живем такой же жизнью, какой будем жить наверху, потому что мы оживотворены одним и тем же Духом, взираем на одного и того же Господа и наслаждаемся одной и той же безопасностью. Радость, разве вам она не знакома? Ваш Господь говорит: «Да радость моя в вас пребудет, и радость ваша будет совершенна». На небе вы станете намного большими сосудами, но вы не будете более полными. Вы будете ярче, безупречнее, но вы не станете чище, чем вы уже стали теперь, когда Господь омыл вас Своей кровью и убелил вас. Не стремитесь же с нетерпением попасть на небо. Да не будет у вас такого желания. Не давайте земным вещам опутать вас. Однако долгую жизнь на земле, в которой вы можете послужить Господу, считайте великой честью. Наша смертная жизнь — это всего лишь короткий промежуток между двумя вечностями. И если бы мы судили беспристрастно и понимали нужды земли, мы могли бы сказать: «Верни нам допотопные сроки человеческой жизни, чтобы на протяжении тысячелетий мы могли бы служить Господу, страдая и подвергаясь злословию, ибо мы не можем делать это, находясь в славе. Эта жизнь есть преддверье славы». И, наконец, это приравнивание, которое я чувствую, могу донести до вас лишь в довольно слабой степени исполнения воли Божьей на земле к исполнению ее на небе, должно порождаться святыми делами. В этом заключена необходимость миссионерского труда. Воля Божия не может быть разумно исполнена, если она не познана. Поэтому, в первую очередь, наш долг, как последователей Иисуса, состоит в том, чтобы воля Господня возвещалась провозвестниками мира, посланными из нашей среды. Почему эта воля до сих пор не обнародована в каждой стране? Мы не можем винить в этом великого Отца или списывать неудачи на Господа Иисуса. Дух Господень не умолился, и милость Божия не иссякла. Не будет ли вполне истинным считать, что главная причина медленного прогресса христианства – это своекорыстные христиане? Если христианство не сумеет распространяться в мире с большей скоростью, чем сегодня, то оно даже не сможет идти вровень с ростом населения. Если мы будем давать на нужды Царства Христова не более того, чем обычно даем, то, я полагаю, потребуется около 1,5 вечности, чтобы обратить мир. Или другими словами, это никогда не случится. Прогресс, имеющий место сейчас, настолько незначителен, что есть угроза перехода его в прогресс рака, который всегда изображается в баснях как движение назад. Что мы даем, братья? Что мы делаем? Один из друзей убеждает меня, что доход баптистского миссионерского общества должен подняться до 1 миллиона в год. У меня есть сомнения на этот счет, но он предлагает, чтобы мы, по крайней мере, попытались сделать это за 1 год. Здесь нет ничего, кроме высокой отметки, которой предстоит достичь. 1 миллион в год кажется всему вашему собранию слишком большой цифрой, и тем не менее я не уверен, что это много. Какими средствами располагают в наше время баптисты? Приблизительная оценка состояния, находящегося в руках верующих баптистов Соединенного Королевства, могла бы повергнуть нас в стыд из-за того, что этот миллион не собран немедленно. Намного большая сумма тратится таким же количеством англичан на крепкие напитки. Мы не знаем, какие богатства лежат на сохранении у служителей Божьих, и маловероятно, что некоторые из них известят нас об этом, пока мы не прочитаем соответствующую информацию в газете. И тогда нам откроется, что они умерли, имея много сотни тысяч. Мир оценивает людей по тому, сколько они сумели накопить. Но поистине эти люди не стоят того, иначе они не удерживали бы у себя такие суммы, когда дело Господне нуждалось в них для распространения благой вести. Как деноминация мы прогрессируем незначительно. Мы прогрессируем незначительно. Я должен повторить эту фразу и поставить в ней правильное ударение. Мы не вправе поздравлять друг друга. Остается еще довольно много места для прогресса. Доход общества может быть удвоен, и нет никого, кто противился бы этому. Нам не подобает говорить «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе», но, Господи, у Тебя много путей и способов исполнения Твоей воли, и я молю Тебя, исполни ее, но пусть меня не просят при этом о помощи. Нет, когда я произношу эту молитву, то если я искренен, я буду проверять мои собственные закорма, чтобы знать, что я могу дать для возвещания истины. Я буду задаваться вопросом, не смогу ли я лично нести спасительное слово. Я не уклонюсь от даяния из-за того, что сейчас тяжелое время, и не откажусь нести слово из-за того, что собираюсь в отставку. Любая возможность — это золотой дар. Но не прибегайте к молитве нашего сегодняшнего стиха, если вы не отдаете себе полного отчета в ее словах. Лучше не высказать просьбу, чем лицемерить, произнося ее. Вы, которые не оказали поддержку нашим миссиям, когда сделать это было в ваших силах, вы никогда не должны говорить «Да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». Но пропустите эти слова, боясь поругаться над Богом. Какая любовь Божия может обитать в человеке, отказывающем в свете язычнику, погруженному во мрак ночи, в свете, без которого этот язычник погибнет? Любовь — это величественное слово, если говорить о ней, но она еще благороднее, если принимать ее в качестве принципа, которому следует покоряться. Может ли любовь Божия быть в сердце человека, который не хочет помогать рассылке Евангелия тем, кто лишен его? Мы хотим благословить мир. У нас есть 1000 проектов, как это сделать. Но если когда-либо воля Божия будет исполняться на земле так, как на небе, то это будет чистейшим и исчерпывающим благословением. Вступайте в общество мира любыми способами. Прощайте друг друга и будьте миротворцами, но знайте, нет другого пути утверждения мира на земле, кроме исполнения на ней Божьей воли. А это может быть сделано только через обновление человеческих сердец Евангелием Иисуса Христа. Как христиане, будем же всеми доступными способами стремиться так воздействовать на политику, чтобы на земле не осталось никакого гнета и угнетения. Но все равно они будут иметь место, пока не распространится Евангелие. Это единственный бальзам на все раны земли. И они будут кровоточить до тех пор, пока Христос не придет, чтобы перевязать их. Стих гласит «Да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Представьте себе, что кто-то из вас сошел с небес. Это только предположение, но давайте остановимся на минуту. Представьте себе, что кто-то только что пришел к нам сюда с неба. Некоторым было бы любопытно посмотреть на телесную форму этого человека. Они бы ожидали, что будут ослеплены сиянием, исходящим от этого лица. Однако мы пропустим эти моменты. Нам интересно узнать, как бы он жил, как бы он вел себя, только

0: — скажет кто-то. «Мне нужен мой шиллинг, чтобы пойти с ним в магазин». Пусть так, но когда вы идете туда, то скажите: «Господи, помоги мне израсходовать мой шиллинг для Твоей славы». В покупке того, что вам необходимо, должно быть столько же благочестия, сколько в намерении пойти в молитвенный дом. Я не думаю, что этот только что сошедший с небес человек мог сказать: «Мне нужна вот эта роскошь, мне нужно вот это дорогое одеяние, мне нужна вот эта великолепная лошадь» и так далее. Наоборот, он сказал бы себе: «Сколько я могу сэкономить для Бога небес?» Я уверен, он экономил бы абсолютно на всем, чтобы скопить деньги для служения Богу. Что делал бы Иисус, если бы он оказался здесь сегодня, а мир все еще лежал бы в лукавстве? Если бы Иисус занимался вашими делами, если бы у него были ваши деньги, как бы он их потратил? Так вот, именно так и вы их должны потратить. А теперь, братья, подумайте о том, что и вы скоро окажетесь на небе. За последний год уже многие ушли домой, и до конца нынешнего года также многие будут вознесены к славе. Восседая там, на небесных седалищах, что мы будем желать относительно нашей окончившейся жизни на земле? Ни одному человеку на небе не доставит даже малейшей радости мысль, что он довольствовал себя, пока жил здесь на земле. Никакого облегчения не принесут ему воспоминания о том, сколько ему удалось скопить на земле и сколько он оставил после себя в качестве предмета раздоров. Он скажет себе: «Я сохранил бы больше из моего капитала, если бы, будучи на земле, больше посылал сюда, ибо то, что я хранил на земле, пропало. Но то, что я потратил для Бога, действительно собрано там, где воры не подкапывают и не крадут». О, братья, давайте же жить так, как нам хотелось бы, чтобы мы жили, когда жизнь наша окончится. Давайте вести такую жизнь, которая будет нести вечный свет. Да и разве можно назвать жизнью что-то другое? Разве это не есть некий вид обморока, некая кома, из которой жизнь, может быть, еще и не ушла, но зато все, что только достойно называться жизнью, давно вытекло? Пока мы, прилагая все силы, не стремимся прославить Иисуса и вернуть домой Его изгнанных, мы мертвы, хотя и живем. Давайте стремиться к такой жизни, которая бы выдержала огонь, испытывающий дела всех людей. Если бы я мог побудить кого-нибудь из сидящих здесь решиться: «Я буду так жить», то я говорил бы сегодня не напрасно. По крайней мере, я движим глубоким желанием отбросить прочь всю наружную шелуху жизни и дать вызреть действительному ядру моего существа. Да будет мной исполнена воля Твоя на земле, Господи, пока я еще пребываю в надежде исполнять ее на небе. Пусть я начну здесь жизнь, достойную для продолжения вечности. Да благословит же вас Бог ради Христа. Аминь.
1: Дорогие радиослушатели, вы прослушали вторую часть проповеди Чарльза Спеджена о молитве. До свидания. До следующей встречи.

0: на вашей надежды.
1: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
2: «Освобожденные».

Здравствуйте. Если у вас в жизни что-то не ладится, кого вы будете обвинять? Ваше воспитание или обстоятельства? А может быть, других людей или даже Бога? Когда в 17 лет герой нашего рассказа был арестован за ограбление и убийство, он обвинял кого угодно, только не самого себя. Он был слеп к правде до тех пор, пока его сердце, разум и жизнь не стали освобожденными.

0: бедный мальчик. Что же будет с тобой дальше, сынок?
1: Не знаю, мама.
0: В газетах пишут, что ты убил того мужчину. Я все еще не могу поверить в это.
1: Я никого не убивал, мама. Нож был у Шепарда. Я уже был в дверях, когда, оглянувшись, увидел, как Шепард ударил продавца ножом. Он был совершенно невменяем и кричал: «Змеи, везде змеи!»
0: Не могу себе даже представить, чтобы он мог сделать такое!
1: 6 дней мы пили и кололись. Я уже ничего не соображал. Когда мы подошли к магазину, у нас не было денег. И мы решили его ограбить.
0: Я бы дала вам денег! Как вы могли пойти на это?
1: Мы ничего не соображали, мама. В последний момент я испугался, хотел остановиться, но было уже слишком поздно.
0: А что говорит адвокат?
1: Он считает, что мне следует признать себя виновным.
0: Почему? Ты же не делал этого.
1: Я был там, я замешан в этом деле. Он говорит, что так я мог бы избежать судебного разбирательства и получить меньший срок.
0: Я все еще не могу поверить в то, что случилось.
2: В прошлой передаче мы рассказывали, что этот парень рос окруженный любовью, заботой и вниманием. Но развод родителей оказался для него слишком большим потрясением. Он потерял душевный покой. Обида и злость захлестнули его. Он начал воровать, пить и убегать из дома. В 16 лет у него родился сын, а в 17 он был арестован за убийство. Во второй части, которую вы сейчас прослушаете, Сэм расскажет о том, как он был освобожден.
1: Как могло случиться такое, что ребенок, воспитанный в любви к Богу, кончил тем, что оказался в тюрьме по обвинению в убийстве? Я сидел в камере и думал о своей жизни, о том, как я опозорил честь семьи. Если бы я только послушал папу, он умолял меня вернуться домой. Когда на суде меня приговорили к заключению в тюрьме, мои сестры и мама с плачем выбежали из зала. Мне, внуку Брайса Хаддлстона, шерифа, дали 5 лет. Я никогда не думал, что дед придет ко мне на свидание. Но за сутки до отправления к месту наказания он навестил меня. В тот вечер я впервые в жизни увидел, как дедушка плачет.
3: Сэмми, когда ты будешь в тюрьме, веди себя достойно и всегда говори только правду. Помни, ты и там остаешься Хаддлстоном.
1: Я боялся, что ты отречешься от меня, дедушка Брайс.
3: Ты всегда будешь моим внуком, Сэмми. И что бы ты ни сделал, все равно ты останешься им.
1: Я первый из Хаддлстонов, совершивший преступление и попавший в тюрьму. Дедушка, мне очень жаль.
3: Я все понимаю, внучек, ты совершил ошибку и должен заплатить за нее. Но на этом жизнь не кончается. Ты еще реабилитируешь себя.
1: Я рад, что ты пришел на свидание. Спасибо. Дорога в тюрьму проходила мимо нашего дома. Я видел окно спальни, из которого столько раз вылазил по ночам в поисках свободы. 7 сентября 1971 года я начал отбывать свой срок. Прошло около месяца, и однажды меня пригласили в комнату для свиданий. Там была вся моя семья. Папа, 3 брата, 2 сестры, мачеха и даже мой сын Андре. Как здорово, что вы все пришли и даже Андре взяли.
4: Как дела, сынок?
1: Пока жив, как видишь.
4: Не сладко тебе здесь.
1: Не то слово. Это место называют школой гладиаторов. Теперь я понял, что это значит. Здесь постоянно дерутся, иногда даже до смерти.
4: Мы молимся за тебя, Сэмми.
1: Папа, мне это очень нужно.
4: Чем ты здесь занимаешься?
1: Выживанием. Я пробовал работать на раздаче пищи в столовой, но это просто невозможно. Дашь больше — цепляются охранники. Дашь меньше — терроризируют заключенные. Однажды они избили моего напарника прямо в столовой.
4: Будь осторожнее, Сэмми.
1: Я стараюсь. Сейчас я нашел себе другое занятие.
4: Какое же?
1: К грузчиком на заводе. Зарабатываю всего $10 в месяц. Ты представляешь? Лучше бы я оставался с тобой дома и занимался разведением свиней, пап.
4: Здесь есть церковь? Ты ходишь туда, сынок?
1: Да. У нас проводят служения по воскресеньям.
4: Читай Библию, Сэмми. Бог поможет тебе пройти все эти испытания.
1: Но, по правде говоря, я не видел, чтобы Бог хоть как-то заботился обо мне. Я надеялся, что ужас преступления со временем оставит меня, но каждую ночь я просыпался от криков человека, которого мы убили. Вскоре я узнал, что дедушка Брайс умер. Он и папа были единственными на свете людьми, которых я уважал. Через 3 дня меня отпустили в сопровождении охранника на похороны. Церковь была полна народу. Я думал о том, сколько лет дедушка работал, чтобы заслужить уважение людей. А я опозорил нашу семью. Ты будешь гордиться мной, дедушка Брайс. Я смою пятно с нашей семьи. Не знаю как, но я стану таким, каким ты хотел меня видеть.
4: Папа, как мы будем жить без тебя?
1: Я стану другим человеком, дедушка. Обязательно стану. Ты увидишь. Ты будешь гордиться мной. Через 1.5 года я написал заявление, и меня направили в боевую часть в Сьеррас, которую комплектовывали заключенными. Там я работал на кухне с одним молчаливым, болезненного вида парнем. Однажды он мне поведал нечто интересное.
5: Ты знаешь, Сэмми, меня вчера навестили. Какой-то парень, которого я раньше и в глаза не видел.
1: Да ну.
5: Да ты не поверишь. Ко мне приходит совершенно незнакомый человек.
1: Слушай, сюда не так просто добраться?
5: Ну да. 3 часа до нас, 3 обратно. Как тебе это?
1: А зачем он приходил?
5: Ну, он сказал, что просто хочет быть моим другом. Обещал прийти в следующем месяце.
1: Да это здорово, когда ты кому-нибудь еще нужен. Он был так взволнован этим событием, что казалось, это был первый человек, навестившего за все годы заключения. Вообще, к тем ребятам, с которыми я сидел, или совсем не приходили, или же приходили очень редко. И тем более я ценил поддержку своей семьи. Мне даже раз в неделю разрешали звонить домой. Наступила Пасха. Я, как обычно, с утра занимался с гирями.
6: Эй, Сэмми! Ты не хочешь пойти со мной в церковь?
1: Ты же знаешь, что я не хожу в церковь.
6: Пошли, Сэмми. Сегодня же Пасха.
1: А мне лично наплевать, какой сегодня день. Меня не интересует вся эта чепуха.
6: Ты помнишь, Сэм, когда ты просил меня курить с тобой опиум, я не отказывался. Почему же ты сейчас не хочешь пойти со мной в церковь? Что, испугался?
1: Испугался? Чего испугался? Оставь меня в покое.
6: Нет, я не отстану от тебя, пока не согласишься пойти со мной в церковь.
1: Я пошел с ним на службу. Церковь напомнила мне о том, каким хорошим отцом был для меня мой папа и каким плохим был я для своего сына. Всю неделю я хандрил и думал о своем ребенке. Придется ли ему стыдиться меня? Будет ли когда-нибудь при встрече делать вид, что не замечает? Я был так подавлен этими мрачными мыслями, что чуть не забыл позвонить в назначенное время домой. Я позвонил маме, но никто не подымал трубку. Мама, ответь же. Звоню ей всего лишь раз в неделю. У нее какие-то другие, более важные дела. У мамы всегда находится что-то более важное. Поэтому неудивительно, что я оказался здесь. По крайней мере, я всегда могу положиться на папу. Если только он не в церкви. Церковь у него всегда на первом месте. Из-за этого и мама ушла от него. Ну, хоть кто-то же должен быть дома. Я обзвонил всех родственников и знакомых, но никто не поднимал трубку. Все просто забыли обо мне. За дверью кабины ждал в своей очереди другой заключенный. Я положил трубку и вышел. А затем я сделал то, что навсегда изменило мою жизнь. Я вышел во двор, упал на траву и смотрел на звезды. Где был Бог, который должен был помочь, когда я так в этом нуждался? Он был не лучше других, для которых моя жизнь мало что значила. Мама, бросившая меня в детстве, друзья, приучившие к вину и наркотикам, Джордж, донесший на меня в полицию. Это они были во всем виноваты, и Бог тоже. И вдруг мне показалось, что я услышал голос свыше, сказавший мне: «Сколько ты еще будешь обвинять других за то, что выбрал для себя сам?» Боже, ты ли это? Боже, я даже не знаю, существуешь ли ты на самом деле, хотя папа говорит, что существуешь. И если это правда, как утверждает папа... Боже, я не прошу тебя помочь мне вернуться домой. Я прошу тебя помочь мне измениться. Сейчас, здесь, в тюрьме. Ты прав. Я сейчас за решеткой по своей вине. По своей и ничьей другой. Но, Боже, если ты действительно существуешь, и если ты поможешь мне, я стану другим. Я написал папе письмо. Я рассказал, как впервые в жизни по-настоящему обратился с молитвой к Богу. И меня перестали мучить по ночам кошмары. Я начал читать Библию и решил бросить ругаться. Перед тем, как лечь спать, я даже становился на колени и молился, как учил меня папа. Когда папа в тот месяц приехал ко мне на свидание, он весь сиял. Увидев меня, он бегом бросился навстречу и крепко обнял меня.
4: Сынок, сынок, 19 лет, 19 лет! Все эти годы с тех пор, как ты родился, я молился за тебя, сынок.
1: Ты правильно делал, папа.
4: Ты читаешь Библию?
1: Конечно. Долго же я шел к этому, однако. Я даже пытаюсь бросить ругаться.
4: Молодец, молодец. Бог хочет, чтобы мы жили праведно.
1: Я и не подозревал, сколько в моей речи было отвратительных слов, пока не попробовал от них избавиться.
4: Ходи на изучение Библии, сынок. Церковь, прихожане, все это поможет тебе.
1: Папа, знаешь, что мне особенно помогает?
4: Да.
1: Раз в неделю мы собираемся с пастором и говорим о своих проблемах, обо всем, что нас волнует.
4: Это очень хорошо, Сэмми. Дьявол будет пытаться увести тебя назад, к прежнему. Но ты должен держаться за Господа и оставаться в истине.
1: Я знаю. Я очень переживал, когда недавно опять сорвался. Тогда я пошел к себе в камеру и прочитал 9 стих из Евангелия от Иоанна, 1 главы.
4: Да. Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.
1: Да, это то. Боже, да чего ты хорошо знаешь Библию, папа?
4: Это единственный путь, сынок. В псалмах говорится: «Слово является лампадой нашим стопам и светом тропе нашей».
1: Папа, спасибо тебе за то, что ты все это время верил в меня и не оставил в самый трудный момент в моей жизни.
4: И Бог тоже не оставлял тебя. Он всегда рядом, независимо от того, знаешь ли ты об этом или нет.
1: Чем больше я узнавал о Христе, тем больше мне хотелось поведать о нем людям. Однажды, когда повар рассказывал мне о своих похождениях, я спросил его, знает ли он Иисуса. Он вдруг как ошпаренный выскочил из кухни, а на следующий день ему назначили другого помощника. Через несколько недель я встретил его во дворе. Извини, дружище, если я тебя как-то нечаянно обидел. Просто я недавно уверовал во Христа и не знаю, как толком рассказать о нем людям. Ты был первым человеком, которому я сказал о нем, не считая папы и пастора.
5: А почему ты решил стать христианином?
1: Понимаешь, Всю жизнь я винил других за свои неудачи. Я обвинял Бога, родителей, всех, кого только знал, кроме себя самого. Я себя так ужасно чувствовал, что не мог спать ночами.
5: Да, я тоже.
1: Ну и вот в конце концов, однажды я был во дворе нашего лагеря.
5: Что, прямо здесь, в Сьерра?
1: Именно здесь, где мы с тобой сейчас стоим. И я услышал, как Бог мне сказал: «Эй, милый, ты должен сам за себя отвечать».
5: Значит, ты веришь, что Бог действительно существует?
1: Да. Послушай, я знаю только одно. Моя душа вдруг наполнилась радостью, которой я не испытывал никогда раньше. Я не знаю, откуда она пришла, но мне становится хорошо, когда я читаю Библию. Она помогает, когда мне трудно, и я не знаю, что делать.
5: Сэмми, скажи мне, а мог бы я тоже стать христианином?
1: Конечно.
5: Когда?
1: Да хоть сейчас. Только ты должен признать, что сам виноват в своих ошибках, и попросить Его помочь измениться к лучшему. Скажи Иисусу, что ты хочешь вручить Ему свою жизнь. Он молился и плакал, и я плакал вместе с ним. Другие ребята, узнав, что я стал христианином и читал Библию, насмехались и оскорбляли меня, пытались спровоцировать на драку. Но каждый раз Бог помогал найти мне нужные слова, чтобы выйти из этих ситуаций. Вскоре я подал прошение о досрочном условном освобождении.
4: Что случилось, Сэм?
1: Ничего не вышло. Меня не освободят.
4: Сочувствую, дружище.
1: Что мне твое сочувствие? Это Бог во всем виноват.
4: Не хули Бога, Сэмми. Ты помнишь вора на кресте? Иисус спас его, но ему все равно пришлось заплатить за свое преступление. То же самое и у тебя?
1: Какая мне разница? Все, хватит. Я отказываюсь служить Богу.
4: А ты хоть когда-нибудь служил ему по-настоящему? Или ты ожидал, что он будет тебе служить?
1: Да как ты смеешь такое говорить?
4: Так чего же ты сейчас от него хочешь? Ты виноват, Сэм, и ты должен отсидеть свой срок.
1: Да, ты прав, брат. Я должен выпить свою чашу до дна. Прошел еще один год, и опять мне отказали в освобождении условно. Папа рассказал всем о том, что я принял Христа, и меня пригласили рассказать о себе в церковь, куда я ходил в детстве. Меня отпустили туда под конвоем. Церковь была полна народу. Я говорил о блудном сыне. Подобно блудному сыну, я ушел из отчего дома. Я ушел очень далеко от тех истин, которые я слышал в этой церкви, от того, чему меня учил отец. Я растратил свое наследство и жил в хлеву, умирая без настоящей пищи. Но вы знаете, моя семья не бросила меня. Они все время молились о моем возвращении. Мои близкие ни на миг не прекращали меня любить. И Бог тоже не прекращал меня любить. Так и должно быть, потому что Библия говорит, что Бог не хочет, чтобы хоть кто-то погиб. Даже такой, как я. В Евангелии от Луки, в 15 главе, в 18 стихе, блудный сын сказал: «Встану, пойду к отцу моему и скажу ему: Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих». И что же сделал его отец? Когда он увидел идущего к нему издалека сына, он побежал к нему навстречу. Так же поступает с нами и Бог. Только ты признаешь себя грешником, он уже здесь, рядом с тобой и готов простить, потому что Христос умер за нас. В одном из задних рядов я увидел того человека, который донес о нас в полицию. После моего выступления он подошел ко мне и пожал руку. И когда он извинился, А я признался, что сам был во всем виноват. В тот же миг вся озлобленность, только времени отравлявшая мою душу, куда-то исчезла. Только Бог мог сделать это. Прошли еще полгода моего пребывания в заключении, и за это время папа подыскал для меня работу. И это способствовало тому, что наконец мне удалось добиться условного освобождения.
4: Слава Богу! Какой сегодня день?
1: Наконец-то я на свободе! Боже, я не дождусь, когда мы доберемся до дома!
4: Давай сначала помолимся, сынок.
1: Хорошо.
4: Мы должны благодарить Бога. Господи, Сэм снова на свободе. Некоторые уже перестали верить в моего сына, но только не ты, Господи. Спасибо тебе, Боже. Спасибо тебе за то, что ты вернул мне сына.
1: Не так-то просто было вернуться к нормальной жизни. Но Бог, как и папа, непрестанно поддерживал меня. Однажды я встретил пастора, и он пригласил меня выступить в церкви. Во время выступления я вдруг увидел женщину, которую когда-то обокрал. И я тут же, не сходя с места, попросил у нее прощения. И в этот же миг почувствовал такое облегчение и радость, что начал подходить ко всем, прося прощения. Тогда-то я и познакомился с сестрой пастора, Линдой. Я влюбился в нее.

0: Как прошел день, Сэм?
1: Спасибо, нормально. Один из старых приятелей зашел проведать меня на работе. Ему сказали, что я стал верующим, и он хотел убедиться в этом собственными глазами.
0: И что ты ему говорил?
1: Ну, я сказал ему, что никто из нашей компании не пришел навестить меня в тюрьме. Но Иисус всегда был рядом и не предал меня. Я ему сказал, что больше не пью, не принимаю наркотиков и даже не курю.
0: И тебе не трудно обходиться без всего этого?
1: Недавно в магазине я стоял около отдела, где продавали пиво. И мне очень хотелось выпить хотя бы один глоток.
0: И что же удержало тебя от этого?
1: Я вспомнил звук захлопывающейся за мной двери камеры. Боже, никогда не хотел бы вновь очутиться за решеткой.
0: Все будет хорошо, Сэм. Бог поможет тебе.
1: Мы с Линдой поженились. Я хотел посвятить свою жизнь служению Богу. В связи с этим Линда убедила меня, что нужно продолжить учебу. Я очень сомневался в том, смогу ли поступить в библейский колледж. Тюрьма подорвала мою уверенность в себе. Кроме того, я очень мало читал. Но Линда верила в меня. И мы поехали в Санта-Крус. Какие же там меня ждали испытания? Все, с меня хватит.
0: Что случилось?
1: Сегодня я провалил третий экзамен подряд. И потом, разве для того, чтобы быть проповедником, образование самое главное? Обойдусь и без него. Бог поможет мне.
0: Ты прав, Сами. Я вспоминаю, как в Ветхом Завете Бог, чтобы обратиться к пророку, использовал осла.
1: Неужели?
0: Да. Бог может использовать для своих целей кого угодно и что угодно. Но он также использовал и Павла, очень высокообразованного человека.
1: Правда?
0: Да. Ты можешь для себя выбирать. И что бы ты ни избрал, помни, я в любом случае буду тебя любить и останусь рядом.
1: Как может что-то не получиться с такой женой? Помимо ее веры поступить в колледж, мне помогли Иисус и добрый профессор, который выслушал и понял меня. Он почувствовал мое страстное стремление служить Господу. Я закончил колледж и поступил в семинарию. Затем я 7 лет работал пастором, а потом я посвятил себя полновременному служению в тюрьмах. И я участвовал в той же программе, работая по которой один проповедник пришел навестить моего товарища-повара в лагере Сьерра. С 1988 года я был руководителем этой программы и встречался с пасторами, бизнесменами, правительственными служащими и даже с президентом Рейганом. Но я все еще не мог избавиться от чувства какой-то неловкости по отношению к своим близким, пока однажды мы не собрались все вместе.
2: До сих пор еще никто из нашей семьи не встречался с президентом. Сэмми, всем будет интересно узнать, как это произошло. Расскажи нам об этом.
1: Мне прежде всего очень стыдно перед всеми вами. Я доставил вам столько неприятностей.
2: Я знаю. Но мы простили тебя.
1: Я бы хотел еще раз поговорить об этом. Выслушайте меня, пожалуйста. Блудный сын ушел из дома, а затем вернулся. Но при этом он запятнал честь своей семьи. Вот мой дядя Самуэл. Я единственный в семье, кто носит его имя. И я опозорил его. Дядя Самуэл, ты простишь меня?
3: Да, сэр.
1: Я прошу каждого из вас простить меня за боль и позор, которые я навлек на вас. Если бы не ваша любовь и поддержка, я не был бы сейчас здесь с вами. Но больше всего тем, что я здесь, конечно же, я обязан Иисусу. Он искупил мои грехи на кресте.
3: Мы любим тебя!
4: Сэмми, мы любим тебя! Сэмми!
1: Благодарю тебя, Иисус! Благодарю тебя, Господи!
5: Кто, как не Господь Иисус Христос, мог так преобразить жизнь Сэма Хаддлстона? Восстановить его отношения с близкими и дать возможность своим служением помогать другим. дорогой друг, у Бога есть чудесные планы для вашей жизни. Но до того момента, пока вы не придете к Нему в раскаянии, вы никогда не узнаете об этом плане и не найдете мира с Господом. В Евангелии от Иоанна, глава 1, стих 12, говорится: «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божьими». Читайте Библию и найдите церковь, в которой исповедуют Святое Писание. И да благословит вас Господь!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. Псалом 118. Читайте Библию, читайте на рассвете, или поздним вечером, или в полночный час. Страницы Ветхого и Нового Завета пусть станут близкими, желанными для вас. Читайте Библию, живое Слово Божье. Она научит вас, как свято в мире жить, как выбор делать между истиной и ложью, как милосердным быть и как врагов любить. Приглашаем всех радиослушателей прослушать чтение Старого Завета.
2: Второзаконие, глава 7. «Когда ведет тебя Господь Бог твой в землю, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы хиттеев, гергеев, амореев, хананеев, ферезеев, евеев и евусеев, семь народов, которые многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь Бог твой, и поразишь их, тогда предай их заклятию, не вступай с ними и в союз, и не щади их, и не вступай с ними в родство. Дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего, ибо они отвратят сынов твоих от меня, чтобы служить иным богам, и тогда воспламенится на вас гнев Господа, и он скоро истребит тебя. Но поступите с ними так, жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов боговых сожгите огнем. Ибо ты народ святый, взятый у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным его народом и всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которой Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкой и мышцей высокою, и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Итак, знай, что Господь Бог твой есть Бог, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до тысячи родов. И воздаст, и воздает ненавидящим Его в лице их, погубляя их, и Он не замедлит, ненавидящему Его самому лично воздаст. Итак, соблюдай заповеди и постановления и законы, которые сегодня заповедую тебе исполнять. Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемый от крупного скота твоего и от стада овец твоих, на той земле, которую Он клялся отцам твоим дать тебе». Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни у скоте твоем. И отдалит от тебя Господь Бог твой всякую немощь, и никаких лютых болезней египетских, которые ты видел, и которые ты знаешь, не наведет на тебя, но наведет их на всех ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь Бог твой дает тебе, да не пощадит их глаз твой. И не служи богам их, ибо это сеть для тебя. Если скажешь в сердце твоем, народы сии, многочисленнее меня, как я могу изгнать их? Не бойся их. Вспомни то, что сделал Господь Бог твой с фараоном и всем Египтом. Те великие испытания, которые видели глаза твои. Великие знамения, чудеса и руку крепкую, и мышцу высокую. С какими вывел тебя Господь Бог твой, тоже сделает Господь Бог твой со всеми народами, которых ты боишься. И шершней нашлет Господь Бог твой на них, доколе не погибнут оставшиеся и скрывшиеся от лица твоего. Не страшись их, Ибо Господь Бог твой среди тебя, Бог великий и страшный. И будет Господь Бог твой изгонять перед тобой народы сии мало-помалу. Не можешь ты истребить их скоро, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе Господь Бог твой, и приведет их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст старей их в руки твои, и ты истребишь имя их из Поднебесной. Не устоят никто против тебя, доколе не искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра и золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое.
3: Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 8. Все заповеди, которые я заповедую вам сегодня, старайтесь исполнять, дабы вы были живы и размножились, и пошли и завладели землею, которую с клятвою обещал Господь отцам вашим. И помни весь путь, которым вел тебя Господь Бог твой по пустыне вот уже 40 лет, чтобы смирить тебя, чтобы испытать тебя и узнать, что в сердце твоем, будешь ли хранить заповеди его или нет. Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла вот уже 40 лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит сына своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями его и боясь его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долин и гор, в землю, где пшеница, ячмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, и из гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа Бога твоего за добрую землю, которую Он дал тебе. Берегись, чтобы ты не забыл Господа Бога твоего, не соблюдая заповеди Его и законов Его и постановлений Его, которые сегодня заповедую тебе. Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства, который провел тебя по пустыне великой и страшной, где змеи, василиски, скорпионы и места сухие, на которых нет воды, который источил для тебя источник воды из скалы гранитной, питал тебя в пустыне манною, которой не знали отцы твои, дабы смирить тебя и испытать тебя, чтобы впоследствии сделать тебе добро. И чтобы ты не сказал в сердце своем: «Моя сила и крепость руки моей приобрели мне богатство сие», но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство, дабы исполнить, как ныне, завет свой, который Он клятвою утвердил отцам твоим. Если же ты забудешь Господа Бога твоего и пойдешь вслед богов других, и будешь служить им и поклоняться им, то свидетельствуюсь вам сегодня, что вы погибнете. как те народы, которые Господь истребляет от лица вашего, так погибнете и вы за то, что не послушаете гласа Господа Бога вашего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 9. Слушай, Израиль, ты теперь идешь за Иордан, чтобы пойти овладеть народами, которые больше и сильнее тебя, городами большими с укреплениями до небес, народом многочисленным и великорослым, сынами Енаковыми, о которых ты знаешь и слышал, кто устоит против сынов Енаковых. Знай же ныне, что Господь Бог твой идет пред тобою, как огонь поедающий. Он будет истреблять их и низлагать их пред тобою, и ты изгонишь их и погубишь их скоро, как говорил тебе Господь. Когда будет изгонять их Господь Бог твой от лица твоего, не говори в сердце твоем, что за праведность мою привел меня Господь овладеть всей землею, и что за нечестие народов всех Господь изгоняет их от лица твоего. Не за праведность твою и не за правоту сердца твоего идешь ты наследовать землю их, но за нечестие народов сих Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего, и дабы исполнить слово, которым клялся Господь отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Посему знай, что не за праведность твою Господь Бог твой дает тебе овладеть сею добрую землею, ибо ты народ жестоковыйный. Помни, не забудь, сколько ты раздражал Господа Бога твоего в пустыне, с самого того дня, как вышел ты из земли египетской, и до самого прихода вашего на место сие вы противились Господу. И при Хариве вы раздражили Господа, и прогневался на вас Господь так, что хотел истребить вас. Когда я взошел на гору, чтобы принять скрижали каменные, скрижали завета, который поставил Господь с вами, и пробыл на горе 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил, и дал мне Господь 2 скрижали каменные, написанные перстом Божиим, а на них все слова, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания. По окончании же 40 дней и 40 ночей дал мне Господь 2 скрижали каменные, скрижали завета, и сказал мне Господь: «Встань, пойди скорее отсюда, ибо развратился народ твой, который ты вывел из Египта. Скоро уклонились они от пути, который я заповедал им, они сделали себе литый истукан». И сказал мне Господь: «Вижу я народ сей, вот он народ жестоковыйный, не удерживай меня, и я истреблю их, и изглажу имя их из поднебесной, а от тебя произведу народ, который будет сильнее и многочисленнее их». Я обратился и пошел с горы, гора же горела огнем, 2 скрижали завета были в обеих руках моих, и видел я, что вы согрешили против Господа Бога вашего, сделали себе литого тельца, скоро уклонились от пути, которого держаться заповедал вам Господь. И взял я 2 скрижали, и бросил их из обеих рук своих, и разбил их пред глазами вашими. И, повергшись пред Господом, молился я, как прежде, 40 дней и 40 ночей, хлеба не ел и воды не пил за все грехи ваши, которыми вы согрешили, сделав зло в очах Господа и раздражив его. Ибо я страшился гнева и ярости, которыми Господь прогневался на вас и хотел погубить вас. И послушал меня Господь и на сей раз. И на Аарона весьма прогневался Господь и хотел погубить его, но я молился и за Аарона в то время. Грех же ваш, который вы сделали тельца, я взял, сожег в огне, разбил его и всего истер до того, что он стал мелок, как прах, и обросил прах сей в поток, текущий из горы. И в Тавере, в Массе, и в Киброт-Гатаве вы раздражили Господа. И когда посылал вас Господь из Кадес-Варни, говоря: «Пойдите, овладейте землею, которую я даю вам», то вы воспротивились повелению Господа Бога вашего и не поверили ему, и не послушали гласа Его. Вы были непокорны Господу с того самого дня, как я стал знать вас. И, повергшись пред Господом, умолял я 40 дней и 40 ночей, в которые я молился, ибо Господь хотел погубить вас. И молился я Господу и сказал: «Владыка, Господи, не погубляй народа Твоего и удела Твоего, который Ты избавил величием крепости Твоей, который вывел Ты из Египта рукою сильною. Вспомни рабов Твоих, Авраама, Исаака и Иакова. Не смотри на ожесточение народа сего и на нечестие его и на грехи его, дабы живущие в той земле, откуда Ты вывел нас, не сказали: Господь не мог ввести их в землю, которую обещал им, и, ненавидя их, вывел Он их, чтобы умертвить их в пустыне. А они Твой народ и Твой удел, который Ты вывел из земли египетской силою Твоею великою и мышцею Твоею высокою». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 10. «В то время сказал мне Господь: вытеши себе 2 скрижали каменные, подобные первым, и взойди ко мне на гору, и сделай себе деревянный ковчег. Я напишу на скрижалях те слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил, и положи их в ковчег. И сделал я ковчег из дерева ситим, и вытесал 2 каменные скрижали, как прежние, и пошел на гору, и 2 сии скрижали были в руках моих. И написал он на скрижалях, как написано было прежде, те 10 слов, которые изрек вам Господь на горе из среды огня в день собрания, и отдал их Господь мне. И обратился я, и сошел с горы, и положил скрижали в ковчег, который я сделал, чтоб они там были, как повелел мне Господь. И сыны Израилевы отправились из Бееров-Бене-Яакана в Мазер. Там умер Аарон и погребен там, и стал священником вместо него сын его Илиазар. Оттуда отправились Гудгод из Гудгода в Иотвафу, в землю, где потоки вод. В то время отделил Господь колено Левиина, чтобы носить ковчег завета Господня, предстоять пред Господом, служить Ему и благословлять именем Его, как это продолжается до сего дня. Потому нет левиту части и удела с братьями его. Сам Господь есть удел его, как говорил ему Господь Бог твой. И пробыл я на горе, как и в прежнее время, 40 дней и 40 ночей, и послушал меня Господь и на сей раз, и не восхотел Господь погубить тебя. И сказал мне Господь: встань, пойди в путь пред народом сим, пусть они пойдут и овладеют землею, которую я клялся отцам их дать им. Итак, Израиль, чего требует от тебя Господь Бог твой? Того только, чтобы ты боялся Господа Бога твоего, ходил всеми путями Его и любил Его, и служил Господу Богу твоему от всего сердца твоего и от всей души твоей, чтобы соблюдал заповеди Господа и постановления Его, которые сегодня заповедую тебе, дабы тебе было хорошо. Вот у Господа Бога твоего небо и небеса, небес, земля и все, что на ней, но только отцов твоих принял Господь и возлюбил их, и избрал вас, семя их после них, из всех народов, как ныне видишь. Итак, обрежьте крайнюю плоть сердца вашего, и не будьте впредь жестоковыйны, ибо Господь Бог ваш есть Бог богов и владыка владык, Бог великий, сильный и страшный, который не смотрит на лица и не берет даров, который дает суд сироте и вдове и любит пришельца, и дает ему хлеб и одежду. Любите и вы пришельца, ибо сами были пришельцами в земле египетской. Господа Бога твоего бойся, и Ему одному служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись. Он — хвала твоя, и Он — Бог твой, который сделал с тобою те великие и страшные дела, которые видели глаза твои. 70 душах пришли отцы твои в Египет, а ныне Господь Бог твой сделал тебя многочисленным, как звезды небесные». Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 11. «Итак, люби Господа Бога твоего, и соблюдай, что повелено им соблюдать, и постановления Его, и законы Его, и заповеди Его во все дни. И вспомните ныне, ибо я говорю не с сынами вашими, которые не знают и не видели наказания Господа Бога вашего, Его величие, Его крепкую руку и высокую мышцу Его, знамения Его и дела Его, которые Он сделал среди Египта с фараоном, царем египетским, и со всею землей Его, и что Он сделал с войском египетским, с конями Его и колесницами Его, которых Он потопил в водах Черного моря, когда они гнались за вами, и погубил их Господь даже до сего дня, и что Он делал для вас в пустыне, доколе вы не дошли до места сего, и что Он сделал с Дафаном и Авероном, сынами Елиава, сына Рувимова, когда земля разверзла уста свои и среди всего Израиля поглотила их, и семейство их, и шатры их, и все имущество их, которое было у них. Ибо глаза ваши видели все великие дела Господа, которые Он сделал. Итак, соблюдайте все заповеди Его, которые я заповедую вам сегодня, дабы вы укрепились и пошли и овладели землею, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, и дабы вы жили много времени на той земле, которую клялся Господь отцам вашим дать им и семени их, на земле, в которой течет молоко и мед. Ибо земля, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею, не такова, как земля египетская, из которой вышли вы, где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как масличный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напояется водою. Земля, о которой Господь Бог твой печется. Очи Господа Бога твоего непрестанно на ней от начала года и до конца года. Если вы будете слушать заповеди мои, которые заповедую вам сегодня, любить Господа Бога вашего и служить Ему от всего сердца вашего и от всей души вашей, то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний, и ты соберешь хлеб твой, и вино твое, и елей твой, и дам траву на поле твоем для скота твоего, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось сердце ваше, и вы не уклонились и не стали служить иным богам, и не поклонились им. И тогда воспламенится гнев Господа на вас, и заключит он небо, и не будет дождя, и земля не принесет произведений своих, и вы скоро погибнете с доброй земли, которую Господь дает вам. Итак, положите сии слова мои в сердце ваше и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкою над глазами вашими, и учите им сыновей своих, говоря о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогой, и когда ложишься, и когда встаешь, и напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих, дабы столько же много было дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать отцам вашим, сколько дней неба будет над землею. Ибо если вы будете соблюдать все заповеди сии, которые заповедую вам исполнять, будете любить Господа Бога вашего, ходить всеми путями Его и прилепляться к Нему, то изгонит Господь все народы сии от лица вашего, и вы овладеете народами, которые больше и сильнее вас. Всякое место, на которое ступит нога ваша, будет ваше, от пустыни и Ливана, от реки, реки Ефрата, даже до моря западного будут пределы ваши. Никто не устоит против вас, Господь Бог ваш наведет страх и трепет пред вами на всякую землю, на которую вы ступите, как Он говорил вам. Вот я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие.

овладеть землею, которую Господь Бог ваш дает вам, и овладеете ею, и будете жить на ней. Итак, старайтесь соблюдать все постановления и законы Его, которые предлагаю я вам сегодня. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 12. Вот постановления и законы, которые вы должны стараться исполнять в земле, которую Господь Бог отцов твоих дает тебе во владение во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того. Не то должны вы делать для Господа, Бога вашего, но к месту, которое изберет Господь Бог ваш, из всех колен ваших, чтобы пребывать имени Его там, обращайтесь, и туда приходите, и туда приносите все сожжения ваши, и жертвы ваши, и десятины ваши, и возношение рук ваших, и обеты ваши, и добровольные приношения ваших, и первенцев крупного скота вашего и мелкого скота вашего. И ешьте там пред Господом Богом вашим, и веселитесь, вы и семейство ваше, о всем, что делалось руками вашими, чем благословил Господь Бог твой. Там вы не должны делать всего, как мы теперь здесь делаем, каждый, что ему кажется правильным. Ибо вы ныне еще не вступили в место покоя и в удел, который Господь Бог твой дает тебе. Но когда перейдете Иордан и поселитесь на земле, которую Господь Бог ваш дает вам в удел, и когда Он успокоит вас от всех врагов ваших, окружающих вас, и будете жить безопасно, тогда какое место изберет Господь Бог ваш, чтобы пребывать имени Его там, туда приносите все, что я заповедую вам. Все сожжения ваши, и жертвы ваши, десятины ваши, и возношения рук ваших, и все избранное по обетам вашим, что вы обещали Господу. И веселитесь пред Господом, Богом вашим, вы и сыны ваши, и дочери ваши, и рабыни ваши, и левит, который посреди жилищ ваших, ибо нет ему части и удела с вами. Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты увидишь, но на том только месте, которое изберет Господь. В одном из колен твоих приноси всесожжения твои и делай все, что заповедую тебе. Впрочем, когда только пожелает душа твоя, можешь заколоть и есть по благословению Господа Бога твоего мясо, которое Он дал тебе во всех жилищах твоих. Нечистый и чистый могут есть сие, как серну и как оленя. Только крови не ешьте, на землю выливайте ее, как воду. Нельзя тебе есть в жилищах твоих десятины хлеба твоего, и вина твоего, и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего, и мелкого скота твоего, и всех обетов твоих, которые ты обещал, и добровольных приношений твоих, и возношения рук твоих. Но ешь сие пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет Господь Бог твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, который в жилищах твоих, и веселись пред Господом Богом твоим о всем, что делалось руками твоими. Смотри, не оставляй левита во все дни, которые будешь жить на земле твоей. Когда распространит Господь Бог твой пределы твои, как Он говорил тебе, и ты скажешь: «Поем я мясо, потому что душа твоя пожелает есть мясо», тогда по желанию души твоей ешь мясо. Если далеко будет от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывать имени Его там, то заколай из крупного и мелкого скота твоего, который дал тебе Господь, как я повелел тебе, и ешь в жилищах твоих по желанию души твоей. Но ешь их так, как едят серну и оленя.

нечисты, как и чисты, могут есть сие. Только строго наблюдай, чтобы не есть крови, потому что кровь есть душа. Не ешь души вместе с мясом, не ешь ее, выливай ее на землю, как воду. Не ешь ее, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя, если будешь делать справедливое пред очами Господа. Только святыни твои, какие будут у тебя, и обеты твои приноси, и приходи на то место, которое изберет Господь. И совершай все сожжения твои, мясо и кровь на жертвеннике Господа Бога твоего. Но кровь других жертв твоих должна быть проливаема у жертвенника Господа Бога твоего, а мясо ешь. Слушай и исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, дабы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек, если будешь делать доброе и угодное пред очами Господа Бога твоего. Когда Господь Бог твой истребит от лица твоего народы, к которым ты идешь, чтобы взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их, тогда берегись, чтобы ты не попал в сеть, последуя им по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их, говоря, как служили народы сии богам своим, то буду и я делать. Не делай так Господу Богу твоему, ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит Он, они делают богам своим. Они и сыновей своих, и дочерей своих сожигают на огне богам своим. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнять. Не прибавляй к тому и не убавляй от того. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 13. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, «Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им», то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца и от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте, и Его бойтесь. Заповеди Его соблюдайте, и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к Нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего, выведшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой. Итак, истреби зло из среды себя. Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на лоне твоем, или друг твой, который для тебя как душа твоя, говоря, «Пойдем и будем служить богам иным, которых не знал ты и отец твой», богам тех народов, которые вокруг тебя, близких к тебе или отдаленных от тебя, от одного края земли до другого, то не соглашайся с ним и не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя рука прежде всех должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа. Побей его камнями до смерти, ибо он покушался отвратить тебя от Господа Бога твоего, который вывел тебя из земли египетской, из дома рабства. Весь Израиль услышит сие и убоится, и не станут впредь делать среди тебя такого зла. Если услышишь о каком-либо из городов твоих, который Господь Бог твой дает тебе для жительства, что появились в нем нечестивые люди из среды тебя, и соблазнили жителей города их, говоря, «Пойдем и будем служить богам иным, которых вы не знали», то ты разыщи, исследуй
и хорошо расспроси. Если это точная правда, что случилась мерзость сия среди тебя, порази жителей того города острием меча. Предай заклятию его и все, что в нем, и скот его порази острием меча. Всю же добычу его собери на середину площади его, и сожги огнем город и всю добычу его во всесожжение Господу Богу твоему. И да будет он вечно в развалинах, не должно никогда вновь созидать его. Ничто из заклятого да не прилипнет к руке твоей, дабы укротил Господь ярость гнева своего и дал тебе милость и помиловал тебя и размножил тебя, как клялся отцам твоим. Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая все заповеди Его, которые ныне заповедую тебе, делая угодное пред очами Господа Бога твоего. Пятая книга Моисея, Второзаконие, глава 14. Вы сыны Господа Бога вашего, не делайте нарезов на теле вашем, и не выстригайте волос над глазами вашими по умершим, ибо ты народ святой у Господа Бога твоего, и тебя избрал Господь, чтобы ты был собственным его народом из всех народов, которые на земле. Не ешь никакой мерзости. Вот скот, который вам можно есть. Волы, овцы, козы, олень и серна, и буйвол, и лань, и зубр, и орикс, и камелопард. Всякий скот, у которого раздвоены копыта, и на обоих копытах глубокий разрез, и который скот жует жвачку, тот ешьте. Только сих не ешьте из жующих жвачку и имеющих раздвоенные копыта с глубоким разрезом, верблюда, зайца и тушканчика, потому что, хотя они жуют жвачку, но копыта у них не раздвоены, нечисты они для вас. И свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, но не жует жвачки, нечиста она для вас, не ешьте мясо их и к трупам их не прикасайтесь. Из всех животных, которые в воде, ешьте всех, у которых есть перья и чешуя. А всех тех, у которых нет перьев и чешуи, не ешьте. Нечисто это для вас. Всякую птицу чистую ешьте. Но сих не должно вам есть из них орла, грифа и морского орла, и коршуна, и сокола, и кречета с породою их, и всякого ворона с породою его, и страуса, и совы, и чайки, и ястреба с породою его, и филина, и ибиса, и лебедя, и пеликана, и сипа, и рыболова, и цапли, и зуя с породою его, и удода, и нетопыря. Все крылатые пресмыкающиеся нечисты для вас, не ешьте их. Всякую птицу чистую ешьте. Не ешьте никакой мертвечины. Иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святый у Господа Бога твоего. Не вари козленка в молоке матери его. Отделяй десятину от всего произведения семян твоих, которое приходит с поля твоего ежегодно, и ешь пред Господом Богом твоим на том месте, которое изберет он, чтобы пребывать имени его там, десятину хлеба твоего, вина твоего и елея твоего, и первенцев крупного скота твоего и мелкого скота твоего, дабы ты научился бояться Господа Бога твоего во все дни». Если же длинна будет для тебя дорога, так что ты не можешь нести сего, потому что далеко от тебя то место, которое изберет Господь Бог твой, чтобы положить там имя свое, и Господь Бог твой благословил тебя, то променяй это на серебро, и возьми серебро в руку твою, и приходи на место, которое изберет Господь Бог твой, и покупай на серебро сие всего, чего пожелает душа твоя, волов, овец,
вина, секера и всего, чего потребует от тебя душа твоя, и ешь там пред Господом Богом твоим, и веселись ты и семейство твое. И левита, который в жилищах твоих, не оставь, ибо нет ему части и удела с тобою. По прошествии же 3 лет отделяй все десятины произведений твоих в тот год и клади сие в жилищах твоих. И пусть придет левит, ибо ему нет части и удела с тобою, и пришелец, и сирота, и вдова, которые находятся в жилищах твоих, и пусть едят и насыщаются, дабы благословил тебя Господь Бог твой во всяком деле рук твоих, которые ты будешь делать».

0: Добро пожаловать на программу «Вечная истина». Сегодня мы продолжим рассматривать псалмы. Послушаем пастора Геннадия Строкова.
1: Блажен человек, чьи грехи были прощены. Какая радость, когда твои грехи покрыты. Какое облегчение для тех, кто исповедал свои грехи. Бог не вменит им больше их грехов. Было время, когда я скрывал, что был грешником, но мой обман не сделал меня счастливым. Каждый день я чувствовал себя несчастным. Каждый день и каждую ночь твоя рука тяготела надо мной. Мои силы испарились, как вода на солнце, пока я, наконец, не признался во всех своих грехах и не перестал прятаться от тебя. Я сказал себе: «Исповедую Господу все грехи мои, и ты простил меня, ты снял с меня всю вину». И теперь я говорю, что каждый верующий, когда он понимает, что совершил грех, должен исповедовать свои грехи перед Богом. Если он исповедует, на него не будет суда. «Я научу тебя, — говорит Господь, — и поведу тебя по самой лучшей дороге в твоей жизни. Я буду давать тебе советы и смотреть за тобой. Не будь как бессмысленный конь или мул, которому нужна узда в зубы, чтобы он шел». В нашем обзоре псалмов вдохновенной книги гимнов Ветхого Завета мы остановились на 31-м псалме. Мы уже рассмотрели несколько псалмов, в которых говорится о блаженных людях, и начали рассматривать некоторые псалмы молитвы. Мы увидели, что псалмы, в которых говорится о блаженных людях, являются короткими проповедями. Автор псалма пишет человеку о Боге. Псалмы молитвы очень часто являются выражением эмоций или определенного опыта. Я говорил, что при рассмотрении псалмов, в которых автор рассказывает Богу о человеке и молится, следует принимать во внимание эмоциональную атмосферу, в которой происходит молитва. Затем, если вы находите, что эмоциональное состояние автора и ваши похожи, продолжайте читать, пока не узнаете, что он сделал со своими чувствами. Это особенно важно, если у вас и у него эти чувства отрицательные. В 31 и 50 псалмах, как и в некоторых других, мы встречаемся со знакомым нам эмоциональным состоянием, состоянием вины. В 31 псалме Давид красиво и детально описывает нам симптомы, которые возникают при чувстве вины. Давид пишет о лукавстве, страдании, разочаровании, о том, что его свежесть испарилась, как вода на солнце. Он говорит о духовной засухе. Когда мы будем рассматривать книги пророков, мы будем сталкиваться с таким образом много раз. Из-за нашего непослушания Агей расскажет нам, что Бог иногда позволяет засохнуть работе рук человеческих или наводит засуху на самого человека. Поэтому Божьи люди проходят через засуху, духовную засуху в путешествии по вере. Вина – это особое чувство, с которым автор псалма борется в 31-м псалме. Когда мы изучали первую и вторую книги царств, то мы увидели, что вина может быть здоровым негативным чувством. Если вы чувствуете за собой вину, то вы честны перед собой, у вас есть стандарт праведности, и вы осознаете, что выходите за его пределы. Есть два способа справиться с такого рода чувством вины. В миру говорят, что нет такого понятия, как праведность, и поэтому вам не надо чувствовать за собой вину. В Библии написано, что чувство вины реально, и у этой проблемы есть решение. И это решение – исповедь. В этом псалме Давид рассуждает о том времени, когда он покрывал свой грех с Версавией и убийство ее мужа Урии. Как я уже говорил, когда мы рассматривали биографию Давида, этот год, наверное, был самым ужасным годом в жизни Давида. Когда пророк Нафан обличил Давида, тот понял, что пора исповедовать свой грех. В 31-м псалме Давид описывает свое эмоциональное состояние перед и после того, как он исповедовал свой грех. «Какое счастье!» — он говорит, «какая радость, какое облегчение!» Этими словами он описывает благословение, которое исходит от чувства прощения после исповедания грехов. Откуда вы знаете, что ваши грехи прощены? Кто-то сказал, что можно быть в этом уверенным, потому что в Библии так написано, «Я в это верю, и это решает всю проблему». И это правда. Но также правда то, что в Библии написано об этом, и если вы в этом сомневаетесь, у вас будут проблемы. В доказательство этому у нас есть Божье Слово. Бог в Слове Своем говорит: «Если исповедуете грехи ваши и будете верить в смерть Сына Моего Иисуса Христа для прощения грехов, я прощу вам грехи ваши и очищу вас от чувства вины». И вы знаете об этом, потому что так написано в Библии. Но тем не менее вы также знаете, что ваши грехи прощены, когда чувствуете то, что описал Давид в 31-м псалме, то, что называется благословением, которое приходит после прощения грехов. Когда вы больше не чувствуете за собой вину, вы знаете, что ваши грехи были прощены. У нас у всех должно быть желание произвести с Богом эмоциональный обмен, обменять разрушительные последствия чувства вины на благословение от прощения. В 31-м псалме Давид описывает такой эмоциональный обмен с Богом. Давид показывает нам, что делать с чувством вины. Откройте свое личное чувство вины при чтении 31-го псалма и отдайте его Богу. Вы почувствуете ту радость, которая приходит вместе с благословением Божьего прощения. 18-й псалом является прекрасным псалмом молитвой. 18-й псалом разделен на три части. Бог открывает нам истину различными способами. Во-первых, Он открывает нам истину посредством природы. Поэтому в первой части 18-го псалма Давид, который является автором этого псалма, говорит, что небеса проповедуют проповедь, и их проповедь о славе Божьей. Нет такого дня и нет такой ночи, когда они не проповедуют эту проповедь. Давид продолжает и говорит нам, что вселенная, в которой находятся небеса, тоже читают проповедь. В этой проповеди говорится о величине Бога, который, конечно, необъемлем. Даже самыми мощными телескопами мы не можем измерить космос, куда мы летали. Мы не можем сосчитать небесные тела, которые видит наш глаз, и мы знаем, что за тем пространством, которое мы постигли, есть еще пространство. За теми небесными телами, которые мы видим, есть еще небесные тела. Давид-пастух провел много ночей, лежа на земле и смотря на звезды. Он рассуждал о Боге, который открыл ему себя через эти небесные тела. Те из нас, кто живет в городах, в которых горит множество огней, не уделяют много внимания звездам. Если вы когда-нибудь путешествовали и ездили в удаленные уголки мира, первое, что, наверное, поразило вас, это красота звезд. Так как в тех местах нет много света, звезды там видно очень хорошо. В 18-м псалме Давид пишет нам, что когда он заснул, небесные тела проповедовали ему свою проповедь. Их проповедь называлась «Слава Божья». Космос, в котором существуют эти небесные тела, тоже проповедовал проповедь Давиду. Его проповедь была о необъемлемой величине Бога. Вторая часть 18-го псалма описывает еще один способ, которым Бог открывает человеку истину. Во второй части описывается, как Бог дает человеку слово в Писании. Теологи называют Божье послание посредством природы природным откровением. Они называют Божье послание человеку посредством Писания особым откровением. Библия является особым откровением Бога человеку. Библия была чудом, когда ее составляли. У нее есть начало и конец. Я говорил об этом во вступительных передачах к изучению Библии. Во второй части 18-го псалма Давид говорит прекрасные вещи о Писании. Давид пишет, что Писание совершенно. Писание верно, оно праведно. Писание чисто и истинно. Также Давид говорит нам о том, что Писание может сделать в нашей жизни. Давид пишет, что Писание может просветить наши очи, развеселить сердце, сделать мудрое простым, и что важнее всего, Писание может обратить наши души. Вторая часть 18-го псалма раскрывает то, что такое Слово Божье, и говорит нам о том, что оно может сделать в наших жизнях. В последней части 18-го псалма Давид показывает нам, почему этот псалом относится к псалмам-молитвам. Лежа на земле и смотря на небесные тела, своими мыслями Давид обращается к глубине своего сердца. Затем он молится. «Кто может понять свои ошибки? Очисти меня от тайных грехов и ошибок. Также сохрани своего слугу от умышленных грехов. Не позволь этим грехам обладать мною, тогда я буду непорочен и чист от великого развращения». Затем он молится молитвой, которая знакома многим из нас. «Да будут слова уст моих и помышления сердца моего благоугодны пред Тобою, Господи, твердыня моя и Избавитель мой». Рассмотрите эту молитву из последней части 18-го псалма в контексте всего псалма. Тогда вы поймете, что Давид говорит что-то вроде этого. «О Боже, Твое послание через природу прекрасно и великолепно! О Боже, Твое послание через Писание совершенно! Оно чудесно и полностью совершенно! Писание — это не просто откровение!» Твое слово имеет огромную силу и может быть сверхъестественным в нашей жизни. Твое слово может обратить душу человека, просветить его очи и сделать мудрое простым. О Боже, Твое откровение через Писание совершенно. Обратите внимание, что в конце псалма молитва Давида звучит так. «О Боже, а как же Твое откровение через меня?» Мы можем перефразировать вопрос Давида следующим образом. «Тем, что мы делаем, и тем, что мы говорим, мы пишем благую весть по одной главе в день». Люди читают то, что мы пишем, независимо от того, верны мы или неверны. Что написано в вашей благой вести? Бог открывает истину по-разному. Бог открыл истину посредством природы. Бог открыл истину через Писание. Бог также хочет открыть истину этому миру через вас и меня. Вы и я – та единственная Библия, которую многие люди когда-либо прочитают. Апостол Павел говорит об этом, когда пишет «Мы письмо, знакомое и прочитанное всеми людьми». Мы единственная Библия, которую многие люди когда-либо прочитают. Какую Библию они читают, когда читают о вашей и моей жизни? Это и есть основная мысль молитвы Давида, записанной в конце 18-го псалма. Он молится. «О Боже, когда я думаю о красоте Твоего послания посредством природы, о совершенстве Твоего послания через Писание, Боже, я прошу, сделай так, чтобы Твое послание через меня было таким, каким Ты этого хочешь. Да будут слова уст моих и помышления сердца моего, Твое откровение через меня благоугодно пред Тобою». 72-й псалом – еще один псалом молитва, в котором раскрываются чувства. 72-й псалом был написан не Давидом, а человеком по имени Асав. Асав говорит нам, что позавидовал богатству нечестивых и засомневался в Божьей справедливости. Итак, эмоциональной проблемой Асафа были сомнения и зависть. Когда мы рассматривали книгу Иова и 30 библейских причин, по которым Бог позволяет его народу страдать, мы узнали, почему Бог позволяет страданиям приходить в жизнь его детей. Когда Бог дает своим страдающим святым благодать, чтобы они могли справиться с этими страданиями, через этих страдающих святых Он открывает Себя всему миру. Так происходит всегда, когда вы становитесь мужчиной или женщиной веры. Бог переплавляет боль в сердцах своих святых на подсвечники, с которых эти святые могли бы сиять всему миру. Страдающие святые горят, как свечи, и через свои страдания открывают миру славу Божью. Когда вы приходите к вере, это не значит, что солнце над вами будет ярче светить, жизнь станет слаще, и птицы будут петь только вам. Решение стать богобоязненным человеком веры может значить как раз наоборот. Оно может привести ко множеству проблем. Возможно, Бог хочет, чтобы мир знал, что в этом маленьком кусочке глины, которым являетесь вы, есть сокровище, и ваша жизнь строится на основании. Очевидный способ, которым Бог открывает ваши основания и сокровища, состоит в следующем. Он позволяет давлению давить на кусок глины и штормам биться о ваши основания. Такое положение вещей не понравилось Асафу. Он сказал: «Я смотрю на нечестивых, и у них никогда нет проблем. Они процветают, у них есть все, что они хотят, у них нет проблем, а у меня они каждый день, у меня одна неприятность за другой». Асаф исповедуется: «Меня это очень расстраивает. Я не осмеливаюсь ни с кем поделиться своими проблемами, потому что не хочу расстраивать народ Божий. Если бы я открыл свой рот, я бы огорчил людей Божьих, потому что они хотят видеть во мне пример. Поэтому я не говорю никому о своих сомнениях, чтобы никого этим не расстроить». Далее Асав говорит: «Когда это все почти овладело мной, я вошел во святилище Божье». Как пишет Асав, мы не решим проблему сомнений, если пойдем учиться в семинарию. Мы можем решить эту проблему только когда войдем во святилище. Асав не пошел в семинарию, чтобы решать свои проблемы. И вам не нужно идти в семинарию, чтобы решить свои теологические проблемы или укрепить свою веру. Когда вы сталкиваетесь с такими проблемами, как Асав, вам нужно идти туда, куда пошел Асав. Асав пошел во святилище. Когда Асав взял свои проблемы и вошел с ними во святилище, Бог позволил ему провести несколько минут в аду. Я думаю, что это хороший способ описать то, что Асав почувствовал, потому что он сказал, что в святилище Бог открыл ему конец нечестивых. Бог показал ему те последствия, которые ожидают нечестивых в конце жизни. Библия постоянно говорит нам: есть путь, который кажется человеку правильным, но конец его – смерть. Посмотрите на конец жизни и систему ценностей нечестивых. Другими словами, если вы и я могли бы провести несколько минут в аду, мы сразу же решили бы стать великими проповедниками. Если бы вы и я могли провести несколько минут в аду, мы, наверное, бы взяли палатку, автомобиль и поехали бы по стране, рассказывая всем, что мы видели в аду. Я хотел бы оставить вас с таким вопросом. Если бы Бог позволил нам провести несколько минут в раю и несколько минут в аду, что бы повлияло на нашу жизнь больше, рай или ад? Подумайте об этом до нашей следующей передачи. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз. Я начну наш обзор с ответа на этот вопрос.
0: Изучая Библию, мы видим реальную жизнь великих и малых людей со своими слабостями и грехами и удивляемся, что их поступки выглядят вполне современно. Вы слушали программу «Вечная истина». Всего доброго!

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия – венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70-й. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

где счастье. Не там отрада счастье веет, где грех и царство суеты, где плод греха все больше зреет, к богатству тянутся мечты. Не там благую весть услышишь, где рот мятежный и пустой, но там, где люди правдой дышат, где есть отрада и покой. Ведь только там и веет счастье, как зорька в чистых небесах, блеснет внезапно луч участия, слезою радости в очах, когда в любви горячее слово из уст выходит к небесам, тогда душа глотнуть готова отрады близкой к чудесам. Лишь во Христе возможно счастье и вам, и мне приобрести, лишь в нем обильное богатство и безопасные пути.

у святых ворот. Тихо угасает молодости прыть, русские березы не могу забыть. Стежки и дорожки вьюгой замело, в памяти всплывает русское село. Доброю надеждой, край родной, ты жив, для тебя я песню новую сложил. Пусть же эта песня на закате дней будет для России ближе и родней. Я стою с молитвой у святых ворот, посети, Спаситель, мой родной народ».

под небом голубым. Иду, бреду изморенный, под небом голубым. Разгонит ветер в стороны моих сомнений дым, и вера вновь умножится, я Богом не забыт. Напрасно строит рожицы мой враг души бандит. Учусь любви, терпению, уже немало лет. Христово воскресение — залог моих побед. Мы на земле не вечные, всему есть свой черед. Бушуют ветры встречные, а путь лежит вперед. Иду, бреду и падаю, и разбиваю нос, но все равно отрадою мне был и есть Христос.

о человечности. Пускай на всем, что совершаешь ты, проступит след душевной чистоты. Ведь сила не во внешности твоей, а только в человечности твоей. Жить бесполезно, лучше уж не жить, на ровном месте кочкою служить. Свети Христовым светом, как маяк, свети, как человек, а не светляк.

Говорят, что надежда умирает последней. На что надеетесь вы? Знаете ли вы живую надежду? Слушайте радио «Волна надежды».

Ты дал мне жизнь, а с нею все мне дал. Ты стал мне целью, смыслом, утешением. За зло мое ты в муках умирал, и смерть твоя купила мне спасение. Но что имеешь ты, мой Бог, во мне? Мои молитвы только стон и слезы, моя любовь, как пена на волне, мои дела — шипы лишь, а не розы. Я слабое, капризное дитя, скольжу и падаю, и вновь иду хромая, запутываюсь в дьявольских сетях, освободившись, снова в них впадаю. И снова на коленях пред тобой прошу тебя о сладости прощения, и немедля трепетной рукой даешь душе покой и исцеление. Как будто бы ты только ожидал,

Нагорная беседа. Узрев народ, учитель сел на холм, возвышенный средь поля. По манию его руки к нему сошлись ученики, и он отверз уста глаголя. Не передать словам людей его божественных речей, нема пред ним речь людская, но весь народ, ему внимая, познал и благ земных чету, познал и мира суету, познал и духа совершенства, познал, что истое блаженство себе наследует лишь тот, кто духом нищ, кто слезы льет, кто правды алчит, правды жаждет, кто кроток был и не злобив, кто сердцем чист, миролюбив, кто от людей невинно страждет, кого поносит в клеветах и злобным словом оскорбляют, кого за правду изгоняют –

будет мзда на небесах. Гонимы были и пророки, людскую злобу и пороки он кротким словом обличал, он покаяние призывал. За не созрело смерти семя, и настает и близко время, когда воскреснет бренный прах, когда все, сущие в гробах, глас Сына Божия из тлена, услышав, снова оживут, иль в жизни тленную, иль в суд, тогда восплачут все колена, женой рожденные, тогда померкнет солнце, мглой одето, луна не даст ночного света, и за звездой спадет звезда, и силы неба содрогнутся, и с трубным звуком понесутся по небу ангелы зывать. Всех, Сыном Божьим избранных, он поучил не избирать путей широких, врат пространных, водящих в пагубу, входить в сень жизни узкими вратами и трудно тесными путями, не осуждать, благотворить, родить о скорбных неимущих, благословлять врагов клянущих и ненавидящих любить.

Псалом 51. Что хвалишься злодейством сильный, Господь всегда путя со мной. Он обезвредит мрак могильный своей любовью неземной. Язык твой режет, словно бритва, ты в жизни любишь только зло, но оградит меня молитва, чтоб солнце радости взошло. Ты любишь гибельные речи, в коварстве ты не устаешь, и оправдаться тебе нечем за лицемерие и ложь. Все праведники боятся и посмеются над тобой, как над великим святотатцем, всегда готовым на разбой. Он полагал в богатстве крепость, в злодействе укреплялся он, но это грех, беда, нелепость, бесовский пагубный закон. Я, как зеленая маслина, я уповаю на тебя. Ты бережешь меня, как сына, с дней отрочества возлюбя.

Псалом 60. Снова вопль мой к Тебе от пределов земли. Возведи меня, дивный Господь, на скалу. Ты, прибежище мне, мои скорби внемли, преткновение постав беспредельному злу. Чтобы жить мне без страха в жилище Твоем, обрести тишину под надежностью крыл, утолить мою жажду Ты дашь водоем, дни Царя Твоего милостиво продлил. Да пребудет он вечно пред Богом своим, будет милость Твоя для него без конца, и я буду Тобою навеки храним, с окрыленной душой, не печаля лица.

Иду к тебе. Звенели звезды, листья падали, кресты застыли, как в строю, в немецком городе Висбадене, на русском кладбище стою. Нет, не меня, как падали, бросили, я все, что было, бросил сам, и на холме, на плыве просени, стою, открытый небесам. Пусть заблудился в мире западном, и все совсем наперекос, пусть потыкаюсь я и падаю, но я иду к тебе, Христос.

открытые двери. У каждого есть потери, а радости не у всех. Откроем для Бога двери, испепелится грех. И жизнь потечет иначе, и мир будет весь иным. Все трудности и задачи легко одолеем с ним. Как мало себя мы знаем, нам бремя нести невмочь. Над нашим родимым краем висит атеизма ночь. И здесь свет горит неярко, и часто не видно пути. Да можно ли при огарке дорогу домой найти? У каждого есть потери и горькое чувство вины, но к Богу открытые двери лучами озарены.

Притча о богатом. На ниве богача был урожай хлебов. Он думал: некуда собрать моих плодов. Как приготовить дом к такому урожаю? А вот что сделаю: все житницы сломаю, большие выстрою и соберу туда мой хлеб, мое добро. И я скажу тогда душе моей: душа, простись навек с тревогой, покойся, у тебя лежит именья много, на годы многие, гони заботы прочь, ешь, пей и веселись. Безумец, в эту ночь отнимут жизнь твою, сказал Господь, несчастный, кому останутся твой дом и труд напрасный?

Завтра вы вновь услышите прекрасные христианские песни и стихи. Слушать – это замечательно, но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни, а это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

слово редактора, являются на них дела твои. Ее зовут Фридой. Худенькая, небольшого роста, она сразу узнает многих по голосу и, слегка наклонившись к источнику звука, слушает собеседника, не прерывая, внимательно, реагируя на самые тонкие нюансы в голосе. Фрида не может увидеть того, с кем говорит. Она ослепла несколько лет тому назад из-за тяжелой болезни. Она знала, что слепнет, и успела подготовиться к той минуте, когда все вокруг станет черным. Все вокруг, но только не в ее душе, потому что там уже жил Христос и сиял его великий свет. Сестра Фрида выучила азбуку для слепых, умеет читать по ней, умеет печатать на специальном компьютере. Этот компьютер озвучивает и обычные, написанные кем-то письма и документы. В поездах она ездит без сопровождающего, знает порядок выхода и входа в вагон, ориентируется на вокзалах. Приехав к нам на встречу читателей и авторов «Забытого алтаря», она попросила только показать ей ее комнату, и через несколько минут, обойдя комнату и санузел, легко прикасаясь к мебели и стенкам, Фрида смогла обходиться без дальнейшей помощи. Как много может дать душе общение с таким вот человеком? Мы готовы иногда хныкать и жаловаться на судьбу, если предстоит трудная медицинская процедура, операция или обследование. У нас порой опускаются руки, если впереди очередная неурядица или тяжелый разговор. Если наши дети непослушны, старенькие родители капризны, летом из-за безденежья снова не удалось отдохнуть вне дома. Как малы и несущественны все эти проблемы по сравнению с тем, когда вокруг на всю оставшую жизнь воцаряется темнота. Попробуйте хотя бы час походить по дому с закрытыми глазами. Попробуйте выполнить обычную для вас работу. Вот увидите, боли в спине, недомогание и ваши привычные болячки покажутся такими мелкими. Как-то я размышляла над местом Писания. Ученики его спросили у него: «Рави, кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» Иисус отвечал: «Не согрешил ни он, ни родители его, но это для того, чтобы на нем явились дела Божии». Иоанна 9:2-3. О каких делах говорит Господь, отвечая на вопрос своих учеников? Только ли о том чуде, что совершил Иисус, излечив этого слепого человека от слепоты его? Как мне кажется, здесь еще и для нас поле деятельности. Потому что, приходя в этот мир, люди больные, слепые, калеченные являются проверкой для нашей души. Пройдем ли мы мимо, горестно покачав головой, или подставим и под эту беду свое неравнодушное сердце? Явятся ли наши дела по отношению к инвалидам делами, которым призвал нас Господь? Эти люди слепы физически. Они не увидят нас, торопящихся мимо, но всегда и на всяком месте нас видит Бог. Сестра Фрида нашла себе еще одно служение для Господа. Она с помощью своей церкви организовала и распространяет звуковой забытый алтарь. А недавно позвонила и спросила, можно ли сестру начитывать на кассеты для слепых и слабовидящих. «Конечно, можно. И да поможет вам сам великий и милосердный Бог». Все можно отнять. Отнять у бессильного можно рубашку и рубль последний. Отнять у бессильного можно невесту и дом и наследие. Все можно отнять у слепого. Не видит он глаз ваших жадных. Все можно отнять у святого. Не жаждет земной он награды. Все можно отнять у больного. Устал он от боли и муки, и нищего сумку в дороге отнять, призвиться от скуки. Все можно отнять у калеки, не кинется вслед с кулаками.
все можно отнять и навеки остаться с пустыми руками. Галина Вольф.

Стихи наших читателей. Татьяна Жембровская. «Хоть годы кружат карусель». На закате жизни. Земные годы движутся к закату, и сединой покрыта голова. На долю вашу выпали утраты, гонения и лживая молва. Со старостью болезни агрессивней потачивают плоть, но добрый дух уничтожает всякую пассивность. Не поразил, чтоб душу сна недуг. Вы жили нам примером, дорогие, служения верного и пламенной любви, и постоянно Господу молились о юных душах Божией семьи. Мы ваших также нуждаемся в молитвах, поддержки дружеской и теплоты в глазах. Пусть сединою головы покрыты, душа же не стареет никогда. Земные годы движутся к закату, а ваша жизнь так Господом богата.

церкви. Был болен, и вы посетили меня. Матфея 25:36. Собрание святых, как это дорого! Со всеми вместе Господа хвалить, возможность эту не измерить золотом, не разорвать связующую нить. Порой в жизни всякое случается. Не стоит тосковать и унывать. Над нами сам Господь, земля вращается. Иисус и дома труд нам может дать. А церковь так заботливо, участливо, так любяще сама приходит в дом. И чувствую, что были не напрасными слова к сердцам, что сказаны Христом. Такие мне родные и любимые приходят, чтобы общение разделить. Не плотью, Духом Божиим водимые спешат и свою помощь предложить. Поток сестер и братьев посещающих, приветы, телефонные звонки не иссякают, то Бог навещающий их посылает из своей руки. Склоняю сердце пред Его величием, за все, что мне дает, благодарю. Для мира мы, семья столь необычная, ведь ценим боль чужую, не свою. За церковь, где родилась я и выросла, хвала Христу и за Его народ, за то, что может в духе быть и истине, даже когда придет беды черед. За молодежь, за нашу благодарная, за их открытость, добрые сердца. О Иисус, прошу, пусть благодать Твоя падет благословениями Отца.

Трудное решение. Итак, не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздание. Евреям 10:35. Сколько судеб, дорог, сколько трудных минут видит любящий Бог, когда путь слишком крут. Видит любящий Бог все страдания души, когда злобы поток хочет нас сокрушить. Выбрать правильный путь или отвергнуть свой крест Бог не будет решать, лишь за нами ответ. Когда слезы из глаз, сердце болью щемит, то встает в небесах наш Спаситель и щит. «Ты покойся во мне», — говорит он мягко, «не протився судьбе, я с тобой каждый миг. Силой я наделю, все сомнения прочь, разумом умудрю, сын мой верный и дочь». Зарастет все, как гарь, радость вспыхнет в глазах, когда Бог твой и царь за доверие воздаст.

во Христе. Дух бодр, плоть же немощна. Матфея 26:41. Мы здоровы во Христе, хоть страдает тело. Наш удел порой постель, но и так есть дело. На молитвенных руках понесем сограждан, чтобы с нами в небесах встретиться однажды. Мы в присутствии Христа можем погружаться, безутешных утешать, силой тьмы сражаться и в общении разделить со святыми вместе, сердцем любящих вместить каждого и песней. Прославлять, благословлять, поклоняться Богу, ликовать, торжествовать за щедрот потоки. Немощь плоти, дух горит, даже и в болезни. Можно благодарным быть Богу и полезным.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Дорогие друзья, мы приветствуем вас в очередном выпуске, озвученной русской христианской газеты «Забытого алтаря».